0: Метрополитенс 58 побед. Женской НБА регулярный чемпионат. Вчера в Сан-Франциско хозяева Golden State играли с командой Миннесота Линкс. Golden State занимает второе место в турнирной таблице Миннесота. Первое и гости, лидеры из Миннесоты, Миннесота Линкс, торжествовали 77-66. На сегодняшний день у Миннесоты 30 побед, 7 поражений. У Golden State 25 побед, 10 поражений. На третьем месте действующие чемпионки, баскетболистки из Лас-Вегаса. Команда Нью-Йорк Либерти занимает 7 место. Цинциннати, теннисный турнир, 4-й раунд. Сошли вчера с дистанции первые номера и у женщин, и у мужчин. Первый номер женского турнира Арина Соболенко играла с чешкой Сарой Бэй, которая занимает 35-е место в мировой классификации. И чешка победила в 2 сетах. Также вчера сошла с дистанции 6-й номер турнира Мира Андреева. У мальчиков первый номер турнира Александр Зверев играл с 18-м номером турнира американцем Томми Полом. И Томми Пол выиграл в 3 сетах. Решающий 3-й сет он выиграл со счетом 6-4. И несколько слов о чемпионате главной лиги сокера. Вчера был 20-й тур. Обе нью-йоркские команды потерпели поражение. Red Bulls играли дома с National. Нэшвилл лидирует в восточной конференции. Нэшвилл выиграл со счетом 1-0, причем этот единственный мяч был забит уже в добавленное время на 92-й минуты. Red Bulls играли вчера в гостях с Цинциннати, были биты со счетом 2-1. Мистер Месси, впервые после чемпионата мира, вернувшись в команду Интер Майами, вчера забил гол. Тем не менее, матч Филадельфия-Майами завершился со счетом 2-2. На Востоке лидирует Нэшвилл после 20 туров 46 очков, у Майами 39. Нью-Йоркские команды Red Bull занимает 7 место, Нью-Йорк Сити Футбол Клаб занимает 8 место. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинин, которого абсолютно не интересует соревнования на футбольных полях в Соединенных Штатах. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинина и будьте здоровы.
1: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 20 августа. Лето подходит к концу у вас. Но в Нью-Йорке, как мне помнится, конец августа, сентябрь – это самые замечательные месяцы, которые только есть. Хотелось бы побывать в этих краях, но работа не позволяет. Хорошо. А сейчас я начну, как обычно, с событий на Украине. Киев в очередной раз подвергся массированной атаке, и 15 человек погибли. Ну и все это не говоря о том, сколько там всего разрушено, военных и невоенных предприятий. Такие дела. Сейчас при этом новости для киевлян очень неутешительные, которые поступают из России, потому что Россия наращивает производство своих ракет, баллистических ракет, но в то же самое время у Киева нечем защищаться от этих баллистических ракет, потому что патриоты без ракет стоят и со всеми вытекающими последствиями. Теперь я хотел бы сказать, что не только Киев страдает, но страдает, конечно, все остатки экономики Украины. Значит, западные СМИ пишут о растущем экономическом ущербе. По оценкам одного из бизнесменов, только за 3 недели удары обошлись украинскому бизнесу примерно в 500 миллионов долларов. Нардеп Даниил Гетманцев сообщает, что крупные торговые сети «Новая почта», «Сельпо», «АТБ», «Розетка» и «Эпицентр» на грани остановки. И бюджет не способен компенсировать эти потери. Пострадали одесские порты. Под угрозой экспорт зерна. Если Украина не сможет продать запланированные 50 миллионов тонн, то потери только этой отрасли оцениваются в 10-12 миллиардов долларов. Financial Times предупреждает о риске мирового зернового кризиса из-за взаимных ударов Москвы и Киева по сельхозэкспорту. На две страны приходится 27% мирового экспорта пшеницы. При этом у Украины полностью отключены порты, они перестали действовать. Россия в последнее время наносит постоянные удары по тем портам, которые находятся на Дунае, то есть это Измаильский порт в первую очередь. И единственный путь остается через Польшу, но проблема в том, что Польша не хочет принимать это зерно по той причине, что ей нужно продавать свое зерно. То есть представьте себе, идет борьба за эти миллиарды постоянные, которые Украина должна получать с Запада, при этом она может потерять свой собственный доход в 10 миллиардов долларов. Такие дела. Теперь, вчера, как вы, наверное, слышали, в Украине проголосовали, Рада проголосовала за нового министра обороны, за кандидата, бывшего кандидата Евгения Хмара. Евгений Хмара – боевой генерал, но он, вернее, его сторонники, офис президента объявил, что он больше не военнослужащий. По какой причине он перестал быть военнослужащим, непонятно. Но он получил подавляющее большинство голосов, за него проголосовали 312 депутатов, это больше, чем нужно было. Поэтому вопрос о том, как это он перестал быть военным, поскольку закон Украины требует того, чтобы он был гражданским лицом на этом посту, он стал военным министром обороны. Теперь за него, то есть оппозиция, скромная оппозиция, ее голосов не хватило для того, чтобы остановить это назначение. При этом голосовала вся фракция Порошенко. А как же это так? Как это могло произойти? Проблема, вернее, объяснение в том, что порошенковская фракция поставила на генерала Залужного. Она хочет его возвращения, и поэтому Хмара им подходит. Лучше, чем Федоров. Федоров для них считается человеком неуправляемым. И, в общем-то, когда мы сейчас говорим о том, что какая вообще там настоящая война развернулась за этого Федорова, и почему, и зачем, почему эти протесты уличные длились так долго, и так, такие они были массовые. Но объяснение этого есть одно. Федоров неуправляемый Зеленским человек, и он под его контролем, можно сказать, находятся вооруженные силы Украины. Поэтому при постоянных проявлениях самостоятельности Зеленскому такой руководитель Министерства обороны не нужен. Теперь, в тот день, когда Рада голосовала за назначение Евгения Хмары, развернулось дело, которое называется «Форест Гамп». Значит, в тот день, когда должно было произойти эти голосования, и совершенно очевидно с целью остановить его, НАБУ и САП объявили о том, что они провели спецоперацию против замглавы офиса президента Ирины Мудрой и ряда других депутатов, которые были с ней связаны. То есть глава офиса президента у нас, если вы помните, Кирилл Буданов, а Ирина Мудрая – это его заместительница. Значит, НАБУ располагает, я ей дала прослушать запись телефонного разговора Ирины Мудрой с депутатами, с депутатами Рады. Значит, самое для меня занятное во всей этой истории, что эти разговоры ведутся на русском языке. То есть русский язык остается даже для руководства Украины родным языком и языком их общения за закрытыми дверьми. Все остальное, когда эти люди выходят на подмостки и выступают по телевидению или по радио, это театр, это не их родной язык. Ну, собственно, когда по-украински говорит Зеленский, это очевидно, что это не его родной язык. Хотя, я должен подчеркнуть, люди, которые приезжают с Запада, например, Украины, у них украинский язык замечательный. То есть это их родной язык. Но большая часть Украины, включая руководство этой страны, за закрытыми дверями говорит на русском. И, между прочим, об этом говорил Арестович в свое время. Ну, хорошо. Теперь, значит, в чем суть этого скандала? Значит, по версии НАБУ, участники этого схематоза очередного легализовали 150 миллионов гривен наличными через подконтрольные им компании, которые они называют прачечные, то есть там, где отмываются деньги. И самое главное, государственный Сенсбанк. Это было сделано для того, чтобы внести залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Если вы помните такого, он проходит по делу Мидас. Его, он находился в предварительном заключении, в СИЗО, но занесли 150 миллионов гривен и его отпустили. И всем этим ребятам, включая Ирине Мудрой, предъявили подозрения. Значит, НАБУ опубликовала полное видео с записями разговоров с Мудрым. Она общается с экс-нардепом Максимом Микитаси. По ее словам, к ней приходили Давид. Значит, кто такой у нас Давид из окружения Мудрой? Это Давид Арахами, это глава фракции «Слуга народа» в Раде. Значит, и глава профильного комитета Рады, видимо, это Гетманцев. Но, как она считает, доверять банк им нельзя, потому что там слишком много денег. И поэтому ей она получила распоряжение сверху взять под контроль Сенсбанк для того, чтобы провести эту операцию. Значит, теперь, естественно, вопрос. Кто мог ей дать эту задача. Ну, в былые времена мы бы заподозрили в этом Ермака, ее по позиции бывшего начальника. Но сейчас Ермака нет, ее начальник это Буданов. Значит, это распоряжение она могла получить либо от Буданова, либо второй человек, который над ней, это сам президент. И, в общем-то, понятно, что все это разоблачение прозвучало именно в тот день, когда готовилось голосование по новому министру обороны. Из чего мы можем сделать, что НАБУ, конечно, это мощная организация, важная для Украины, потому что она борется за чистоту ее политики, за чистоту ее политиков, но она работает в политических целях тоже. То есть у нее тоже есть свои политические цели. И в данном случае она явно выступает на стороне Федорова и явно пыталась приостановить голосование и сохранить это место для Федора. Ну хорошо. Значит, отдельного вернемся к этому разговору Ирины Мудрой. Отдельная часть этого разговора касалась контроля над антикоррупционной инфраструктурой. То есть собеседники обсуждали проведение своих людей в общественный совет при НАБУ и попытки не допустить переизбрания главы САП, это антикоррупционный суд Украины, Александра Клименко еще на 7 лет. И Клименко, эти собеседники, сама Мудрая, она говорит, что Клименко это не наш человек, и что он подвел Ермака, в том смысле, что ему вручили подозрение. И переизбрание Клименко обернется серьезными проблемами для всей команды. Команда, что это за команда? Ну, это та команда, которая обслуживает президента. Значит, по ее словам, если Клименко переизберут еще на 7 лет, то всем нам. И дальше она пользуется русским матерным словом, которым обозначается женский половой орган. Если Клименко переизберут, всем нам женский половой орган. Это начальство, высшее начальство Украины. Из записей также следует, что бизнесмен Тимур Миндич, который они его называют наш израильский беглец. Значит, мы знаем, что он главный фигурант дела Миндича, пленках Миндича. Он продолжал, из ее слов следует, что он продолжал контактировать с руководством офиса президентства уже после того, как он сбежал и находился в Израиле. То есть с ним еще координировали действия. И на записи от 8 июня Мудрая упоминает звонок от нашего израильского беженца с просьбой взять Сенсбанк под контроль. Миндич, по ее словам, указывал на серьезные денежные потоки через банк и отдельно подчеркивал, что поддерживает связь с тем же топ-чиновником офиса президента. Ну, кто это был топ-чиновник? Это был Ермак, это понятно. И как отдельный эпизод следствие описывает саму схему легализации. Деньги поступали партиями по 50, по 10, 70, 20 миллионов гривен в офис одного из экс-депутатов. Часть суммы уходила его доверенному лицу. Остальное шло в конвертационный центр или прачечную. И потом в банк. И итоговые 150 миллионов гривен, значит, использовали для того, чтобы внести деньги за этого бывшего экс-министра Галущенко. Значит, теперь в этом же разговоре, вот интересно, как они оценивают этого Галущенко, они его называют идиотом. Почему он идиот? Потому что наворованные деньги, вот они так говорят, на украденные деньги он оплатил обучение своего сына в Швейцарии. За того платили что-то типа там 200 тысяч долларов в год, за то, чтобы он там учился в тамошнем университете. 200 тысяч долларов, мама родная. И когда у Галущенко спросили, а сколько вообще, где, откуда у вас при вашей зарплате взялись эти 200 тысяч долларов на то, чтобы детей учить в Швейцарии, сына учить в Швейцарии. Он сказал, мне давали эти деньги друзья и кумовья. И все. И вот вам и все объяснение. Кому из нас кто-то даст 200 тысяч долларов, чтобы учить наших детей в университете? Ну, именно по этой причине мы с вами не украинские министры. Дальше что произошло интересное? В тот же день, когда прозвучали все эти обвинения в адрес Мудрой, Зеленский ее уволил. И это произошло моментально. Ну, для того, чтобы уволить сотрудницу его офиса, ему не нужно согласие Рады, поэтому это произошло моментально. Но это фактически подтвердило, что это дело не придуманное, что она причастна к этому делу прямо, и ее, значит, уволили. Теперь депутат Вадим Столар тоже подтвердил обыски, что у него дома были проведены обыски. Но дело в том, что Столар находится за границей, и пока что ему, по крайней мере, сейчас отправка в изолятор, тюремный изолятор не грозит. А Мудрая, по словам нардепа Алексея Гончаренко, уже находится в изоляторе. Ее адвокат это отрицает, но Алексей Гончаренко утверждает, что он знает. Такие дела. Ну хорошо, теперь что дальше? Федоров вчера выступил, такое красивое видео сделал, он в черном, на черном фоне, то есть такая тревожная обстановка. И этот утренний слив по делу Мудрой и Столара, судя по всему, был частью давления его группы на Банкову, ничего не получилось, Хмара стал новым министром обороны. И проиграв, Федор выступил и обозначил свой план «Б». Во-первых, он потребовал провести президентские выборы, это во время войны. И совершенно понятно, что Зеленский ответил, что это все нереально в условиях войны. Но главное не то, что это условия войны, а главное то, что Зеленскому не светит, даже рядом не светит победа. Ему, пусть поражение, сколько ты ни назовешь его оппонентов, возможных, потенциальных оппонентов, допустим, Залужного, который находится в Лондоне, допустим, Федорова, который находится в Киеве, допустим, Буданова, который находится в Киеве. Это мы говорим о потенциальных претендентах на его пост. Все они по опросам популярности значительно опережают Зеленского. Подавляющее большинство украинцев считают, что Зеленский связан с коррупцией и пора его поменять. Такие дела. Поэтому, то есть, ему никаких шансов на переизбрание у него нет. Именно по этой причине Зеленский выборы не проведет в данный момент, ссылаясь на то, что идет война. Такие дела. Но у нас теперь возникает другой вопрос. Значит, в этих сообщениях НАБУ прозвучала информация о том, что, видимо, к этой схеме по отмыванию денег и внесению залога за Галущенко засветился глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. И если уже там он засветился, наверное, все-таки ему тоже предъявят подозрение. И если ему предъявят подозрение и начнутся разговоры о том, что ему угрожает серьезное обвинение с последующей отсидкой, то, хотя это мы знаем, что в Украине от предъявления подозрений до отсидки могут пройти десятилетия. Но тем не менее, за ним есть еще один грешок. Это вручение кандидатам денег в конвертах за голосование. То есть это мы все знаем, у них там это практикуется, им раздают конверты с наличными, и благодаря этому партия проявляет такую совершенно удивительную солидарность во всех вопроса. И Арахамия может полететь следующим. И опять же мы можем сказать о том, что кольцо вокруг Зеленского сжимается, но все никак не сожмется. Но удар по Мудрой очень символичный и очень важный удар, потому что она курировала все юридические вопросы, которые были связаны с окружением президента. И, судя по записям, она действовала по поручению своего прямого начальства. Ее прямым начальством были Буданов и Зеленский. И если Зеленский ее уволил, это может быть свидетельством того, и главное, сигналом для многих людей, что он не может защитить свое окружение, все окружение. То есть он делает эти попытки, но он не может этого обеспечить полную защиту. И эта ситуация может повлиять на тех депутатов, которые, может быть, не проявляют особой крепости и готовы начать дать показания, давать показания. Такие дела. И еще одно небольшое сообщение. Это в Хорватии задержали еще одного гражданина Украины, который подозревается в том, что он был одним из участников подрыва газопровода в Северный поток в 2022 году. Это водолаз, специалист, который дважды избежал экстрадиции. Его до этого арестовывали в Польше, но Польша признала, что Украина имела право проводить эти операции на дне моря, и его отпустили, и он вернулся в Украину на машине военного атташе Украины в Польше. То есть это как бы указывает на то, что на причастность его к этой операции, причастность украинского военного руководства к этой операции по подрыву этих северных потоков. Такие дела. Но сейчас вопрос, его задержали в Хорватии, и вопрос, выдаст ли его Хорватия Германии, где ведется это расследование. Такие дела. На этом я сейчас завершаю украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
9: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел обратиться к теме, которая, как мне кажется, ну, не то, что мне кажется, это новость 15 числа, то есть 5, с опозданием в 5 дней я к ней возвращаюсь, но мне она кажется интересной, потому что, во-первых, потому что 5 дней как-то моя мысль к ней постоянно возвращается. Я подумал, ну, наверное, это и других может беспокоить. Я говорю о команде, о победе такой совершенно грандиозной победе русской команды, российской команды по гимнастике в Загребе, на чемпионате в Загребе. Но я думаю, что не надо быть любителем спорта для того, чтобы увидеть в новостях выступление Ангелины Мельниковой. Она получила все, она стала абсолютной чемпионкой Европы 26-го года. То есть она получила золотую медаль в личном многоборье, она получила золотую медаль в командном многоборье, и она получила золотую медаль в опорном прыжке. Значит, все, она абсолютная чемпионка Европы 26-го года. И, значит, вся сборная России заняла, соответственно, первое место. Это был, безусловно, триумф для российского спорта. И вот ситуация, конечно, такая двусмысленная. Потому что, ну, понятно, что здесь, я знаю, что мои многие слушатели, они по этому поводу радоваться не будут. Скажем так, мягко представим эту ситуацию. Но, тем не менее, у нас тут часто такой возникает вопрос. Вот, например, лишают какую-то спортивную команду участия, права участия в каких-то соревнованиях. Ну, например, российскую паралимпийскую сборную. То есть паралимпиада – это олимпиада для инвалидов. И тут же появляются такие защитники. Но это инвалиды. Они всю жизнь не отдают тому, чтобы чего-то достичь. И мы можем вообще только восторгаться этими людьми, твердостью их характера, которые, несмотря на свои увечья, они продолжают заниматься спортом, и они добиваются совершенно выдающихся результатов. Они вдохновляют миллионы других людей, в том числе здоровых людей, которые склонны впадать в депрессию по малейшей причине. А тут люди с реальными проблемами, с трагической биографией, они продолжают полноценную жизнь. Буквально. И начинают. Ну, как их можно не допускать к этим, к этой паралимпиаде, например? Или, если мы вернемся к здоровым спортсменам, то не инвалидам. Таким вот, как сейчас это выступала наша российская команда по спортивной гимнастике в Загребе. Значит, эти... И мы вот давайте возьмем, разберем эту ситуацию с Ангелиной Мельниковой. Ей 26 лет. Для этого спорта она, я извиняюсь за уважение, старая женщина. Потому что все, что эти, всего, чего достигают эти спортсмены в этом спорте, происходит в подростковом возрасте или, короче говоря, поближе к 20 годам, но не после 20 лет. Это уже им сложнее и сложнее. 26 лет – это просто, я не знаю, исключение из правила. И она со всеми своими предыдущими успехами уже могла бы сойти с бревна, но тем не менее она продолжает на нем делать упражнения совершенно ошеломительные. И тут возникает у нас вопрос. Ну хорошо, она что ли несет ответственность за эту войну? Или она, может быть, где-то засветилась в качестве сторонницы этой войны? И потом, почему надо ее лишать права? Мы знаем, что у спортсменов, у них есть этот короткий период, когда они могут достичь пика своего совершенства. И если на этом пике лишить этого спортсмена права выступать, то ну, мы, получается, как бы совместными усилиями поломали ему карьеру. Просто не просто карьеру поломали, а жизнь поломали. У этих людей одна цель в жизни. Достичь очередного какого-то выдающегося результата. И мы у него отобрали эту возможность. Ну, я понимаю, не мы с вами, но, во всяком случае, эти спортивные организации, Международный олимпийский комитет, или в данном случае это комитет этого европейского чемпионата и так далее. То есть чиновники отобрали. И вот у меня возникает такой вопрос. Ну, хорошо, допустим... То есть не допустим, а фактически в мировом сообществе принято считать, что Россия это страна-агрессор, она развязала эту войну, и ее нужно изолировать. Но в действительности никакой изоляции нет. То есть она какая-то есть, но это полуизоляция. И мы знаем, что невзирая на то, что, например, забудем про спорт на 2 минуты, если мы, например, говорим о том, что в России Россию изолировали как поставщика газа и нефти на Запад. Но мы знаем, что это не так, что и нефть, и газ продолжают поступать, причем частично идут через территорию Украины. Там есть такая шуточка, что если вы хотите спастись от бомбардировки, то находитесь поближе к этому газопроводу или нефтепроводу «Дружба». Там спокойно, там не бомбят. Но... При этом за время войны некоторые страны, ну, например, Франция, она стала больше потреблять российской нефти и газа, чем до войны. То есть это вся эта изоляция, все эти санкции, это фикция. Частично, да, но в основном нет. Значит, и, то есть это ситуация такая как бы даже и парадоксальная. То есть с одной стороны эти западные страны финансируют Украину, ее военные усилия против России, а с другой стороны они покупают российский нефтегаз для того, чтобы финансировать усилия России военные против Украины. Ну, нормально. Из чего вытекает вопрос, какая цель этой войны? Ликвидация одной страны и максимальное ослабление другой страны. Других объяснений получается, что нет. И я склоняюсь к тому, что это именно так и происходит, и не я один к этому склоняюсь. Что задача Запада, коллективного Запада, это просто максимально ослабит Россию, использовав Украину как инструмент для этого ослабления. Ну хорошо, это другая как бы тема, я предлагаю снова вернуться к спорту. И вот у меня такой вопрос. Ну хорошо, допустим, ну, Запад решил, что Россия агрессор, агрессора надо наказать. Каким образом объявить его тотальным изгоем, государство-изгой, и вообще

российский флаг. То есть этим спортсменам дали возможность выступить на личном уровне, но не ассоциировать себя со страной, которая их, как этих спортсменов, воспитала, между прочим. И я вот не совсем понимаю смысл этого. Потому что что происходит в действительности? Все прекрасно понимают, ну хорошо, там подняли этот белый флаг вместо российского. Исполнили какую-то другую музыку, там есть музыка у этого типа соревнований, у спортивной гимнастики, у них свой есть гимн. Ну хорошо, прозвучал этот какой-то тухлый там гимн, ладно, не прозвучал российский гимн. Я это понимаю. То есть формально Хорватия, она принимала эти соревнования, она высказала свое фе по отношению к России. Но всем абсолютно понятно, что это российские спортсмены. Но что для меня самое главное, значит, я на минуточку предлагаю вам представить себя в качестве российских граждан. Это, конечно, страшный сон. То есть я понимаю, к кому я обращаюсь. Я обращаюсь к людям, которые оттуда сбежали, которые не в состоянии это принимать больше никогда и ни при каких обстоятельствах. А я вам говорю, ребята, давайте на минуточку представим, что вы живете там, и у вас российский паспорт. Нет, кричит моя аудитория, только не это. Ну хорошо, я вам говорю, это просто как игра такая, включите свою фантазию. Это неправда. Вам это снится, такой сон, 2 минуты. Значит, представьте себе, что у вас российский паспорт, и вы живете где-нибудь там в России. Неважно, причем в столице или где-то еще. И вы знаете, что ваша спортсменка победила. И она утерла нос западным конкурентам своим. И все это видели. И вот она возвращается в Россию. Там во Внуково ей, конечно, устраивают такой бенефис, что держись, там и оркестр, и толпа поклонников, то есть она возвращается как совершеннейшая героиня, которая вернулась с победой. И что чувствуете вы, владельцы российских паспортов? Вы думаете, эти Запады таки да сволочи, они таки да сволочи, потому что они нас гнобят всеми возможными способами. А мы все равно им утерли нос. Наша девочка все равно утерла им нос. И то есть это укрепляет, как бы, то есть если спорт, это, ну знаете, это такой, ну как мы называем, это инструмент мира, потому что через спорт мы устанавливаем добрые отношения с миром. Мы участвуем в одном большом предприятии, этих соревнованиях, и это, конечно, там есть такая противостояние, но только на чисто спортивном уровне. Но все вместе. Все вместе. И тут получается, что изгой приехал из страны изгоя, всех победил и уехал снова в страну изгой. И в этой стране изгой все празднуют, что мы изгои, но мы вам утерли нос. Нехорошим людям, мягко говоря. То есть, я вам скажу, что для меня это... То есть, это... Победа, она в действительности, она просто, не знаю, она привносит, то есть она укрепляет россиян в их негативном отношении к Западу. Укрепляет. Потому что там, вы себе представьте, что вы живете в этом пропагандистском поле, где вам постоянно говорят о том, что Запад только спит и видит, как раздеребанить Россию на 20 удельных княжеств, бензоколонок, и доить ее, доить все, что там останется от нее. И там это говорят каждый день. Я это говорю здесь, может быть, 2 раза в неделю, по 5 минут. А там им там говорят 24 часа в сутки, все время. Это мечта Запада, раздеребанить Россию, лишить ее экономической мощи. То есть там это противостояние как бы подогревается. И эта вся история с возвращением Мельниковой как победительницы Европы. При этом, почему тут еще надо что учесть, что подогревает это негативное отношение россиян к Западу. Значит, эти такие меры по лишению, то есть по, ну да, по лишению представительной страны этой почетного этого приема, поднятия флага, исполнения государственного гимна, оно сейчас в данном случае распространяется на Россию, потому что, я повторю, потому что Россия признана страной-агрессором. Все, в мировом сообществе мы это все признали. Да, Россия страна-агрессор.

0: агрессор, она напала на Украину. Я это признаю, это факт. Тут многие люди добивались того, чтобы я это сказал. Окей, я это говорю. У этой агрессии есть объяснение, которое я давал, но это агрессия. Точно так же, как, между прочим, сейчас, при всех наших объяснениях и понимании ситуации, наша война против Ирана – это тоже агрессия. Как ты еще это назовешь? Никак, это так называется. И в мире есть масса стран, которые, согласно международным представлениям о праве и взаимоотношениях государств, они считаются агрессорами. И, ну, слушайте, примеров 1 000 000. Ну, например, мы сейчас напали на Иран. Мы напали на Иран, это как бы факт. Я понимаю, что есть объяснение этому, но это агрессия, мы напали. Ну что, где-то кто-то говорит о том, чтобы наших спортсменов не пускать под американским флагом на какие-то соревнования? Нет, такой разговор не стоит. Между прочим, когда в 2003 году мы начали вторжение в Ирак, то это тоже было сделано без мандата Совбеза ООН, и многие юристы, международники, они квалифицировали это как нарушение устава ООН. И точно так же при Обаме, например, эти точечные дроновые операции в разных странах без согласия властей, это было тоже нарушение международного права. Ну что, кто-то где-то нас потребовал, чтобы наши спортсмены не выступали под нашим флагом? Под нашим, я подчеркиваю, под американским флагом. Нет, все равно выступали под нашим американским флагом. Теперь из больших таких примеров. Значит, Турция участвовала в военных операциях на территории Сирии, потом она до сих пор оккупирует, между прочим, Северный Кипр. То есть масса проблем у Турции. Ну, ее спортсмены выступают под белым флагом? Нет. Китай, прихватили Тибет. Ну, их критикуют за это. Ну что, китайцы выступают под белым флагом? Нет. Но у нас потом есть еще такой вечный козел отпущения, это Израиль. То есть их обвиняют в оккупации палестинских территорий, их обвиняют в геноциде в Газе. И я понимаю, мы все это объясняем, мы знаем, почему это все происходит. Но по факту это Международный суд ООН, позиции ООН, все эти заключения, они квалифицируют действия Израиля как нарушение международного права. Ну что, израильские спортсмены выступают под белым флагом? Нет. Этих примеров много, между прочим. Например, Азербайджан, когда они прихватили в Нагорный Карабах в 23-м году, и оттуда была массовая миграция населения Степанакерта, там 140 тысяч человек, ушли оттуда. Это было нарушение международного права. Ну что, Азербайджан выступает под белым флагом. То есть таких примеров сколько угодно. Но Россию выделили и сказали, ребята, вы хуже всех. Как это должны воспринимать люди в России? Они говорят, нет, наоборот, это мы лучше всех, а вы хуже всех. Потому что вы хотите нас представить исчадьями ада, орками, ватниками, мордором, а мы вас вставили только что в Загребе. Такие дела. И вот у меня возникает вопрос, действительно, ну какой смысл в этом лишении страны, вернее не страны, а спортсменов страны выступать под белым флагом? Какой в этом смысл, если все знают, что это русская спортсменка, это ее реальное достижение, и это, я не знаю, только усугубляет этот конфликт между Западом и Россией. И я вам должен сказать, хорошо, даже если на 2 минуты забыть вообще про этот конфликт, я имею в виду про эти соревнования в Загребе, то ты наблюдаешь вот за развитием событий, и я вам скажу, я наблюдаю за этим с большим удивлением. Потому что жизнь как бы прожита, есть представление о том, как должна работать дипломатия, и вот в отношениях Западной Европы и России этот механизм просто отключен. Его нет. Это просто идет война на истощение. Кто победит? Дипломатия молчит. Ни о чем не договариваются. Даже не делают попыток. То есть там для формальности они могут там встретиться, но реальных каких-то усилий для того, чтобы чего-то достичь, нет. продолжается финансирование этой войны. И я знаю от своих собственных друзей, родственников, которые проживают в Европе, что они это остро ощущают на себе. То есть эта война истощает не только Украину, она истощает и Западную Европу. Им там не очень весело живется сейчас, потому что миллиарды долларов уходят в эту военную прорубь. Трамп умыл руки, оставил это всей Европе. Но Европа продолжает в том же духе. Ну хорошо, это как бы другой. Этот же разговор, ну немножко в другом направлении. Он развивается, и я хочу вернуться к флагу. Как вы считаете, есть в этом смысл или нет в этом смысла? Теперь я сразу предупреждаю. Если тут вы хотите выступить по поводу флага, то флаг вам в руки. Но если вы хотите выступить по поводу меня, этот разговор будет кончаться приблизительно, заканчиваться приблизительно за 15 секунд. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Большое спасибо, доброе утро за вашу поднятую тему, потому что она очень кстати. Только недавно в Узбекистане прошел конкурс молодых геев, вот этих вот компьютерщиков. И Будник с Израилем, с русской фамилией, он победил, он получил золотую медаль. Ему сказали, флаг мы Израиля не поднимем, потому что Израиль агрессор. И он что сделал? Он вышел на пьедестал, ему дали золотую медаль. Он вытащил с кармана золотой флаг Израиля и положил на свое тело, поставил. И что вы думаете, его хотели лишить этой золотой медали за то, что он пошел против. Но он не отдал медаль, тогда они лишили его лицензии на эту медаль. Так что вот это как раз, кстати, мы рассказали.
0: Ну хорошо, действительно, у парня, значит, хотели отобрать сувенир. Но весь мир знает, что он победитель. Да?
1: Конечно, но без сувенира. Я про это говорю. Да, конечно. Большое вам спасибо за понятую тему. Thank you so much.
0: Я даже не знал об этом конкурсе в Казахстане из всех стран.
1: Да, Узбекистане.
0: В Узбекистане. Прошу прощения.
1: Да, я на интернете это увидела. И вот Будник, он гений, просто гений. Он такой умница. Он победил так легко. Золотая медаль. Казалось бы, ну все в его руках. Но зато он действительно приехал в Израиль с почестями. Он настоящий национальный герой. Он не побоялся этого, представляете?
0: Да, я понимаю. Ну действительно, вот хорошо. Это и...
1: Но как он сообразил? Как он сообразил? В кармане провести вот этот флаг, и потом одет у всех на глазах большой трибуны, он на себя вот так вот накинул вот этот флаг Израиля. Я представляю, какой он испытывал гордость за эту страну. Представляете?
0: А он из русской фамилии. Да, это вызов. Будет. Вызов окружающим. Вызов всем с этой среде, в которой он находился.
1: Ну, да, так, спасибо. Абсолютно. Ага, большое
0: ну,
1: спасибо.
0: Ну, опять же, вот что это дает? Его пригласили на это соревнование этого парня. Будник, как я понял, его фамилия. Я об этом не слышал. Но это еще один пример, который подтверждает то, о чем я говорю. То есть его туда, ему разрешили участвовать. И, значит, как только он объявил о своей причастности к стране, которая его послала, его, значит, наказали. Ну как эта страна должна относиться к тем, к организаторам этого соревнования или этого конкурса. Они для себя не знают, мы самые лучшие, а они все плохие люди, мягко говоря, тоже на букву П, плохие люди. Окей. Доброе утро в эфире, Людмила из Нью-Джерси.
2: Доброе утро, Вадим. Да, я за флаг. Эта женщина прекрасно сейчас выступила, и я хочу сказать, да, я горжусь победой России. Печальная страна, а в ней мое окно. Вы знаете, Вадим, спасибо за поднятую тему. И сейчас идет фильм «Райцентр». А тюменский режиссер Даниил Чащин является режиссером. Я, конечно, смотрю и на Чеботарева, и на Машковича Эдуарда. Вы знаете, я горжусь тем, что я россиянка. Спасибо вам. До свидания.
0: Подождите, у меня к вам вопрос. Если вы гордитесь тем, что вы россиянка, почему вы не в России?
2: Так сложились обстоятельства моей жизни. Здесь мои дети, мои внуки. Да, но вы знаете, конечно, вот Вадим Александрович, когда играет украинская, киевская «Динамо», я горжусь киевским «Динамо». Если, естественно...
0: А
2: да,
0: вы же родились в Тюмени, как я понял. Какое отношение вы имеете к киевскому «Динамо»?
2: Я не в Тюмени родилась. Я вообще-то на 501-й стройке родилась. Знаете, такая мертвая дорога.
0: Нет.
2: Там родители работали. Да. А юность моя прошла в Тюмени, действительно. И часть жизни в Уфе. Поэтому я горжусь.
0: А при чем здесь киевская «Динамо», я не понял.
2: Да потому что мой внук родился в Киеве. И я часть жизни провела тоже в Киеве. Вы знаете, и болею за Беларусь. За Соболенко, конечно, мне жаль, потому что один мой внук белорус, один украинец, такие дела. Так что.
0: А внуков американцев еще нет, для того, чтобы замкнуть этот круг, еще нужен внук американец.
2: Ну как нет? Моя внучка Анастасия американка, да, родилась в Америке.
0: Глобальная семья. Окей, спасибо вам большое за участие.
2: До свидания.
0: Окей, если у кого-то есть желание выступить по этому вопросу, то уже в следующем часе, но я продолжаю выражать свое удивление по этому вопросу. Или вообще не допускать, или допускать под флагом. Мне кажется, что это более логично, чем признавать, что спортсмен.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Не давай.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп выдвинул на пост нового главы FDA Хайди Овертон. Для полноценного назначения ее кандидатуру должен утвердить Сенат. В мае свой пост покинул предыдущий глава ведомства Марти Маккери. После этого управление оставалось без руководителя. У Хайди Овертон есть медицинское образование. Она работала в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. Она давняя сторонница Трампа, работала директором по политическим вопросам его аналитического центра America First Policy Institute и возглавляла Центр за здоровую Америку. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, призвавший к проведению выборов в стране, рассматривает возможность поездки в США. Сообщил украинское издание «Киев Индепендент», ссылаясь на украинские и американские источники. Во вторник Федоров заявил о кризисе управления. По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Завершаются работы по переоборудованию Flatiron Building в Нью-Йорке из офисного здания в жилой комплекс класса люкс. После реконструкции в здании появится 36 квартир открытой планировки стоимостью от 11 до 58 миллионов долларов. В комплексе также предусмотрены бассейн, бильярдная, пиано-лаунж и wellness-центр. Реконструкция началась в 23-м году после нескольких лет простоя и споров между владельцами. Работы затронули и исторический фасад. Специалисты восстановили тысячи декоративных элементов и заменили более 1000 окон. Полностью завершить проект планируется в начале следующего года. Управление по борьбе с наркотиками присоединится к расследованию обстоятельств смерти актрисы Хейден Панеттиер. Прибывшие на вызов медики застали ее без сознания. В полицейском отчете отмечается, что данные об употреблении наркотиков или алкоголя отсутствуют. Причина смерти будет установлена после дополнительных экспертиз. Ранее Панеттиер состояла в отношениях с боксером Владимиром Кличко, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF. В декабре 2014 года у них родилась дочь Кая Евдокия. После родов у актрисы развилась депрессия, она пристрастилась к алкоголю и опиатам и в 2018 году передала Кличко полную опеку над ребенком.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В
7: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
11: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
12: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
13: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Тема... Я вам тему объяснил, значит, к сожалению большому, я не могу включить наши счетчики, они временно вышли из строя. Ну, телефон работает, 718-303-9090. Вот как быть с этими флагами? Мы будем, значит, позволять трудящимся из других стран поднимать свои флаги, в том числе из враждебных нам стран, поднимать свои флаги или нет, не будем. Значит, теперь, пока вы набираете этот номер, 718-303-9090, я вручаю трубку Игорю Ноублу. Получению моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов и поиск банка. И тут без Игоря Ноубла вам не обойтись. Его компания Great Northern Mortgage гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, слово предоставляется вам.
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. На самом деле, без Игоря Ноубла можно обойтись, если у вас, конечно, есть деньги, да, на счете кэш, тогда можно все покупать. Но если у вас, если вам нужны моргиджи, конечно, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Просто хотел сказать, какие вот сделки мы делаем. Вчера у меня было два клозинга. Один клозинг у меня вот клиент, который живет в Аргентине, и он покупал кондоминиум во Флориде. То есть мы все сделали через... То есть человек даже и не приезжал в эту страну, говорит, к нам. А не приезжал, вчера был клоузинг. То есть все подписали, все нормально сделали. 30 дней у нас это заняло. Еще раз, человек, который живет за рубежом, в Аргентине, у него нету ни гражданства местного, да, американского, ничего нету. Мы все это дело сделали. То есть клоузинг вчера прошел очень успешно. И я к чему говорю, что если у вас есть знакомые, которые, допустим, foreign national, которые живут в другой стране и которые хотят здесь что-то приобрести, мы это вполне можем сделать. То есть мы делаем лоны для foreign nationals. Это первое. Второе, у меня вчера был еще один closing, который тоже был очень-очень трудный. Это был обыкновенный FHA лон. FHA лон был, то есть люди покупали на Лонг-Айленде дом, то есть они были first time home buyers, впервые покупали, но у них было раз, два, два коусайнера. И один коусайнер уехал на два месяца в Испанию. Так что мы сделали для того, чтобы закрыть эту сделку, то есть мы получили все документы, но для того, чтобы сделать сделку, потому что человек до сих пор находился в Испании, мы связались с посольством, американским посольством в Испании, договорились, сделали appointment для этого человека, прислали туда ему все документы. Вот он на той неделе, по-моему, или в понедельник, по-моему, он пошел в посольство, все документы подписал. Мы вчера получили все документы через FedEx, и сделка успешно состоялась. Ну вот просто подумай, да, вот кто бы мог такие сделки делать, да? То есть, ну, если люди идут, допустим, в простой банк там еще куда-то, ну, скажут, ну, окей, человек отсутствует две недели, вернее, два месяца, ну, подождите, две-три недели. То есть... Мы делаем все возможное и все невозможное для того, чтобы люди закрылись. Потому что люди хотели очень закрыться как можно быстрее, лето проходит. Люди хотели въехать в дом. И селлерам, продавцам тоже необходимо было, чтобы закрыться. Поэтому иногда бывают такие ситуации, что просто... И, кстати, этот лон им отказали в другом банке. То есть они пошли в банк, им отказали, потому что второй коусайнер приобрел машину, там у него какие-то проблемы были, и они моргидж получить не смогли. То есть их риэлтор послал к нам, и буквально там в течение 30-45 дней, я уже точно сейчас не помню, мы смогли закрыть эту сделку. То есть мы нашли другого коусайнера, мы вообще полностью вот эту сделку переделали, и несмотря на то, что человек находится два месяца в Испании, я говорю, мы сделали просто невероятно. Это первый раз у меня, когда мы сделали столько много шагов для того, чтобы помочь людям приобрести недвижимость. Поэтому, если у вас есть ситуация сложная или простая, в любой ситуации звоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, потому что каждую сделку мы действительно ценим, каждого нашего клиента. Мы идем всегда, как говорят, above and beyond, да, чтобы сделать эту сделку, чтобы все свершилось, чтобы клиенты были довольны. Поэтому, если вам надо residential mortgage, если вам надо коммерческий mortgage, вчера у меня тоже был еще один третий closing, но это уже был на коммерческий, то есть мы делали дилерши вчера, кстати, во Флориде находится. Поэтому 917-397-3000, звоните по всем вопросам. Игорь Нобл и вот вы как и people. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great on the Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору и напоминаю телефон на студии 718-303-90-90. Мы обсуждаем тут вопрос, как нам быть с флагами. Пока вы набираете этот номер, у меня есть еще одно объявление, и после него мы решим, как нам, о чем говорить дальше. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, ну хорошо, я тему с флагом вижу, она не вызвала огромного отклика в рядах моих слушателей. Но я тогда... У меня еще есть одна тема в запасе. Вы не думайте. Я знаю, между прочим, у меня есть одна тема, которая действует совершенно безотказно. Это тема приготовления творога. Или творога. Я тут, между прочим, развил на кухне невероятно бурную деятельность. У меня вся кухня превратилась в химическую лабораторию с соответствующими запахами. Но спешу, я хочу выразить нескольким женщинам, которые мне давали рекомендации, в частности, Юле. Юля мне написала через два канала связи, я получил одну, значит, рекомендацию я получил через свой веб-сайт ermolinets.com, одну она мне прислала в... через Facebook. Это два канала связи для желающих связаться со мной. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Если есть какие-то рецепты, то пожалуйста. Значит, теперь какая у меня самая большая проблема, я хочу доложить перед тем, как мы займемся вопросами международной политики. Это объем производства. То есть я уже вышел на тот объем, когда я могу снабжать какой-нибудь небольшой магазин, типа International, своим творогом. Но надо честно вам скажу, пока что я в процессе становления как производства, очень много вопросов возникает. И так вот прямо сказать, что совершенно фантастический успех, я не могу, честно. В отличие от хлебопекарного производства, тут у меня пока что есть над чем работать. И главное, такой я легкий упрек хочу бросить в зал. Значит, конечно, когда вы мне говорите, что надо взять галлон молока, это так много, и добавить туда, значит, одну кварту кефира. То есть это в переводе на простой русский язык, это 5 литров молока. Вы можете это себе представить? 5 литров, вернее, этого продукта промежуточного. Это сколько? А если у меня несколько запущенных экспериментов, то сколько я всего этого произвожу? Вы себе вообще можете представить? То есть, если кому-то нужно, лишнее, излишки, пожалуйста, у меня есть. Я раздаю хлеб, я раздаю соседям. Они меня за это очень любят. Но творог они в принципе не едят, это не очень популярный в Америке продукт, поэтому с творогом пока что делать не знаю. И главное, качество еще не то, чтобы отдавать, зная, что получишь благодарность. Ой, у вас такой творог замечательный, Вадим Александрович. Конечно, хотелось бы поближе жить к Юле и другим советчикам, чтобы они мне дали более подробные советы, потому что по ходу дела возникают же какие-то вопросы. Сколько времени держать в духовке? При какой температуре? Может, повысить надо? Потому что, например, одна милая женщина мне говорит, надо 180 градусов по Фаренгейту, а другая говорит 300. Это знаете, какая разница? Это кипеть будет, а так не будет. Так что, где правда? Ну что ли, я должен все абсолютно попробовать методы? Ну, видимо, да. Одним словом, я в процессе, я занят, я при деле. А теперь, значит, я от этого дела должен отвлечься и вернуться к вопросам международной политики. Значит, что главное, о чем главное я хотел сказать? Значит, у нас наш главнокомандующий, а именно генерал Рыжий, он сообщил, что это произошло 19 числа. Трамп в своем, на своей платформе Truth Social, правда, газета «Правда», объявил о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против любой страны. Ну, мы знаем, у Трампа все самое красивое, самое мощное и, естественно, самое сокрушительное. И пресса тут же назвала это экономический день D-Day, Economic D-Day. Значит, цель Трампа – это добиться изоляции Ирана в совершенно беспрецедентных масштабах. То есть рядом никогда ничего подобного не было. Но мы знаем, у нашего Рыжика у него так. У него все самое главное и самое первое, и самое красивое. Причем, что интересно, что война войной, но как бы до сих пор имело место какое-то что-то типа перемирия. Не перемирие, а что-то типа перемирия. И за два дня до того, как Трамп объявил о самой сокрушительной экономической операции, за два дня до этого, Аль-Арабия сообщила о том, что Вашингтон и Тегеран договорились продлить это перемирие еще на 60 дней. И Трамп заявил, что переговоры идут хорошо, как никогда. Но потом CNN нам сообщает, что якобы Трамп отозвал Кушнера и Венса, и Уиткофа прекратить тратить время на разговоры с иранской стороной, потому что Трамп устал. Он больше не может ждать. Уже он решил его все, положить конец всей этой истории. При этом это, конечно, все занятно наблюдать со стороны, потому что вот если ты спросишь у трех разных человек, по возможности представителей разных народов, о том, что происходит на этом фронте, себе три человека дадут три разных ответа. Значит, я играю в пиклбол с моим другом иранцем Масудом. Ну, он по происхождению иранец, но он, конечно, гражданин Соединенных Штатов. И Масуд мне описывает это то, как то, что... То есть у него есть там какие-то связи со своими родственниками, оставшимися в Иране, видимо. И он говорит, что там абсолютно настроение антиамериканское, потому что бомбят не только военные объекты, вернее, бомбят только военные объекты, но иногда попадает, например, по школе, по женской гимназии, где гибнет 200 девочек. Например, чисто случайно. Ну, я вам так скажу, это с одной стороны, это возмутительно и ужасно, но у меня всегда в таких ситуациях один и тот же вопрос. А где вы видели другую войну? Она всегда такая. Всегда попадает по тем, кто не заслуживает этой смерти. Пример России и Украины – это лучший пример в данном случае. И то, что происходит в Иране, ничем не отличается. Это гибнут невинные люди. И поэтому, и кто там у них остался за руководители, они остались, где не знаю, где-то живут под землей. Они, значит, говорят, что Иран готов ждать смены президента в Соединенных Штатах. И эта смена однозначно, рано или поздно, произойдет через два года. Но пока два года нам предстоит тратить новые миллиарды долларов на войну, которая, на мой взгляд, нам совершенно была не нужна. И которая укрепила иранский режим несмотря на то, что он как бы обезглавлен. Но это гидра с многими головами, поэтому все оторвать не удалось. И оставшиеся продолжают вести Иран в том же направлении, в котором он двигался дальше, а именно в направлении создания ядерного оружия. Ну хорошо, теперь все. Трамп устал с ними разговаривать, он отозвал Кушнера, Уитков, Венса, сказал, все, разговоры закончились. Еще одно небольшое отклонение в сторону. Конечно, эти два великих дипломата, Кушнер и Уитков, я в жизни своей не видел более бесполезных людей. В жизни не видел. И главное, я хочу тут сказать, при том, что вы же знаете, я трампист, мне не надо вам лицензию показывать, но я, тем не менее, критически отношусь к этой ситуации. Мы в чем обвиняем, например, руководство Зеленского? В том, что он руководит этой страной. Значит, его парламент – это банда ручных людей, которых прикормили, им дают конверты с бабками. Они, в основном они голосуют за то, что им говорят, за что им говорят голосовать в офисе президента. Все его министры, все там руководящие сотрудники – это его назначенцы, которые проходят через этот парламент, их назначение – это пустая формальность. Он кого назначит, того и проведут. Вот как сейчас, например, провели этого Хмару, военного, который не мог по их конституции стать министром обороны, а он стал. Он больше не военный. Сказали, он больше не военный, и он больше не военный. И все. Или, например, страна... Вы знаете, кто министр вот сейчас в этой обстановке, когда так важны связи с Западом? Вы знаете, кто, например, министр иностранных дел Украины? Ну, я вам новость сообщу, у них нет министра иностранных дел, пока не назначили. Или, например, Умеров, которого в каждой бочке затычки, его отправляют все время. Как в советские времена там были эти главные партийные работники, их отправляли куда-то на сложный участок. Умерова решили бросить на Америку. А именно, о боже, если он на нее, если бросит на Америку, нам не поздоровится. Он тяжелый. Но вы себе, значит, его решил назначить. Зеленский решил его назначить послом в Америку. Нужно было, чтобы Вашингтон сказал, мы его не хотим. Результат, у Украины нет посла в Америке. Это при том, что Украина остро нуждается в американской помощи. И продолжает, между прочим, получать ее, например, в виде развединформации спутниковой, которая бесценна для Украины. То есть там решает все один человек. И вы знаете что? Отдаленно эта ситуация напоминает то, что происходит здесь у нас в стране. Значит, у нас есть Госдеп, у нас есть Марко Рубио, у него тысячи сотрудников, тысячи. Вместо того, чтобы работал Госдеп и эти тысячи сотрудников с колоссальным опытом работы, Трамп посылает, бросает на сложный участок своего родственничка и своего. Там, не знаю, человека, которому он доверяет. А Госдеп? Госдеп не надо. Пусть эти двое. Какие результаты деятельности этих двоих? Да никаких нету результатов. Ноль. Вспомните, сколько раз они ездили в Москву и в Киев. Какой результат? Ноль. 0,0. И теперь, значит, эти же два крупных специалиста договариваются с подачей нашего главнокомандующего с Ираном. Результат? Результат? Экономический деньги. Ну хорошо. Значит, о чем идет речь? Значит, США намерены заблокировать иранский нефтяной экспорт, денежные переводы и другие формы внешних отношений Тегерана. Значит, какая проблема с иранским нефтяным экспортом? Как бы порты блокированы, это все так. Но дело в том, что у Ирана есть огромный теневой флот. Когда Россия создала свой теневой флот, то есть они возят нефть на кораблях, которые хрен знает кому, прошу прощения, не на кораблях, а на танкерах, которые хрен знает кому принадлежат. Они флаг меняют прямо в процессе движения этого судна по мировому океану. Через третьи компании. Но Россия скопировала эту практику у Ирана, потому что Иран десятилетиями был под санкциями, и они научились их обходить. И они их обходят. У них гигантский теневой флот. И вот сейчас, судя по заявлению Трампа, он не сказал об этом конкретно, но судя по его намерениям, он хочет этот флот начать борьбу с этим флотом. Что у него из этого получится, трудно сказать. Просто неизвестно, что получится. Но, тем не менее, план объявлен. Теперь будет оказано, как я понял, давление не только на Саммера, но и на все те третьи страны, включая особенно банки и включая компании нефтяные, транспортные, которые помогают Тегерану обходить эти ограничения. То есть это называется в международной политике вторичные санкции. Не на саму страну, а на ее союзников. Кто эти союзники? Ну, мы сами себе создаем врагов. Это Китай и Россия. То есть, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что до начала украинской войны Россия и Иран не были очень большими друзьями. Ну, они были соседями с нормальными отношениями, но не более того. Сейчас они друзья. Они помогают друг другу. То есть мы наших врагов толкнули друг другу в объятия. И сейчас эти объятия стали еще крепче, чем раньше. Ну и, значит, короче говоря, обещаны самые драконовские меры в мире и в истории. При этом, вот я считаю, что вот это вот действительно достижение Трампа в нынешних условиях, то, что он наладил выход танкеров из Персидского залива. И сейчас у нас бензинчик поднялся до $4, но не поднялся выше этого, и в мире более или менее приемлемая ситуация на этом фронте, только потому, что через Персидский пролив обеспечен вывод приблизительно 50% уровня нефти, до военного уровня нефти. Значит, как это делается? Значит, танкеры идут не по всей ширине этого Армузского пролива, а они идут через его южный канал вдоль побережья Омана. Это довольно далеко от иранского берега, то есть они этого не видят. И их радары и локаторы этого тоже не видят, потому что когда эти танкеры идут по этому южному каналу вдоль Оманского побережья, у них выключена вся электроника. Поэтому для Ирана как бы ничего, на их экранах ничего не происходит. И в основном это происходит ночью, что еще больше как бы усложняет процесс их отслеживания. Идет сразу 15-20 танкеров, и то есть колоннами это облегчает охрану и снижает риск для каждого судна отдельно. И, естественно, этим всем занимаются американские наши военные, которые координируют все абсолютно это движение в одну и в другую сторону. Потому что с одной стороны уходят эти танкеры, а с другой стороны тут же заходят. То есть, значит, считается, что порядка как минимум 10 миллионов баррелей в сутки выходит из Персидского залива в Мировой океан, где они идут туда по назначению. Но иногда, в некоторые дни, при правильных усилиях, до 20 миллионов баррелей. А это половина довоенного прохода через этот пролив. И я считаю, что это действительно это достижение. В нынешних условиях это действительно достижение. Такие дела. То есть Армузский пролив полностью не закрыт. Это достижение. Окей, сейчас я объявляю перерыв, после которого я предоставлю вам возможность выступить по вопросу, который вам будет задан. Оставайтесь с нами.
3: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: «Дэвидсон Радио». Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: «Дэвидсон Радио».
11: «Дэвидсон Радио».
12: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
13: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если все-таки, не дай бог, с кем-то из ваших близких, друзей, знакомых, сослуживцев с вами произошла травма тем или иным образом, то есть где-то упали или обожгли себе что-то, или попали в автоаварию, или на работе что-то случилось, особенно если это на строительном объекте. Во всех этих ситуациях крайне важно немедленно поговорить с адвокатом. То есть вы мне можете позвонить любое время дня и ночи, я вам дам совет, как правильно собрать все необходимые доказательства, и потом сразу же соединю вас с адвокатом. Вас адвокат проинструктирует, у вас уже будет намного меньше стресса. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне, Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой. Если вы прямо сейчас наберете мой телефон на интернете, 718-256-5610, то вы сможете прямо загрузить себе мою визитную карточку. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить мою визитную карточку.
12: Майкл, радиослушательница задает такой вопрос. Она попала в аварию, и вы направили ее к адвокату. Но помимо легальных вопросов, у нее сложная личная ситуация. Она в разводе с мужем и растит детей сама. Свободного времени у нее, понятно, немного. И она очень расстраивается из-за того, что не может ходить к врачу столько, сколько ей нужно к нему ходить. И вот она спрашивает, если она будет посещать врача реже, чем ей положено, это как-то повлияет на ее дело?
13: Это довольно-таки характерный вопрос людей, особенно тех, кто живет в Нью-Йорке. У них вообще мало времени, они живут в очень напряженном ритме, и многие жалуются, что у них нет времени ходить к врачу. Это как бы ваше дело, но мой совет – ходить к врачу столько, сколько врач прописывает. Потому что в зависимости от вашего диагноза, врач довольно точно прописывает, какое количество посещений вас вылечит, а какое нет. Что же касается страховой компании «Вино», то ее, в принципе, мало будет интересовать, заняты вы или нет, живете вы одна или с кем-то вместе. Они, наоборот, ищут причину, чтобы вам не заплатить под тем или иным предлогом или выиграть это дело в суде против вас. В штате Нью-Йорк есть такой закон, называется «threshold law». То есть закон предела или порога. Если ваши травмы признают меньше, чем определенный предел, то это значит, что вам деньги не полагаются, даже если вы пассажир или вообще не виноваты в аварии. Такой закон в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси. Страховые компании виновников, они даже если признают свою вину, например, говорят, да, мы виноваты, оплатить вам не должны, потому что вы недостаточно сильно пострадали. Одним из этих доказательств является то, что у человека, допустим, больше 30 посещений в течение первых 90 дней с момента аварии. Если меньше, то это повод проиграть дело в суде. И никакие там причины, что вы не могли ходить, вам надо было в отпуск, вам надо было на работу, у вас дом кто-то болел, они не являются оправданием. Главное факт, ходили или не ходили. Если не ходили, значит не пострадали. Так что из этих соображений надо и подходить к этому вопросу. У меня был такой случай. Женщина позвонила, рассказывала, что она мать-одиночка, живет с тремя детьми, и не может ходить к врачу, никак не успевает. Я ей сказал, что я попрошу докторов, чтобы они вам подобрали такое удобное расписание, чтобы вы могли спокойно их посещать, и еще и чтобы они вам предоставили транспорт и все на свете, и принимали вас без очереди. То есть это я как раз могу всегда организовать. Она даже немножечко экономила время, потому что там ее забирали в одном месте, а высаживали в другом, так что ей даже было удобно. И она смогла пройти курс лечения. Я ей рассказал про закон, она договорилась с медицинским офисом, ей предоставили машину. Она ходила столько, сколько ей доктор прописал. Прописал он ей ходить 3 раза в неделю. Вот она ходила, потом на каком-то этапе сделала MRI, и он показал, что у нее позвоночные грыжи, причем целых 2. Если бы она вовремя не ходила, то, возможно, у нее остались бы проблемы на всю жизнь. Так что ее и вылечили, плюс мой адвокат получил ей максимум страховки виновника, что составило $100,000. Так что, если что-то подобное происходит, и вы не можете, например, ходить на работу, то вам мой адвокат поможет оформить специальное покрытие, которое по-английски называется Lost of Wages. Если вам все равно необходимо ходить на работу, например, вы боитесь потерять место на работе, то тогда вам врачи подберут удобное для вас расписание, предоставят транспорт, если необходимо, вас будут забирать с работы, а потом привозить домой. Если у вас есть боли, то их надо лечить, это очень важно. Если не лечить боли, то это обязательно перерастает в хроническое заболевание. Так что, если у вас появляются какие-то вопросы, вы получили травму, самое лучшее иметь мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Еще раз повторю, наберите прямо сейчас на интернете, попадете на мой веб-сайт и сможете прямо загрузить себе мою визитную карточку. Майкл Брук, 718-256-5610.
12: Михаил, пожалуйста.
14: Я ехал по своему ряду, и на меня вдруг вылетел на встречное движение, прямо в лоб ударил другой водитель. Потом, когда приехала полиция, оказалось, что он пьяный, его арестовали. Как это повлияет на мое дело? Получу ли я из-за этого больше денег или меньше денег из-за того, что он был пьяный? Расскажите, пожалуйста.
13: Тот факт, что водитель, который в вас врезался, был пьяный, подтверждает его вину. Потому что пьяный водитель всегда считается виноватым. Даже если он частично не виноват, то все равно считается, что он полностью виноват, потому что он пьян и не может полностью контролировать ситуацию. Кроме того, он нарушает закон, выезжая на дорогу пьяным, так что этот факт дополнительно подтверждает вашу невиновность. А вот на количество денег, которые вы получите, больше влияет диагноз. Как я уже отвечал на вопрос, который задал мне Вадим, там все упирается в то, перейден этот трэш-холд или не перейден. То есть порог травмы, то есть, которую страховая компания считает серьезной или менее серьезной. То есть если они докажут, что травма менее серьезная, то как, неважно, правы вы, виноваты, вы ничего не получите. Если травма превышает этот порог, то тогда мой адвокат, безусловно, получит для вас деньги и достаточно большие. То есть тут влияет все и продолжительность лечения, и диагноз. Если есть какие-то переломы, швы, там, от которых остались шрамы, с сухожилиями какие-то проблемы, с суставами, с костями. То есть все вот это очень важно, и все это требует дополнительного и длительного лечения. Бывают травмы, которые не видны, и которые тоже показывают, например, такие точные тесты, как MRI, например, травма позвоночника. Кроме того, длительность лечения тоже доказывать тяжесть ваших травм. От этого зависит сумма, которую вы получите. А вот степень вашей невиновности действительно зависит от того, насколько другой водитель больше или меньше нарушил правила уличного движения. То есть, если он был пьяный, значит, он нарушил, что называется, по полной программе. И, скорее всего, мой адвокат докажет, что вы на 100% не виноваты. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина. Он аккуратненько высунулся со знака «стоп», а другая машина просто в него на большой скорости въехала со страшной силой. Когда приехала полиция, то выяснилось, что тот водитель, хотя он и был на главной дороге, но был совершенно пьяный. Поэтому полностью вся вина оказалась на том водителе. Тот человек, который ко мне обратился, мой адвокат доказал, что он 100% не виноват. У этого пьяницы была, к сожалению, маленькая страховка, 25 тысяч, но мой адвокат для пострадавшего человека получил ее полностью, все 25. Больше у него ничего не было, мой адвокат проверил, ни собственности, ни имущества отбирать больше было нечего. Ну, хотя бы вот эти 25 он полностью получил. Так что, если, не дай бог, что происходит, то просто звоните ко мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт в своем мобильном и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
12: Мария, ваша очередь.
15: Майкл, в прошлой передаче вы рассказывали про лифт. А со мной как раз такая история приключилась. Меня ударила дверь лифта так сильно, что у меня оказалась рассечена щека, и мне даже зашивали ее. Плечо тоже очень сильно повреждено. Возможно, понадобится операция. В такой ситуации можно ли что-то доказать или нет?

0: которая пострадала, правда, не от лифта, а от входной двери. Там у двери не сработал тормоз, и она ее очень сильно поранила. Так что ей тоже зашивали щеку. Мой адвокат сумел получить для нее $500,000. Конечно, неприятно, что у молодой женщины остался шрам на лице. Поэтому это считается очень тяжелым и серьезным происшествием. И очень жалко, когда такое происходит, но если что-то подобное происходит, мои адвокаты уже стараются получить максимум возможного. Так что еще раз заведите мой контакт в свой телефон и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10. Прямо сейчас на интернете мой номер, 718-256-56-10. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда будет у вас под рукой, как палочка-выручалочка.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я вот вам писал ситуацию, которая у нас находится, в которой мы находимся. С Ираном, то есть это война, не война, продолжается. Иран не сдается. Главная их цель остается прежней. Создать свое ядерное оружие. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Я не знаю, какие могут быть последствия, но я знаю, что у нас публика, которая меня слушает, они абсолютно уверены, что как только Иран получит свою ядерную бомбу, он тут же сбросит ее на Израиль. Ну, окей, я, как вот сказать, я не стану спорить, кто знает, что они сделают. Но, как бы, по мне, в этом нет никакой логики, но могут сделать, они такие. Главное, что мне кажется тут важным, для Ирана. Это они себя будут чувствовать более защищенными с ядерной бомбой, чем без ядерной бомбы. Как это происходит сейчас? Почему мы их долбим вот так вот, ну, с такой легкостью? Потому что мы знаем, что у них нет ядерного оружия. Если бы было, и зная их решительность, мы, наверное, бы все-таки немножечко притормозили, когда Израиль нас втянул в эту драку. Но вопрос сейчас в другом. Это главная цель Ирана. Создание ядерного оружия своего и, естественно, продление своего режима его, в его нынешнем виде. Теперь, пока у нас руководит всем наш Рыжик, то, ну, как бы мы к этому относимся так, ну, как будет, так и будет. Никаких изменений ожидать не приходится, потому что Рыжик попал в тупик. Он не победил, и он не знает, как победить. Но обычно сменщики должны найти какой-то выход из этой ситуации, потому что ситуация для нас крайне невыгодна. Кто его невыгодна, потому что мы теряем миллиарды долларов на этой войне, и мировой нефтяной рынок, как говорится, лихорадит немножечко. Значит, у нас возникает вопрос, а как себя поведут сменщики? Кто сменщики? Ну, у нас есть два претендента на трон. Это нынешний вице-президент Джей Ди Венс и это нынешний госсекретарь Марко Рубио. Один из них 100% будет нашим следующим президентом. Есть ли вообще какая-то вероятность того, что демократы победят? Я не знаю, пока что они никого не выдвинули из такого, из значительных персонажей современной истории. Ну, я не знаю, когда там люди говорят, например, Окасия Кортес может избираться на пост президента. Она, конечно, может избираться сколько угодно, но я не уверен, что ей хватит эрудиции и всего остального, что необходимо для того, чтобы произвести сильное впечатление на публику. С другой стороны, а

сколько понадобилось эрудиции и всего остального Зарану Мамдани для того, чтобы стать мэром Нью-Йорка. А говорят, что это вторая по значимости должность в нашей стране. То есть эрудиция, видимо, решает не все. Но, слава богу, у нас в выборах президента участвует не только население штата Нью-Йорк, но и другие штаты. Поэтому есть шанс, небольшой шанс есть. Но тут у нас возникает такая тупиковая часть ситуации. А именно, дело в том, что война в Иране однозначно будет темой на следующих выборах. И демократы, естественно, обвинят республиканцев в том, что они влезли в эту войну. И хотя в демократической партии масса, то есть есть лобби, которое однозначно поддерживает эту войну, мы должны понимать, что там одновременно возникает новое лобби, которое находится в постоянном противостоянии со старым лобби, и у которых совершенно другие представления о правах и возможностях Израиля и его отношениях с его соседями. Поэтому ситуация такая неоднозначная. И я допускаю, что это новое лобби, молодое и более энергичное, оно будет критиковать Рубио, в первую очередь Рубио, за то, что эта война началась, когда он занимал пост нашего главного дипломата, и ему это вменят в вину, что он ничего не сделал для того, чтобы эту войну остановить. Ну хорошо, или вернее, не то, что не остановить, а не начинать. И эта ситуация, на мой взгляд, невероятно интересна. И вот почему. Ну, поскольку мы все взрослые люди и знаем, что такое партийная дисциплина, она пожестче военной дисциплины, то мы понимаем, что у Рубио не было абсолютно никакого выхода. Он подчиненное лицо. Ему что говорит его начальник? Он то и делает. А его начальник – это наш любимый Рыжик. И что интересно, когда Нетаньяху приехал в Вашингтон с планом блицкрига, мы сейчас убьем их начальство, вы сейчас разбомбите все их аэродромы и пусковые установки, и в стране начнется революция, это все не сработало, мы знаем. Это не сработало. И еще до того, как оно не сработало, Рубио был среди тех людей, которые говорили, что нам это не нужно. Но поскольку он лицо подчиненное, и ему сказали, что надо так действовать, он, естественно, стал сторонником этой войны. И теперь он, значит, будет нести за нее ответственность. То же самое и с Джей Ди Венсом. После визита, или вернее, во время визита Нетаньяху, он сказал: я против этой войны, но я буду поддерживать своего президента. Какие у него были другие варианты? Никакие. Если он хочет занять пост своего нынешнего начальника через 2 года, то он должен его поддерживать. Если он его не будет поддерживать, он потеряет свой пост сегодняшний. Одним словом, такая вот у нас ситуация сложилась. Два человека, которые могут стать нашими следующими президентами, они могут не стать ими именно из-за этой войны. Именно из-за своей роли в этой войне. Они ее не поддерживали сначала, но потом они решили поддержать своего президента. У них не было такого выхода. И вот меня невероятно занимает этот вопрос, и я смотрю на часы и понимаю, что нам уже предстоит его решать на следующей передаче, и я просто вам даю домашнее задание на следующий для нашей следующей встречи. Представьте себе, что вы уходите в круг советников Джей Ди Венса и Марка Рубио. Как вы выйдете из этой ситуации, из этой войны? Потому что рано или поздно выходить придется, и других вариантов. Улаживания этого конфликта без уступок Ирану нет, потому что пока Иран в этом противостоянии выигрывает. Мы не изменили его курс. Теперь напоследок объявление личного характера. Я хотел напомнить вам, что на моем веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, фамилия Ермолинец, а не J, на моем веб-сайте ermolinets.com, в верхнем меню вы всегда можете найти рубрику «Книги».
по которой вы можете, кликнув на которую, вы можете получить весь полное собрание сочинений моих книг и выбрать ту, которая вам нравится больше всех. Какая моя любимая? Мы все любимые. Но чтобы начать ознакомление с моим творчеством, наверное, самое интересное – это в центре всей этой неописуемой фигни. Это американские рассказы, в которых вы, может быть, узнаете кого-то из персонажей жизни нашего, вашего Бруклина, русского Нью-Йорка. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Я оставляю вас на последние минуты с единственной и неповторимой Эллен Джуэл. И она исполняет памятную песню нашей молодости «Green River».

0: Фомкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator.
13: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В сентябре Конгресс рассмотрит законопроект No TSA Data for ICE Act, запрещающий сотрудникам Управления транспортной безопасности передавать информацию о пассажирах Управлению по осуществлению таможенных и иммиграционных законов. Причиной для разработки билля стали участившиеся проверки пассажиров без грин-карт и гражданства на внутренних рейсах. TSA и ICE заключили соглашение в мае прошлого года. В настоящее время купить билет на внутренний авиарейс может любой житель США, имеющий действующее ID на английском языке. TSA заранее получает информацию о путешественниках, использующих любые другие документы, за исключением Real ID, грин-карты и американского паспорта. Эта информация передается офицерам ICE, которые теоретически могут проверить любого пассажира уже на входе в аэропорт. Голосование по биллю состоится не ранее января 2027 года. Канцелярия премьер-министра Бенямина Нетаньяху заявила, что вопреки появившимся сообщениям, политическое руководство Израиля не давало разрешения на ввод международных сил в Газу. В заявлении подчеркивается, что позиция Израиля остается неизменной, восстановление сектора не начнется до полного разоружения Хамаса. Принц Гарри и его жена Меган Маркл до конца августа переедут из Калифорнии в Великобританию. С ними также вернутся их дети, которые в сентябре пойдут учиться в британскую школу. Герцог и герцогиня Сассекские поселятся в частном доме за пределами Лондона. О переезде короля Чарльза III проинформировали в минувшее воскресенье. Возобновлять исполнение обязанностей работающих членов королевской семьи ни Гарри, ни Меган не планируют. Их официальный статус не изменится. YouTube готов заплатить миллионы долларов популярным блогерам за отказ от сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix. Выплаты планируется осуществлять в разных формах. Например, в некоторых случаях YouTube будет инвестировать в съемки роликов, в других выделять существенные части крупных рекламных контрактов конкретным инфлюенсерам.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составляет 72%. Вечером ожидается сильный ливень.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.

0: В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, привет. Это экстракт. И тоже быстренько, потому что, ну, нет, есть важные вещи, но мы сейчас по ним пронесемся. Но российские СМИ сегодня уже сходят с ума от счастья и голосят о прорванной культурной блокаде. Все каналы российского телевидения вот прямо оргазмируют. Рэпер Kanye West подтвердил свое намерение официально дать концерты в Российской Федерации. Для Кремля, для всего путинского бомонда Уэст – это символ Запада, концентрат американизма, концентрат цивилизации. И россияне по наивности решили, что их снова приняли в человечью семью. Они обнимаются, тискаются и льют слезы счастья. Радикалы готовят даже крестные ходы с портретами рэпера, наклеенными поверх всяких матушек казанских и других икон. Однако истинную причину абсурдного решения рэпера мало кто понимает. А кто смекнул, тот помалкивает, потому что понимают, что затопчут. Причина появления явления Kanye West'а в России предельно проста и, как ни крути, для России весьма и весьма унизительна. Причина в том, что этот Уэст, как выяснилось, истинный в своем ремесле спец. Он лучше прочих понимает законы жанра, в котором работает. Лучше прочих рэперов. Он понимает, что истинный рэп должен быть кошмарным и грязным. И это как рэпер. И это огромная проблема с учетом всяких уголовных кодексов и необходимости отсидеть за каждый чрезвычайный поступок. Уэст уже перепробовал все из нечрезвычайных поступков. Он заголял лобок своей супруге. Он славил Гитлера, ненавидел евреев, плевался, он оглушительно пукал на сцене. Но достичь вот такого настоящего, матерого, нужного позора у него не получалось. А рэперу позора, смрад и жуткая репутация категорически необходимы. Ну, тут ничего не поделаешь, закон жанра. Чистеньким, хорошеньким, гламурненьким, декоративненьким в рэпе не место. Вот гениальность, похабщина, скверна, истинная мерзость – это нормативы классического рэпа. Тем, собственно говоря, он интересен и силен. Все остальное можно найти в других жанрах. Истинный рэпер должен быть ядерно порочен и ублюдочен, иначе получается какая-то декоративная фигня, вроде там Басты или Фараона. И Уэст смекнул, что Россия – это именно та самая огромная куча говна, в которой можно сейчас изваляться до полной неотмывности. Действительно, братание с русскими фашистами гробит любую репутацию. Это в 100 раз сильнее и гаже, чем даже панегирики Гитлеру. Гитлер был давно и уже воспринимается как некая архивная деталь реальности. Но вот сама куча, в которой предполагает валяться Уэст, в предвкушении она расчавкалась, она распузырилась, она ждет черное тело. Нельзя сказать, что дерьмо особо разумно, но когда в нем валяются, дерьмо чувствует себя не так одиноко. А действительно, рэп. Ведь вспомните, кто заложил правила рэпа, кто был действительно истинным первым рэпером, первым пророком жути и мерзости. Им был Франсуа Вийон. Вийон был настоящим висельником. Напомню, он забил камнем попа прямо на церковной паперти. Они с попом не поделили какую-то девку. Вийона трижды приговаривали к повешению. А это все, да, это 15 век. Он воровал, он гнилушничал, он отравлял. А имя попа, по-моему, была Филипп Сермуаза. Жертва, да? Но его судили за убийство, за ограбление. Понятно, что рэперы 21 века имеют слишком тонкую кишку для того, чтобы вот, ну, напрямую повторить подвиги Вийона. А рэп интересен тем, что это подлинный голос дна. Это голос мрака и разврата. И это и есть его как бы жанровое предназначение. Поэтому Уэст нашел свою кучу и собирается в ней валяться. И сама куча ужасно рада, что в ней решил измазаться Уэст. А она пускает пузыри, радостно раззвонялась, она ждет тело, она обещает хлюпать, брызгаться восторгами. Ну, следующим шагом для Уэста я даже не знаю, что будет. Вероятно, новая поездка к Ину, и они вместе будут на скорость дефлорировать северокорейских девственниц. Иммиграция. Хорошие русские. Все они восприняли визит Уэста в Москву ужасно тяжело, потому что в этом визите Уэста есть такой раскаленный плевок в мордасии хороших русских. Они всегда считали его своим. Но они не понимали, о чем он поет. И не особо вдавались, кто он такой. Они считали его глубоко элитным. И антивоенные интеллигенты, и хорошие русские. Вот тут хрясь так вот все и обломалось. Но ничего. Еще у этой истории много-много забавных впереди поворотов. Как вы знаете, вторым событием номер один, гораздо более важным, чем вся эта дрызготня с Уэстом, стало утверждение нового министра обороны. Им стал Евгений Хмар. И это не украинская внутренняя новость, это нечто, имеющее без преувеличения всемирное значение. Опыт этого человека невероятен. Федоров, бывший министр, который очень тяжело переживает свое смещение, это прекраснейший человек. Пылкий, умный, честный. Но вот очень уж благородные, и в этом проблема. На этом посту нужен дракон, не обремененный чувствами и условностями. Ведь в сегодняшней войне победителем будет тот, кто умеет быстрее освобождаться от морока как тактических, так и иных приличий, 19 и 20 века. Война стала радикально иной. Она в миллиард раз безжалостней. и особо безжалостна война с пещерной каннибальской Россией. Но освобождение от догм – это тоже тяжелый и серьезный труд. От штампов, от догм, на которые Россия пока явно не способна. Да и у нее, кстати, нет ни генералов, ни даже полковников такого калибра. Если бы не безразличие России к собственным потерям, к сотням тысяч мертвецов своих, искалеченных, ну, СВО давным-давно бы захлебнулось. И возможность продолжать бессмысленную войну дает ей только количество бессмысленного быдла, которое легко задурить обещанием миллионов и всяким там патриотическим бредом. Там вообще, конечно, дело-то плохо. Там дело плохо, потому что мы видим, что по мере возникновения нерешаемых абсолютно проблем войны русские мозги начинают кипеть. И пар этого кипения уже пробился и заволок СМИ, и заволок интернет. Заумный балабол Дугин, как бы мы к нему ни относились, чертовски влиятелен, но он, как всегда, раньше всех разбалтывает, что послушал, что подслушал на кремлевских совещаниях. Разумеется, то, что он пишет, это не его собственные мысли, а тот самый план, тот самый, вероятно, план Путина. Но, впрочем, уровень там патологии, людоедства, смертности, смертоносности, скорее, тех, кто нынче рулит, вы легко оцените. Сами у меня в телеграм-канале я целиком разместил директиву Дугина, который говорит, что мы только подходим к началу войны. Пришло время начать бить по территории стран НАТО. Это можно откладывать, но нельзя избежать, пишет Дугин. Поэтому удар будет, он состоится, он неизбежен. И сейчас полстраны примерно живет в постоянном режиме. Не буду цитировать эту мерзость, в конце концов, все зрячие, все умеют читать. И легко разберутся в этой пакости сами. Вот по поводу того, что Россия испытывает определенного рода проблемы с резервами. Министр обороны Российской Федерации, товарищ Белоусов, нашел резерв. В мясной штурм теперь пойдут мощи святого Спиридона Тримифунского. Глупые жадные греки из греческой церкви решили устроить русские гастроли этого очень старого трупа. Это примерно, если не ошибаюсь, 4 век нашей эры. И этот мертвец, он там уже прикатил в Россию, в него вцепился, разумеется, Гундяев, который понимает, что это, если ему сделать хороший тур по всем русским церквям, то это огромные деньги. Но, с другой стороны, в мощи впилась когтистая лапа Министерства обороны. Мощи Спиридона отобрали и собираются направить их на передовую. Ну, надо сказать, этот Тримифунский, он тот еще фрукт. Он при жизни своей отличился такими, ему самое местное свое. Он отличился садистскими фокусами. Он организовал эмболию, там, дискоординацию беременной дамы, которая осмелилась с ним поспорить, и не дал ей разрешиться от бремени. вот просто запечатал лоно ее. Дама, разумеется, умерла. И он сам огласил, что мы, епископ, объявляем тебе, умирающей даме, плод твой не выйдет из чрева твоего, пока ты не признаешь истину. Но не менее мерзкими были проделки Спиридона с собственной мертвой дочкой. То есть, а все остальное у него примерно в таком же духе. И Белоусов, он тут же, министр, предложил отправить на фронт мощи святого, которые привезли в Россию, новые мощи, по мнению Белоусова, должны существенно оказать влияние на ход спецоперации. Конечно, древнему садисту Спиридону самое место на СВО. Там его, вероятно, и вторично прикончат. Так, да так, что вместо Спиридона жулики РПЦ краснее обратно в Грецию будут отправлять какой-нибудь старый хлам, которые наскребут по усыпальницам и анатомическим музеям.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советую там светило. Тем более, что деньги многих сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. А в отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просит вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свиданий. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами постарайтесь не спорить, советуют звезды. Весам светило рекомендует по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 10-15-минутную теплую ванну или контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. Вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и, конечно, не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими людьми, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он вас заставил потревожиться, он пустой. Рыбу, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты, если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить. Ну, а в остальном все хорошо. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И мне остается только пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
5: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, они уже потеряли таким образом часть мощей Суворова. Они утратили одну из ног Александра Невского и большую часть его ребер и черепа. Ну, а Спиридон действительно, он такой исключительный. Он тогда, если я не ошибаюсь, это все описано в житии Спиридона Тримифунского в изложении Дмитрия Ростовского. Вы можете меня проверить, я ничего не сочиняю, он действительно беременной женщине организовал эмболию околоплодными водами и возможный выворот матки или дискоординацию родовой деятельности. То есть гадина и наблюдал за тем, как она умирает. У женщины началась лютая болезнь, причинявшая ей великие мучения и удерживавшая плод в чреве, и далее, как радостно повествует житие, и умерла не родившая, и плод умер внутри нее. А не менее, кстати, любопытно, старый садюга Спиридон обошелся со своей дочкой. Дочка померла, ну, бывает. Но перед смертью она забыла рассказать папе, куда она положила какие-то драгоценности. И папа, по-моему, на второй день пришел в гробу и так ненадолго дочку оживил. Но только с одной целью узнать у нее, где, куда она заховала какое-то ожерелье. Дочка из гроба вылезла, поклонилась папе, счастливая, радостная своему воскресению. Спиридон тоже был очень радушен, глазил по головке, узнал, где ожерелье, и все, и Спиридон ее затолкал обратно в гроб, сделал несколько раз пальцами, и она вновь стала мертвой. То есть он затолкал эту изумленную дочурку обратно в гроб и вернул ее в состояние смерти. Но еще этот парень известен своими тапочками. Дело в том, что мощи Спиридона, которые находятся в Греции, они явно где-то шляются. Так как 4 раза в год приходится менять напяленные на эти мощи тапочки. Но вот почему-то ни Nike, ни Adidas пока так не догадались использовать останки Спиридона для рекламы своих кроссовок, которые могли бы ему послужить гораздо дольше и не требовали бы столь частой замены. Ну, на фронте все примерно стабильно. Никаким русским реляциям не рекомендую верить. Они, действительно вынуждены брать. Ну, и даже если они подкрепляют каким-то видео, мы уже разобрались, что это преимущественно даже не флаговтыки, а искусственный интеллект. И вот вымороченный бессмысленностью и безнадежностью своих фронтов, орки, разумеется, звереют и пытаются вот хоть как-то удовлетворить свой основной инстинкт. Но, разумеется, легчайшими целями для удовлетворения этого инстинкта являются кто? Бабушки. Бабушки в херсонских маршрутках. На них-то и отрываются носители великих идей русского мира. Их-то и убивают. У меня в телеграм-канале, посмотрите, там есть жуткое, предупреждаю сразу, жуткое видео в этой маршрутке. Так, но в России, разумеется, вновь без бензинья, вновь свирепейшие драки в очередях, месят друг друга и уже отрывают не только уши и пуговицы. Уже пошли в ход разводные ключи. Ими стучат по черепам. Видео прилагается. Знаете, это все могло бы пойти россиянам на пользу. У них есть повод задуматься, откуда и каким образом, и главное, почему, и благодаря кому весь этот кошмар пришел в их жизни. Но ничто не идет им в голову, и грызя друг другу кадыки, русские как-то не вспоминают истинных виновников бедствия кремлевцев. Но там вот есть претензии, что на видео непонятно, насмерть забили разводным ключом мужика или не насмерть. Слушайте, какая, собственно говоря, простите, разница? Так, Лавров. Конечно, отличился Лавров. Москва, сообщившая, что Москва имеет право рассматривать прямое участие Великобритании в ударах по России, как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Но судьбу ближнего круга Путина предсказать несложно. Кто-то повиснет за шею, кто-то за усы, а кто-то, глядишь, и за тестикулы. И ради особо отличившихся

вес человечьего тела. Ну, конечно, как подвешенный, как правило, выглядит не очень, выглядит весьма антисанитарно. Но обезумевший от ярости народ, а он все равно рано или поздно обезумеет, как правило, не склонен гнаться ни за каким лишним эстетизмом. Однако все это к делу вообще не относится. С Лавровым будет иначе. Этот павиан русской дипломатии будет отвезен в джунгли и возвращен в ту стаю, откуда-то когда-то был взят забавным обезьянышем. Случилось страшное. Из этого маленького милого обезьяныша, из этого шалунишки выросло вот это краснозадое чмо с министерским оскалом. Его чмо приучили к костюму, приучили не грызть папку и любить Россию. Но большего от русского дипломата, как известно, в общем-то, и не требуется. Да, небноязычное и продольное нижнее, шелоязычное этого непарного выроста дна ротовой полости, который все называют языком для понятности, они действительно феноменально прочны. Зря Лавров удавил этого хитрого очкарика Дмитриева, который долго посягал на кресло министра иностранных дел, потому что Сергей Викторович, удаленный с поста министра, мог бы, ну, по крайней мере, выкопать какое-нибудь подземное убежище и схаркнуть нажитый в борьбе с этим с самим собой, вероятно, кровавые сгустки. А с выборами тоже все в России хорошо. Хозяюшка ЦИКа Эллочка требует ни в коем случае не подпускать к корыту русской демократии иноагентов, иммигрантов и прочих врагов режима. Но надо сказать, что у этой инициативы ЦИК Российской Федерации глубокие и крепкие корни. Вот ранний совок 20-30-х годов определил в свое время категорию, целую категорию людей и назвал их лишенцами. Лишенцы – это лица, которым было прямо запрещено участвовать в голосованиях любого уровня. Правом погрузить пятачок в смещенные помои советской демократии, а уж тем более пускать в этом корыте пузыри или чавкать, были наделены только благонадежные граждане, имеющие справку о безупречном пролетарском происхождении. Избирать могли только они, и в этом был свой резон. Потому что иначе к урнам понабежали бы всякие поручики Голицыны, корнеты Оболенские и прочие недобитки. И внесли бы в картину, я бы сказал, некоторый диссонанс. Ну, все, как видим, волшебным образом повторяется в 21 веке. Сегодняшняя эмиграция, узнав об Эллочкиной затее, она уже, эмиграция уже взвыла от душевной боли. Но вообще, с какой стати и, главное, зачем релокантам вдруг приспичило принимать участие в ритуалах русского фашизма, не совсем понятно. 4,5 года войны, сгущение маразма русского мира, репрессии и нарастающая подлость Кремля должны были бы выработать такую абсолютную брезгливость к любым процедурам Москвы и тем более к их выборам. Непосредственно Эллочкиной формулировки, если есть извращенцы и любители, вы можете тоже у меня прочесть, ознакомиться с ними в телеграм-канале. Но да, иммигранты рыдают. Ни у одного из этих диссидентов нет понимания того, что такое Россия. И нет готовности принять тот факт, что сегодняшнее зло –
Это не

0: временное состояние, а принцип существования. Они вот пытаются изо всех сил сохранять любовь к электрическому стулу, который их убивает. А она действительно стала. Россия электрическим стулом для всех, без исключения выдающихся людей. А они этот электрический стул целуют и не верят, что он электрический. Им всем кажется, что на страну нашло помрачение. Все наоборот. На страну, наоборот, нашло просветление. Она снова при своем историческом деле грабить, оккупировать, депортировать и так далее. Она ничего больше делать не умеет. А следует понимать, что не садизм, конечно, управляет страной. Садизм – это просто один из инструментов, который позволяет России исполнять свою вечную историческую функцию. И ее культура, она феноменально лицемерна. Все равно писатели, литераторы, поэты, режиссеры делают веками одно некое общее дело. Они все равно все тоже персонал Дома терпимости. Они все вместе служат великой идеи подчинять, унижать и грабить. И вот тут тоже с культурой связано. Ютуб, брезгливый и мудрый Ютуб, взял и снес канал Эмира Кустурицы. Ну, Эмир Кустурицы не первый и не последний, кого изуродовал путинизм и засосал русский фашизм. На 5-й год войны мы видим, как на глазах скоростным образом сгнивают кумиры, авторитеты превращаются в лужицы скучного гноя, украшенного сверху инсталляцией из мух. Это неизбежно. Война и страх – очень тяжкие испытания, тягчайшие. Не все выдерживают эти испытания. Дело в том, что Россия до сих пор представляется многим по старой памяти злобной, каннибальской, но очень большой силой. Ну и все видят плюс к этому верчение трамповой попы, раскислость и помпадурство владык Европы. Человек по своей природе преимущественно, конечно, труслив. И очень многие до сих пор мечутся, не зная, к какой стороне пристать. И Кустурица не исключение. Вспомните даже даму, которая долгое время пыталась казаться приличным человеком. Вспомните вдову Собчака Нарусову, которая в надежде на то, что ее в новом составе Совета Федерации наградят местом сенатора, голосовала за лишение иноагентов гражданских прав. То есть вот одним паршивым тыком пальца она убила все, за что жила последние годы. Вот сумела. Но ей не захотелось быть просто старушкой. Ей хотелось быть сенатором. Да, и проголосовала. И, конечно, тем, кто находится хоть в какой-то зависимости от России, для них это жуткий, смертельный удар, подлый удар, лишающий возможности зарабатывать, жить, водить машину. Там, ну, понятное дело, мне глубоко наплевать на то, как изощряется путинская банда, но есть люди, и в том числе люди превосходные, по которым это шандарахнуло очень больно. И особенно смешно, что это сделала вдова свободолюбца и демократа Собчака. Вот это придает, я бы сказал, ситуации особую пикантность. То, что остальные сотни совфедовских боровов, а там ни в ком из них не живет ни единой, ни мысли, ни эмоции, ткнули своими пальцами, это неудивительно. Но мы видим, да, что война действительно уродует. И это, скорее всего, самое главное. Напоминаю про английскую школу. Напоминаю так активно и усиленно только по одной простой причине. Меня достают этой темой. Мне все время задают вопросы. Я все время на них вынужден отвечать, потому что, ну, скоро этот тяжелый учебный год, который для всех будет весьма и весьма непростым. А если вы все-таки смазываете лыжи, понимая, насколько бесперспективно страшно, а скорее всего смертельна жизнь в России, ну, смертельна или просто сильно пахнет парашей будущего, то, конечно, только английская онлайн-школа. Напоминаю про то, что можно заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Напоминаю о том, что она может быть как с автографом, так и с пространной дарственной надписью, которая придаст ей необыкновенную ценность. Вот, собственно, дорогие мои, все. Слава Украине! Живи Беларусь! И я вас обнимаю до послезавтра, а все остальное, подробности, где что горит, как что разбомбили, кто где валяется, какие движения на фронте, это все, пожалуйте, в телеграм-канал, который все равно остается самым могучим из свободных.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Альянс болельщиков из всех шести конфедераций и Международной футбольной федерации запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента. Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет, сказано в тексте. Помимо отставки Инфантино, фанатские группы также требуют провести управленческие реформы FIFA. 28 августа произойдет частичное лунное затмение, во время которого более 90% диска Луны окажется в тени Земли. Из-за прохождения солнечного света через атмосферу планеты спутник приобретет красновато-бурый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы оттенок может варьироваться от темно-красного до багрового. Британский граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, планирует выпустить биографическую книгу о ее жизни. По словам графа, он хотел изложить свои мысли в преддверии 30-й годовщины со дня смерти принцессы. Книга под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра» будет опубликована уже в сентябре. Также Спенсер добавил, что цель книги – донести правдивую информацию в позитивном ключе. Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Машина, пытаясь оторваться от папарацци, на большой скорости врезалась в стену туннеля, а затем в колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулась. В аварии погиб и сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
3: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена трем замечательным, талантливым певцам, которые живут у нас здесь, в Нью-Йорке. Вы знаете, что это моя любимая тема – говорить о талантливых иммигрантах, потому что обычно у приезжающих к нам гастролёров всегда такое пренебрежение как бы к тем, кто здесь, те, кто играют в театрах, те, кто поют, пусть даже в ресторанах, неважно. Но главное, как бы мы выше, а здесь второстепенная самодеятельность. Сегодня я вам докажу, что это не так. Вы сами это прекрасно знаете, что здесь большое количество талантливейших музыкантов, которые могут конкурировать с лучшими музыкантами и певцами из России и быть значительно лучше их. Сегодня, повторю, у нас три певца. И начать я хочу с Марины Грановской, джазовая певица, украинско-литовская, известная в эстраде и джазе, а также в телевизионной культурной жизни. Она приехала в свое время в Литву в 80-м году, жила в Каунасе, училась в Вильнюсской консерватории. И уже в 90-м году выступала на финальном концерте в Литве. Надо сказать, что Марину я знаю много лет, слушала, как она поет, и всегда была невероятно потрясена ее высочайшим профессионализмом. Она закончила, как я вам говорила, Вильнюсскую консерваторию именно по джазовому вокалу. А до этого она закончила музыкальное училище как классический пианист. То есть у нее прекрасное фундаментальное музыкальное образование. И это слышно в том, как она поет. Вы знаете, что среди русскоговорящих певцов не очень много, чтобы сказать совсем мало, джазовых певцов, особенно такого уровня, как Марина Грановская. Поэтому я предлагаю вам послушать первую композицию, которая очень известная музыкальная композиция джазовая, которая называется «Round About Midnight». Давайте послушаем.

Надо сказать, что Марина после эмиграции в Израиль в 90-м году переехала в Соединенные Штаты и Канаду, где продолжала свою музыкальную карьеру. И по-прежнему ее творчество включает и джазовые, и эстрадные композиции, а также участие в группах и проектах, таких как «Абариус Трио». И она много работала с очень талантливым композитором, руководителем ансамбля из Литвы. Кастусис Лукас его звали. Я думаю, что многие любители джаза, и особенно тех, кто жил в Литве, безусловно, знают это имя. И она выступает как вокалистка совершенно в различных жанрах. Ее альбомы и записи по сей день доступны в различных форматах. И это и LP, и кассеты, и винилы на платформах Discogs, и Apple Music Plus One. И я очень рекомендую тем, кто увлечется, так сказать, захочет больше узнать и послушать Марину Грановскую, обратиться на эти сайты. Я там побывала, и там много записей, в том числе ее диски, у нее три большие пластинки. В общем, она совершенно замечательная певица. И сейчас я хотела бы, чтобы мы послушали одно из традиционных блюзовых композиций, которая называется «Мама».

Вообще ее музыкальная карьера охватывает более 30 лет, начиная с 1980-х годов. И она работала не только активно в Литве, но и за рубежом. И продолжает работать здесь. И когда она работала в США, она работала, то есть в Канаде, она работала как раз как больше как джазовая певица. И ее джазовые композиции, эстрадные песни остаются востребованы у коллекционеров ретро-музыки. И я могу это подтвердить, потому что, выйдя на интернет, я увидела, что ее диски, ее записи пользуются большим успехом. И это не случайно. Вообще, Марина совершенно замечательный человек. Я люблю это слово «замечательный». Вы, наверное, знаете, это кто-то мне ставит иногда это вину. Но что делать, если человек совершенно замечательный? Она очень остроумная, ироничная, необычно отзывчивая. И ее профессионализм вызывает просто восторги. Сегодня Марина поет по-прежнему. Ее можно приглашать на выступления. И уровень ее как певицы, особенно джазовый, по-прежнему уникален. Она знает о джазе, наверное, все. Мы с ней долго говорили перед нашей программой. И вот все, что, так сказать, мы обсуждали, какие-то музыкальные композиции, все она знает, и кто их пел, и когда. И такое понимание и такая виртуозность в исполнении джазовых вариаций – это знак большой певицы. Каким и является эта замечательная Марина Грановская. И давайте послушаем очень известную композицию, которую кто только не пел. И Сара Вонг, и Стинг, и многие-многие другие. Называется он «My Funny Valentine».

0: что ж, дорогие друзья, вот первая часть нашей программы закончена, а во второй части я представлю вам еще двух очень талантливых певцов. Наверное, вы их тоже знаете.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
4: Дорогие друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что сегодня в нашей программе звезды, которые живут у нас здесь, в Нью-Йорке, которые гастролируют везде и которые многим из вас, наверное, известны. Еще раз повторю, что сказала в начале нашей программы, что такой поверхностный и высокомерный взгляд на тех музыкантов и певцов, которые живут в Нью-Йорке, а особенно приезжающих залетных звезд, особенно третьего разряда, всегда меня очень задевал. Потому что моя тема здесь – наша миграция. За время, которое я начала делать эти программы, посвященные нашим выдающимся людям из нашей русскоязычной эмиграции разных годов, я познакомилась с сумасшедшим количеством выдающихся людей. И то, что сегодня мою программу я посвящаю вот таким замечательным музыкантам, это не случайность. Это повторение и продолжение вот этой моей темы и доказательство того, какие талантливые люди живут здесь. Жизнь складывается по-разному. Не у всех она выводит на Олимпы. Но это не значит, что эти люди не талантливы и не заслуживают восхищения. Еще один певец, которого я хочу вам представить, Валерий Пацеев. Думаю, что вы многие из вас знают этого необычайно остроумного шоумена. Человек, который умеет расшевелить зал, который хорош собой, высокий, красивый, с изумительным голосом. Валерий, на самом деле, родился и затем жил в Киеве, где он окончил театральный институт знаменитый имени Карпенко-Карова. Кто только не закончил этот институт. И он играл затем в Киевском театре эстрады, которым руководил в свое время и ставил спектакли известный вам Игорь Афанасьев, который долгие годы работал у нас на РТН, вел новости и программы, который затем уехал обратно в Россию, сначала в Киев, потом в Москву, и создавал там тоже очень много пьес, ставил. К сожалению, он ушел из жизни несколько лет назад, светлая ему память Игорю. Но вот он, именно он открыл в свое время Валеру и пригласил его в свой Киевский театр эстрады, где он работал с такими известными режиссерами, как Бегма, Мария Ганицкая-Шмарук, ну, с Игорем, понятно. И был он, надо сказать, главной звездой. потому что в силу своей внешности и таланта, и еще умения прекрасно петь, он играл роли героев-любовников и вообще, так сказать, был главной звездой этого театра. И я хотела бы, чтобы мы послушали первую запись, которая называется «Забава». Это знаменитое стихотворение Есенина. Вы его, конечно, узнаете. Но вот обратите внимание, как театрально, как драматургически верно и как прекрасно владеет голосом Валера, исполняя эту задорную, с одной стороны, дерзкую, с другой стороны, и очень драматическую песню. Давайте послушаем.

0: Надо сказать, что Валера в театре играл в очень интересных пьесах. Я вам просто их назову. Может быть, кто-то из вас и видел эти пьесы в свое время, эти постановки в Киеве. Это «Папа Шляпа», «Легкий ужин на двоих», «Серенада солнечной долины» Глена Миллера. Музыкальная такая сказка была «Волшебная смешинка». И «Куда несет нас рок событий». Это из жизни Есенина и Сидоры Дункан. Вот, скорее всего, эта песня как раз из этой постановки. Но надо сказать, что его пригласили, как это сказать, звезду в Полтавский музыкальный драматический театр, где он исполнил главную роль в рок-опере «Белая ворона», которую в свое время пел Леонтьев. И после этого исполнения эта пьеса вошла в состав и киевских театров. Но и у него был даже такой экспириенс, он в Киевском еврейском театре «Мазлтов» в спектакле «Мистерского рода», такая опера-мюзикл, поставленная режиссером Бегмой, написанная композитором Татарченко, тоже исполнял главную роль. И сегодня Валерий, как я сказала, уже шоумен. Он блестяще ведет музыкальные вечера, различные юбилеи, поэтому я вам очень советую обратить на него внимание. И являюсь человеком очень принципиальным и отзывчивым. Я должна вам обязательно рассказать про ситуацию, когда возникла здесь после 11 сентября, этого трагического дня в истории Америки и Нью-Йорка. Он вместе с Галиной Скигиной, тоже блестящей в прошлом джазовой певицей, потом продюсера, и моей близкой подруги, мы с ней 35 лет работали вместе на «Арте». Они решили создать концерт в память об 11 сентября. И вот Галя с Валерой сели в машину, объехали все музыкальные студии, рестораны, где выступали певцы. И в результате светлой памяти Софочка, одна из хозяев ресторана «Националь», который в то время являлся центром, конечно, жизни здесь, на Брайтоне, русскоязычной жизни, она сказала: вот вам сцена, ресторан, ваше распоряжение. И в результате, дорогие друзья, 56 певцов выступили на этой сцене без единой копейки денег. Никто даже не заикался на эту тему. И еще огромное количество музыкантов остались за дверьми ресторана, потому что, естественно, зал не вмещал всех желающих. И просто даже выступая и исполняя всего одну песню, это продлилось более 3 часов. Вот это Валера. И Валера Пацеев, я надеюсь, вы запомнили его имя, замечательный человек, человек, который может устроить для вас прекрасный праздник. И поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала и композиция замечательная, написанная композитором Марком Тайтлером специально для Валеры, и он практически никто больше эту песню не исполняет. Называется она «Колыбельная». Вот после той бравурной песни «Забава» посмотрите, как Валерий может нежно, деликатно петь. «Колыбельная».
1: Тихо стало в доме нашем,

Друзья мои, ну и хочу представить вам третью нашу исполнительницу, выдающуюся певицу Юлию Фрейтер. Я не зря употребляю этот эпитет. Вы сегодня услышите уровень этой певицы. Она обучалась в музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории. Она выросла в Баку, и где наряду с общеобразовательными дисциплинами изучала фортепиано, теорию, историю музыки, композицию, пассажир, ну, в общем, все, что изучают в музыкальных школах. А профессиональную вокальную карьеру Юлия начала в 13 лет, когда была приглашена в качестве солистки в оркестр Азербайджанского государственного телевидения и радио. И в составе оркестра она гастролировала и принимала участие в телевизионных и радиопередачах, а также осуществляла записи для радио и телевидения, еще будучи ученицей. И участвовала в многочисленных вокальных конкурсах и неоднократно становилась их лауреатом. Юлия Фрейтер после окончания музыкальной школы переехала в Санкт-Петербург, где продолжила образование по специальности музыкальный театр в творческой студии при Санкт-Петербургском государственном мюзик-холле. И уже во время обучения она была приглашена участвовать в постановках театра, а также выступала как солистка симфонического оркестра радио и телевидения Санкт-Петербурга. И активно участвовала в телерадиоконцертных программах не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. Она становилась победительницей и обладательницей специальных призов различных всероссийских вокальных конкурсов. И среди них диплом и приз зрительских симпатий одного из самых престижных в то время всесоюзных конкурсов молодых исполнителей «Юрмала». Давайте послушаем первую песню, которую она исполняет. Это «Любовь река». Вы, безусловно, знаете эту песню. Но посмотрите, как ее абсолютно оригинально поет Юлия. Давайте послушаем.

Надо сказать, что сразу после конкурса в Юрмале она получила приглашение принять участие в постановке рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» на сцене Санкт-Петербургского театра рок-опера, и где исполнила роль Марии Магдалины. И впоследствии она принимала участие и в других музыкальных постановках этого театра. Но одновременно работала в студиях над записью нового музыкального материала, выступала на крупнейших национальных сценах и аренах Москвы. Кремль, стадион Лужники, концертный зал России, колонный зал Дома Союза, большой зал Московской государственной консерватории и другие известные концертные площадки. Но, несмотря на напряженный график выступлений и гастролей, Юлия продолжала свое образование и в 90-м году получила диплом режиссера театральных и концертных постановок в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Затем она получила контракт на выступление в Израиле. И по окончанию контракта ей была предложена роль Сары Браун в бродвейском мюзике «Guys and Dolls. Парни и куколки». Вы, конечно, слышали об этом известном бродвейском мюзикле. И ее выбрали из 70 претендентов на эту роль. Я хотела бы, чтобы мы послушали еще одну композицию. Надо сказать, что Юля поет на многих языках. Если первая была на русском, вторая на английском. И эта композиция называется «I've cried enough». Давайте послушаем.

И после выступления в Израиле, вот в этом Guys and Dolls, это была первая в Израиле, первый в Израиле мюзикл такого масштаба, поставленный на иврите. И он оказал значительное влияние на культурную жизнь страны. И Юля, исполнившая в нем главную роль, была удостоена особого признания. В ее честь Национальный фонд посадил дерево и вручил ей соответствующий памятный сертификат. И продолжая свою карьеру в Израиле, она записала два музыкальных проекта в Польше и Германии, принимала участие в различных телевизионных программах, гастролировала концертами не только по Израилю, но и по Европе, и стала обладательницей гран-при первого израильского конкурса исполнительных искусств. Также она принимала участие в конкурсе Евровидения. В 1995 году Юлия была приглашена на музыкальный фестиваль «Big Apple» в Нью-Йорк, где была удостоена специальной наградой. А в 1996 году Юлия вместе с семьей переехала в Америку и продолжала развивать свою вокальную карьеру. В то время она выступает в многочисленных концертах и различных мероприятиях по всей территории Соединенных Штатов. Но надо сказать, что Юля, вы обратили внимание, она все время учится, она все время совершенствуется. И помимо своей сольной, очень занятой вокальной карьеры, она начала преподавательскую деятельность, открыв частную вокальную и фортепианную практику. И одновременно с выступлениями и преподаванием Юлия сотрудничала и продолжает сотрудничать с различными звукозаписывающими студиями и музыкальными проектами, работая как сольная исполнительница. Еще к тому же, в 2011 году она получила двойную степень бакалавра Bachelor of Arts and Bachelor of Music Education и затем степень магистра в области музыкального образования Master of Arts in Music Education. То есть, вы представляете, это девушка совершенно с необыкновенными музыкальными и вокальными возможностями продолжает учиться и продолжает увеличивать свой уровень не только музыкальный, но и преподавательский. Я думаю, что если кому-то захочется учить своих детей, то вы можете найти Юлию Фрейтер на социальных сетях, и я думаю, что она не только блестящая певица, но она еще блестящий, конечно, педагог. Сегодня, продолжая свой профессиональный путь не только как педагога, но и исполнительница, она радует нас безмерно своим необыкновенным талантом. Когда я слушаю Юлию, у меня, что называется, знаете, мурашки в животе происходят. Не только у меня, происходит замирание, слезы на глазах. Я повторю, не только у меня, потому что тот эмоциональный накал, тот уровень профессионализма, которым владеет эта удивительная певица, действует магнетически на слушателей. Поэтому, друзья мои, выходите на Инстаграмы, на другие сайты и слушайте эту блестящую певицу. А мы заканчиваем нашу программу, рассказ об Юлии, известной очень арии из

0: Ну что ж, дорогие друзья, я очень рада, что мне представилась возможность вновь поговорить о певцах, живущих у нас здесь, в Нью-Йорке. И я думаю, что вы получили большое удовольствие, услышав их голоса, их высокий профессионализм, их музыкальность. Так что наслаждайтесь их выступлениями и в различных концертах, приглашайте их на свои торжества. Это замечательно, что у вас есть такая возможность. И я хочу также объявить, что в ближайший понедельник, 24 августа, в моей программе «Контакт» на RTN с 10:30 до 11:30 утра вы сможете увидеть наше интервью с Юлией Фрейтер, где можно будет услышать еще больше песен. Она будет сидеть у нас в студии, и я думаю, что такой личный контакт с этой изумительной певицей будет вам интересен. А я желаю всего наилучшего и до следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway. After School Program. ВСК Learning Center.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Текущее значение госдолга приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов. Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет, по его словам, самой сокрушительной за всю историю, а основой ее станет беспрецедентная изоляция. Вашингтон организовал скрытый судоходный маршрут на Ближнем Востоке, по которому на мировой рынок ежесуточно поступает около 10 миллионов баррелей сырья. Американские подразделения успешно координируют морской трафик вдоль побережья Омана, передают портал Axios. За последние недели через этот канал регулярно проходят от 15 до 20 танкеров. Это позволяет поставлять значительные объемы энергоносителей и стабилизировать мировые цены. Решение Трампа сократить совместное военное учение с Южной Кореей подтолкнуло страны Азиатско-Тихоокеанского региона к пересмотру зависимости от Вашингтона, пишет «Политика». Страны региона начали искать альтернативные партнерства и увеличивать военные расходы после того, как Трамп объявил о сокращении учений с Сеулом и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Davidson Radio.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Во вторник в Америке прошел, по сути, последний большой день праймерис этого цикла. Голосовали Флорида, Вайоминг и Аляска. И главная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Демократы Флориды выбирали, кто пойдет в ноябре на сенатское кресло Марко Рубио. Фаворит был очевиден. Александр Виндман, тот самый подполковник, ключевой свидетель первого импичмента Трампа, человек, чью фамилию в 2019 году знала вся Америка. Выходец из Советского Союза, ребенком вывезенный из Киева. Боевой офицер, любимец кабельных новостей. За ним стояла партийная машина. Его на эту гонку рекрутировал Сенатский комитет демократов. Его поддержали сенаторы. Он собрал 16 миллионов долларов. Против него шла Энджи Никсон, депутат легислатуры штата, профсоюзная организаторша, этим летом вступившая в демократические социалисты Америки. У нее был бюджет меньше миллиона, в 16 раз меньше, чем у соперника. Виндман ее настолько не воспринимал всерьез, что даже не вышел на дебаты, а на выходные перед голосованием назначил себе сбор средств на курортном Нантакете. Итог. Никсон 56%, Виндман 43%. Разгром в 12 пунктов. Трамп в ту же ночь злорадно написал об этом в соцсетях. Аналитики немедленно переписали прогноз по Флориде в пользу республиканцев. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Я приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Ну смотри, Виндман ведь не просто кандидат, это такой символ сопротивления Трампу во Флориде образца 2019 года. Как ты объясняешь такое разгромное поражение?
1: Ну тут есть сразу несколько тем, о которых можно поговорить. Во-первых, это пренебрежение оппонентами. Это должно наказываться. Если ты вообще не приходишь на дебаты, не воспринимаешь оппонентов всерьез, ну окей, есть страна Россия, где это не наказывается, где в свое время это еще Борису Ельцину сошло с рук в 91-м году, и он получил 60 с лишним процентов. Но это скорее аномалия.
0: Ты помнишь, Дональд Трамп делал то же самое? Дональд Трамп ведь делал то же самое, он не приходил на дебаты.
1: Он все-таки приходил на дебаты, он приходил на финальные дебаты тоже.
0: На праймерис он не приходил.
1: Это во второй раз. Первый раз в 2016 году он вполне приходил и, надо признать, выигрывал эти дебаты. Это порой зависит от того, насколько ты уверен. Но видишь, как бы Трамп оказался лучшим стратегом как бы в данной ситуации, нежели Виндман. Виндман, борец с Трампом, во-первых, понимаешь, мы не в 2019 году живем, мы в 2026 году живем. Это во-первых. И во-вторых, то, что, значит, госпожа Никсон вступила в демократические социалисты, может как раз быть признаком того, что она чувствует, куда дует ветер. Смотри, я люблю повторять фразу по-моему, все-таки Энн Култер это сказала в 2008 году, когда вот, Энн Култер очень известная ультраконсервативная обозревательница, когда была борьба, президентская гонка между Маккейном, и тогда еще даже не было, по-моему, известно, будет Хиллари или Обама. Она сказала, что центристы не выигрывают. С центром не надо заигрывать в ущерб как бы мобилизации собственной базы. Люди побеждают, будучи либо убежденными либералами, либо убежденными консерваторами. Остальные, можно сказать, нанизываются на этот шомпол уже, так сказать, добровольно, когда видят, кто выигрывает. И когда говорят о том, что, скажем, усиление демократического социалистического крыла, оно ведет, возможно, к поражению партии, к упущению шанса нанести поражение республиканцам, которые вроде бы сейчас слабы, которых президент Трамп тянет на дно, у которых у самих дела не очень. Это бабушка надвое сказала. Это может быть и так, а может быть наоборот, если ты проецируешь молодость, имеешь хотя бы какой-то месседж ценностный, да, как бы борьба там, за что борются демократические социалисты, за доступность жилья, за доступность жизни и так далее. Это резонирует, вероятно, больше, тем более во Флориде, с людьми, нежели то, что реноме человека как борца с Трампом. Вот. И когда ты можешь гальванизовать свою базу электоральную, Опять же, остальные избиратели твоей партии, будь то демократы или республиканцы, они валенс на ленс могут как бы прийти к тебе в лагерь под твой шатер, потому что поймут, что ты побеждаешь. Чем похожи, например, Обама и Трамп в этом плане? Один в 2008 году, другой в 2016 победили вопреки, казалось бы, заранее расписанному сценарию. В первом случае считалось, что будут... что гарантированно от демократов победит Хиллари Клинтон. Кстати, сегодня 80-летие ее муженька. Я не могу сказать, что я его большой поклонник. Для меня это не ахти какая дата, но этот человек был президентом Америки в 80-е годы. И надо признать, он оставил Америку с профицитом бюджета, с кучей нерешенных
0: проблем. Александр был в 92-м избран.
1: Конечно, конечно, извиняюсь. Вот, поэтому надо признавать, что он, скажем так, он не рисковал почти никогда своим рейтингом и теми позитивами, которые при нем были, поэтому я считаю, что он упустил возможность разрешить кучу проблем и внутри страны, и на мировом уровне. Его вялая реакция, его дружба, скажем, с Ельциным, нежелание подталкивать перемены дальнейшие геополитические в бывшем СССР и так далее, там истории с КНДР и прочим. Но да, этот человек проводил в том числе порой реформы вполне в духе республиканцев, например, Workfare to Welfare. Извиняюсь, наоборот, конечно же, Welfare to Workfare. Да, там некоторые реформы на финансовом рынке, в том числе, которые люди винят впоследствии за то, что они создали условия для мелдауна, для великой рецессии и так далее, это было проведено тоже при Клинтоне. Ну, как бы единственная правильная вещь, как мне кажется, в внешней политике, которую он сделал в свое время, это Югославия. Но это, в общем, для, как бы можно долго говорить. Я просто вспомнил о том, что сегодня еще и дата его 80-летия, еще сегодня и дата 35-летия ГКЧП. Как-то вот все так очень забавно складывается. Ну вот мы думали в 2008 году, что победит его жена, а выскочка Обама победил, у которого не было никакого серьезного управленческого опыта, не то чтобы у Хиллари его было слишком много. Но Обама победил, в финале он победил Джона Маккейна, который сам восстал из пепла во время избирательной кампании, и который после победы Обамы на праймерис, после превращения Обамы в номинанта, выглядел как явный фаворит. Умудренный жизнью, пострадавший за эту страну, бывший в плену за нее, да, проливавший кровь, такой вот elder statesman, да, как бы государственный муж, так сказать, против государственного мальчика, очень левого. И этот мальчик победил. В 16 году также выскочка Трамп, хоть он и во многом полная противоположность Обаме, он победил в республиканской партии, в которой явным фаворитом был Джеб Буш. И я до сих пор об этом скорблю, потому что я встречался все время, скажем, с старшим сыном Джеба Буша, Джебом-младшим. Я надеялся, может быть, у меня даже какие-то будут связи там в свое время, как-то, знаешь, там подавать, ну, может быть, там стать, ну, например, спичрайтером для будущего президента, да. Вот Дональд Трамп выскочил как чертик из табакерки, такой мощный джин скорее, и всех обыграл. А потом выиграл в финале у Хиллари. Почему? Потому что он, пусть и безответственно, пусть и очень так от балды, но он гальванизовал уже правый электорат. И он взбил эту волну, на которой он проехался к власти. Поэтому о том, что вот теперь наверняка это место в Сенате будет сохранено за республиканцами, я думаю, говорить рано. Я так понимаю, что соперница вот эта Эшли Муди у Энджи Никсон, она тоже молодая, ну, республиканка, и, наверное, тоже без особого какого-то серьезного опыта. Это будет интересная очень драчка такая. И в ситуации, когда во Флориде, конечно, это реально можно сказать, что не Нью-Йорк, а Флорида во многом родной штат Дональда Трампа, да, там у него очень крепкие позиции. В свое время он выиграл в 16 году праймерис у того же Рубио, который тогда уже был сенатором во Флориде, он выиграл праймерис во Флориде, конечно, у него там Мар-а-Лаго, да, но люди во Флориде, как и по всей стране, во многом разочарованы, во многом обеспокоены тем, что происходит и в стране, и в мире, и обеспокоены вопросом управляемости страны под руководством Трампа. Возможно, кто-то обеспокоен и состоянием самого Трампа. Мы с тобой обсуждали предыдущие раунды голосований, приносили неожиданные победы на местных выборах, например, даже в том демократам, даже в том дистрикте, в том округе, где Трамп живет, где находится его ранчо Мар-а-Лаго. Поэтому я бы не стал говорить о том, что однозначно республиканцы это место сохранят. В ситуации, когда гальванизировать собственный электорат базовый довольно трудно, да он еще и расколот, потому что часть ультра-ультраправых пошли против Трампа, да, они могут не выигрывать выборы, но они могут, например, призвать своих людей не голосовать за ставленников Трампа, за нынешних мейнстримных трамповских республиканцев. Я имею в виду людей типа там Такера Карлсона, Кэндис Оуэнс, Марджери Тейлор Грин и так далее. И в ситуации, когда энтузиазма на правом фланге немного, возможно, всякое. Другая история – это Алекс Виндман как конкретно, скажем, русскоязычный кандидат. Я хочу на этом, если позволишь, особенно остановиться. Кстати, насколько я помню, его брат является конгрессменом из какого-то другого южного штата, по-моему, из Вирджинии, если не ошибаюсь. Но вот интересная вещь. Мы очень странная община. Я, конечно, не бывал ни пуэрториканцам, ни там китайцам, ни еще кем-то. Я не знаю, как это в других общинах в США, но русскоязычные – это такая странная община, в которой в среднем, чуть ли не самый высокий по Америке, скажем, образовательный уровень и так далее, но в целом, как община, мы никак не можем найти себя и никак не можем объединиться. И поэтому мы очень сильно не дорабатываем, не добираем в том, что касается представительства в таких важных общенациональных сферах, как и политика, и, например, шоу-бизнес и так далее. Вот удивительное дело, русскоязычному человеку, чтобы иметь шанс избраться в Сенат, нужно было выступать не в Нью-Йорке, где львиная доля русскоязычных жителей живет, где, казалось бы, у него были шансы. Ну, понятно, что наша община больше симпатизирует на национальном уровне республиканцам. Тем не менее, логика элементарная подсказывает, что здесь у русскоязычного кандидата было бы больше шансов. Вместо этого, Юрий Рашкин вообще совершил подвиг, избравшись посреди Огайо относительно патриархального штата, да, будучи довольно либеральным демократом. И Алекс Виндман должен был выдвигаться во Флориде как, значит, демократ, антитрампист, и полагаться на вот эту, как бы, этот политический лагерь. При этом упустив инициативу, упустив, как-то вот его не особо было слышно в последнее время. Я, по крайней мере, я периодически получал, скажем, имейлы и рассылки от его компании, но редко. То есть он как будто, знаешь, почил на лаврах и проснулся с таким же холодным душем, с каким в свое время проснулась, скажем, Хиллари Клинтон, когда она проиграла Трампу. И вот я хочу заметить, понимаешь, если бы мы, русскоязычные, хотели провести какой-то парад, похожий на, ну, де-факто итальянский парад на День Колумба, или ирландский парад на День Святого Патрика, или парады там израильские, пуэрториканские, корейский, норвежский и так далее, которыми, в частности, такими парадами и фестивалями кишит город Нью-Йорк. Вот такому параду нужен маршал, нужен распорядитель, нужен лидер. Кто у нас в Русской Америке может считаться как бы нашим послом, нашим амбассадором, так сказать, на общеамериканском уровне? Кто является тем русскоязычным американцем, которого ты спросишь, среднестатистического манхэттенца или среднестатистического денверца, и ты спросишь, знает ли он выдающихся русских американцев. Они, может быть, назовут Якова Смирнова, который 40 лет назад был любимым комиком Рейгана, но который давно уже, в общем-то, ему вообще уже лет 90, по-моему, да, как бы он вроде иногда еще выступает где-то в Лас-Вегасе, но в Лас-Вегасе выступают те, кто уже не выступает в Лос-Анджелесе. Вот, поэтому дело такое. В широком смысле русскоязычным, как бы русским, можно назвать даже, например, Сильвестра Сталлоне, потому что у него мать одесситка, насколько я помню. В узком, ну, я бы, может быть, вспомнил только певицу Регину Спектор. И то ее знают больше, наверное, в американской среде музыкальной, в частности, такой контркультурной, нежели в русскоязычной. И получается, знаешь, даже я, как бы вот со своими попытками наводить мосты между русской и американской англоязычной культурами, получается, что я мог бы быть таким же соискателем и таким же неудачливым, наверное, соискателем на право считаться, там, стать маршалом русскоязычного парада на Манхэттене или в Бруклине, как Регина Спектор или Алекс Виндман. И последнее, возвращаясь к, собственно, партийному моменту, если позволишь, я просто еще немножко такую проверну минутку наглой самораскрутки. У меня есть большой довольно видеокомментарий, ссылку на который я вывесил у себя на Фейсбуке. Комментарий называется «Недоделки». Я рассуждаю там о том, что мы все ждем от президента Трампа сделок, успехов то там, то сям, то на украинском фронте, то на иранском, то на фронте там тарифов или возрождения промышленности американской и много-много чего еще. И эти сделки никак не наступят. И я буду в нынешнем электоральном цикле, в кавычках, болеть временно за демократов, вовсе не потому, что я хочу, чтобы страна превратилась в царство легалайза и терпимости ко всему и вся, как какая-нибудь, при всем уважении, там, Голландия или Уругвай, а потому что я хочу, чтобы такая временная победа демократов вернула в чувство республиканскую партию. И чтобы мы, может быть, получили все-таки снова возрождение того крыла, которое некоторые называют рейганским крылом, там, неоконсервативным и так далее. Тем более, что его представители, скажем, Марко Рубио, там, Никки Хейли, вроде бы несколько поправили свои рейтинги за последнее время. Поэтому, ну, как говорится, не было на той щука в реке, чтобы карась не дремал. Да? В данном случае карась, как бы, это республиканцы, а щука – это демократы. И как временная щука даже демократические социалисты годятся.
0: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи. Ты уже упомнил юбилей ГКЧП, 35 лет. Поговорим о нем в постскриптуме в конце информационного блока. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон и Оттава достигли предварительного соглашения о задержке ввода введения новых пошлин. Канада согласилась снизить пошлины на американскую сельхозпродукцию, а Соединенные Штаты вдвое сократить тарифы на канадскую сталь и алюминий. Американский Минфин объявил о двукратном увеличении программы выкупа долгосрочных гособлигаций, чтобы сбить доходность трежерис. Десятилетние упали до 4,65%. На этом фоне азиатский индекс Коспи подскочил на 5,9%, а нефть Брент выросла на 2,2% до $93.61 за баррель. Amazon объявила о планах расширить сервис доставки дронами Prime Air до 500 городов США к концу этого года. Программа охватит десятки миллионов клиентов, обеспечивая доставку за 30 минут.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Он нам еще напророчит музыку.
14: Только в нашем эфире.
15: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
2: Республиканская партия проведет 9 и 10 сентября в Далласе, штат Техас, промежуточный партийный съезд. Организаторы намерены убедить всех вокруг, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить людей в том, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. 15 августа Республиканский национальный комитет RNC запустил лотерею, позволяющую зарегистрироваться для участия в мероприятии. Это первый случай, когда Национальный съезд политической партии расширил доступ для публики с помощью лотерейной системы. Все желающие могут зарегистрироваться для получения билетов на один или два дня. Некоторые получат доступ в VIP-зону, другие на сопутствующие мероприятия, а также возможность посетить встречу с участием президента Дональда Трампа. Победители будут уведомлены 4 сентября и должны будут подтвердить свое участие в течение 24 часов. Ожидается, что съезд привлечет более 20 тысяч человек, включая лидеров, делегатов, спонсоров, волонтеров и представителей СМИ. Он проводится после окончания сезона праймерис и до начала досрочного голосования во многих штатах с целью усиления позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Председатель Национального комитета Джо Грутерс заявил, что съезд продемонстрирует достижения и политику администрации Белого дома и будет способствовать продвижению кандидата от Республиканской партии и мобилизации избирателей. Демократы Флориды выбрали кандидатом в Сенат Энджи Никсон, социалистку, которая обыграла на праймерис экс-сотрудника Совета нацбезопасности Алекса Виндмана. Победа Никсон открывает ей путь к борьбе за место сенатора-республиканки Эшли Муди, которую губернатор Рон де Сантис назначил на освободившееся место после того, как Марко Рубио, занимавший его прежде, стал госсекретарем в администрации Трампа. Предвыборная гонка обнажила противоречия внутри демпартии между стремлением воодушевить либеральный электорат, который ждет бескомпромиссных кандидатов, и опасением оттолкнуть независимых и умеренных избирателей, чья поддержка решает исход выборов в колеблющихся штатах. Результаты должны стать сигналом для истеблишмента, комментируют эксперты. Компания Энджи Никсон доказывает, избиратели откликаются на смелую экономическую программу, отвечающую насущным потребностям. К слову, Никсон, которую поддержали Рашида Тлаипа и Ильхан Омар, недавно вступила в организацию «Демократические социалисты Америки». Она выступает за всеобщее здравоохранение и доступный уход за детьми, а также открыто критикует внешнюю политику. В мае Никсон протестовала против передела избирательных округов. Она кричала в громкоговоритель во время слушаний, за что получила выговор от комитета по этике, но заслужила похвалу со стороны демократических союзников и правозащитников. Оппоненты призывают не обольщаться, ведь, как говорила Маргарет Тэтчер, социализм заканчивается тогда, когда заканчиваются чужие деньги, на которые он существует. И еще во Флориде открыта и губернаторская гонка. Праймерис от Демократической партии во вторник выиграл бывший член Палаты представителей Дэвид Джоли, в прошлом республиканец. Его противником в ноябре от Республиканской партии станет действующий конгрессмен Байрон Даннелдс, который после поддержки Трампа победил на предварительных выборах, получив 47,8% голосов, обойдя 11 соперников. Если он одержит победу осенью, то станет первым темнокожим губернатором Флориды. Отметим, что в Солнечном штате зарегистрирован как избиратель и сам Трамп. На праймерис он проголосовал по почте, хотя неоднократно выступал против такого способа волеизъявления. Амазон объявила о расширении доставки легких посылок дронами почти на 500 городов до конца года. Клиенты в новых зонах покрытия смогут получать заказы всего за 30 минут. Таким образом, охват сервиса будет увеличен более чем в 6 раз. Дроны начнут летать в том числе в агломерациях Чикаго, Атланты, Кливленда и Бойса. Аппараты будут работать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов. Доставка обойдется клиентам по-разному, в зависимости от статуса аккаунта и суммы заказа. Для подписчиков Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от $50, доставка дроном будет бесплатной. За более мелкие заказы придется заплатить $2.99. Пользователям без подписки Prime доставка обойдется в $4.99. Amazon уже получила сертификацию Федерального управления гражданской авиации и разрешение выполнять полеты дронов вне зоны прямой видимости пилотов. Компания Mattel выпустила новую модель Барби в образе Мэрилин Монро. Куклы уже в продаже. Наряд воспроизводит один из культовых образов в мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок». В ярко-розовом платье с огромным бантом и оперных перчатках актриса исполняла песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» в одной из сцен. Mattel выпускает Барби в образе знаменитой блондинки с 90-х годов. В 97-м компания выпустила три модели в розовом и красном платьях, а также в белом из «Зуда» 7-го года. В 2002-м Mattel создала еще одну куклу, повторяющую наряд, в котором актриса исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» на праздновании дня рождения Джона Кеннеди. В начале лета поклонники Мэрилин Монро масштабно отметили столетие со дня рождения звезды, массово перевоплотившись в ее образ у 8-метровой статуи в Палм-Спрингс, Калифорнии. Участие в акции приняли более 1000 человек. Организаторы уже направили заявку на регистрацию нового рекорда в книгу рекордов Гиннесса.

Барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Пирт скончался в возрасте 77 лет. Мы с бас-гитаристом Фрэнсисом Элвудом потеряли отличного друга и соавтора Амир, одного из самых новаторских ударников, а также истинного сына Техаса. Его

0: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Ровно 35 лет назад, утром 19 августа 91 года, советские люди включили телевизор и увидели «Лебединое озеро». Президент СССР был заблокирован на даче в Форосе. В Москву входили танки, а власть объявила о себе аббревиатурой, которую страна выучила за одно утро – ГКЧП. Через три дня все закончилось, путчисты сдались, Горбачев вернулся, а Советский Союз, который они хотели спасти, перестал существовать 4 месяца спустя. Сегодня в России эту дату официально не отмечают вовсе, ни мероприятий, ни церемоний, зато спорят о ней так, будто это было вчера. 19 августа в России больше не государственная дата, никаких официальных мероприятий. Почему, Алекс, ты считаешь, нынешняя власть предпочитает не замечать эту годовщину?
1: Потому что Путин, глава нынешней власти в России уже на протяжении 27 лет, говорит, что то, чем это все кончилось, распад Советского Союза, это величайшая геополитическая катастрофа. Поэтому, естественно, эти события – это неудачная, вялая, слабая попытка переворота. Как сказал в те времена Хазанов, что политику не делают трясущимися грязными руками, я бы сказал так, что трясущимися нет. Грязными вполне. Но если ты хочешь делать большую политику, то как бы, ты должен быть как Раскольников, быть готов пользоваться топором. Иначе ты тварь дрожащая. Как Геннадий Янаев, тогдашний вице-президент, который, собственно говоря, объявлял себя президентом. Вот. Поэтому как бы, нынешняя российская власть для нее – это крах, для нее это напоминание, это дата напоминания вот, о крахе того государства, которое она, по сути, в несколько таком подрихтованном, улучшенном, прикормленном капиталистической экономикой виде, но она пытается возродить тот режим. Знаешь, вот у меня 19 августа 91 года так сложилось, что у меня в этот день очень разболелся зуб, и для меня как бы моя боль слилась с общенациональной, общенародной, общесоюзной болью. И интересный момент, что я пришел тогда в поликлинику, и мне этот зуб как бы недоудалили. Он разломался, типа, и он продолжал там еще в течение нескольких недель болеть. Мне пришлось повторно идти в поликлинику, и мне кажется, что вот последующие 35 лет в бывшем Советском Союзе – это как аналог моей вот этой ситуации, когда сломанный больной зуб недоудалили. Вот Путин считает, что его вообще не надо было удалять, что все было прекрасно, а я считаю, что Советский Союз недораспался. Вот редко я в чем соглашаюсь с Константином Боровым, но его фраза, что Советский Союз заменили на СНГ, которая является таким гаремом, в котором Россия как султан, а остальные республики наложницы, это очень точное определение, потому что в Советском Союзе по сравнению с СНГ было одно преимущество. Там как бы республики были равны, и там центр специально заботился, чтобы республики, особенно самые окраинные, какой-нибудь там Таджикистан, Молдову, Азербайджан, к себе привязывать, вкладываясь в них. В России мы знаем, современно и в СНГ, в Евразес, совершенно другая история. Там Россия всеми силами пытается удержать контроль над этими республиками, при этом затягивая в себя выходцев из этих стран, при этом обрекая их на такое вот второсортное существование, обливая их грязью, как нацменов. Да, там, и потом происходят вещи типа теракта на несостоявшемся концерте группы «Пикник» 2 года назад. То есть как бы таджики виноваты в теракте, но они виноваты еще и в том, что они хотят отделиться от российского влияния, да, как бы, и поэтому, скажем, Таджикистан с 92 года напрямую оккупирован российскими войсками. Вот возвращаясь к теме еще и 80-летия Клинтона, то, что он сквозь пальцы смотрел на то, что Россия уже теперь вроде дружественная Западу, демократическая, творит такие безобразия, как оккупация целой страны, это очень многое для меня про него говорит.
0: Смотри, интересная статистика, Алекс. Современная статистика. Лишь 7%

0: процентов россиян называют август 91-го победой демократии. И почти половина называют просто борьбой за власть наверху. Как ты считаешь, когда и почему произошла эта переоценка в массовом сознании людей?
1: На самом деле довольно рано, уже через 2-3 года после тех событий, потому что Ельцин, который обещал плюрализм, обещал парламентаризм, сам возглавлял Российский Верховный Совет, затем этот же Совет разогнал, расстрелял, да, спровоцировал сперва как бы сам Совет и его сторонников на насилие в Останкинской башне, но опять же, потому что им не давали эфира законному органу власти. И люди в России очень быстро прониклись как бы пониманием, что их ведут куда-то не в Европу, условно говоря, и не в Америку, а куда-то каким-то другим путем, где все продается, все покупается, каким-то таким вот суверенным как бы капитализмом и суверенной как бы демократией. Люди увидели, что можно разогнать один парламент, вместо него организовать другой беззубый, в котором самая крупная оппозиционная партия не может ничего сделать. Когда коммунисты, скажем, имели там процентов под 40 мест, все равно ничего не может ни войну в Чечне остановить, ни импичмент президенту вынести, что президент может переизбраться, явно фальсифицировав выборы, как в 96-м году. Поэтому это случилось и далеко не вчера. И во многом Путин и его режим пользуются этим, что люди в России не верят в демократию, они не верят, что в 91-м году действительно победила демократия и свобода. У замечательной российской такой полуподпольной рок-группы «Неформальное объединение молодежи» есть песня о русской истории, где вот есть слова «В окно однажды постучит свобода, на танк залезет пьяный президент, потом, значит, тра-ля-ля-ля, и то окно захлопнется в момент». Вот это окно захлопнулось, может, не в момент, но оно захлопнулось еще в середине 90-х. Все остальное, это вот есть люди, которые уверены, что надо было, скажем, разгонять Верховный Совет. Есть люди, которые считают, что даже Путин изначально был хороший. Я считаю, что все нарушилось, все пошло не так еще в 92-93 годах. И память, в том числе тех только трех, но героических ребят, которые погибли в 91-м году, она практически забыта, да, ну, я помню их фамилии, Комарь, Кричевский, по-моему, так, и третьего не помню сейчас. Я помню, что двое ребят были русские, третий вроде бы еврейский паренек. Но вот тогда демократии удалось отстоять ценой трех жизней, а спустя 2 года полилась кровь, счет пошел на сотни, на тысячи. Сегодня на десятки тысяч это укается украинскими событиями, украинской войной. И вот, к сожалению, ну, видишь вот эти кадры, когда гражданские люди нападают на солдат. Во-первых, есть такой принцип, что у власти должна быть монополия на власть, на насилие. Иначе это не власть. Тогдашняя власть была настолько слабой и беспомощной, что вот она подставила солдат, молодых ребят, призывников, под народный гнев, да, как бы, и толком не дала им поддержки. Я не считаю, что военный переворот, скажем, это всегда плохо. Я, забегая, может быть, вперед, может, когда-то мы обсудим эту тему, я думаю, например, что Израиль современно идет к ситуации, когда военный переворот был бы не самым худшим событием. Но такие вещи надо по-настоящему просчитывать. Тут нету права на провал, нету права на слабость. И когда переворот делается слабо и с непонятными какими-то целями, да, и президент тогдашний, против которого был переворот, тоже слабак оказался. Но в результате приходят сильные, которые начинают воевать то в Чечне, то в Грузии, то в Украине. И люди в России чувствуют, что никакой демократии давно уже не пахнет, поэтому для них это событие не победа демократии, а для многих борьба за власть, а для многих, наоборот, крушение великой державы, в которой они выросли, или о которой они знают только по рассказам бабушек.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел спасибо время, тебе. Присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
2: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker. Me

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Губернатор Кэти Хокул бросила вызов федеральному правительству из-за решения прекратить действие временного защитного статуса ТПС. В своем письме главе Департамента внутренней безопасности она заявила, что этот шаг не только поставит под угрозу судьбы людей, которые годами легально жили и работали в США, но и нанесет серьезный удар по экономике штата. Хокул требует продлить статус для тех, чья родина все еще небезопасна. Окончательное решение остается за Вашингтоном. Иммиграционные адвокаты советуют тем, у кого есть статус ТПС, или тем, кто ждет его продления, внимательно следить за новостями и не поддаваться панике. В Украине невозможно провести выборы из-за юридического запрета, утверждает советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Так он ответил на требование экс-министра обороны Михаила Федорова организовать голосование в ближайшее время. На днях Федоров в видеообращении отметил, что страна столкнулась с кризисом управления, старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений. Профсоюз работников аэропорта Бен-Гурион объявил о забастовке. Воздушная гавань в связи с этим временно закрыта, сообщил управление аэропортов Израиля. Внеплановая забастовка совпала с одним из самых загруженных периодов из-за сезона отпусков. 27-летний Бруклин Бекхэм свел тату, посвященное маме Виктории Бекхэм, на фоне продолжающегося конфликта с семьей. Раньше на левой стороне груди у старшего сына Читы Бекхэмов была надпись «Мама с бой», «Мамин сын», а теперь на этом месте татуировка в форме цветка. В начале этого года Бруклин написал исповедь, в которой обвинил родителей в лицемерии и манипулировании общественным мнением. Якобы Бекхэмы заставляют своих детей фотографироваться для соцсетей, чтобы поддерживать образ счастливой семьи в Инстаграме. Также Бекхэм заявил, что родители не приняли его избранницу Николу Пельц. Теперь он общается с ними только через адвокатов и заблокировал всю семью в соцсетях.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 69%. Вечером ожидается сильный ливень.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Российские баллистические ракеты вновь атакуют Киев. В группе друзей Рава Моше Асмана я увидел сообщение о том, что Рав Асман рассказывает об атаке, которую переживает сейчас Киев, и, если я не ошибаюсь, 15 ракет упали на головы жителей столицы Украины.
2: Ой, все летит. Оп-оп, на...
3: Еще один сапки.
4: Десятки баллистических и крылатых ракет. Этой ночью российская армия атаковала Киев и область. Минимум 12 человек погибли, десятки раненых.
1: Рав Моше, я приветствую вас. И прежде всего расскажите о том, что произошло.
5: Я сам, как бы, знаете, как турист, потому что полтора недели был где-то в повестке. Когда ты уезжаешь куда-то, ты забываешь, ты уже кажется, знаешь, что все спокойно, а когда ты сам не присутствуешь, это кажется, что уже, знаете, человек быстро забывает. И вот когда приезжаешь, я только вернулся из поездки, я был в Америке, в Канаде, вернулся сюда, и сразу такой обстрел был, да. Это 15 ракет было только за первые там 15, несколько минут. А потом было их намного больше. Было, по-моему, 22 баллистических, а потом было еще через по 2 часа и крылатые ракеты подъехали. Было много. Ну, и вот сейчас до сих пор были атака дронами, этими шахедами. Около нас только мы сбили один. Вот, поэтому такая бессонная ночь. Вот это как бы у нас уже, с одной стороны, мы привыкли, а с другой стороны, как ты выезжаешь, ты сразу отвыкаешь. Привыкаешь быстро к хорошей жизни, к мирной, а потом приезжаешь и попадаешь в реальность, вне времени. Это война, и, конечно, нельзя привыкнуть к войне, хоть она идет уже 5-й год.
1: А вы едете в машине, да. И предполагаю, что, наверное, вы едете в синагогу.
5: Я не буду говорить, куда еду, потому что, знаете, не вообще мы здесь приняты не говорить, в какую сторону, ну, чтобы по безопасности. Не столь важно куда, но главное, что еду в правильном направлении.
1: Я хочу добавить, что важно не только, что вы едете, но чтобы с миром вы успешно доехали, куда вы едете. И чтобы это было каждое утро и каждый день. И чтобы вы приезжали в Америку, приезжали в Израиль. Но прежде всего о самой атаке. Это, конечно же, атака на город. Город Киев. Последний раз я мог себе представить, что город Киев обстреливали фашисты, потому что это были обстрелы гражданского населения. Сегодня обстреливаются не армия, не какие-то даже военные объекты, а люди, сотни тысяч, миллионы людей, которые живут в Киеве, живут в страхе бомбардировки, в страхе того, что погибнут они или близкие. Израильтяне, как, наверное, никто сегодня в мире, понимают, что такое ракетные обстрелы. И хотя в Израиле это все носило, конечно, совершенно другой характер, это было относительно не так масштабно и не так долго, тем не менее, думаю, что все израильтяне по всей стране, они травмированы тем, что посреди ночи должны были вставать они и их дети, и бежать. И мой сын рассказывает мне, что у него дети, естественно, тоже, собственно говоря, его внуки говорят мне, что когда падает какой-то учебник в классе и раздается необычный звук, то дети в классе вдруг от этого звука все, как сказать, под парты или не какие-то рефлекторные реакции, которые выработаны этими самыми атаками. Как переживает население Киева сегодня такого рода жизнь?
5: Да, вы очень похожи, как в Израиле. Я был в Израиле под бомбежками. И здесь, конечно, похожие вещи. И, конечно, у детей может развиться здесь, знаете, панические настроения. Я сейчас был вот в Америке тоже, когда что-то, где-то машина проезжала, мне казалось, что это воздушная тревога или что-то, или удары какие-то звуки странные. На таком уровне, как бы, не то, что на бессознательном, на рефлекторном. Сегодня ночью, я не, вы смотрите, там все не говорят, потому что это специально. Сегодня было там люди, попало в жилой, жилой дом, люди были заблокированы, там было убежище, не знаю даже, что им произошло. Ну, были удары по жилым домам, и сказали, что где-то в больнице какая-то детская задета была. И, конечно, это война, и специально не говорят точно. Нельзя делать то, что нельзя тоже фотографировать, нельзя снимать видео, нельзя выкладывать это. У меня есть много видео, которые я сам снимал на протяжении многого времени. Я их нигде не выкладываю, что я не знаю, что можно, что нельзя выкладывать. Здесь по городу стоят тоже мобильные группы ПВО, которые сбивают шахеды, эти большие ирано-российские дроны. Но несмотря на это, город живет, видите, даже пробка небольшая есть.
1: Конечно, и о населении Киева, Украины в целом, как это переживают эту войну, и у этих бомбардировок есть своя какая-то жестокая, но цель – терроризировать, заставить требовать капитуляцию и, может быть, что-то еще. Как в населении Украины и как, с другой стороны, еврейская община реагирует? Побежала ли, остался кто-то здесь? Или сегодня большинство людей стараются из Украины или из такой ситуации в Киеве просто бежать?
5: Смотри, ну, во-первых, кто уехал, он уже уехал. А кто не уехал, он остался здесь. Были люди, которые остались здесь, потому что они патриоты Украины. Были люди, которые пошли в армию. Были люди, которые остались, потому что не могли уехать. Есть разные случаи, я поэтому не могу комментировать, потому что это все совершенно разные случаи. Действительно, здесь Россия пытается сломить волю народа, я так понимаю. Поэтому она бьет по таким, ну, по гражданской инфраструктуре. Бьет по жилым домам. Я вам скажу, что много еще в последнее время именно по жилым начали бить. А это особо, кстати, на прифронтовых районах, такие как Херсон или там, Харьковской области, города, которые просто дроны летают и специально бьют по мирному населению, по автобусам, троллейбусам, там просто по машинам гражданским. Просто так они развлекаются, и они кошмарят население, типа же такое, что вот если не мы, то вы тоже жить не будете нормально, приблизительно так. Вот. Но люди проявляют какую-то необычную стойкость, как бы, видите, и город полный. Видите, мы сейчас едем в Киеве, едем в пробке, да? Утренняя пробка. И когда так каждый день, хотя люди могли уже раньше, в начале войны, пробки не было, было здесь пустой город, сейчас люди или привыкли, или вернулись, и живут, ко всему привыкают, поэтому как бы никто сдаваться не собирается. Большинство населения по опросам, большинство населения не собирается, так сказать, сдаваться. То есть Россия хочет что-то, знаете, хочет рабство взять Украину или вообще-то уничтожить Украину как государство. Вот, и поэтому это я очень уважаю в данном случае украинский народ, потому что достоин уважения, выстоит такое уже пятый год войны, больше, чем же война, там, когда с нацистами была. И это достойно уважения. Я скажу, это уже народ Израиля находится в такой же ситуации. Конечно, очень тяжело, я знаю, как тяжело, знаете, когда каждый день, уже много лет, вот это все. Ну, даже я просто скажу, сейчас не спал всю ночь, да, я практически не спал, люди не спали ночь. И так постоянно. Это тоже влияет на психику людей, многих это влияет на многое чего, особенно у детей. Дети спят в бомбоубежище, должны спать, ну, если есть бомбоубежище, в большинстве случаев вообще нету бомбоубежища. Или они спят в каких-то комнатах, там, где более безопасно. Это, конечно, тяжело, и это влияет. Но люди, вот поэтому стойкость народа заключается, выстоит в это время. И общееврейская община, то есть у нас каждый день есть миньяны, каждый день есть, ну, и чтение Торы по понедельникам, четвергам, субботам. И шаббаты проводим, и праздники, то есть все идет, я даже удивляюсь, знаете, я удивляюсь сам, что иногда прихожу в синагогу, после сильных обстрелов, говорю, что люди, опа, все пришли, я думал, что уже никогда не придутся. Пришли, как ни в чем не бывало, все молятся и учатся, и идут работать, идут делать добрые дела, и, ну, это вот, я сам удивляюсь, но это так.
1: Я помню, что когда в Израиле взрывались автобусы или были жестокие террористические акты, которыми террористы хотели вызвать панику в Израиле, обратить израильтян в бегство, чтобы разбежались, оставили святую землю. А израильтяне выходили на улицу и говорили, что наш ответ террору – это мирная, спокойная жизнь. Что происходило и после баллистических ракет, которые падали в Израиль тоже. То есть ночью падали ракеты, а утром был трафик, люди выходили на работу, продолжали мирную жизнь. И эта мирная жизнь – это наша реакция на войну, на ненависть. Удивительно, что мы с вами говорим в момент, когда на этой неделе будет читаться недельная глава Торы, когда выступишь ты на войну, которая как раз описывает ситуацию о том, что, чтобы не дрогнуло сердце твое. И вопрос вам, когда вы становитесь свидетелем ракет, которые падают на голову, и, конечно, это вызывает, наверное, страх, да?
5: Хороший вопрос вы задали, потому что вопрос философский, с одной стороны. Каждый человек боится, да? У него это, у каждого человека есть такое качество. У природы заложено. Вопрос, может ли человек властвовать над своим страхом? И Тора нам говорит, кстати, вот в прошлой главе было сказано. Если какие-то целые милхама, когда выйдешь на войну, на врага своего, и увидишь рехов, Иисус, там, рехов, там, колесницу и лошадь, не бойся их, потому что Ашем Бог твой идет среди тебя. Так там написано, как раз Раши пишет, написано, в единственном числе написано лошадь, да? Так почему Раши говорит там так? Для тебя это много лошадей. Там же выходит на войну, идет много лошадей, много колесниц. Для тебя это много лошадей и колесниц, а для меня это как одна лошадь. То есть Всевышний говорит, для меня что одна лошадь, или один танк, или один самолет, или одна ракета, или тысячи ракет, или тысячи танков. Для меня как одна. Но для этого нужно вести себя правильно. Сказано, там в другом месте написано, когда выйдешь на войну, на врага твоего, «Вая маханеха кадош, будет твой лагерь святой». То есть есть такие, нужно себя вести правильно. А сегодняшняя глава так и называется. «Кида целым милхама лаэвэхон тананам шэлшэм лакеха бьедэхо шавита шивью». Да? И если выйдешь на войну на врага твоего, дашь Всевышнему его в руки твои, захватишь пленника. То есть ты изначально, то есть, когда ты связан со Всевышним, то есть ты уже над айвэхо, над своим врагом. Алёвэхо написано. Не против врага своего, а над врагом своим. Выйдешь на войну над врагом своим. Изначально тебе Всевышний уже его дает. Вопрос теперь зависит от тебя. Какое там состояние, как ты вышел, или правильно ты себя ведешь по отношению к Всевышнему. И там еще написана такая фраза, еще в прошлой главе была написана. Алиерак лывавхэм. И не будет мягкое сердце ваше. Что значит не будет мягкое? Значит, да, человек может властвовать своим сердцем, да? То есть он может на себя... например, у Алтеребе, там, заложенном... На начале Хасидута Хабад написано, что Алтеребе говорит так, что одно из главных правил человека – это мог шалит аля лев, чтобы мозг должен властвовать... Может и должен властвовать над сердцем. То есть человек может себя взять в руки, не просто может, а обязан себя... правильно взять в руки, поэтому он надо себя как бы надо подумать, надо подумать, что Всевышний сотворил этот мир, он управляет этим миром, он все делает, поэтому и потом дальше он даст тебе победы, даст тебе выстоять трудный момент. Поэтому битахон Башем, уверенность в Бога, не только ибуна это вера, а битахон это уверенность. Уверенность в Бога, Боге это очень важная вещь, которая меняет мациют, меняет картину действительности.
1: И хочу добавить, с вашего позволения, слова Аризаль, великого мудреца, каббалиста, который жил в городе Цфат, на эту как раз идею. Аризаль говорит, посмотрите, в прошлой недельной главе там война, на тебя напали враги, тебе нужно дуть шофар, тебе нужно молиться и надеяться, и дай Бог, чтобы ты смог своего врага победить. А здесь все очень просто. Ты вышел на войну, победил, и вот твои пленники... И ты одержал победу. И не было звуков шофара, и не было такого трепета перед этой войной. В чем разница? И мы с вами поймем очень хорошо, как Израиль понимает, так и Украина понимает. Говорит Аризаль эту мысль. Он говорит, потому что там враг неожиданно напал на тебя и вторгся в твою территорию. И эта война очень и очень трудная. А когда ты не ждешь, пока враг напал на тебя, ты превентивно выходишь на своего врага, и нападаешь на него, это совсем война другая. И продолжает Аризаль, говорит то же самое в мире духовном. Это не только вопрос войны в Украине или войны, которую Израиль пережил 7 октября, когда на Израиль неожиданно напали. Это и вопрос греха. Если человека грех, так сказать, застал и вторгся в его территорию, в его душу, то тогда уже трудно. То есть если человек упал, так сказать, в грехе, то тут ему победить уже сложно. Но если с другой стороны человек понимает, что он ждать не должен, то есть он должен превентивно не дать себе упасть, преодолеть все испытания. Такой превентивной войны или превентивных действий является песня. У вас ведь есть песня обращения к Трампу.
5: Like Trump is time to find in the name of light. Дональд Трамп, пришло это время, чтобы сражаться за свет. Это как раз я к нему сделал призыв, чтобы он сражался за свет, потому что он руководитель самой большой страны. Это называется даже не песня, это называется обращение такое, пил. Но это пену сказано, слова, исходящие от сердца, входят в другое сердце. Поэтому я к нему обратился, и там десятки миллионов человек уже эту песню услышали, потому что она была ведущей телекомпании, BBC, CBS, Newsmax и другие, France 24, уже эту песню ставили. Различные рок-группы, то есть она разошлась очень так. И Дональд Трамп, поскольку мне сказали, он тоже ее слышит. Это очень важно. Я вот с начала войны начал петь, потому что понял, что песня, она такая, знаете, она, то, что не можешь донести словами, ты можешь донести песней. Она входит в сердце.
3: Capital of Ukraine. Now, 2025. Unbelievable.

0: Последняя моя песня, которая выпущена была где-то недели три назад, она называется «Нет никого, кроме Бога одного», да. И мне очень хотелось сделать песню на украинской мове. А не получилась песня, которая на украинском называется «Побоятися кого, кроме Бога одного». И немає більш нікого, крім Бога одного, но это надо послушать. Это можно на моем YouTube послушать, можно на моих соцсетях. Эта песня мой ответ всем этим. В последнее время, кстати, активизировались различные блогеры, которые против меня там начали писать после того, как Соловьев этот на Russian канале на меня гадости там говорил, известный пропагандист, да, и после этого активизировать различные проплаченные блогеры, начали меня пытаться скомпрометировать, всякую ерунду писать про меня. И вот это мой ответ, значит, ответом с улыбкой я говорю: «Убоятися кого, окрім Бога одного, и немає більш нікого, окрім Бога одного». Поэтому они вот это все, у них это, они просто вот когда клепают это зло, оно, это им так объясняешь, это просто и четко, оно все рассыпается, и в конце концов она загинет, как у нас говорят.
1: Вогонь і чорний дим, я свою надію ніс, в найлютішу серед зим, пітьмі не видно було сліз.

0: Надеюсь, что Трамп тоже слышит ваши песни, и не только слышит, но и услышит, и откликнется. И будем надеяться, что то, что мы с вами говорили в самом начале войны, я помню наше первое с вами интервью, когда только война началась, и бомбы начали падать на Украину, начали падать на Киев, и многие люди тогда вздрогнули. И вы тогда во всеуслышание говорили, что победа обязательно придет, и что свет все равно рассеет тьму. И вы продолжаете петь об этом уже пятый год.
1: Да, что сделала Россия, кстати, очень такая вот одна из вещей таких ужасных она сделала. Вот это все, то, что завоевание, там, победа во Второй мировой войне, она просто это девальвировала своими злочинными действиями, ну, какими-то злодейскими действиями, которые сама делала то, что немецкие нацисты делали. Они здесь, так сказать, продолжают их дело. Вот, говоря другим, что они против антифашисты и так далее. А многие, кстати, это слушают, эту всю пропаганду верят. Да, я поэтому сейчас был, когда в Америке, в Канаде, я тоже, мне пришлось до сих пор еще рассеивать эту пропаганду, потому что, к сожалению, есть еще люди, которые ведутся на это. Победа – это когда то, что Украина выстояла, это уже победа. Потому что против такого, ну, такая махина, армада такая на нее напала, это было, никто не верил, что Украина выстоит. Израиль, то, что выстоял после 7 октября даже, было столько, люди просто забывают, только память короткая. Когда после 7 октября не только Хамас, там в Хизбалле было 150 тысяч ракет, и из них 15 тысяч высокоточных, и Иран, и все были эти бандиты другие. И вдруг, так сказать, вдруг где это Хизбалла, где Насралла, где... Просто люди просто вот начинают просто из-за каких-то политических, не знаю, каких-то выгод или каких-то тоже... Поэтому я считаю, что нужно быть благодарным Всевышнему и знать, и благодарным тем, кто, воюя со злом, рискует своей жизнью, там, отдали своей жизни. Дай Бог, мы победим.
0: Я еще раз хочу выразить вам, как в прошлый раз я вам говорил, соболезнования вам, вашей семье, о гибели вашего 12-го сына приемного, да?
1: Мототел.
0: Он погиб, служа в украинской армии, защищая Украину. Дай Бог, чтобы свет рассеял тьму, чтобы победа была скорой, чтобы над Украиной и над Израилем было мирное небо, и чтобы всегда, куда вы ехали, вы с успехом и с миром приезжали. Всего самого вам хорошего.
1: Амен, амен. Аморах от борах. Благословляющий будет благословлен. Желаю всем, кто нас смотрит, будет смотреть. Ксива Вакатима Тува. Хорошей записи, хорошей печати в новом и сладком году.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Мэр Нью-Йорка, социалист Захран Мамдани, продолжает рекламировать свою идею открытия 5 государственных продовольственных магазинов в 5 районах, в 5 бора столицы мира. Вот на этой фотографии он держит бананы и рассказывает, как именно эта система будет работать. Планируется истратить первоначально 70 миллионов долларов из городской казны Нью-Йорка на то, чтобы в 5 бора, в каждом из них Бруклин, Сеттен-Айленд, Бронкс, Манхэттен, Квинс, открылось по одному магазину, как он говорит, на территории Food Deserts, то есть в тех местах, где мало, по его словам, продовольственных магазинов. Например, в Гарлеме он собирается открывать один из таких магазинов. И там будут продаваться продукты, фрукты, овощи и некоторые другие продукты, там хлеб, молоко, сыр, колбаса и что-то еще по сниженным ценам. Конкретно он сказал, что в среднем цены в этих магазинах будут на 30% дешевле, яйца на 30% дешевле, чем в среднем по городу в продовольственных супермаркетах. И для того, чтобы определить, как именно должны работать эти магазины, какие именно должны быть цены, с кем именно нужно заключать контракты, кто должен работать в этих магазинах, а работники этих магазинов будут, естественно, членами профсоюза работников розничной торговли. Ну а как будет добиваться Захран Мамдани низких цен? Он сказал, что так как за аренду помещения те частные компании, которые подпишутся под этот проект и с кем будут заключены договора, платить не будут за аренду помещений, не будут платить налоги на недвижимость, не будут еще некоторые другие налоги платить. В общем, цены будут в среднем, как он сказал, на 30% дешевле, чем в остальных продмагазинах. Ну, а бананы он держал, потому что он говорил, что в отличие от других продовольственных магазинов, у нас будут очень дешевые бананы. Он сказал, что мы будем продавать даже дешевле, чем он сказал, чем 23 цента за паунд. Он сказал, что у нас будут дешевые бананы, дешевый хлеб, дешевое молоко, дешевые яйца, дешевый сыр, дешевые овощи, огурцы, помидоры и капуста, и все остальное тоже будет дешевое. Но очень быстро он стал излагать другие подробности, которые вызвали вопросы даже у сторонников этой идеи мэра-социалиста. Например, он сказал, что мы не можем допустить, чтобы все эти дешевые продукты скупали туристы или приезжие из других штатов и городов, что это первым делом для нью-йоркцев. Поэтому он сказал, что надо будет вот на входе в эти магазины или показывать свое ID, удостоверение личности, или хотя бы сделать заранее, каждый человек, который должен будет ходить в этот магазин, заранее должен будет оформить специальную вот карточку по типу библиотечной, он сказал. Принести свой счет за газ там, или там за электричество, или еще за что-то, показать, человек живет в Нью-Йорке, и вот получить такую карточку, как наподобие библиотечной, он сказал. И тогда будет видно, что это будет посетитель, житель города Нью-Йорка. Сразу вызвали вот такие вот подробности, очень много вопросов у прессы и у критиков этой идеи. Я сразу скажу, что я категорически против этой идеи, потому что мэр большой сторонник того, чтобы ни в коем случае не спрашивали удостоверение личности на избирательных участках. Категорически против выступают демократы и особенно социалисты, чтобы в день голосования на избирательных участках у избирателей, граждан США, которые голосуют и выбирают президента США, Конгресс, губернаторов, горсовет, депутатов на всех уровнях и так далее, чтобы у них спрашивали показать удостоверение личности. Категорически против и говорят, что если будет удостоверение личности, то от этого пострадают, в первую очередь, они говорят, люди с низкими доходами, пожилые люди, женщины, они говорят, а также афроамериканцы, испаноязычные жители и жители отдаленных районов тех или иных штатов. Что же получается? Женщины, афроамериканцы, испаноязычные, пожилые люди, иммигранты и так далее, люди с низкими доходами, пострадают, если у них будут спрашивать удостоверение личности при голосовании на избирательных участках. Но они никак не пострадают, если такое же удостоверение личности нужно будет предъявить в государственных продовольственных магазинах, которые Мамдани планирует открыть в 5 районах города Нью-Йорка. Как говорят по-английски, двойной стандарт, double standard, да? То есть купить капусту, удостоверение
определение личности необходимо в городе Нью-Йорке, дешевую капусту. А проголосовать, избрать мэра города, губернатора, конгрессмена, вот тут удостоверение личности ни в коем случае не нужно. Вторая, как мы говорим, логистика, вторая деталь этого, этой задумки с продуктами заключается в том, кто и как будет определять вот эти скидки на 30%. Мамдани заявил, что он нанимает на работу в ближайшее время 24 человека в мэрию, 24 человека, которые будут определять цены в этих магазинах, заключать контракты с вендорами, с различными компаниями, которые будут поставлять продукты, которые будут все это организовывать и которые будут следить там, грубо говоря, за порядком в этих магазинах. То есть уже началась городская бюрократия, поэтому и нужно 70 миллионов долларов. И спросили также у мэра, но как же это дальше будет субсидироваться? 70 миллионов долларов только открыть эти магазины. А дальше как? Он сказал, ну мы будем держать низкие цены, у людей сейчас нету денег на покупку дорогих продуктов. Хочу подчеркнуть, что сегодня в городе Нью-Йорке официально целый ряд известнейших общеамериканских благотворительных организаций, например, Food Bank, например, есть такая организация, или другие благотворительные организации, я про одну из них сегодня расскажу. Я как депутат горсовета тоже выделял деньги на различные благотворительные организации, которые раздают бесплатно продовольствие. Так вот, таких вот суповых кухонь или там продскладов, благотворительных организаций, где выдаются проднаборы бесплатно и так далее, более 800 в городе Нью-Йорке. Вот на них 70 миллионов долларов Мамдани не выделяет. Он выделяет их на вот эти 5 магазинов об островке социализма. И при этом нанимают еще на работу 20 с лишним человек, которые будут следить за тем, как эти все магазины должны регулироваться. Еще спросили, ну а если кто-то придет, даже житель города Нью-Йорка, и вместо одной бутылки молока, вместо одного кочана капусты, да, вместо там 5 бананов, возьмет и купит, если нет ограничений, там 50 бананов купит, 10 пачек с молоком возьмет, 10 дюжин с яйцами возьмет, а не одну. И тут заявил Мамдани очень знакомую мне фразу. Я из Советского бывшего Союза приехал. И я помню период в Минске, я из Минска приехал. Особенно помню хорошо 91-й, 92-й, начало 93-го года. Я в Америку приехал в мае 93-го года. Хорошо помню, как у нас спрашивали и документы, удостоверяющие место жительства в Минске. Спрашивали купоны, еще помню. И потом уже говорили, ну давайте ваши зайчики. Тогда денежные знаки белорусские, да? И выдавали определенное количество. Определенное количество масла, определенное количество там других продуктов. То есть было лимитировано количество продуктов. Так вот Мамдани сказал, что на одну семью не должно быть больше, чем там одна дюжина яиц там. Или там, чем две буханки хлеба. Или там две пачки молока. То есть, иными словами, будет лимит какой-то. Итак, удостоверение личности раз. Ограничение на количество покупаемых продуктов два. 30%, сколько будет цена, регулируется государством, госконцерн, помните? В общем, вот такой социалистический эксперимент, который, на мой взгляд, заведомо обречен на провал. Я предполагаю, будет очень много проблем в этих магазинах, и долго они не продержатся. Вдобавок ко всему, против этой затеи выступает категорически Ассоциация бакалейных лавок города Нью-Йорка. И подавляющее большинство владельцев бакалейных лавок – это иммигранты. Это могут быть и пакистанцы, и русскоязычные нью-йоркцы, это могут быть китайцы, это могут быть представители любых религий и национальностей. Они против этой идеи. Они говорят, что это подорвет их бизнес, особенно если они располагаются невдалеке, неподалеку от этих вот новооткрываемых государственных продмагов. В общем, социалистический эксперимент мэра Мамдани начинается, и в ближайшие 4 года будет на это истрачено 70 миллионов долларов на 5 магазинов, и потом еще десятки миллионов долларов на искусственное поддержание низких цен на продукты, которые будут лимитированы количество и только специальным удостоверением личности в этих магазинах. Вот такой будет социалистический эксперимент. Я думаю, мы еще много услышим об этом провальном эксперименте социалиста Мамдани. Я предсказываю, еще раз говорю, что это долго не продержится. Во многих городах Америки, где такие эксперименты тоже пытались провести, они закончились провалом в финале. Да, год, два, три, может быть, удастся, сколько можно вливать денег из казны города Нью-Йорка. А эти деньги можно было бы тратить на совсем другие цели.
Я уже не говорю, сколько нужно будет нанимать охранников в такие магазины, чтобы все это дело регулировать. И количество вносимых продуктов, и чтобы порядок был, и чтобы только по ID заходили, по удостоверению личности. В общем, легче будет сесть на самолет, пройти проверку в аэропорту, наверное, чем купить бутылку молока в таком продовольственном государственном магазине. Ну и возвращаясь к социализму, одна из идей демократических социалистов Америки – это борьба с полицией, это радикальное сокращение расходов на полицию, это закрытие тюрем, это борьба с правоохранительными органами. Ну, в этом плане, например, если говорить про Южный Бруклин, говорить про нашу с вами русскоязычную общину, то, конечно, мы всегда поддерживали и будем поддерживать правоохранительные органы, правопорядок, полицию. И вот в августе традиционно, первый вторник августа, всегда проходит по всей Америке National Night Out Against Crime, то есть день братания общин с полицией. И я в этот день посетил несколько полицейских участков Южного Бруклина. Например, был в районе 60-го полицейского участка, который покрывает Брайтон-Бич и Кони-Айленд, Трамвиллэдж, Ворбас и Луна-Парк. И там были сотни людей пришли в этот вечер, благодарили полицию. Вот на этой фотографии я с руководителями, представителями 60-го полицейского участка. Сказал им спасибо. Я всегда говорю спасибо полицейским за службу, потому что никогда не знаешь, вернутся ли полицейские со своего патрульного дежурства. И мы с вами знаем примеры, когда, к сожалению, не возвращались и погибали, получали ранения во время исполнения служебных обязанностей. Другое место, которое мне удалось посетить вместе с моим сенатором штата Нью-Йорк Стивеном Ченом, который отслужил 27 лет в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, а сейчас сенатор штата Нью-Йорк, вместе со Стивеном Ченом мы, конечно, приняли участие в праздновании полиции в районе 62-го полицейского участка в Бенсонхерсте. Вот на этой фотографии вместе с сенатором Стивеном Ченом, с представителями 62-го участка, Саус-Бруклин патруль и общинных лидеров. Были представители русскоязычной общины, итальянской общины, пакистанской общины, китайской общины и другие. Традиционно общины Южного Бруклина, по крайней мере, всегда поддерживают полицию. И поэтому в Южном Бруклине полицейские всегда очень хотят служить. Это те районы, где они чувствуют себя комфортно и где видят они поддержку со стороны общественных организаций, со стороны религиозных лидеров и так далее. Всегда ощущают поддержку. И вот один из таких участков, это 61-й полицейский участок, где я тоже был. Вот на этой фотографии я с руководителем этого участка, депути-инспектор Джозеф Антонио. 61-й участок покрывает районы Манхэттен-Бич, Шипсет-Бэй, Мидвуд, Герритсон-Бич, вот эти районы Южного Бруклина. И, конечно, депути-инспектор Джозеф Антонио пользуется поддержкой этих общин, много делает для снижения преступности в этих районах. И в сравнении с прошлым годом на территории 61-го участка преступность неуклонно снижается. Хотя я часто выражаю сомнения в самой статистике преступности из-за того, что меняются критерии того, как именно нужно сообщать о тех или иных преступлениях. И в первом полугодии, например, очень тревожная статистика преступлений на почве ненависти. Их число, в отличие от других видов преступлений, выросло, и более 50% преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке было совершено против евреев. Иными словами, растет число антисемитских нападений в городе Нью-Йорке, что, конечно, не может не вызывать серьезную тревогу у еврейских организаций, и не только у еврейских организаций, у всех достойных людей, жителей Нью-Йорка. Это не может не вызывать сомнений, и, безусловно, одна из главных, я считаю, серьезная вина в том, что происходит, лежит на мэре города Нью-Йорке Захрана Мамдани с его постоянными заявлениями, обвинениями в адрес Израиля и другими выступлениями против евреев, когда он говорит, вот темные деньги, вот монстры из Американо-Израильского комитета общественных связей, или отменяет само понятие антисемитизма 1 января, он отменил другие шаги, приводит к всплеску антисемитских настроений в столице мира. И неоднократно рассказывал в своих передачах, что работаю с директором по связям с общественностью и прессой при известном агентстве по уходу на дому Welcome Care.
И вместе со мной в этом агентстве работает много достойнейших людей, в том числе социальный работник, ее зовут Ульяна Юсим. И вот на этой фотографии вместе с ней на Брайтоне хочу сказать, что я очень восторгаюсь ее работой, потому что Ульяна Юсим за то время, что я ее знаю, и знаю, что до этого она работала и в Наяне, и в Кингсборо Комьюнити Колледже, в других агентствах по уходу на дома, она очень помогает людям. Сама ездит иногда, чтобы не только в офисе оформляет, помогает какие-то документы, и на квартиры приезжает к пожилым и инвалидам. И даже ездит вот в этот офис в Южном Бруклине, в офис HRA на Mermaid Avenue, приезжает и пробивает, решает проблемы пожилых и инвалидов, которые иногда из-за незнания языка, из-за незнания законов, из-за огромного бюрократизма всех этих структур, сами не могут решить свои проблемы. И она помогает им решать эти проблемы. Это то ли Medicaid,

то мне с ней приходится работать в агентстве Welcome Care. Работая в другом офисе, в офисе сенатора штата Стивена Чена, мне приходится иногда выезжать в Олбани, столицу штата Нью-Йорк. И этот год не стал исключением. По просьбе сенатора штата Стивена Чена я вместе со стажерами нашего офиса, это в основном старшеклассники или ученики первых курсов вузов, вот их в данном случае было 15 человек, мы выехали в Олбани, в столицу штата Нью-Йорк, где под руководством сенатора штата Стивена Чена мы посетили офисы самого сенатора Стивена Чена, зашли в залы заседаний сената штата и ассамблеи. Вот на этой фотографии как раз в офисе сенатора штата Стивена Чена, вот это его кресло, он позволил всем старшеклассникам зайти в его офис, рассказал, как этот офис работает, как принимаются законы штата Нью-Йорк, познакомился со своими помощниками и предложил, как говорят, сенатор на один день, да, посидеть на его кресле старшеклассникам, чтобы они почувствовали себя частью правительства штата Нью-Йорк, ответственность за то, что происходит в имперском штате. Также, я уже сказал, мы посетили залы заседаний Ассамблеи Сената штата. Я там бывал неоднократно, конечно, и ранее, когда работал, еще когда работал депутатом горсовета, помощником депутата горсовета, помощником ревизора города, конгрессмена. И, конечно, работая у сенатора штата, неоднократно бывал в Олбани, в этих залах заседаний, очень торжественно. Все было бы там хорошо, если бы там принимались правильные законы, но, к сожалению, демократическое большинство и в Сенате штата, и в Ассамблее штата Нью-Йорк все время принимают идиотские законы против общественной безопасности, или там делают все, чтобы наши счета за электроэнергию, за газ и за другие вещи только росли очень быстро. Но все равно мы посетили вот эти залы заседаний, даже не дали возможность и вот этим стажерам занять место спикера Ассамблеи штата Нью-Йорк. Сейчас эту должность занимает депутат Карл Хисти из Бронкса. И я думаю, что все члены нашей делегации были бы не хуже спикерами Ассамблеи, чем Карл Хисти. Хочу напомнить один из недавних законов, которые приняли демократы в Ассамблее в Сенате штата Нью-Йорк, отменив понятие «мама и папа», заменив понятие «мать и отец» на понятие деторождаемый родитель и не деторождаемый родитель. Вот такие бредовые законопроекты обсуждают и голосуют демократическое большинство в обеих палатах легислатуры штата Нью-Йорк. Ну, естественно, сенатор штата Нью-Йорк, республиканец Стивен Чен, отец двух замечательных дочерей, голосовал против этого бреда и против других бредовых законопроектов, как и его коллеги-республиканцы, голосующие против. Да, республиканцы сегодня в меньшинстве в легислатуре штата, но они делают все возможное, чтобы приостановить хотя бы вот этот поезд сумасшествия, который очень быстро набирает обороты в Олбани, где в следующем году будет еще больше представителей вот этих социалистов. Все больше и больше их с каждым годом, к сожалению, становится. Я уже говорил сегодня о благотворительных организациях, которые раздают продовольственные наборы в городе Нью-Йорке. Одна из таких организаций много лет работает в Бенсонхерсте. Называется она Бенсонхерст Коджо, Council of Jewish Organizations of Bensonhurst. Руководит им русскоязычная американка Рена Михайлова. И я пригласил стажеров нашего сенатского офиса, чтобы они присоединились к одной из таких вот раздач продовольственных наборов вместе с русскоязычными волонтерами. Вот на этой фотографии каждый раз помогают в раздаче этих наборов, в том, чтобы нужно собирать такие наборы. Это может быть виноградный сок, это могут быть фрукты, овощи, это могут быть консервы с рыбой и так далее, крупы различные. И вот помогали стажеры русскоязычные, китайцы и другие, помогали в основном пенсионерам русскоязычным, пожилым, которые как волонтеры вот всегда охотно приходят и помогают Рене Михайловой в том, чтобы вот паковать эти наборы, их раздавать. В тот день, когда мы пришли, было около 200 человек, которые пришли за этой продовольственной помощью. Люди с низкими доходами, жители района Бенсонхерст. Я к тому говорю, что вот таких вот charitable, благотворительных организаций по всему городу немало. Лучше бы им помогали бы, чем открывать государственные продовольственные магазины, разорять прилегающие бакалейные лавки и супермаркеты, создавать искусственный дефицит, да еще и лимитировать выдачу продуктов в этих
наших магазинах. Но вот у нас сейчас мэр-социалист, он считает, что лучше подталкивать вот эти коммунистическо-социалистические идеи, которые мы с вами давно уже проходили и знаем, к чему это приводит. Я хорошо помню эти очереди в магазинах за элементарными продуктами.

Я уже приводил примеры. Еще хочу сказать, что как сотрудник офиса сенатора штата, мне всегда приятно, когда я вижу молодых людей, которые вот у нас стажеры, которые хотят помогать людям. И мне всегда приятно их видеть, приятно с ними сотрудничать. Вот они на этой фотографии. Они охотно помогают и в раздаче продовольственных наборов, и в уборке в государственных парках. И приходят они в полицейские участки, в библиотеки. И все делают, чтобы больше узнать о жизни города, о том, как работают те или иные структуры, чтобы принимать участие в работе благотворительных организаций. Вот они ездили в Олбани, чтобы узнать, как правительство работает. Это молодые ребята, которые, безусловно, будут голосовать на выборах очень скоро, будут баллотироваться на выборные должности. И с ними приятно общаться. Это, они не бездельничают, они не лежат на заваленке, не курят там косяк и ничего не делают. Они хотят что-то делать, хотят помогать, участвовать своим соседям, общинам, в данном случае Южного Бруклина, и участвовать в жизни города, штата и страны. Неравнодушны они, поэтому они записались на стажировку в офис сенатора штата Стивена Чена. Вместе со своими коллегами в офисе я часто вижу, как приходят люди, обращаются с самыми разными проблемами. Я всегда горжусь, когда кому-то удается помочь. Не всегда удается помочь. Проблем очень много. Но когда удается помочь, я чувствую, как говорится, адреналин, да, сразу прибавляется у меня. Я очень рад, горжусь. Вот в данном случае была история, когда пришла пожилая русскоязычная женщина в наш офис и принесла счета за газ от компании National Grid. И там зашкаливает в этих счетах. Один из счетов, который она мне показала, был на 600 чем-то долларов. Я говорю, вы что, живете в огромном домине? Какой у вас дом? Она говорит, какой домин? Она говорит, я живу в one bedroom, в маленькой one bedroom. Очень небольшого размера. 2 года назад у меня счета за газ были 30-32 доллара. В 25-м году стали уже почему-то 80 и 100 долларов, и даже 120. А в этом году уже 300 и более. И последний счет накопительный ей пришел на 600 с чем-то долларов. Я не мог поверить своим глазам. Я говорю, а почему вы им не позвоните? Почему не скажете, что это ошибка? Я, говорит, с ними 2 года борюсь. Я 2 года звоню в компанию National Grid, объясняю им, что все неправильно, что такого быть не может, что у меня маленькая квартирка, какие 600 долларов, какие 150 и так далее, и так далее. Вначале они говорили, что вот цены повысились, что у нас там то и то подорожало. Потом они в мае прислали, заняло 1.5 года, прислали, наконец, инспектора, который проверил ее, вот этот счетчик Митр, сказал, что у вас старый счетчик, мы его заменим. Заменили, но счета от этого не уменьшились. И, в общем, в итоге она, отчаявшись, кто-то ей посоветовал прийти в наш офис. Она живет в Бенсонхерсте, а сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен представляет районы Бенсонхерст, Грейвсенд, Бест-Бич, части Бэй-Риджа, Сансет-Парк и небольшую часть Боро-Парка представляет в сенате штата Нью-Йорк. Она живет в Бенсонхерсте. Вот ей посоветовали. Она знает все. Я там работаю несколько дней в неделю. В общем, она пришла, принесла эти счета, сделал, сфотографировал все эти счета и отправил в компанию National Grid. И не написал там им, эй, вы там наверху, вы что, там с ума посходили, что ли? Вот. А вначале была тишина гробовая, когда я им прислал все эти счета, говорю, вы что там, белины объявились, грубо говоря. Мне ответили, мы проверяем, мы разбираемся. Потом она мне звонит и говорит, мне пришло письмо, что мне за 2024 год прощают 78 долларов. Я говорю, подождите, я им написал про 25-й и 26-й, и что речь идет про 600 долларов. А они вам просили 78 долларов за 24-й год, она говорит, да. И прислала мне по факсу этот новый счет, новый билл. Я его опять переслал в National Grid, говорю, ребята, говорю, неужели нужно жаловаться в прессу? Неужели нужно идти обо всем рассказывать во все средства массовой информации о том, как вы работаете? Что это за безумие? Через 2 часа мне пришел ответ, извините, ошибочка, техническая ошибочка вышла. У нас в такой-то системе накладка, ну, знаете, как всегда сваливают на компьютеры, да? Такая-то накладка, как они написали, Customer Service System, накладка. Абсурд. Какие-то бездельники там, которые вообще никуда не смотрят, ни с кем не... 2 года она им звонит и говорит про это. В общем, финал истории. Они извинились и передо мной, и перед женщиной написали письмо, и ей, и мне. И написали, что они ей прощают, готовы. Почти 600 долларов ей простили. Дали ей, как говорят, кредит. И сказали, что в ближайшие 1.5 года она может не платить никакие счета за газ, потому что она уже столько заплатила, что хватит еще на 1.5 года с лишним. Женщина, конечно, была счастлива. Я тоже был счастлив, что я ей помог.
Но сколько же дури, некомпетентности, безделья в некоторых организациях и компаниях. В данном случае National Grid – это квазигосударственная структура, регулируемая властями штата Нью-Йорк. И монополист, естественно, так же, как и компания Con-Edison с электрическими счетами. Монополисты. Монополизм всегда порождает вот такую вот вакханалию, бюрократизм и некомпетентность. Но я доволен, что удалось помочь вот этой женщине. И в конце сегодняшней передачи хотел бы еще сказать, что 30 августа в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет традиционный ежегодный митинг памяти жертв Холокоста, организованный Ассоциацией восточноевропейских евреев. Президент Белла Губенко. Вот я выступаю на одном из таких событий несколько лет тому назад. Каждый год на такое событие приходят сотни и сотни людей. Причем самого разного возраста, потому что и Белла Губенко, и ее правление, Ассоциация восточноевропейских евреев, всегда проводит еще конкурс на тему лучших сочинений, лучших картин, произведений на темы Холокоста. И поэтому, так как участвуют в этих конкурсах дети, то всегда приходят молодые ребята. Я знаю, один раз даже приходила моя дочь. Она сделала картину на тему Холокоста. И я знаю, приходят старшеклассники, приходят студенты колледжей, вузов. То есть люди самого разного возраста, конечно, приходят и люди, пережившие Холокост, и ветераны войны, если еще могут добраться, приходят. И всегда это очень такое трогательное событие. Мне, например, всегда очень большое впечатление производит церемония выпускания на свободу белых голубей, символов мира. Всегда в память вот о полутора миллионах убитых еврейских детей в годы Холокоста запускают в воздух белых голубей мира. Как раз в парке Холокоста Ассоциация восточноевропейских евреев в этом году 30 августа, опять же в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Я, конечно же, там буду опять. Каждый год прихожу и вас туда приглашаю. Надеюсь, что опять будет очень важное и нужное событие, потому что, к сожалению, величайшему сожалению, многие уроки Холокоста, и сегодня находятся люди, которые не только отрицают Холокост, но я уже говорил о всплеске антисемитизма в Нью-Йорке и за его пределами. Вам хочу пожелать только крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Фармацевтические гиганты Merck и Moderna объявили о позитивных результатах третьей фазы испытаний мРНК-вакцины от меланомы. Совместное применение с препаратом Keytruda существенно снизило риск рецидива у пациентов. Акции компании выросли на 12 и 177% соответственно. Бывший главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи признал себя виновным по делу о сговоре, связанному с грантами Нью-Йоркской некоммерческой организации на исследование коронавирусов в лаборатории Ухани. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Командование армии обороны Израиля распорядилось начать уголовное расследование гибели в Газе 6-летней Хинт Раджаб и ее семьи. Смерть девочки вызвала международное осуждение после того, как запись разговора ребенка с сотрудниками скорой помощи разошлась по всему миру. Это первое открытое признание со стороны Цахал, что военные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Хинт Раджаб и ее семья. Майами зафиксировал абсолютный температурный рекорд в 100 градусов по Фаренгейту – 37,7 Цельсия. Одновременно с этим уровень воды в двух крупнейших водохранилищах бассейна реки Колорадо опустился до исторического минимума из-за засухи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа
17: вас произвела. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио. Радио.
19: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
20: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у нас идет развитие этой ситуации с Южной Кореей. И я тут скажу следующее, что вот действия Трампа, те, что вот абсолютно не впопад, даже если к тому есть какие-то косвенные причины, вот уже начинают и раздражать, и надоедать, и просто поражать своей тупостью. И это не истерика, а вполне закономерный анализ и факт. Его очередная любовь, в кавычках, Северной Кореи, кажется мне приступом старческого маразма. Нашего 80 лет пересидента, а не чем-то умным, продуманным, дальновидным. У нас могут быть и сейчас, и будут в будущем какие-то разногласия с Южной Кореей. Но это есть нормально, так и должно быть. Понижая степень нашей готовности к войне, якобы потому что опять кто-то нам не заплатил, есть глупость и дикость со стороны Трампа. Тем более, что как раз Южная Корея за все платит. Если надо платить больше, что вполне возможно, то нужны тихие и спокойные переговоры, без местечкового наезда с гвалтом, как устраивает наш главнокомандующий. Я уверен, корейцы доплатили бы, если бы мы так ставили вопрос. В Северной Корее даже в тихом состоянии есть враг США. Если они строят глазки Трампа, величают его хоть даже богом, это не означает абсолютно ничего в реальной расстановке сил. Ничего. Мы можем дать им гарантии, что если они сами не начнут, то мы тоже не начнем. Но это не устроит ни у кого, никого у них там. И не продолжит кошмарить всех вокруг. Должна ли была Южная Корея помогать нам в Иране? Там, где Трамп облажался по полной программе. Абсолютно не знает, а что делать дальше, даже после выборов. Нет, не должна была. Я вам объясню почему. Потому что помогают и влезают с тобой в дело там, где совершенно четко видно лидерство. Где видны серьезные расчеты. Где видны серьезные военные планы, а не тот бардак, что устроил Трамп с его громогласными устрашениями, на которые все давно забили. Ну пусть еще поговорит, жалко ли что ли. Вот как-то видится со стороны. А Трамп, он явно не врубается в простейшее. Что если или корейцы на юге, или японцы, либо Тайвань, либо кто-то другой усомнится в нашем полном серьезе, в нашей готовности вести войну и помогать им, они создадут свое ядерное оружие, послав нас подальше. Вместе со всей нашей помощью такого рода. И это вызовет целый ряд событий и резкое удорожание нашего существования. Так мы будем вынуждены отвечать на ответ Китая, который ответит всем им. Мы превысили буквально позавчера 40 триллионов долга. 40 триллионов, господа. И продолжаем, и продолжим с успехом его дальше набирать. Мы набираем примерно 3,5 триллиона в год. Поэтому нам не нужно ввязываться в очередную гонку вооружений там, где не надо. К сожалению, полно мест там, где это да, надо. И от того, что Япония станет слишком самостоятельной или вернется к духу милитаризма из-за глупого поведения Трампа, не есть даже в отдалении «хорошо» в кавычках для нас. Кстати, военные Трампа особо не послушали, и учение продолжено, просто на более низкой степени готовности. Корейцы и японцы пока, к счастью, умнее Трампа. И махнули на этого старика рукой, типа пусть говорит себе. Они как раз, как и Израиль, живут на передовой, в отличие от нас здесь. А потом размышляют, они умные с расчетом, так как у них заботы, а у нас забавы. И вообще, да простите меня, но Трамп надоел. И думаю, со мной многие будут солидарны. Я голосовать в ноябре не иду, так как не за кого голосовать. Но те, кто посередине, там, где есть за кого голосовать, независимые, все это видят, и Трампа заслуженно за все эти мышегасы пошлют подальше. Да, проголосовав за демократов, или еще лучше, сидя дома, не голосуя ни за кого. Нужен не просто решительный, но и умный президент в Америке. Ну, где такого взять, ума не приложу. Ах, да, а Северная Корея, ну, она сегодня нашему чересчур умному ответила тем, что запустила 10 ракет, тестируя их полет и точность. Какой невероятный почет, уважение, показатель дружелюбности нашему президенту. Это вот примерно то, что у нас имеет место с Кореей. Я даже не буду вдаваться в технические детали и так далее, потому что ходит очень много различных каких-то там слухов и типа объяснения, почему Трамп так действует, что типа вот руководство Южной Кореи само по себе левое. Знаете, мне эти объяснения напоминают, ну, знаете, это адвокатура Трампа. Она всегда действует одинаково. Понимаете, они пытаются найти объяснение в его совершенно необъяснимых действиях. Что они делают? Они пытаются сказать, что ну а что вы хотите? Вот другая страна еще хуже. Нет, там ситуация такая, что Южная Корея категорически не хочет этой войны с Северной Кореей, поэтому они делают различные там реверансы в пользу Северной Кореи. Южане не хотят этого, потому что они понимают, что их превратят пепелище в течение 2 часов. Они победят в конечном счете, но им это пепелище не нужно. Они ждут, когда это само по себе как-то разрулится. Понимаете, поэтому они делают реверанс, они им посылают какую-то помощь, они им что-то там дают, какое-то зерно, периодически там что-то, какие-то деньги передают и так далее и тому подобное. Они снижают этот уровень напряженности таким образом. Я понимаю, почему они это делают. Они не хотят воевать, их заставить к этому невозможно. Они процветающая страна, в смысле, понимаете, экономики. Зачем им нужно самих себя приводить в полную разруху? Зачем? Ради какой-то Северной Кореи, которая никому 1000 лет не сдалась. Вы понимаете? С другой стороны, поэтому вот это объяснение, что там типа какое-то левое правительство, которое ненавидит Трампа, вы меня извините, это для дурачков. Это объяснение для дурачков, которые пытаются выградить Трампа в любой самой полнейшей глупости, которую он в последнее время просто делает просто подряд. Просто подряд. Внешняя политика наша при Трампе пришла в какое-то, ну вот, за 26-й год в какое-то вот, ну, состояние нестояния, я считаю. Голосовать абсолютно не за кого, я вам скажу честно. Почему? Потому что, ну, то есть республиканцы импотенты, демократы мерзавцы. Ну вот, хороший выбор. Понимаете, за кого голосовать? Ну, конечно, лучше голосовать за республиканцев, но вот то, что сейчас Трамп делает, это прекрасная пища для размышлений для всех тех, кто его не любит. Прекрасная. И триллион, 40 триллионов долга, и долг растет вообще, как будто, понимаете, на дрожжах. И с Ираном полная, как говорится, и в Газе мы ничего не добились, и в Украине мы ничего не добились, и с Китаем мы ничего не добились. То есть идут про планомерные какие-то действия по улучшению нашей ситуации. Здесь надо дать Трампу, как говорится, ну, сказать, что он прав. Но это, во-первых, идет очень не по плану, это идет очень какими-то, вы знаете, такими скачками. Без какого-то серьезного, ни идеологического, ни какого-то планомерного развития. Понимаете, у нас его нет. Вот у нас все время, понимаете, вот как, понимаете, ему там утром что-то на толчке приспичит, он там что-то напишет и все. Почему Трамп обижен? Ну, слушайте, ребята, он обижен, он должен быть обижен прежде всего сам на себя. Никто ему помогать в Иране не обязался и так далее. Он, во-первых, об этом никого не просил. Он не проводил никакой подготовки для войны с Ираном. Никакой. Он только согнал туда 50 тысяч человек и думал, что 50 тысячами солдат он типа там возьмет весь Иран. Ну, извините, это безграмотность, дилетантство полнейшее. Значит, он не слушал никого, или никто ему не говорил, или он не хотел слушать, я не знаю что. Но для чего какой-нибудь Южной Корее влезать в столь провальный раунд для себя, чтобы показать свою собственную неполноценность или некомпетентность рядом с Северной Кореей, так это укрепит Северную Корею, поэтому правильно, что они никуда не влезли? Если бы это была выигрышная война, если бы Трамп ее навел бы совершенно по-другому, был бы план А, окей, не получилось, откатываемся на план Б. План Б не получилось, откатываемся на план С там какой-нибудь. И так далее и тому подобное. Но этого же ничего нету. Раз он сейчас объявляет, что, понимаете, что вот он наложил на них какие-то жуткие там, я не знаю, экономические давление, что они типа сложатся это, и что я им предлагал дил, да пошел ты подальше со своим дилом. Неужели вы не понимаете все, что вот этот дил с такими людьми, это абсолютно полный нонсенс, полнейший. Они его не воспринимают больше всерьез, потому что он так много говорит о том, что он сделает что-то страшное, а потом этого не делает. Что они вообще перестали. Ну да, там, понимаете, старик 80 лет, понимаете, у него уже там, как говорится, ум за разум зашел. Вот что они думают, и уже думают все остальные тоже. Он же показывает у него некомпетентность в военных делах и России, и Китая и так далее. Они все прекрасно поняли, в чем наша слабость. Наша слабость, во-первых, недостаток оружия. У нас недостаточно для интенсивной войны, я не говорю для ленивой войны, типа а-ля Афганистан, где там пушка один раз там в год стреляла. Там или два раза. Нет, для интенсивной войны, вот то, что, например, идет в Украине, понимаете, там вот для такой войны у нас запасов нет. Нет. Что бы мы тут ни говорили, как бы, понимаете, не важно раздували щеки. Это раз. Вторая проблема заключается в том, что американский, понимаете, Америка это же демократия, понимаете, мы никак не можем принять более большой военный бюджет, мы не можем дать какой-то приказ военным компаниям Приказ, ты имеешь в виду деньги, чтобы они начали что-то больше выпускать. То есть, понимаете, нету перехода экономики на военные рельсы никакого, даже частичного. В России это есть, в Китае это никуда не делось, а у нас этого нет. И третье, понимаете, наша вот эта ментальность, понимаете, это пришел, бросил пару бомб, все испугались, разбежались, мы победили. Господа, ну, знаете, а если не победили? А если вот вы бросаете эти бомбы, бросаете и бросаете и бросаете, там каждый раз приходит новый человек и говорит, а дулю тебе, ты победил, нафиг. Плевал я на тебя. Я умру быстрее, но ты не победил. И что тогда? И вот тогда Трамп складывается тут же, вот понимаете, закрыв морду тряпочкой. Все. Он ехал громогласно что-то там с Китаем что-то делать, и Китай ему, понимаете, развернул и так далее. Ну, то есть, мы тебя приняли, красную дорожку расстелили, все, хватит тебе. Он что-то там с Путиным пытался шуры-муры развести, тоже ничего не получилось. Потому что Путину, ну, понимаете, Путин, ну, в тот момент, когда он встречался с ним, он был на высоте, у него шло наступление, он себе не думал. Сейчас у него немножко хуже ситуация, но тоже я думаю, что никакие переговоры сейчас не помогут. С Китаем мы уже говорили, понимаете, они нас держат по целому ряду показателей очень серьезно в руках, понимаете, потому что у нас нету поставок. У нас нету ни запчастей, ни каких-то минералов без Китая. Почему? Потому что мы сами добровольно все сдали туда. Но и даже если Трамп пытается это активизировать, у нас я не вижу срочности в этой активизации. Понимаете, мы можем ругать Южную Корею, то, что она не пришла помогать нам в Иран, но давайте начнем ругать наши собственные компании вначале, потому что я не вижу, чтобы эти компании... Вот, или наши вообще даже законодатели себя вели, как будто, понимаете, они понимают срочность вот этих необходимых мер. Они продолжают там что-то выяснять, понимаете, кто-то с кем-то спит, там, понимаете, идет выяснение, а с кем ты спал, а вот кого ты там нагнул, а понимаете, у нас, ну, я говорю, новости полны, понимаете, там, я не знаю, Халли Берри вышла в новом черном купальнике. Несмотря на там свои 60 лет, понимаете, вот это вот новости, которые захлестывают наши новости. Кто с кем переспал, кто умер, кто напился, кто отравился и так далее. Я не вижу, понимаете, вот этого какого-то серьезного, вот, ну вот, знаете, каких-то вот действительно серьезных новостей в новостях. Значит, никого это не волнует. Получается, понимаете, мы здесь, понимаете, на радио кричим об этом, это все до одного места. Есть, конечно, совершенно четкие какие-то дальнейшие шаги. То есть у нас образовывается явный какой-то, ну вот, то, что они говорят, договор Пак Силика, это вот типа весь западный мир, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию, Индия к нему примкнула и так далее. Это вот против засилия Китая, особенно с минералами и так далее. Китай делает свою ставку на страны бедные, глобального юга, которые, значит, где-то в Африке добывают для них, там, я не знаю, минералы и так далее и тому подобное. Ну и вот сейчас вот у нас вот идет, конечно, поворот Южной Америки, вот кроме Бразилии и Чили пока. Идет поворот в сторону вот этого пакта, в сторону Соединенных Штатов. Вот еще у нас в Европе состояние. Ну, вроде, сегодня неплохие новости пришли из Германии, у них там начал экспорт расти. Ну, слава богу. Я рад за немцев, я рад, что это у них происходит, они, ей-богу, заслужили. Если они начали исправлять эту ситуацию, ну, окей, понимаете, насколько это долго, насколько это будет успешно, мы не знаем. Но так, в принципе, вот смотрите, какие у нас основные проблемы. Первым делом у нас распад семьи. Практически каждая патология из этого списка имеет свои корни. Ну, то уровень браков находится на исторически низком уровне. Рождаемость упала значительно ниже уровня воспроизводства населения, продолжает падать. Примерно каждый четвертый американский ребенок живет без отца в семье, и данные о последствиях отсутствия от бедности, тюремное заключение, наркомания, насилие, неуспеваемость в учебе являются практически неопровержимыми, поскольку это вообще возможно в социальных науках, именно потому что так редко обсуждают. Семья — это первое правительство, первая церковь, первая экономика, первая школа. ни один институт, расположенный ниже по течению, не может компенсировать ее недостатки, хотя мы потратили триллионы на попытки. Это не произошло само по себе. Политика наказывала брак, культура высмеивала его, а экономика, построенная против создания домохозяйств, завершила начатое. Восстание американской семьи – это не один из пунктов национальной списки дел. Это необходимые условия для того, чтобы все остальные пункты списка имели значение. Демография, правильно? Правильно? Знаете, эти феминистки сумасшедшие довели дело до того, что, понимаете, слушайте, кто хочет в наше время выходить замуж? Ну, никто почти. Или мало кто. И не берут, и никто не хочет жениться. Почему? Потому что это чревато. Это жуткие расходы, это жуткие проблемы. Каждая, понимаете, считает себя принцессой. Принцессой при этом не являясь, а он не является принцем. Ну так слушайте, ребят, так может быть сойдите с высокой лошади и те, и другие. Но это больше никому не нужно больше. Понимаете? Вот оно все умирает. Захват системы образования у нас есть. Начнем с того, что большинство других проблем в этом списке искусственно созданы. Американские школы и университеты в значительной степени отказались от своей задачи передачи знаний. Вместо этого функционируют как центры идеологического формирования. Доказательства не скрыты. Они опубликованы в материалах для подготовки учителей, концепциях разнообразия, равенства, инклюзивности в учебных программах. Вот этот DEI, который рассматривает активизм как цель образования, а не как его возможный побочный продукт. Результаты тестов по чтению и математике продолжают падать, в то время как численность административного персонала стремительно растет. Родители во время локдауна выяснили, чему именно учат, а последующий за этим бум домашнего обучения классического образования не было мимолетной моды, это был приговор. Но десятки миллионов людей остаются в системе детей. И нация, которая позволяет своим противникам катехизировать своих детей, не должна удивляться тому, что эти дети вырастут, веря вот в эту вот левую ересь, вот в то, что мы говорим. Дальше. Зависимость от враждебных цепочек поставок. Вот это то, что вот как раз с Китаем. В настоящее время Соединенные Штаты не могут производить в больших масштабах и на своей территории многие необходимые им товары. Практически все. Подавляющее большинство активных фармацевтических ингредиентов поступает из Китая и Индии. Передовые полупроводники поставляются через один остров, который Пекин открыто намерен поглотить. Это Тайвань. Переработка редкоземельных элементов, удобрения, компоненты трансформаторов для электросетей, список критически важных зависимостей выглядит как список заложников. Усилия по возвращению производства в страну уже начались. Это заслуживает похвалы, но строительство завода занимает годы, а создание фармацевтической цепочки поставки еще больше. До сих пор каждое внешнеполитическое решение принимается под давлением, и каждый Вашингтон не знает, чьи руки находятся под угрозой. Нормализация мягких преследований. Никого не скармливают львам, и нам следует быть осторожным в своих высказываниях. На более тихий механизм был собран и испытан. Лишение банковских услуг, непопулярных министерств и предприятий, профессиональные лицензионные комиссии превращены в оружие против верующих, которые, оказывается, подтвердить ортодоксальные сексуальные взгляды текущего момента. Агентства по опеке и усыновлению вынуждены прекратить свою деятельность. Родители привлекаются к ответственности за возражения на заседаниях школьных советов. Каждый случай сопровождается правдоподобными бюрократическими обоснованиями. Именно это делает схему эффективной. Она отрицаема на каждом отдельном этапе, но в совокупности очевидна. Урок, преподаваемый ортодоксальным христианам, патриотически настроенным консерватором, прост. Вы можете верить во что угодно, пока это никого не покидает и никому не мешает. Это не свобода, это временное разрешение. Федеральное узурпирование власти штатов и местных органов власти. Отцы-основатели основали систему, в которой федеральное правительство занимается кратким перечисленным списком обязанностей, а все остальное находилось ближе к народу, на уровне штатов. Эта архитектура перевернута с ног на голову. Федеральное агентство регулирует воду на вашем заднем дворе, учебную программу в вашем школьном округе и бытовую технику на вашей кухне. В то время как федеральные средства, выделяемые с определенными условиями, превращают губернаторов и мэров во франчайзи Вашингтона. Принцип субсидиарности, когда вы субсидируете все, старый глубоко библейский принцип, согласно которому проблемы должны решаться наименьшим компетентным органом, был отброшен. В результате мы отказались в стране, где президентские выборы кажутся апокалиптическими, потому что мы позволили одной должности иметь гораздо больше значения, чем она когда-либо была задумана. Размывание границы суверенитета. Кризис на границе обычно обсуждается в цифрах. Столкновение, побеги, изъятие фентанила, эти цифры имеют значение. Но за ними скрывается более фундаментальный вопрос, на который наш правящий класс отказывается отвечать напрямую. Имеют ли нации право оставаться нациями? Страна, которая не может решать, кто въезжает на ее территорию, не является страной в каком-то либо значимом смысле. Территория с удобствами. При нынешней администрации контроль за соблюдением границ значительно улучшился. Это следует признать. Но более глубокая рана носит идеологический характер. Целое поколение лидеров политики, СМИ и даже церкви учили, что границы морально позорны. Поэтому эта идея не будет побеждена, не просто переголосована, а побеждена. Любое улучшение в сфере контроля находится всего в одном шаге от отмены на выборах. То есть, понимаете, наши любые вот эти все действия по поводу иммиграции отменяются за один день, потому что это все указы. Кто указы? Это не законы. Это Трамп пришел, написал указ. Вот я считаю так, окей. Вот 4 года может этим развлекаться. Через 4 года мы это все отменим. Понимаете? Вот эти все вот так далее. И у нас тут у меня еще тут длинный список. Что плохо, что так далее. Мы продолжим, у нас сейчас будет перерыв. Мы продолжим с этим. Вот это все надо начать исправлять. У нас вот я не вижу, кто это будет делать. Я не вижу, кто это будет делать. Трамп хорошо начинал. Он говорил правильные вещи. Он шел в правильном направлении. Вот тут все это, как говорится, мы отмечаем. Но это требует не просто вот начать это действие. Это требует, самое главное, его активно продолжать. А вот этого нет. Вот этого нет. Как будто вот мы начали и забыли. Далее, знаете, выстрел, старт, понимаете, а дальше куда кто бежит, это уже не важно. Это так не работает. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп пригрозил ввести колоссальные экономические последствия для всех стран, продолжающих торговые отношения с Тегераном. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские угрозы – это попытка отвлечь внимание от собственного государственного долга, который превысил рекордные 40 триллионов долларов. Объединенные Арабские Эмираты объявили о полном запрете на финансовые и торговые операции с Ираном. Решение было принято сразу после телефонных переговоров между Трампом и лидером Объединенных Арабских Эмиратов, а также на фоне предупреждений Минобороны Эмиратов о вероятной ракетной угрозе со стороны Тегерана. Северная Корея произвела масштабный пуск 10 баллистических ракет. Пуски зафиксированы ВВС Южной Кореи и Японии на следующий день после того, как Трамп распорядился уменьшить масштаб совместных военных учений США и Сеула. В Техасе впервые за 60 лет среди скота обнаружен мясной червь. Из-за карантинных мер 44 штата ограничили ввоз домашних животных из региона. Приюты Хьюстона и других городов оказались переполнены из-за невозможности отправки животных в другие штаты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Американское радио на русском языке.
1: «Дэвидсон Радио».
8: «Дэвидсон Радио».
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вам, как говорится, назову дальше вот эти все эти пункты, которые мы здесь обсуждаем. Я вам как бы самое главное сказал. Вот теперь, да, историческая амнезия, искусственно созданная ненависть к себе, кризис одиночества и смысла жизни, количество антидепрессантов на рынке, распространение оккультизма в обществе, внешние связи, усталость от империи, смерть общей истины, искушение трансгуманизма, цифровые валюты центральных банков, угроза программируемых денег, война против детской невинности, детское жертвоприношение под другим названием, однопартийная управляемая оппозиция, гибель среднего класса, финал государственного долга фиатных денег, честность выборов, институционное недоверие, вытеснение искусственного интеллекта и грядущая расплата на рынке труда, отлучение Америки от церкви, угол обмана НЛО. То есть, ну, понимаете, каждый, можно, конечно, говорить по-разному, что здесь очень важно, что нет. Я считаю, наши основные проблемы, которые вот мы, с которыми мы имеем дело, это прежде всего, у нас нету абсолютно никаких действий по стабилизации наших финансов, потому что вот то, что у нас 40 триллионов долларов достиг долг, это, конечно, веха. 50 триллионов это будет основная веха, но 40 это уже достаточно. У нас нету никаких действий, которые, понимаете, должны каким-то образом по этому поводу что-то сработать, что-то, чтобы вот это все исправить. У нас нет никаких действий на эту тему. Это раз. Второе, это то, что мы действительно очень зависимы от целого ряда стран. Мы, это Байден собирался сделать, он собирался сделать какой-то список, который они собирались возглавить, too important not to have, то есть какие-то важные отрасли, изделия, которые нужны, чтобы оставались в Америке, в том числе, понимаете, какие-то резиновые, понимаете, изделия для того, чтобы вокруг головы были, вот они были. У нас даже до такого глупости дошло, что на резиночки мы не выпускаем. То есть речь не идет о кофемолках, речь не идет о маечках, каких-то тапках и так далее. Но гвозди мы должны делать сами, потому что гвозди нужны. Понимаете, получается, что даже гвоздь — это стратегический товар. Или мы должны, или если мы не можем это все делать сами по причине того, что у нас вечное состояние нестояния из-за цен, из-за так далее, окей, давайте требовать диверсификации поставок. Пусть поставки будут там, я не знаю, из Венесуэлы, или из Колумбии, или из Польши, или откуда-то, что у нас идут гвозди оттуда, не только из Китая, а оттуда тоже. Давайте требовать этого, давайте принимать какие-то законы, которые убьют вот эту монополию которые наши американские компании фактически создали таким образом. Понимаете, мы сами себя загнали в эту ловушку. Что еще у нас горит и пахнет? У нас горит, конечно, реформа образования. У нас горит реформа иммиграции. Понимаете, причем там должно быть много пунктов. У нас горят какие-то совершенно четкие, что мы хотим делать по поводу, ну, скажем, по поводу нашего, значит, проблемы с нашим вот, с Social Security фондом, с Medicare. Мы должны решиться на какие-то действия. Мы ничего не делаем, понимаете? Мы вот так вот сидим и ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем. Мы ждем, пока оно начнет рушиться, понимаете, и так далее. Или, понимаете, вот я, например, сказал, что, ребят, вы не можете ничего делать с вот этими исламскими террористами, пока вы ислам в его сегодняшней форме не объявите, уйдете от религии, потому что у нас есть свобода религии, свобода веры. Если ислам – это вера, то, ребят, вы тогда абсолютно, понимаете, без какого-либо оружия воевать с этим. А ислам на самом деле это технология подчинения. Вот в его сегодняшней форме. Это технология подчинения. И пока не произойдет реформа ислама, это так и будет. А реформу ислама проводить они, конечно же, не хотят. Никто не хочет. Ну, так, слушайте. Опять-таки, мы что-то делаем по этому поводу? Нет. Разговоров много, никаких действий нет. Я прекрасно понимаю, что, конечно, поправка, политическая поправка в стране для Конституции на сегодняшний день абсолютно невозможно. Должен быть хотя бы мувмент, должен быть. Вы поймите, как только мы объявим, допустим, вот такие планы, что мы хотели бы, чтобы, допустим, ислам как религию внесли в список запрещенных идеологий, человеконенавистнических и так далее. Понимаете, поверьте мне, все республиканцы разбегутся от страха. Не то, что демократы, даже республиканцы разбегутся от страха. У них ни у кого нету для этого яиц. Чтобы сказать очевидное. Вы не верите мне? Окей, возьмите перевод каких-то глав Корана или его самых главных священных книг каких-то. Возьмите, прочтите их. Не надо верить мне на слово. И скажете мне потом, это мирная религия или нет. А потом что вы хотите, понимаете, требуете? Ну вот у вас идет человек, который говорит, понимаете, что это религия мира. Вы даже возражать не можете. Вы сами себя загнали в эту ловушку. Потому что это написано в Конституции. А если в Конституции это написано, то мы это обязаны выполнять. Поэтому вот у нас получается, они, понимаете, ходят на улице, кричат «Free Palestine», ну и так далее и тому подобное. А если все это объявить, фактически человеконенавистнической теорией какой-то, подготовка к терроризму или поддержка терроризма, то тогда вы можете, понимаете, начать, понимаете, им нескольких посадить, остальным, понимаю, как говорится, провести насильное оккультуривание. Мы даже с университетами добиться этого не можем. 718-303-90-90. Это наш телефон. Здесь, понимаете, я вам скажу такую вещь. Здесь не надо искать, кто виноват. Конечно, очень большую часть вот в эту уход от борьбы с исламизмом внес Обама. Потому что Обама категорически не хотел признать, что эта война вообще существует. Он сам вырос в исламской семье, вышел из исламских каких-то корней и так далее. Там, я не знаю, там христианин или нет, это меня не волнует. То есть, судя по всем каким-то показателям, он типа ходит в какую-то христианскую там церковь и так далее. Но дело в том, что он ментально фактически поддерживает вот этот вот, понимаете, войну с Соединенными Штатами, с ее эксклюзивностью, с ее особым статусом Соединенных Штатов, понимаете, вот с нашим ортодоксией и так далее. Он это поддерживал, как бы, понимаете, изнутри, хотя сам в этом участие не принимал. Когда началось выступление оккупантов, он его как бы не поддержал, но он и не сопротивлялся. Понимаете, и они вот именно на этом несопротивлении берут один рубеж за другим. Посмотрите, за 25 лет со дня 9-11, куда мы пришли? Куда мы пришли? Мы что, пришли к чему-то нормальному? Нас кошмарили, понимаете, сколько времени, что давайте организуем мечеть напротив 9-11, буквально два блока. наконец, они сами сдались, мы не захотели, чтобы это было там, или они отказались от этого проекта и так далее. Религия мира. Какая к черту религия мира? Вот, вот это вот надо, вот с этим надо, вот, вот с этим вот, понимаете, фактически вот этой фальшивым объявлением надо бороться. Надо объявить, что нет, это никакой религии мира не является. Христианство тоже не являлось сильной религией мира, оно им стало со временем. Со временем, вообще после долгих-долгих путей. В христианстве тоже жгли костры, понимаете, и покоряли неверно. Но христианство отказалось от этого. Или хотя бы хочет отказаться. Ислам? Нет. Нет. Значит, мы должны найти тех мусульман, как я уже говорил, которые именно поддерживают какой-то новый ислам. Или не читают целиком, понимаете, все эти книги. И, говорится, не поддерживают все, что там написано, а поддерживают только выборочно. То есть они обладают критическим мышлением. Которым говорит, что вот это поддерживать можно и нужно, а вот это поддерживать категорически нельзя. Вот, вот эти люди, понимаете, это наши потенциальные союзники. Их надо поддержать. То есть сказать, окей, вот, вот есть вот тот ортодоксальный ислам, а есть неоислам, который, вот, понимаете, вот эти люди поддерживают. Надо это провозгласить. Надо это сказать. Нужно запустить какую-то, понимаете, программу, да, давайте так назовем это, доктрину. Это не должно быть на одного президента, это должно быть на долгие годы. И я уверен, что если это сделать правильно, то и демократы даже, ну, то есть, не самые левые, а вообще, поддержат какой-то путь в данном направлении. Еще раз, 718-303-9090. Это наш телефон, все линии свободны. Прошу вас, набирайте. Ну вот это вот, понимаете, с чего я начал сегодня, это то, что, понимаете, мы, конечно, должны от нашего президента требовать, чтобы он немножко очнулся. То, что происходит, это не есть нормально. Не есть нормально. И мы, как говорится, терпим и молчим, и терпим и молчим, и терпим и молчим. А на самом деле... Это не должно быть так. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.

0: Добрый день, вы в эфире. Да, что-то у нас сегодня с эфиром не так. Добрый день, вы в эфире.
1: Спасибо за интересные передачи и интересные топы, которые вы высказали. Но, по-моему, Трамп не может все это осуществить, что вы предлагаете, потому что если он пойдет по этой, как говорится, пути, который вы предлагаете, по сути дела, все республиканцы, все демократы от него откажутся. Потому что, несмотря

Я все понимаю, но слушайте, значит, это должно быть как-то анонимно озвучено или каким-то образом, но так или иначе, это же мы же не можем, если мы будем все время бояться того, что мы должны сделать то, что требует национальной безопасности, ну слушайте, а как мы тогда во время Второй мировой войны воевали? Ну да, конечно, была возможность, что нас всех убьют. Ну так а что делать-то? Не делать ничего? Сдаться? Я понимаю, что это фанатики. Я прекрасно это понимаю. Вот именно поэтому мы и должны действовать. Но в Израиле действовать не боятся как-то этого. То есть нужно какое-то серьезное, понимаете, серьезная война именно или во всяком случае объявление о том, что мы против вот того существующего варианта ислама, который мы видим, который на сегодняшний день является разрушительным. И мы хотим, чтобы это было изменено, понимаете, мы имеем право это требовать, понимаете, будет ли это сделано или нет. Это тогда, но во всяком случае мы можем контролировать эти моменты для того, чтобы, понимаете, к нам сюда не завозили потенциальную пятую колонну, понимаете. Мы на этой основе, понимаете, мы, может быть, не изменим ислам, понимаете. Это, может быть, не произойдет, но мы изменим наше отношение к этому. Мы изменим то, что люди думают на улицах, понимаете, что мы должны что мы перестанем объявлять об этом, что это религия мира. Где это религия мира? Каким образом? Это стало религией мира. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Господа, говорите, я вас слушаю. Все надо начинать делать, понимаете, с чего-то. Я не говорю, что это будет легко, я не говорю, что это просто, я не говорю, что это что-то сразу получится и так далее. Понимаете, оно должен быть какой-то... Ну, какое-то начало. А дальше уже будем видеть, будем надеяться, что это получится. Гарантий, конечно, мало. Вернее, вообще никаких, но слушайте. Еще раз повторяю, если мы что-то делаем, то... Это займет очень много времени, потому что, еще раз повторяю, мы... обладаем огромной, понимаете, массой людей, которые, понимаете, верят вот в эту ахинею. Мы должны с ними бороться, фактически. Мы должны, понимаете, в открытую сказать, чтобы понимать, что мы не поддерживаем то, что они называют религией, что это не религия, это культ. Это военизированный культ, который ведет к подчинению всех остальных. Если они скажут обратно, скажут, то каким образом, если человек вышел из ислама, ему угрожают смертью? Или почему священные книги ислама не подлежат никакому реформированию? На каком основании? Они что, настолько святы? Если пророк Мухаммед не объявлен ни Богом, ничего, значит, его откровения, как таковые, это мнение одного человека, которое просто принято за норму. Значит, почему тогда они не имеют права быть изменены? Произошла же реформация какая-то в христианстве? Произошла, а потом она начала, как говорится, все больше и больше, как говорится, нарастать и так далее. Мы имеем сейчас более чем достаточно вариантов, понимаете, отличных от мнения в Риме, как когда-то было. Только единственное мнение правильное, все остальное неправильно. То же самое должно быть в исламе. То же самое есть в иудаизме. Там есть несколько вариантов иудаизма. Каждый выбирает под себя, что он хочет. То есть я, например, не пойду к сумасшедшим каким-то там наиболее, буквально, в смысле слова, сумасшедшим ортодоксам. Не пойду и не буду. Они придут ко мне, и приду к ним. Мне плевать, что они думают, понимаете? А в исламе вы так не можете. Вы не можете плевать на это, понимаете?

0: Еще раз, 718-303-90-90. Вот сейчас, вот сегодня, кстати говоря, или вчера буквально, в Португалии принят закон, запрещающий полную бурку и никап. То есть, вот когда вы полностью закрыто лицо. Они приняли этот закон. Нельзя и все. Ну, там много разных объяснений и так далее. Если вы это не соответствует, то есть платить там что-то до 1000 евро штрафов. Я считаю, что мы должны это сделать в Америке. Нельзя закрывать свои лица, понимать, что только глаза или вообще без лица. Запретить это делать законодательно. Начните с того, что в каждой мечети должен быть свой, как говорится, соглядатый, который будет, как говорится, докладывать, что там происходит. Если в Америке в мечети существуют какие-то муллы, которые призывают к уничтожению самой Америки, понимаете, или христиан, или евреев, или что-то такое. Почему они это имеют право в открытую сказать, и мы ничего на эту тему не делаем? Потому что они прикрываются первой поправкой Конституции, значит, нужна какая-то другая поправка Конституции, которая, еще раз повторяю, вот такие культы, вот таких деятелей объявят культом. Военизированным фашистским культом. Давайте найдем слова, как это сказать правильно. Который будет объявлен вне закона. И на этой теме мы можем закрывать мечети, можем депортировать людей, можем фактически, да, заниматься репрессиями. Вот, давайте так назовем. Нет, я не сильно боюсь этого. Видите, мы слишком сделались страной, и вообще Запад стал вседозволенностью. А это не должно быть так. Не должно быть вседозволенности. Знаете, мы и так уже, как говорится, имеем огромные какие-то проблемы с этим, связанные. Люди же ничего не хотят, понимаете, не хотят отвечать ни за какие свои собственные действия. Все хотят только, как говорится, потреблять, пользоваться и ни за что не отвечать. А потом мы, понимаете, мы начинаем спрашивать, каким образом у нас, вот, понимаете, вот такой вот совершенно немыслимый дефицит. А что вы хотите? Если нет сбалансированного бюджета, если у вас кредит не сведен с дебетом, каждый последующий конгресс категорически даже не хочет касаться этих вопросов. Причем они вначале, когда они избираются, они говорят, да, мы вот сейчас вот прям соберемся и сразу начнем на эту тему говорить. Собираются и не начинают. Это как та же самая история, понимаете, что они все сами себя ограничат сроки пребывания в Конгрессе. Ну что, они ограничили? Вначале были одни там, я не знаю, справа, потом были слева. Они хоть что-то, кто-то сделал? Или только они только собираются? Поэтому я вам говорю, что, понимаете, что... Что очень может быть, что все закончится, понимаете, очередной раз. Слушайте, если они их будут, вы же поймите, публика будет тасовать вот таких политиков одного за другим, все время меняя их. Почему? Потому что, слушайте, если ни те, ни другие ничего не делают, значит, они будут менять, пока появится какой-то новый вариант, который начнет что-то делать. Правда, вот в изменениях в этих может произойти так, что может произойти что-то совсем катастрофически плохое. Но об этом никто не думает. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон.
10: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых выяснила с помощью технологии нейтронной рефлектометрии, как происходит процесс свертывания крови. Белок фибриноген укладывается горизонтально в несколько слоев, а не в виде одного наклонного слоя, как считалось ранее. Открытие может привести к усовершенствованию препаратов для страдающих гемофилией и методов лечения некоторых заболеваний легких. Исследователи из Института медицинских исследований Гарварда выявили более 1000 генетических переключателей, которые работают по-разному в мужских и женских иммунных клетках. Это объясняет, почему женщины гораздо чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, включая волчанку. Их иммунная система изначально запрограммирована на более интенсивный воспалительный ответ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzenradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzen Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
13: Служба информации Davidzen Radio. Новости в реальном времени.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
14: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidzen Radio, создала специальный проект Support Davidzen Radio.
5: Если вам нравится Davidzen Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidzenradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidzen Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Davidzen Radio.
12: Davidzen Radio. Радио.
13: Американское радио на русском языке.
12: Davidzen Radio.
13: Davidzen Radio.
21: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: В Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот тот список проблем, который опубликован. Прежде всего, это финансовые проблемы, про которые мы уже тут немного раз упоминали. Но также это еще кризис с лидершипом, понимаете? Вот этот вот то, что Трамп совершенно четко делает какие-то лишние движения, лишние слова. Знаете, это уже вышло за рамки вот того, что можно объяснить. Ну ладно, типа, давайте спустим это, главное действие. Мы это все время так вот это делали, я сам это делал. Но теперь это уже вышло за это. Знаете, ну нельзя все время, понимаете, ссылаться на то, что наш лидер, ну, знаете, то ли ненормальный, то ли не понимает, то ли не помнит, что он сказал, как он сказал и так далее. Но не можем мы это бесконечно делать. Поэтому в этом отношении здесь нужно четкое понимание, что вот мы пришли, вот все. Понимаете, поэтому и выборы будут, ну, будут неприятные. Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Я хотел бы высказаться по поводу исламизма, да. Вот у арабов есть поговорка такая: мы приносим свою родину на подошвах своей обуви. Это самое мы видим везде. И в Москве, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, и везде. Они не смешиваются, они продолжают жить, как жили. Вот.
0: Окей, и что?
1: Ну, просто такая ремарка. Дальше в официально в исламском законодательстве как бы земля подразделяется на, по крайней мере, три больших варианта. Даруль ислам, то есть земля ислама. Даруль эрб, то есть земля войны за ислам, включая терроризм и прочее. И даруль ахт, это земля, ну, как бы, баланса, договора. То есть, как бы, с исламом другая страна или религия заключила какой-то там договор. Вот. Вообще, логика...
0: Ну, хорошо, что, к чему вы это говорите? Ваша цель вот этого просвещения, мы все это уже, как говорится, говорили, что, к чему вы говорите это? Что мы должны делать?
1: А мы ничего не можем сделать.
0: Понятно. Спасибо. Если вы звоните мне и скажете, что мы ничего не можем сделать, тогда лучше не звоните. Мы можем все сделать, мы просто не делаем. Мы можем все сделать, у нас все в руках, мы просто не делаем. Вот в этом вся беда. Мы все можем сделать. Мы можем начать хотя бы с того, что, понимаете, что запретить финансировать наши университеты из-за рубежа. Ну, допустим, начать с этого. Чтобы прекратить вот это финансирование, которое у нас идет из Катара или из других таких стран и так далее. Мы можем, понимаете, принять закон, что, как говорится, все виды шариата, как судебной какой-то практики, запрещены на всей территории Америки. Не в каждом конкретном штате, а всей федеральным законом. Ну, мы что-то должны делать. И пусть демократы откажутся от этого. Понимаете, тогда это будет прекрасный клич, говорить, посмотрите, вот мы пытаемся провести это, а они этого не поддерживают. То есть, что они поддерживают шариат на территории США? Вот это вот мы можем делать. Мы вот таким, на таком, вот именно вот на таком противопоставлении. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день, Александр, это Наум.
0: Добрый
16: день. Да. Смотрите, что произошло, что происходит уже for a while. Исламисты переплелись с социалистами, с марксистами. Короче, это все сегодня один большой сыр-бор такой. Да, они друг друга поддерживают, потому что у них как бы... У одних одни цели, у других другие цели, но они вместе, потому что они против чего-то, не потому что... У них одна и та же идеология. Они просто против чего-то. Против чего они? В общем, они, конечно, против капитализма. Это мы говорим про социалистов. Исламисты против евреев и против всех остальных. Потому что они на территории Америки и на территории любых других стран. Они пришли в чужой монастырь со своими идеями. Что с этим можно делать? Вы знаете, Александр, они все агрессивные. А вот правое крыло, консерваторы, они, как вы сказали, они
0: импотент.
16: Абсолютно правы. Они консерваторы правые, более консерваторы, менее консерваторы. Но они ничего не делают. Опять же, я ни к чему не призываю, конечно, не дай бог, но я думаю, что у меня как бы нету хороших надежд по этому поводу, что что-то может измениться, и кто-то что-то сделает, как бы, ну вот, законным путем, мирным путем. Потому что, ну, как бы ни агрессивным путем ничего нельзя сделать. То, что вы говорите, нужно принять законы, чтобы шариат, никто это не сделает. И социалистов, посмотрите, что происходит на праймерис демократов. Сколько прогрессистов выиграли праймерис. Вы знаете, хочу вам привести, как бы ни к чему не призываю, но говорю одно. Помните 72-й год в Чили? Когда у власти был Сальвадор Альенде, какой там социалист хотел построить? Правые что-то могли сделать, как бы мирным путем, чтобы прийти опять к власти? Ничего. Пришла военная хунта во главе с Пиночетом, скинула социалистов, марксистов и тому подобное. Загнала...
0: Вы потерялись, Наум. Ну, я знаю... Окей, перезвоните, Наум. Я знаю, о чем вы говорите. То есть вы говорите о том, что у нас вот мы идем к какому-то взрыву, которая заставит, как говорится, что-то менять. Ну, вот у меня тоже такое впечатление, что мы придем к какому-то, я не знаю, ну, может быть, если не взрыву, то, понимаете, к террористическому акту. Добрый день. Наум, вы? Я вас не слышу, Наум. Перезвоните еще раз. Что мы идем к какому-то террористическому акту, когда кто-то, понимаете, причем это не должны быть террористический акт против какой-то одной синагоги. Это никого не разбудит. Потому что, понимаете, антисемитизм сейчас таков, понимаете, что они скажут, ну ладно, да, понимаете, ну синагога, евреи же заслужили это. А вот если это будет против всех остальных, вот как это был 9-11, понимаете, вот тогда это действительно сработало. Но понимаете, но с другой стороны, смотрите, до какого мы дошли до идиотизма, что мы ничего не можем сделать без того, чтобы произошел террористический акт. Кошмар какой-то. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны совсем не работают. Не работают, и все. Добрый день, вы в эфире. Алло. Слушаю вас. Телефона. Чукча очень хочет кушать. Это вот так, как мы с этим телефоном здесь. Добрый день, вы в эфире. Нет, все, телефон. Так, господа, все, не звоните, телефоны не работают. Аппаратура себя не оправдывает. Все, можно дальше не разговаривать. Не, в принципе, нам нужно несколько поправок к Конституции. Несколько. Потому что все это разные темы и так далее. Нам нужна поправка Конституции, например, которая говорит, что президент не может помиловать сам себя. Это как-то оставалось за рамками вот этих всех этих наших конституций, законов и так далее. А это, я считаю, должна быть поправка Конституции. Должна быть поправка Конституции о том, что если человек находится на территории США, он... Если он получил гражданство, то его дети тогда автоматически становятся гражданами. Если он не имеет гражданства, значит, они остаются иммигрантами. Нам нужна эта поправка Конституции. Нам нужно изменить вот это вот, понимаете, получение гражданства. Потому что мы сейчас так быстро получаем гражданство, в течение там 6, 7, 8 лет и так далее, что это не оправдывает, понимаете, это развивает дополнительное... Вот люди еще абсолютно не решили, они хотят быть американцами или нет. Они хотят все-таки еще служить там каким-то идеям коммунистической партии Китая или нет. Они уже точно решили, что они американцы или они все еще, понимаете, приехавшие. Вот это они должны решать. Я вообще считаю, что даже должны, далее, федеральные органы власти должны быть для нерожденных в США закрыты. Законодательно. Как вот президентом ты не можешь стать, пока если ты не родился в США. То же самое все другие органы власти на федеральном уровне. Только на местном. На местном уровне, окей, да, открыто. На федеральном нет. То есть целый ряд должен быть законов и поправок Конституции. Можно насчитать там 3-4 поправки, я вам точно насчитаю. Никто ничего не хочет по этому поводу делать, никто не говорит и так далее. Я еще раз повторяю, республиканская партия, если продует эти выборы или продует выборы в 28-м году, то я вам скажу честно, я, знаете, то есть я, конечно, буду переживать по этому поводу, но я при этом скажу, ребята, вы это заслужили. Вы знаете, почему вы это заслужили? Потому что вы партия импотента, вы партия громких ртов. Вы только развиваете ля-ля, разводите ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, включая президента. Наш президент — это главное ля-ля. Он очень много обещает, очень много говорит, очень много там кого-то стращает, понимаете, что там все, Понимаете, и все говорят, слушай, ну да, там, понимаете, вот там очередной раз у Трампа, понимаете, это, с утра на толчке, понимаете, сидит. Они должны так говорить этого. Почему? Потому что он не должен так делать, он не должен, понимаете, давать повод для подобного. Понимаете, а потом мы, понимаете, важно сидим здесь и рассуждаем, читаем там какие-нибудь книги там заумные, и говорим, почему рухнула Римская империя. Ну вот посмотрите на нас сегодня. Невозможно сделать какие-то самые откровенно простейшие и примитивные вещи. И вы поймете, почему, понимаете, рухнула Римская империя. Они точно так же, они не могли сделать самые простейшие вещи. Простейшие для себя в тот момент. Они не могли это сделать. И при всех минусах Рима, понимаете, это была самая развитая, как говорится, страна, которая существовала в то время цивилизационно. Видите, это то, что, понимаете, Рим рухнул и так далее, и то, что наступили в эти темные века, где заново надо было открывать, понимаете, колесо. Человечество потеряло 1000 лет развития. И вот сейчас, понимаете, все эти ЕС, все вот эти вот, как говорится, объединения, это же попытка повторения Рима. Они пытаются заново собраться в то, что когда-то было собрано при Риме. Рим это собрал силы. Они пытаются собраться добром. Ну, добром у них получается, видите, как. Демография – колоссальная проблема. Колоссальная проблема. Мы можем сколько угодно на это говорить, понимаете, но то, что сейчас невозможно... То есть, вот как моя знакомая говорит, я не устану ее цитировать. Она говорит, дети очень дороги. Нет никакой помощи со стороны ни компании, ни государства. То есть рожать детей стало очень дорого. Скоро станет вообще невозможно. Невозможно. Потому что дети стали, во-первых, дети непопулярны. Семья непопулярна. Очень популярно быть самому по себе, понимаете. Разгуливать, понимаете, вплоть там до 40 лет, потом в 40 лет начинать думать, что может мне детей рождить каких-то. Но 40 лет это уже предельный возраст для рождения детей-то вообще-то на самом деле. Чисто физиологически. Даже если это возможно, то это не есть полезно, это не есть правильно. Значит, что общество должно меняться. Вот у нас, например, еще такая тема, понимаете, это надо вообще отдельным разговором сделать, понимаете, у нас огромное количество людей бросило высшее образование. И вот у нас есть так называемые мусорные факультеты. Об этом уже много-много лет говорит и так далее, что вот есть какие-то факультеты, которые фактически не дают никакого образования. То есть они вас учат чему-то, даже не образование, а карьеры. То есть вы чему-то учитесь, вы набираетесь каких-то знаний. И эти знания абсолютно неприменимы нигде ни в чем, кроме как продолжение вот какого-то изучения этих знаний. То есть для какой-то научной работы. А если научная работа такого типа не нужна или закончена, то вы фактически готовите безработных. И вот людей все больше и больше толкают вот в эти вот, как говорится, мусорные факультеты. облагая их огромными долгами, потом, которые они никогда не выплатят. Это же тоже возможно, такая вот у нас колоссальная проблема. Почему семьи не создаются? Когда у тебя там долг на 100 тысяч висит, который увеличивается, зачем тебе создавать семью? На какие шиши ты можешь что-то создать? Как ты можешь купить дом? Как ты можешь купить машину? Каких детей ты можешь поднимать, если у тебя такие огромные долги? Эти долги ты выплатить не можешь, потому что у тебя спорадическая работа. Ты тут работаешь, то там работаешь, то две работы какие-то там, где здесь бургеры жаришь, там кофе наливаешь. При такой жизнедеятельности, нет, я этим людям очень сочувствую. Поверьте мне, я не смеюсь над этим, боже упаси. Я им сочувствую. У них изломанная жизнь. Понимаете, потому что они во-первых, они наслушались каких-то левых уродов, понимаете, которым сказали, что все это не важно. Рождение детей не важно, понимаете, а что женщина, если женщина, извините, занимается сексом с мужчиной, значит она игрушка мужчин. Сексом заниматься это неправильно, и тогда лучше занимайся женщиной. Сексом вот это более правильно. Женщина, вот это, понимаете, это удовольствие, а так это ты рабыня. Ну так слушайте, если какое-то количество молодых девочек послушало это, понимаете, так далее, вы намеренно готовите себе демографическую яму. Потому что когда они начинают думать, что нет, все-таки, понимаете, может быть, все-таки подумать о детях, понимаете, уже поздно. Образования нету, денег нету, кавалера нету, семьи нету, ничего нету. Ну я не говорю, что нужно, понимаете, вернуться к советской практике, что там чуть ли не в 17 лет уже замуж выходили, боже упаси. Но там это была зависимость чисто материальная, понимаете? То есть, понимаете, женщина настолько сама по себе ничего не могла достигнуть, что она выходила замуж для того, чтобы как способ достижения чего-то. Здесь-то ситуация не отсутствует. Но здесь теперь процветает карьера, понимаете? Карьера, которую строят, понимаете, вместо семьи. Смотрите, сколько лидеров у нас есть в той же самой Европе, у которых семей нет. Например, тот же самый лидер Франции. Вот Меркель семьи не имела. Там каждый раз там премьер-министр Ирландии, премьер-министр Дании и так далее. Ну там целый ряд был деятелей, у которых вообще семей нет как таковых. Потому что они вот привыкли жить child-free. Они что, не могут? Нет, они могут, они не хотели. Вот это вот эта болезнь, вот это колоссальная болезнь, которая захватила западный мир. Нужно, чтобы в школах, чтобы в университетах говорили, семья это хорошо. Семья это продолжение нас с вами. То есть мы пока у нас есть продолжение, пока у нас есть там внуки, правнуки и так далее, мы бессмертны, потому что наш вот этот вот огонь не угасает. Вот так мы все приводим к какому-то завершению. Понимаете, а раз завершение, значит, надо завести иммигрантов, чтобы они работали, потому что не хватает рабочей силы. Завозим иммигрантов, значит, иммигранты, ну, даже если они, да, работают, то получается, что вы меняете характер собственной страны. Особенно под тех иммигрантов, которые терпеть ту страну не могут. То есть они все, понимаете, я вот, понимаю, тут, знаете, вот можно смеяться, что люди из Кубы, понимаете, берут на каких-то надувных матрасах, на пластиковых бутылках, на каких-то там из тростника, плотах, пытаются перебраться во Флориду, чтобы устроить свою жизнь. Понимаете, но при этом нам говорят, что капитализм это ужасно и так далее. Понимаете, вот я когда увижу, понимаете, что американцы на огромном количестве плотов решили рвануть на Кубу, вот тогда я поверю, что коммунизм, да, это что-то такое интересное. А пока именно капитализм создает возможности, понимаете, а коммунизм их уничтожает. Вот это надо преподавать, об этом надо говорить, надо вот эту картинку вешать везде. Почему вот эти вот кубинцы, понимаете, которые, понимаете, насмотрелись, прожили при коммунизме, массово валят из такого рая? Почему коммунизм не может обеспечить нормальную подачу света? Почему, когда, я помню, понимаете, в Москве, каждое лето отключали горячую воду. Почему? Потому что на два месяца занимались ремонтом или профилактикой вот этих котлов, которые делали горячую воду. Вот почему нигде в мире этого нет. А в России это было. Два месяца можно не мыться. Нужно ходить куда-то в баню было. Ну, баня была даже удовольствием в каком-то стиле, смысле жизни. Но, в принципе, сами подумайте, понимаете, два месяца нет горячей воды в доме. Потому что вот так вот устроены у них котлы, понимаете? Ну, то есть, Вот, вот вам коммунизм, вот вам социализм, понимаете, никаких прелестей жизни вообще не существует. Живи вот, как мы тебе сказали, еще радуйся, что вообще живешь. Вот сейчас вот этого одного деятеля, который тоже верил там, понимаете, что Россия может реформироваться, Шлосберга, посадили на 11 лет. 11 лет тюрьмы за что? За ни за что. За критику системы, за то, что он сомневается, что эта система в жизни способна. Фактически. Ему дали 11 лет. Он был абсолютно ни в чем не виновен. И мне кто-то после этого говорит, понимаете, что мы здесь живем, понимаете, прямо, понимаете, в ужасающих условиях. Слушать даже не хочу. Добрый день, вы в эфире. Нет, телефоны точно не работают. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Все, господа, давайте перестаньте набирать, перестаньте мучить телефон. Телефон не работает. Не работает, и все, ничего не могу сделать с этим. Это не ко мне, это проблема чисто техническая. Вот, вот как-то так, когда ты начинаешь, вот начинаешь думать, а думать молодые люди не хотят. Они, им нечем думать. Еще раз повторяю, их отправили на какие-то факультеты, где там понимаете, их только учат, понимаете, о том, как, как все друг друга кому-то что-то кто-то должен. Вот сейчас вот я вам рассказывал уже, повторю, что какие-то актеры Голливуда сделали такое траурное черно-белое видео, где они, понимаете, винят сами себя, там чуть ли я говорю, надо голову пеплом посыпать, что они белые за их собственные привилегии. Вот когда-то был интересный текст, я его где-то скопировал, он у меня где-то записан, о привилегиях. Один мужик написал по поводу привилегий, его потом чуть с работы за это не сняли, он, кстати, полицейский был. И он там пишет, он говорит, привилегии, это у кого привилегии? Это у вас привилегии, что вы можете идти стоять в очереди за кроссовками, стоит $1500. Видите, ничего не делать, и при этом стоять в очереди за кроссовками за $1500, потому что они модные. Это вот это привилегия. А у нас нет привилегий. Вы получаете привилегированные детские сады, а мы должны оплачивать, понимаете, свои из последних денег. Что-то сломалось вот во всей этой западной, понимаете, системе. Все это можно починить. Вы понимаете, в том-то и дело, что вот если не опираться все время на Конгресс, который ничего не делает, а вот, вот как говорится, если бы у нас была бы, ну, допустим, вот давайте так возьмем, страшно сказать, понимаете, диктатура, диктатура, вот при диктатуре, все вот эти наши проблемы, которые у нас существуют, можно было бы решить за 2 часа. 2 часа выписывания правильных действий, указов, понимаете, что нужно делать, что делать не нужно. Поднять налоги здесь, сократить налоги там, свести дебет с кредитом. Прекратить различные, понимаете, все, меньшинства не обладают такими же кровавыми, как все остальные, никаких других. Выступаешь, начать стрелять, сажать, так далее, никаких без выпуска, понимаете, на свободу, без бейл. Совершил преступление, отправляешься в тюрьму. Вот это было бы все возможно. У нас демократия. Демократия фактически вот доказывает таким образом свою вот своего рода вот какое-то вот и вырождение или, ну я не знаю даже, так можно сказать. К сожалению великому. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры. Конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно данным исследования, опубликованным на Science Daily, специализированное томографическое сканирование мозга пациентов с шизофренией показало закономерную потерю синаптических связей. Нарушения развиваются по строго определенной структуре, при этом левое полушарие головного мозга повреждается сильнее всего. Ученые представили результаты экспериментов по модификации бактерий-пробиотиков. Инженерные штаммы смогли проникнуть проникать непосредственно в опухоли поджелудочной железы и активировать иммунные клетки организма для борьбы с новообразованием, замедляя рост опухоли.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Ираном и новые контакты не запланированы. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33% минимума за два срока на посту президента США. Демократы приняли резолюцию, призывающую к упразднению ICE. Конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ от Мичигана, который регулярно распространяет дезинформацию и откровенную ложь по вопросам расовых отношений в стране, в очередной раз выступила в этом качестве. Amazon массово скупает печатные книги, включая редкие, старые и давно не переиздававшиеся, чтобы оцифровывать их для обучения систем искусственного интеллекта, а потом эти книги уничтожают. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк или Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в Соединенных Штатах Америки. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Ираном и новые контакты не запланированы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Цитирую, нет и не запланировано никаких переговоров с Исламской Республикой Иран. Так написал Трамп, добавив, что морская блокада иранских портов остается в силе. При этом он в очередной раз повторил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Все морские мины были либо обезврежены, либо уничтожены. Наши СМИ сообщает, что днем ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на информированные источники передавал, что США и Иран достигли соглашения о продлении срока действия меморандума о взаимопонимании. Напомню, меморандум истек 17 августа. Срок его истек. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33% минимума за два срока на посту президента США. Таковы данные опроса Reuters Ipsos, завершившегося 17 августа. На предыдущей неделе работу Трампа на посту президента одобряли 35% респондентов. В предыдущий раз минимальный рейтинг одобрения Трампа, также 33%, был зафиксирован в ходе опроса Reuters Ipsos в декабре 2017 года. Во время его первого президентского срока. Эксперты Reuters Ipsos считают, что главной причиной снижения рейтинга одобрения Трампа, который в начале его второго срока на посту президента превышал 50%, стала затяжная война с Ираном. Участники опроса заявили, что не ожидают прекращения конфликта в ближайшее время. Кроме того, недовольство американцев вызывает рост цен на топливо, одной из основных причин которого стала война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Демократы приняли резолюцию, призывающую к упразднению ICE. И теперь, когда зависимые от демократов СМИ говорят вам, что в демократической партии существует такое понятие, как умеренное крыло, вспомните, что сделал Национальный комитет демократической партии DNC 15 августа 2026 года. И вспомните, что ноябрьские промежуточные выборы сводятся к противостоянию очень простого. Противостояние здравомыслящих и безумцев в избирательных бюллетенях. Стремясь предложить избирателям разные степени безумия, ДНС в субботу занял две позиции по вопросу деятельности службы иммиграционного и таможенного контроля ICE. Одну резолюцию за упразднение ICE полное, а другую за существенное ограничение ее полномочий. Обе меры были единогласно приняты голосованием без подсчета голосов во время летнего заседания комитета в Остине, штат Техас. Вот вам, что называется, и демократический истеблишмент. В конце прошлой недели комитет по резолюциям ДНС поддержал предложение 25 против 12, призывающее, как сказано, демократических членов Конгресса разработать законодательство, упраздняющее ICE, и провести иммиграционную реформу, которая обеспечит пути к получению гражданства, защитит работников и гарантирует достоинство всем затронутым лицам. Так сообщает левое некоммерческое новостное издание Common Dreams, основанное функционером Демпартии Крейгом Брауном. В неуклюжие попытки смягчить предложение об упразднении ICE комитет по резолюциям также поддержал отдельную рекомендательную резолюцию, призывающую к конкретным реформам АЭС. Ни одна из резолюций, слава богу, не имеет обязательной силы. Окончательная программа ДНС будет утверждена на съезде Национального комитета Демпартии в августе 2028 года в городе, который еще предстоит выбрать и который будет однозначно управляться левыми. Других городов они не выберут. Комитет республиканцев раскритиковал резолюции демократов по АЭС, назвав их опасными и означающими отказ от принципа верховенства закона. Цитирую, демократы официально заявили, их больше заботит защита жестоких нелегальных мигрантов, чем американские семьи. Так заявил в субботу председатель Национального комитета республиканской партии Джо Грутерс. В то время как президент Трамп, цитирую, республиканцы укрепляют границу и поддерживают правоохранительные органы, демократы хотят позволить опасным нелегальным преступникам бесчинствовать в наших сообществах. Эта резолюция – политическое самоубийство, и демократы заплатят за то, что предпочли открытые границы общественной безопасности, безопасности границ и поддержки полиции. Конец цитаты. Администрация Трампа добилась значительных успехов в выполнении обещаний, которые президент дал во время предвыборной кампании. После того, как при президенте Джо Байдене в Соединенные Штаты хлынули 11 миллионов нелегальных мигрантов, это по таким примерным подсчетам. Министерство внутренней безопасности при Трампе обеспечило безопасность юго-западной границы. В четверг DHS сообщила, что уже 15-й месяц подряд на границе не было зарегистрировано ни одного случая освобождения мигрантов на территорию США. Цитирую, и в этом месяце результаты очевидны. Программа президента Трампа по обеспечению безопасности границы восстанавливает порядок и ставит безопасность американского народа на первое место. Так заявил министр внутренней безопасности Марк Уэйн Малин в пресс-релизе. Общественная безопасность начинается с границы. По состоянию на июль служба таможенного и пограничного контроля CBP сообщила, что объем изъятых наркотиков в текущем финансовом году был на 54% выше, чем за аналогичный период президентства Байдена. По данным DHS, сотрудники на границе изъяли 1054 фунта фентанила и почти 80 фунтов героина. Корпоративные СМИ крайне неохотно признают заслуги миграционной политики Трампа в снижении преступности, особенно преступлений, связанных с наркотиками и убийств, а также в соответствующем сокращении смертей от передозировок. Всплеск, связанный с пандемией, был обусловлен социальной изоляцией и трудностями с доступом к лечению зависимости. Так сообщила Associated Press в мае, ссылаясь на правительственные данные, согласно которым количество смертей от наркотиков в 2025 году снизилось на 14%. Associated Press просто не смогло заставить себя отметить очевидный факт. Политика открытых границ Байдена позволила волне наркоторговцев, финансируемых картелями, проникнуть в страну и распространять свой яд в гораздо больших масштабах, чем при его предшественнике. Преемник Байдена, тот же президент, который был его предшественником, не позволяет наркокурьерам проникать в Соединенные Штаты. Ранее в этом году NPR, New York Public Radio, с поразительной смелостью сообщила, что Байден добился значительных успехов в борьбе с уличным фентанилом, но проиграл Трампу информационную войну. Так вот, Трамп нанес серьезный удар по наркокартелям, объявив их иностранными террористическими организациями и особо обозначенными глобальными террористами, что нарушает цепочку поставок фентанила и других наркотиков. Трамп объявил незаконный фентанил и его прокуроры оружием массового уничтожения, применяя, цитирую, к этому яду весь арсенал инструментов национальной безопасности, сообщают наши СМИ. Кроме того, он ввел тарифы, в частности, против Китая и Мексики, и это вынудило Пекин усилить контроль над 13 ключевыми химическими прекурсорами. Администрация также арестовала и депортировала некоторых из наиболее опасных международных наркоторговцев. В пятницу ФБР опубликовала официальные данные о преступности за первую половину 2026 года, согласно которым уровень убийств США в прошлом году снизился до самого низкого показателя за всю историю ведения соответствующей статистики. АЭС также продолжила убирать с улиц опасных нелегальных мигрантов. В июле были арестованы 51 тысяча преступников, 51 тысяча, представляющих угрозу общественной безопасности. Это самый высокий показатель, зарегистрированный администрацией Трампа. Но укрепление границы и соблюдение американских иммиграционных законов никак не может быть связано с резким снижением преступности, настаивают полезные идиоты из корпоративных демократически-либеральных СМИ. Признание этого факта навредило бы шансам предпочитаемой ими политической партии на ноябрьских выборах, то есть демократической партии. Теперь демократическая партия, которую захватили радикальные левые, хочет упразднить АИС. Они больше не могут делать вид, что это не так. Они только что приняли резолюцию, четко сформулирующую их намерение. Вместо того, цитирую, чтобы попытаться упразднить АИС, демократы должны благодарить сотрудников правоохранительных органов АИС за то, что они рискуют своими жизнями, арестовывая и выдворяя убийц, насильников, педофилов и членов банд из американских сообществ, так говорится в заявлении Белого дома. И продолжаю цитату, многие из этих преступников были выпущены из тюрем радикальными политиками-демократами. Усилия президента Трампа по удалению нелегальных преступников из американских сообществ уже приносят результаты, включая самый низкий уровень убийств за последние 125 лет. Либералы, демократы, социалисты, коммунисты и другие представители левого политического лагеря отчаянно хотят усиления расовой напряженности и ухудшения межэтнических отношений в Соединенных Штатах. Это одна из их наиболее распространенных фундаментальных ценностей и один из принципов культурной войны, которую они регулярно ведут против американского общества. Они обманным путем утверждают, что стремятся к расовой и этнической гармонии, одновременно довольно явно разжигая недовольство в нашей стране. Многие представители левых виновны в подобных действиях, но, пожалуй, отмечают сегодня ряд СМИ, никто не делает этого больше, чем конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократ от Мичигана, которая регулярно распространяет дезинформацию и откровенную ложь по вопросам расовых отношений в стране. В рамках своей очередной попытки распространять левые взгляды и откровенный обман, Тлаиб вновь прибегла провокационным ложным утверждениям, написав в социальных сетях, что Майкл Браун, цитирую, «должен был быть сегодня вместе с нами». «Майкл Браун должен был быть сегодня вместе с нами», написала Тлаиб, но 12 лет назад, на этой неделе, он был убит сотрудником полиции в Фергюсоне. Наша борьба за справедливость и за прекращение превосходства белых, полицейского насилия и массового лишения свободы продолжается. Жизни чернокожих имеют значение, добавила конгрессвумен. Единственная причина, по которой Брауна сегодня действительно нет с нами, заключается в том, что он решил напасть на полицейского Даррена Уилсона. При этом произошло это после того, как Браун напал на продавца в местном магазине в Фергюсоне, штат Миссури, и украл коробку сигар Swisher Sweets. За смерть Брауна ответственен только один человек – сам Браун. Однако факты и истинные обстоятельства смерти Брауна 12 лет назад не имеют сегодня, да и вчера тоже, не имеют значения и не имели для Тлаиб и людей, придерживающихся подобных взглядов. Но Тлаиб упорно распространяет дезинформацию, ложь и искаженные представления о событиях, демонстрируя пренебрежение к фактам. Это безрассудно, опасно, провокационно и характерно для того, чем пытаются заниматься современные либералы, демократы, социалисты, коммунисты и прочие. Они не опираются на правду, поскольку она для них мало что значит. Они регулярно лгут и вводят общественное заблуждение, если считают, что цель оправдывает средства. В данном случае речь идет о ложных заявлениях о превосходстве белых и необоснованных и нечестных утверждениях о том, что полицейские преследуют и без причины убивают невинных чернокожих мужчин. Именно это Тлаиб заявила в своей публикации в социальных сетях. И это было полностью ложно, бесчестно и безосновательно. В справедливом мире Тлаиб должна была бы понести ответственность за свою ложь, возможно, в форме выговора в Конгрессе или аналогичного наказания. Несмотря на ее утверждение об обратном, Браун не был убит полицейским без причины. Как уже упоминалось неоднократно, Браун погиб после физического столкновения с Уилсоном, произошедшего после ограбления Брауном.

Численные свидетели, в том числе цветные, заявляли, что Уилсон подвергся нападению, а агрессором был Браун. Отчет Министерства юстиции при Бараке Обаме 12 лет назад и показания свидетелей опровергают утверждение Тлаиб. Согласно федеральному расследованию смерти Брауна, один из свидетелей стрельбы, обозначенный в отчете как свидетель номер 102, 27-летний мужчина смешанного расового происхождения, наблюдал все происходившее. Он заявил, что Браун боролся, как было отмечено, через окно автомобиля Уилсона, а позднее в ходе конфликта бросился на Уилсона. Свидетель номер 102 считал, что жизнь Уилсона, как сказано, находилась под угрозой. Министерство юстиции оценило показания свидетеля номер 102 как, цитирую, в существенной степени согласующиеся друг с другом с физическими и судебно-медицинскими доказательствами, а также с другими заслуживающими доверия свидетельствами очевидцев. Таким образом, продолжаю цитату, после тщательного изучения всех доказательств федеральные прокуроры сочли его рассказ свидетеля 102 заслуживающим доверия, а также пришли к выводу, что присяжные обоснованно могли бы признать его потенциальные показания достоверными. Так говорится в отчете федерального расследования. В других показаниях человек, обозначенный как свидетель номер 108, 74-летний чернокожий мужчина, утверждал, что был очевидцем стрельбы. Он заявил, что стрельба была оправданной, однако неохотно предоставлял свои показания, опасаясь негативной реакции. Он сказал следователям, что Уилсон был прав в момент, когда выстрелил в Брауна, и сделал то, что должен был сделать. Я его цитирую. Свидетель номер 108 также заявил, что сам бы, как он сказал, тоже застрелил этого парня, то есть Брауна. Он описал агрессивную позицию Брауна и его движение в сторону полицейского Уилсона. По его словам, Уилсон как минимум 10 раз говорил Брауну «остановись» или «ложись», однако Браун вместо этого бросился, как говорит свидетель, на Уилсона. Расследование 2020 года, проведенное чернокожим прогрессивным прокурором, также опровергает утверждение Тлаиб. Многочисленные другие свидетельства и несколько расследований описывают аналогичные обстоятельства и опровергают утверждение о том, что Браун был убит без причины. Все это содержится в федеральном расследовании. Несмотря на то, что первоначальное расследование оправдало Уилсона в связи со стрельбой в Брауна, как и упомянутое выше федеральное расследование Министерства юстиции при администрации Обамы в 2015 году, дело по неизвестной причине вновь открыли в 2020. Это было необычное решение, принятое тогдашним прокурором округа Сент-Луис Уэсли Беллом. Однако и он не смог предъявить Уилсону обвинение. Цитирую, хотя это дело представляет собой один из наиболее значимых моментов в истории Сент-Луиса, перед нашим ведомством стоял простой вопрос. Можем ли мы, вне разумных сомнений, доказать, что когда Даррен Уилсон застрелил Майкла Брауна, он совершил убийство или непредумышленное убийство в соответствии с законодательством штата Миссури, заявил тогда Белл. После независимого, продолжаю цитату, тщательного изучения доказательств, мы не можем доказать, что он это сделал. Конец цитаты. Истина была установлена более 10 лет назад. Лживые и вводящие в заблуждение демократы продолжают повторять ложные утверждения, чтобы поддерживать свое стремление к расовому расколу в нашей стране. Тлаиб лгунья. И многочисленные свидетели федерального расследования это доказали. То же относится к любому человеку, который утверждает, что Браун был убит без причины. Ответственным за смерть Брауна был и остается сам Браун. Избранные представители власти не должны лгать общественности о случаях гибели людей при столкновениях с полицией. Все возможные расследования пришли к выводу, что Уилсон действовал надлежащим образом. Ни одно расследование не подтверждает необоснованные заявления конгрессвумен Тлаиб. Ее слова и действия являются бесчестными и представляют собой прямую угрозу нашей демократии. А ее склонность представлять произошедшее как расовый конфликт или использовать эмоционально заряженное выражение превосходства белых свидетельствует о ее предвзятом отношении и антипатии к белым людям, которым нет, этим антипатиям, да, собственно, и самой Рашиде Тлаиб, нет места в Конгрессе. Амазон массово скупает печатные книги, включая редкие, старые и давно не переиздававшиеся, чтобы оцифровывать их для обучения систем искусственного интеллекта. А после сканирования физические экземпляры уничтожаются, так утверждает издание FOOFO Media. Журналисты издания проследили за партией примерно из 1000 книг,
спрятав

0: в одной из них AirTag. В итоге груз оказался на объекте Amazon в Лас-Вегасе. По словам сотрудников, книги там принимают, сканируют штрих-коды, срезают переплеты и отправляют страницы на оцифровку. Продавцы подержанных книг рассказали FOOFO Media, что сталкивались с необычно крупными заказами, не ориентированными на конкретных авторов или жанры. Среди приобретаемых изданий были книги, которых больше нет в продаже и которые зачастую не имеют цифровых версий. В Amazon подтвердили, что компания покупает книги через обычные коммерческие каналы для разработки и улучшения своих продуктов и сервисов. При этом компания не уточнила, сколько книг было приобретено и уничтожено, и для обучения каких именно систем искусственного интеллекта используется отсканированный материал. Выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк или Гарри Стайлз, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в США. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open. Для своего анализа ученые взяли 10 музыкальных альбомов, выпущенных с 2017 по 2022 годы, у которых было самое большое число прослушиваний на Spotify в течение первого дня релиза. Среди них альбом «Midnights» Taylor Swift, выпущенный 21 октября 2022 года, «Scorpion» Дрейка 29 июня 2018 и «Harry's House» Гарри Стайлза, выпущен 20 мая 2022 года. Авторы исследования сравнивали количество аварий в день выхода альбома с двумя периодами – за 10 дней до и в течение 10 дней после релиза. Для этого они взяли данные из реестра дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в США. Приняв во внимание дни недели, в которые были выпущены альбомы, а также праздники и времена года, исследователи обнаружили, что число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в день релиза популярных альбомов увеличивается примерно на 15% в сравнении с обычными значениями или на 18 аварий в абсолютном выражении. Один из авторов исследования из Гарвардской медицинской школы Вишаль Патель пояснил, что релиз нового альбома может отвлекать водителей. Цитирую, вы разблокируете телефон, открываете приложение, находите релиз, читаете список треков, выбираете определенную песню. Это несколько секунд, когда смотришь на экран, отметил Патель. Он добавил, что незнакомая музыка также требует большего внимания, поскольку это релизы, то есть новые альбомы, а прослушивание новой энергичной музыки заметно ухудшает качество вождения. Исследователи добавляют, что рост числа дорожно-транспортных происшествий был заметнее среди определенных групп людей. Это молодые водители, водители-мужчины, люди, которые ехали в автомобиле одни, и те, чья машина была оборудована встроенной мультимедийной платформой.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В одном из прибрежных городков Род-Айленда перевернулся грузовик, перевозивший тонны кальмаров на перерабатывающий завод. Огромная куча морепродуктов оказалась прямо на раскаленном асфальте. Полицейские, убиравшие проезжую часть несколько часов с помощью экскаваторов и самосвалов, шутливо прозвали инцидент «Свидокалипсисом 26» и отметили, что дорога еще никогда не была такой скользкой и ароматной. На военной базе в Анкоридже «Черный медведь» подошел к местному торговому центру, активировал автоматические двери и неторопливо зашел прямо в парикмахерскую. Испуганные мастера и клиенты успели забаррикадироваться в служебной комнате. Косолапый спокойно забрал со стола свежий персик, оставил небольшой неприятный сувенир на полу и самостоятельно удалился в лес до прибытия службы охраны. Служба транспортной безопасности в аэропорту Алабамы перехватила необычную ручную кладь. Пассажир пытался пронести в чемодане старинные чугунные ядра времен гражданской войны США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банник. И в эфире программа «Эрудит». Сегодня я приготовил для вас интересные вопросы. Познавательные, веселые. Интересен комментарий. Комментарий я подбирал так, чтобы помимо вопросов и интереса к игре, у вас был еще хотя бы небольшой интерес к комментариям, к ответам на вопросы, чуть-чуть более расширенными. То есть, что-то узнать, возможно, какой-то случай или же какую-то интересную историю, связанную с вопросом. Все впереди. Пока я бы хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care приглашает на работу тех, у кого есть такое право. Это крупнейшее агентство по уходу на дому. Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Квинс, Бруклин, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя, Нью-Джерси и даже Фараковый. Если кто-то из ваших знакомых интересуется работой, позвоните и обратитесь в агентство Welcome Care. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, но вы хотели бы приобрести его или получить его, то вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, что агентство исключительным образом благодарит своих сотрудников за хорошую работу, теплое, душевное, человеческое отношение и вручает ценные призы и подарки. Welcome Care предлагает помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны в размере 24 часов в сутки. Эту программу можно оформить, если обратиться в агентство по телефону 718-232-4850. Также, дорогие друзья, вы можете получить помощь, если вам необходима поддержка в течение круглых суток. Это программа 12 плюс 12 для тех, кто по состоянию здоровья должен был бы остаться в нёрсинг-хоум или находиться там, не в состоянии себя обслуживать даже на простом минимальном уровне. И те, кто перенесли аварию, травму, перелом, возможно, операцию, или инфаркт, или инсульт, если вам нужна краткосрочная помощь, есть такая программа в агентстве, вам помогут все оформить. Ну и еще программа для детей. Дети, у которых есть аутизм, пожалуйста, родители, позвоните. Есть какие-то новые дополнительные условия, о которых, возможно, вы не знаете. Также дети, которые дети-то не позвонят, родители, бабушки, дедушки, обратитесь, если у ребенка наблюдается отставание в развитии, я имею в виду маленькие детки, когда все это можно поправить, просто надо какой-то комплекс занятий добавить в расписание ребенка, и все будет отлично. Логопеды, физиотерапевты, массажисты, все специалисты уже готовы. Такие программы есть в агентстве Welcome Care. Все, что надо сделать, набрать номер 718-232-4850. 718-232-4850. Офисы агентства Welcome Care есть во всех городах, во всех районах Большого Нью-Йорка, во всех городах. Итак, Welcome Care, с нами как в семье. Дам одно напоминание о том, что в следующий четверг, ровно через неделю, я встречаюсь в эфире с доктором Марком Яковлевичем Гальпериным. Он является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Стаж его работы 36 лет. Напомню, что Марк Яковлевич, он известен вам по программам «Жить здорово» на Первом канале. Это программа Елены Малышевой. Более 14 лет он выступает консультантом, к которому обращаются люди со всего мира, не только люди из России или люди в Америке обращаются к нему, но люди со всего мира и среднеземноморские страны. Что такое с третьего раза? Среднеземноморские страны. Вот. Такие как Турция, Израиль, тоже у него есть много пациентов, Греция. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с болью, вы сможете набрать номер телефона нашей студии и задать этот вопрос в прямом эфире. Вступительная часть сделана. Напомню, что подарки сегодня вручает замечательная компания «Дозор Цубис сыновья». Сегодня у нас, как всегда, есть в розыгрыше бальзам «Мустаг» от компании «Дозор Цубис сыновья». Это черный бальзам. Он делается по очень-очень засекреченным рецептам. Вот нигде эти рецепты не найти, но составляющие, которые входят в этот продукт, они написаны на самой этикетке бутылки. Друзья, это реально хороший напиток. Попробуйте его. Он, кроме всего прочего, мало того, что он алкогольный в 45 градусов крепостью, он еще и полезный, потому что это настойки, настойки лекарственных трав. Все природное, все природное. Друзья, желаю вам пройти весь путь 12 вопросов. Давайте начнем регистрацию. Напомню, что регистрация на игру проходит по телефону 718-303-7570. Начинаем. Номер телефона для регистрации на игру. Пока вы будете набирать этот номер, я хотел бы вам напомнить, что 15 ноября в еврейском центре, который расположен на Ocean Park в Neptune, вот, будет проходить совершенно потрясающий концерт удивительного человека, который приезжает из Израиля. Прилетает из Израиля Константин Риттель-Кобылянский вместе с Эллой Пасек. Это замечательный, Элла просто удивительный, замечательный пианист, который знает во всем мире, аккомпаниатор, вот, музыкальный редактор. А Константин Риттель-Кобылянский, он известнейший баритон. Он пел во всех европейских залах, вот, а также гастролировал по всему миру. Он имеет и титулы, и звания, и более того, он профессор и доктор музыки, имеет докторскую степень в области музыки. 718-303-7570, 718-303-7570, набирайте этот номер, регистрация длится у нас полторы минуты. Они еще не прошли, так что у вас есть время набрать номер и иметь возможность выиграть приз. Вы хотите выиграть приз? Для этого надо набрать номер 718-303-7570. У нас в какой-то недавней игре был выигрыш, и 3 человека игрока выиграли, и 5 игроков выиграли, и один, бывает, выигрывает. Очень-очень редко за последнее время бывает так, что не выигрывает никто. Я последний раз даже, по-моему, не помню, когда это было. Вот, но такое тоже бывает. Тогда подарки я переношу на следующую игру. Вот, и вы имеете возможность все равно их получить, забрать. 718-303-7570, 303-7570, 303-7570. Иногда мне говорят: Миша, вы делаете очень простые вопросы. Ну, друзья, не все вопросы простые, поскольку не все доходят до 12-го вопроса. Вот, но если делать их чуть посложнее, то, соответственно, никто не будет доходить, ну, может быть, кто-нибудь иногда, очень редко. А если делать совсем простые, то вообще все будут доходить до 12-го вопроса. Таким образом, приходится немножко балансировать на грани. Время регистрации закончено, мы начинаем. Честно скажу, вопросы несложные. Я бы на вопросы сегодняшней игры ответил бы. Я уверен, что и вы, наверное, сможете это сделать. Раз я могу, значит, и вы можете это точно. Первый вопрос, внимание. У Зевса есть эпитет громовержец, бумер, громокряк.
1: Введите свой ответ.
0: У вас всего 15 секунд было, уже осталось 10. Надо поторопиться. У Зевса есть эпитет громовержец, бумер, громокряк. 3 секунды осталось. 2 секунды, 1. Время закончилось. У нас не так много игроков ошиблись. Всего один игрок из общего количества. Общее количество у нас 121 игрок. В принципе, достаточное количество. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Зевс, громовержец.
0: Громовержец, конечно, это один из главных греческих богов. Громовержец – общее название языческих божеств, связанных с громом и молнией. В частности, у славян эпитет Перуна, у греков Зевса и так далее. Зевс в древнегреческой мифологии – бог неба, грома и молнии, ведающий всем миром. Главный из богов – олимпийцев, третий сын бога Кроноса и Титаниды, Рей, брат Аида, Гестии, Деметры и Посейдона. Жена Зевса – богиня Гера. В римской мифологии отождествляется с Юпитером. Атрибутами Зевса были щит и двусторонний топор – лабрис. Иногда орел. Место пребывания считался Олимп. Зевс – олимпиец. Зевс мыслится огнем, горячей субстанцией, обитая в эфире, владея небом. Организующее сосредоточение космической и социальной жизни. Кроме того, Зевс распределяет добро и зло на Земле, вложил в людей стыд и совесть. Зевс – грозная карающая сила. Иногда его ассоциируют с судьбой, иногда сам выступает как существо, подвластное богиням Мойрам. Судьбе, Року, он может предвидеть будущее. Уж не он ли будущее сам делает, не только предвидит. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, второй вопрос. Легкие человека. Правая больше, левая больше, правая меньше.
1: Введите свой ответ.
0: Правая больше, левая больше, правая меньше. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так, так, так, так, так, так. Две версии набрали голоса. Это интересно, должен вам сказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька. Ну, конечно, правая больше легкая, потому что у него больше места. С левой стороны еще сердце. Поэтому легкая чуток поменьше.
0: Спасибо. А если, предположим, не знать анатомию, как можно было бы вычислить правильный ответ?
2: Ну... Как вычислить? Ну, надо сделать... X-ray надо сделать.
0: Да, Ирочка, конечно, можно и так. Но, как говорится, должен быть один правильный ответ. Если правая легкая больше, это один ответ, а левая больше, правая меньше, это один и тот же ответ, просто две версии. Левая больше, правая меньше, правильно?
2: Мишенька,
0: они взаимоисключают.
2: Нет, ну есть бывает ситуация, когда чуть-чуть передвинуто сердце в другую сторону. Таких редко-редко, но бывают люди. Тогда другое. Тогда будет симметрично, с другой стороны.
0: Ну, дженерал... Спасибо. Да. Согласен. Что вы скажете, да?
3: Да. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте. Правая легкая имеет 3 доли, а левая легкая 2. Поэтому правая больше, чем левая. Спасибо.
0: Спасибо вам, Эстер. Спасибо. Итак, мы уже выяснили, да я, собственно, уверен, что вы и так знали ответ на этот вопрос. Правая больше. Этимология, вот что интересно. Этимология, русское название легких, связано с тем, что когда при разделке туши животного внутренности складывают в емкость с водой, легкие держатся на воде, а остальные органы тонут. Ну, мы об этом знаем, конечно же. Легкие держатся на воде, потому что в них пузырьки воздуха. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Кстати, я помню, когда в детстве нас родители отвели в плавательный бассейн, «Дельфин» он назывался, в Харькове. Вот, для маленьких детей тогда еще, совсем маленьких, нам, не знаю сколько, 5 лет было. Вот, и там для того, чтобы победить страх вот там воды и прочего, помню, что тренер как-то сказал, ну, наберите так, вдохните, наберите полные легкие воздуха и опуститесь, крутитесь калачиком под воду. Видите, вы не тонете. Если вы глубоко вдохнули, даже если вы не будете дергать ни руками, ни ногами, вы все равно не тонете. Так что учитесь плавать, учитесь работать руками и ногами. Третий вопрос, он такой. Бывают такие обезьяны, или обезьяна, Арун, Ревун, Крикун.
1: Введите свой ответ.
0: Бывает такая обезьяна, Арун, Ревун, Крикун. Я вам скажу, люди тоже такие бывают. Сейчас комментарий будет очень интересный. Время заканчивается. Ответы все три версии набрали свои голоса. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, Ревун называется обезьяна. А это совершенно очевидно, потому что и люди точно такие. А почему? Потому что они произошли от обезьян.
0: Да-да-да. Это, конечно же, очень интересно, что люди произошли от обезьян. Не все так думают, честно вам скажу, не все. Бывают обезьяна-ревун. Вы абсолютно правы. Ну, вот этот рев или же крик. Глубокий и грозный рев обезьян-ревунов может свидетельствовать об их репродуктивной слабости, утверждают биологи. Исследование международной группы ученых показало, что у приматов развиваются либо громкие голоса, либо большие яички. А вот то и другое одновременно не бывает. Ученые говорят, что такие эволюционные компромиссы могут быть более распространенными, чем считалось ранее. Ревуны получили свое название из-за присущего им энергичного грозного рева. Такими звуками животные пытаются запугать соперников и понравиться потенциальным партнершам. Вот такая история. Правильно. Интересно, работает ли это в обратную сторону? То есть те, кто громко ревут, кричат, возможно, у них тоже что-то не совсем правильно. Правильный ответ у нас под номером 2, дорогие друзья. Мы успеем еще один вопрос пройти. Это вопрос 4. Вопрос на знание законов классической механики. Кто их сформулировал? Ферми, Реомюр, Ньютон.
1: Введите свой ответ.
0: Законы классической механики сформулировал Ферми, Реомюр, Ньютон. Уф, как вы, друзья мои дорогие, много знаете. Согласен с вами. Согласен, согласен. Молодцы. Кто нам подскажет? Телефон студии 718-303-90-90. Говорите.
4: Исаак Ньютон.
0: Исаак Ньютон. Согласен с вами. Действительно, законы классической механики сформулировал не Ферми, не Рёмер, а Ньютон. Законы Ньютона. Законы классической механики, позволяющие записать уравнение движения для любой механической системы. Законы Ньютона, строго говоря, справедливы только в инерциальных системах отсчета. Если мы честно запишем уравнение движения тела вне инерциальной системы отсчета, то оно будет по виду отличаться от второго закона Ньютона. Однако часто для упрощения рассмотрения вводят некую фиктивную силу инерции. И тогда эти уравнения движения переписываются в виде очень похожем на второй закон Ньютона. Далее мы переходим, дорогие друзья, к коротким новостям. Оставайтесь в нашей волне. Впереди у нас еще много вопросов и интересных комментариев. Новости на Дэвидсон Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В одном из отелей Тибета бурый медведь ночью взломал запертую дверь номера с двумя туристами. Вместо нападения Мишка просто устроил застывшими от шока жильцами молчаливую дуэль взглядов. Разрядил обстановку хозяин отеля, который выгнал дикого зверя обратно на улицу с помощью обычного карманного фонарика. Гарвардский университет выплатит 53 миллиона долларов в рамках урегулирования коллективного иска, поданного семьями людей, чьи останки были похищены и проданы бывшим сотрудникам медицинской школы. Иск подали после того, как в 23-м году бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж был обвинен в краже частей тел, переданных университету для научных и образовательных целей. В рамках схемы, действовавшей с 18 по 22 годы, он похищал головы, мозг, кожу, кости и другие части тел и продавал их через интернет по всей стране. В декабре прошлого года Лодж был приговорен к 8 годам тюремного заключения. Его жена тоже получила срок за соучастие. Сумма в 53 миллиона долларов будет распределена между двумя группами истцов. В рамках соглашения Гарвард также обязался провести вебинар для пострадавших семей и ежегодно выделять не менее 20 $20 000 на стипендию для студентов-медиков в честь доноров, начиная с 27-28 учебного года. В Пекине врачи извлекли из желудка 5-летней девочки 50-граммовый золотой слиток, который она проглотила из любопытства. С момента проглатывания слитка до госпитализации прошло 6 часов. Врачи провели эндоскопическое вмешательство, которое длилось несколько минут, и извлекли инородное тело. Ребенок выписан, его жизни ничего не угрожает. Мать девочки поблагодарила медиков за оперативность и внимание. Специалисты центра напомнили, что при проглатывании инородных предметов нельзя пытаться протолкнуть их едой или питьем. Это может усугубить травму.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофон Михаил Братславский. В эфире программа «Эрудит». Со мной вместе звукорежиссер Дмитрий Банников. Мы переходим к пятому вопросу. Внимание! Журнал «Современник» был основан кем? Пушкиным, Жуковским, Вяземским.
1: Введите свой ответ.
0: Журнал «Современник» был основан Пушкиным, Жуковским или же Вяземским. Время летит, ответы ваши разделяются между двумя представителями мною предложенной команды возможных авторов. Так, есть те, кто ответили правильно, есть те, кто ошиблись. Подсказчики есть. Телефон студии 718-303-9090. Телефон запомнить просто. Кто знает что-то о журнале «Современник», кем он был основан, Пушкиным, Жуковским или же Вяземским? Внимание, правильный ответ. Не Жуковский, не никто еще, не Вяземский, а Пушкин. Остается Александр Сергеевич Пушкин. Основывает журнал, названный «Современником». В нем печатались произведения Николая Гоголя, Александра Тургенева, Жуковского, Вяземского. Тем не менее, читательского успеха журнал не имел. К новому типу серьезного периодического издания, посвященного актуальным проблемам, трактуемым по необходимости намеками, русской публике предстояло еще привыкнуть. У журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его не разорительным для издателя, но очень-очень на грани. Так как не покрывались ни типографские расходы, ни гонорары сотрудников, два последних тома «Современника» Пушкин более чем наполовину наполняет своими произведениями, по большей части анонимными. В четвертом томе «Современника» был, наконец, напечатан роман «Капитанская дочка». Вот так. Правильный ответ у нас под номером 1. Пушкин основал журнал «Современник». А мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Воспаление брюшины называется гепатит, перитонит, остонит.
1: Введите свой ответ.
0: Воспаление брюшины называется гепатит, перитонит, остонит. Да, простой вопрос. Очень многим, по всей видимости, доводилось пройти операцию аппендицит. Пожалуйста, вам слово.
7: Мишенька, ну не все с аппендицитом доходили до перитонита все-таки.
0: Слава
7: Богу. Могла быть просто операция аппендицита. Мишенька, а что такое остонит? Это вы хорошо сочинили, только я хотела бы понять, что это такое все-таки.
0: Я вам скажу, но, видимо, нит – это говорит о воспалении, о воспалительных процессах. Ит, ит, окончание ит. А оста – это, видимо, что-то с косточками связано, типа остеохондроза, да? Это воспаление суставов, костей там, и так далее. Остонит – это такое типа воспаление костей, получается, да?
7: Понятно.
0: Гепатит,
7: ну,
0: понятно, это печень, а перитонит, как вы и сказали, это у нас воспаление брюшины. Спасибо. Кстати, перитонит возникает не только в случаях, когда запущена стадия аппендицита, аппендицит прорывается. разрывается, да, и содержимое его попадает в брюшную полость, где, по сути, развивается воспаление, развивается перитонит, отравляется организм, отравляется кровь, и человек умирает, если вовремя не привести его в больницу, не оказать ему первую помощь. Хотя вот перитонит, я, честно, не знаю, как сегодня, возможно, ли это операция лапароскопическим образом, то есть не тогда, когда открывают живот и там все это достают. Но раньше, я помню, когда я работал, какой это был год, скажем, там 82-83, после школы я работал в операционной, и там... Значит, перитонит, он лечился таким образом. Мы делали полостную операцию, туда заливали кучу фуруцелина, и все это промывали, потом укладывали, все укладывали по новой. Вы хотите что-то добавить нам? Здравствуйте.
8: Добрый день, меня извините, я не вовремя, может, звоню, но я хочу добавить, услышав о перитоните. Вы знаете, у меня друг умер в 15 лет. Это второй друг, которого я потерял. Первый друг у меня умер в 12 лет. Вы знаете, после 8 класса нас отправляли в колхоз, и за одну неделю до отъезда уже в город мы жили какой-то, были в деревне, я из Ленинграда, где-то под Пушкиным. Вот, городом. И вы знаете, у него хватило аппендицит. У него мать была, работала участковым врачом в нашем районе. Я привез его вещи, сказали, что операция была нормально, а потом я пришел еще раз и сказали, что он умер. Это кошмар был, вы знаете. Я проклинаю, если бы это было в городе, в большом, может быть, было все нормально. Он был моим, вы знаете, как бы путеводителем. Он не был отличником, хотя был пятиклассник, как и я, и мы все. Вот так получилось, понимаете. Мне уже 80 лет. 80 лет, и я это помню, как будто это было вчера. Извините, что вам такое сказал.
0: Ничего, но, видите, вы рассказали, подтвердили тем самым слова, которые произнес я. Действительно, есть 6 часов. 6 часов, если не оказать помощь, то человек может умереть. Перитонит – синдром воспаления брюшины, поскольку это состояние, как правило, угрожает жизни пациента. Острый перитонит требует неотложной медицинской помощи. Прогноз в случае нелеченного перитонита очень неблагоприятен. Какой, вы только что слышали. Поэтому с болью в животе и с аппендицитом шутить нельзя. Если есть подозрение, лучше ехать в больницу, чтобы там, проверили и сказали нет. Кстати, очень часто именно так лучше и поступать. Сразу обращаться к специалистам. Пусть специалист скажет, что нет, что можно не переживать. Это лучше, чем прозевать что-то очень важное. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Внимание. Крепость Арк. 3 буквы. Арк является центром чего? Еревана, Бухары, Сухуми.
1: Введите свой ответ.
0: Крепость Арк. Кто путешествовал по этим местам? Ереван, Бухара, Сухуми. Центр чего? Есть правильные ответы. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
9: Конечно, из Бухары. Я из Бухары сам.
0: Это верно, абсолютно точно. Действительно, крепость Арк является центром Бухары. Хорошо. Немножко комментария по этому поводу. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближенные. За ее стенами сложился, собственно, город Шахристан. Его окружали торгово-ремесленные предместья Рабад. Через Бухару пролегал Великий Шелковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 8. Восьмой вопрос такой. Самый большой остров австралийского материка. Тасмания, Тимор, остров Северный.
1: Введите свой ответ.
0: Самый большой остров австралийского материка. Тасмания, Тимор, Северный. Есть правильный ответ. Что-то правильных ответов реально, реально много. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, это Тасмания.
0: Это остров Тасмания. Как далеко он находится от Австралии, знаете? Я вам сейчас расскажу. Тасмания – австралийский штат, расположенный на одноименном острове в 240 километрах к югу от материка Австралии. Администрация также распространяется на ближайшие острова и отдаленный остров Макуори. Население 484 700 человек. Это перепись на 2005 год. Площадь 68 332 километра квадратных. Столица и крупнейший город Хобарт. Другие крупные города – Лонстон, Девонпорт и Берни. Животный и растительный мир Тасмании весьма оригинальный. Большое количество представителей являются эндемиками. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Девятый вопрос. Это литературное произведение стало дебютом фантаста Александра Беляева. Человек-амфибия, голова профессора Доуэля, Ариэль.
1: Введите свой ответ.
0: Это произведение стало литературным дебютом фантаста Александра Беляева. Человек-амфибия, голова профессора Доуэля, Ариэль. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Есть правильные ответы, есть неправильные ответы. Надо было сюда еще продавец воздуха вставить. Ответы правильные есть, это очень хорошо. Есть с кем двигаться дальше. Давайте немножко истории по поводу Александра Беляева. Голова профессора Доуэля. Правильный ответ. Научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева. Одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в рабочей газете еще в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической. Хотел рассказать, что может испытывать голова без тела. В 1923-1928 годах Александр Беляев жил в Москве и работал юрисконсультом в наркомпочтеле. Наверное, что-то там такое с почтой связано. В московский период своего творчества он написал рассказы. Позже роман, значит, голова рассказ, но позже он стал романом. Голова профессора Доуэля, романы «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Борьба в эфире» и серию рассказов. Правильный ответ под номером два. Мы переходим к следующему вопросу. Десятый вопрос. Десятый. Город Екатеринбург назвал Екатеринбургом. Кто? Татищев, Ломоносов, Ермак.
1: Введите свой ответ.
0: Если помните, город с 24 по 91 год назывался иначе. Екатеринбург, Татищев, Ломоносов, Ермак. Ответы получены. Так, так, так. Подсказывать у нас есть кому. Пожалуйста, вам слово.
10: Это Ермак.
0: Это Ермак. Так, есть ли другие версии, дорогие друзья? Хорошо. Внимание. Правильный ответ под номером один. Значит, уже не Ермак, а Татищев. Давайте вспомним, кто этот человек. Екатеринбург, он же с 1924 по 1991 год, Свердловск. Город в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Является крупнейшим административно-культурно-научно-образовательным центром Урала. Екатеринбург, представьте себе, четвертый по численности населения город после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска в России. Екатеринбургская агломерация, четвертая по величине агломерация России, указом президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года было присвоено звание «Город трудовой доблести». Екатеринбург славится своей уникальной конструктивистской архитектурой, а также считается российской столицей стрит-арта, уличных картин. Татищев внес, ну не только картин, Татищев внес достойный вклад в развитие науки России первой половины 18 века. Ему принадлежат важное географическое открытие. Он рассматривал Уральские горы как обширную горную систему, знатнейшую, это цитата, знатнейшую во всей Российской империи, конец цитаты. Он также ввел в науку термин «Урал» и «Уральские горы» и проводил по этой горной стране границу между Европой и Азией. Татищев явился одним из основателей городов Екатеринбург, Пермь, Челябинск на Урале. Татищев посетил обширные территории, которые мы называем Средним и Южным Уралом, части Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирию. От Чердыни, Соликамска и Верхтурья на севере до Орска, Оренбурга и Соль-Илецка на юге от реки Камы и Кунгура на западе до

0: 300 метров, называемая Панди-Асукар. Панди-Асукар. Ну, как бы три части слова. Что в переводе означает сахарная голова, соляной хребет, лавровый венец?
1: Введите свой ответ.
0: Одной из достопримечательностей Рио-де-Жанейро является гора высотой около 400 метров, называемая Панди-Асукар, что в переводе означает сахарная голова, соляной хребет или же лавровый венец. Время закончилось, ответы ваши получены. Пожалуйста, вам, это простой вопрос, пожалуйста, вам слово.
2: Сахарная голова.
0: Сахарная голова, конечно. Вы, случайно, иврит не знаете, нет? Нет, наверное, ушел радиослушатель. А что вы скажете? Здравствуйте.
3: Я думаю, сахарная голова, там слово сукар есть.
0: Сукар, это... да, а сукар. Сукар, кстати, сукар на иврите это будет сахар. Ну, может быть, не только на иврите, а сукар, по всей видимости, как раз имеет отношение к сахарная голова. Пан ди асукар. Вершина. Вершина, вершина, вершина. Сейчас мы об этой вершине вам немножко расскажем. Вершина, возвышающаяся над заливом Гуанабара в восточной части Рио, является одной из основных достопримечательностей города. Из-за своей необычной формы, которую бразильцы сравнивают с куском сахара, она получила название Панди-Асукар, сахарная голова. По другой версии, название идет от фразы Паундх-Акуква, что на языке туземцев племени Тупи переводится как «высокий холм» или «страж залива». В 1565 году у подножия Панди-Асукар было основано поселение португальцев, ставшее впоследствии городом Рио-де-Жанейро. Первое официальное засвидетельствование восхождения на вершину совершила английская детская медсестра Генриетта Картстейрс в 1817 году, водрузившая на верхушке горы британский флаг. А в 1903 году правительство приняло специальный декрет, согласно которому к Панди-Асукар надлежало построить канатную дорогу, которую открыли в 1912 году, то есть справились за 9 лет. В настоящее время подъем по ней включает в себя три остановки в пути. Прая Вермелья, Красный пляж, гора Урка и конечный пункт – вершина Панди-Асукар. Если вы будете в Рио-де-Жанейро, ну, добро пожаловать на сахарную голову. И мы переходим, друзья, к последнему вопросу нашего сегодняшнего забега. Внимание! Слово «каннибал» связано с Берингом, Куком, Колумбом.
1: Введите свой ответ.
0: Слово «каннибал» связано с Берингом, Куком, Колумбом. Тут я вам хитрую штучку подбросил. 5 секунд осталось, надо делать выбор. Делайте выбор, 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось, ответы получены. Кто нам будет подсказывать? Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Миша, ну наводит на мысль, что это кук. За что аборигены съели кука? Каннибализм – это есть человека, так что это похоже на кука.
0: Так, кука, кука. О чем молчит наука? Вы что скажете?
4: Я думаю, что она права. Съели кука.
0: Ира права, потому что съели кука аборигены. Вы что скажете? Здравствуйте.
5: А я скажу, Миша. Кто угодно, только не кук. Это была ваша удочка такая, сложным вызовом. Так что из того, что осталось, я бы скорее назвал Колумба.
0: Хорошо. Ну и это и Айртона тоже проверим. Нет, все, все игроки повесили трубки. Да, я согласен с вами. Кук, это была моя небольшая уловочка. Раз съели, значит, каннибалы, раз кука, аборигены. Действительно, речь идет о Колумбе. И вот вам, друзья, правильный комментарий по этому поводу. Каннибалом называют животное, не обязательно людей. Животные тоже и рыбы, вот щуки, допустим, они каннибалы. Они щука ест щуку меньшего размера. Я сам однажды поймал щуку, представляете, она бросилась на малька. при условии, что у нее изо рта торчало еще полщуки. То есть она проглотила щуку меньшего размера, но она у нее не поместилась все равно в желудке. Половина там уже переваривалась, а половина ее торчала наружу с хвостом, и она еще кинулась на малька, вот такая прожорливая, не могла удержаться. Так что каннибалы

0: не только люди. Каннибалом называют животное, поедающее животных своего вида. А как появилось это слово, внимание, название каннибалы произошло от каниба, имени, которым называли Колумба жители Багамских островов, обитателей Гаити. Страшных, будто бы людоедов. Впоследствии название каннибал стало равнозначительным антропофагу, хотя по Геррера каннибал значило, собственно, храбрый. Синоним антропофагия происходит от греческого «антропос» – человек и «фагиен» – поглощать. Колумб в своем дневнике делает следующую запись. «Эти дикари называются каниба. Их здесь все ужасно боятся. Они свирепы, вооружены до зубов и пожирают каждого, кто попадается им на пути. Их называют каниба, а на эспаньоле – какив». Это настоящие сорвиголовы, они здесь бродят по многим островам и поедают всех людей, которые подвернутся им под руку, конец цитаты. Таким образом, слово «каннибал» происходит от аравакского «каниба» или «какиба». Так называли себя индейцы Карибы, малых антильских островов, что на их языке означало «смелый и бесстрашный». Правильный ответ, дорогие друзья, у нас на этот вопрос под номером 3 – Колумбы, Колумбы. И у нас есть победители сегодняшней нашей игры. А пока мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами после рекламы. Будем подводить итоги нашей сегодняшней программы.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-2900.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, у нас есть победители, которые... телефоны которых я отправлю после эфира на Front Desk Davidson Radio. Вы сможете узнать, где и когда вы получите свои призы. Закончить свою программу сегодня я хочу песней Константина Риттеля-Кобылянского на украинском языке. Мне очень и очень понравилась эта песня, особенно в его исполнении. Мне казалось, что оперный певец, причем такой мощный, такой серьезный, наверное, может быть, и не стал бы петь на других языках не форматные песни, а он делает это совершенно потрясающе. Послушай. «Так, як ты кохаешь, так, как ты любишь».

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Продажи Walmart в Соединенных Штатах выросли значительно меньше, чем ожидалось. Американцы сокращают необязательные покупки из-за высоких цен на топливо и общей стоимости жизни. После публикации отчетности акции крупнейшей торговой сети подешевели. Компания обещает продолжить снижение цен на тысячи товаров. Трамп предупредил о возможных санкциях против любых государств и компаний, помогающих Тегерану продавать нефть или получать финансирование. Китай призывает стороны отказаться от угроз и вернуться к дипломатии. Мировые рынки остаются нестабильными. Стоимость нефти держится на высоком уровне из-за ситуации в Ормузском проливе. Евро укрепляется, американский доллар несколько снизился. В Нью-Йорке оператор катера, перевернувшегося возле статуи Свободы, задержан иммиграционной службой. В результате крушения погибли женщина из Квинса и ее 5-месячная дочь. Власти утверждают, что капитан проводил экскурсии без необходимой лицензии. После двухлетнего ремонта вновь открылся Нью-Йоркский музей пожарной охраны на Спринг-стрит в Манхэттене. Министерство образования призвало школы отказаться от изменений дисциплинарной политики ради выравнивания показателей среди различных расовых групп. Решение уже вызвало критику со стороны правозащитников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции беспрецедентного масштаба против Ирана. Принц Гарри и Меган из Калифорнии переезжают обратно в Великобританию. Ураган Лала разрушил кладбище на Гавайях, гробы и покойников разбросало по улицам. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы, у белой пары родилась темнокожая девочка. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 66%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 20 августа. Поднятие бондовского интереса и поднятие цен на нефть играли свою отрицательную роль, и биржа упала. Индекс Доу Джонса потерял сегодня 704 пункта. Это процент в третью. 52 759 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 67 пунктов, 0,9%. 7641 конечная точка. И NASDAQ потерял 1%, 264 пункта. 26067 конечная остановка. Транспортный индекс минус 3%. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на процент с третью. Нефть плюс $2.32. 88 долларов 15 центов стоит один баррель нефти. Золото поднялось на 29.80. 1 унция стоит $4575.10. Серебро плюс 2.31. 68 долларов 13 центов стоит унция серебра. И 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4.394%. За 10 лет госбумаг можно получить 4.708%. И 30-летние бумаги дают 5.25%. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0.5%. 0,2%, Германия минус 0,4%, Швейцария минус 0,15%, в Азии японский никель упал на 3,16%, Шанхай потерял 2,4%, и Гонконг плюс 0,1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 в плюсах был Madison, Nordstrom Corporation, поднялся на 8%, Coinbase, Deere & Company, Lumentum и Quanity Electronics. В минусе были Moderna, Walmart, Intuitive, Surgical, CrowdStrike и Steel Dynamics. Если вчера Moderna поднялась на 176%, сегодня они упали почти на 24%, но они отдали часть того, что заработали вчера. На NASDAQ MicroStrategy, Lumentum, Marvell Technology, Micron и Seagate Technology были в плюсах. Walmart сегодня упал больше, чем на 9%, Intuitive Surgical, CrowdStrike, Alnylam, Pharmaceutical, Exxon Enterprises тоже были в минусе. Dow, McDonald's, Travelers, Walt Disney, Coca-Cola, Visa были в плюсах. Walmart, Boeing, Home Depot, American Express и Johnson & Johnson были в минусе. Итак, Microsoft потерял 2,25, Meta упала на 20 центов, Amazon минус 5,73, Nvidia минус 71 цент. Сегодня Dell минус 2,77, Devon Energy прибавил $1.11, Marvel прибавил 13,74, Home Depot минус 9,81, Palantir минус $1.23 и Visa плюс 19 центов. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Да, Macron плюс $37.23. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Веселый ветер.
0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Андрей, ну вы объездили, я думаю, мало есть. Кто, что, который объездил такое количество стран, такое количество городов с концертами, главным образом. Хотя у вас были поездки по другой линии. Но были какие-то вот особенно запомнившиеся вам гастроли? Или с машиной, или вы сами, неважно.
7: Если бы таких случаев было 2-3, было бы легко их сразу доставать из памяти и рассказывать. Дело в том, что в 80-е годы это был сплошь один случай длиной в несколько лет. Вот. И в нескольких словах, мы были сумасшедшие. Мы были молодые, чудовищно энергичные, безумно счастливые от того, что наконец-то можно от ментов не прятаться. И нам можно играть, и менты нас теперь охраняют. Ездили мы в паре с замечательным ансамблем эстрадного танца «Сувенир». Они были чудесные ребята и девки, и они были более опытные, чем мы. Они уже бывали за границей, из них сыпались. У них было гениальное чувство юмора у всех, и мы вообще не спали. Мы работали по 2 концерта в день, а потом шли в номер. В гостинице ровно в этот момент закрывались все буфеты. А жрать хотелось. Вот. Мы из-под кровати доставали чемоданчик. Там была плитка, за нахождение которой нас могли выгнать из гостиницы. Суп-письмо в конверте. И то, что мы сумели купить днем на рынке. Мы любили ходить на рынок. И всю ночь... Мы гуляли, варили в раковине борщ, значит, выпивали в ящик водки, и мы не ложились спать. Ложились мы где-то часов в 7 утра, а сувенирцы шли на класс. В 8 у них был класс, разминочка. И вот это продолжалось из дня в день месяца. Это была потрясающая жизнь. Я боюсь, что вербально сейчас это передать совершенно невозможно.
6: Не, почему? Я думаю, что люди вот нашего поколения прекрасно себе это все представляют, потому что даже те, кто не гастролировали, просто ездили в командировку, они все равно варили суп в умывальнике. Это абсолютно нормальное дело. Но у вас был еще очень сплоченный, как нам казалось, коллектив из зрительного зала.
7: Это так и было, это так и есть до сих пор, слава богу.
6: Ну, у вас еще очень много было всяких... Я, Илюха, больше ты про Израиль, а я все-таки хочу спросить...
8: Я представляю весь интерес Израиля.
6: Да, но вы когда создали, вы действительно создатель, в смысле машины времени, единственный человек, который прошел путь от самого начала до сегодняшнего дня. Потому что поначалу там были совершенно неизвестные сегодня люди для нас.
7: Да, и все равно создание это было коллективным явлением. Это было абсолютно мистическое, религиозное событие. И я, может быть, просто более осмысленно к этому подходил.
6: Это был 67-й год, да?
7: 69-й. 69-й, если уж совсем честно, то 69-й, да.
6: Ну ты, Илья, ты просто вот я тебе сейчас хочу сказать, ты даже себе не представляешь, что это было, вот были Битлы, которых любили все, ну те, кто продвинутые, те еще знали Роллинг Стоунс, там еще какие-то, Дорс, там, неважно, но потом, когда появилась машина...
8: Не, я это знаю, мне...
6: родители.
8: Слушай, ну я помню посиделки, где играли Поворот, мне это мелодично нравилось, я не знал, кто это поет, мне нравилось темп, мелодия, мне это очень нравилось, потом я начал писать музыку, и мне мой преподаватель сказал, слушай, у тебя ритм очень похож на машину, послушай их. Я начал слушать и влюбился. И купил себе диск, помню, поехал на лето в Минск, поехал там в такой рынок Жданович, там купил целый диск, несколько песен, и я уже заучил тогда наизусть, слушал. Слушай, ну вот я помню очень такой трогательный пост, который написала Инат после концерта, вот того самого концерта в Кесарии. Ты помнишь этот пост?
9: Из бара.
8: Где ты написала про бытовую жизнь, про то, как... Увидев это все в масштабе Кесарии, вдруг ты поняла...
9: Я писала, я сделала сравнение, да. Мне кажется, с Римом, что, если я правильно помню, всегда в Кесарии меня это очень трогает, потому что когда строился кесарийский театр, соответственно, тогда никто не мог даже предположить, что спустя 2000 лет евреи все еще будут здесь, будут играть на его сцене, римлян не будет, а у нас будет своя страна. Вот это в кесарийских концертах трогает меня всегда до невозможности. А когда это концерт машины, и Андрей, это, конечно, вдвойне в десятерне, на самом деле, пробирает до мурашек, будешь смеяться, вы будете смеяться, но на этот концерт я прилетела из Бутана. У меня почему-то все, что связано с Андреем, чревато всегда какими-то чудовищными логистическими пертурбациями. И буквально с самолета я пришла на этот концерт, и это было незабываемо абсолютно. Да, я поняла, что это просто нельзя пропустить. Я просто не могу себе позволить не приехать на него.
7: Вообще, я тоже это место обожаю. Вот странно, вроде бы у него должна быть тяжелая такая наследственная энергетика, там гладиаторы, всякое прочее. Нет, там очень-очень-очень драйвово. Мне очень нравится.
8: Нет, там классная атмосфера, причем это такое, ну, место не просто классная площадка, вот всем, сейчас говорю всем, кто не живет в Израиле, у нас много таких зрителей, амфитеатр древний, который превращается в современную абсолютно рок-площадку, это культовое место в Израиле, то есть это нарицательное уже слово какое-то, собрать Кесарию, это значит иметь успех, вот как-то так. Я помню свою личную историю, мы с вами уже познакомились вот на съемках фильма, и я на концерт, когда пришел, увидел впервые Пугачева. Он у меня с детства что-то был пунктик, какая-то детская мечта увидеть Пугачева. Вот никогда я ее не встречал. Все время нас как-то судьба разводила. Я не знал, как познакомиться. Я в Израиле, она там. Место молодого юмориста рядом тоже занято. Шансов никаких. Короче говоря, вдруг я вижу, она приходит на концерт. И значит, я начинаю ерзать на месте, как выйдет, ну, может, фотографию. Я вообще не фотографируюсь так просто. А тут хочется. Это какой-то пунктик с детства. И Элла, объясню тем, кто не знает, продюсер нашего подкаста, вообще моих концертов, начинает списываться и договариваться. Говорит, Илюша, в общем, тебя впустят в гримерку, там наверняка будет Алла Борисовна, ты с ней там познакомишься. И я захожу и вижу, Алла Борисовна стоит рядом с Андреем. И они разговаривают о высоком, они обсуждали плов. Я в этом вообще ничего не понимаю. Я мог только добавить слово рис. Я просто никаких вводных, я не мог в эту беседу никак ввязаться. И она начинает уходить. И тогда Элла просто берет Андрея за руку, говорит, Андрей Васильевич, это мечта Ильи, вы обязаны его познакомить с Пугачевой. Он говорит, Аллочка, погоди, пожалуйста, я тебя хочу познакомить с нашим режиссером.
7: Я так сказал.
8: Да, и она развернулась и подходит...
7: Какой у меня полет.
8: Подходит ко мне и, не сказав ни слова, просто целует щеку. Так, вы режиссер этого прекрасного концерта, а я понимаю, что нет.
7: Но уже поздно.
8: Я говорю, нет, я режиссер документального фильма, который мы снимаем. А, вы режиссер кино. И во вторую щеку. Но! Тут я вошел в кураж, я говорю, на самом деле, Алла Борисовна, я стендап-комик. Вы юморист? И третий раз меня так
7: отпускают.
8: Я трижды целованный Пугачевой. Это моя мечта. Мечта сбылась. Вот это случилось на этом концерте.
7: Слава
8: вы,
7: Богу.
8: Вы это даже не помните, а для меня, понимаете, это больше, чем даже на пачке сигарет.
6: Вот тебе Кесария, понимаешь, у каждого своя. Понимаю. Но, кстати говоря, я все в свое, туда, назад, потому что это все, что я...
8: У нас помню, такая машина времени.
7: Пока мы не уехали далеко, я хочу тебе сказать, как у меня отбилось всякое. У меня, собственно, и раньше никакой особой охоты к автографам не было. Но в давние времена начала перестройки приехал Крис Кристоферсон в Москву, пришел ко мне в гости. И мы с ним выпили, хотя он не пил к этому моменту уже, он сказал, с тобой вот. И он мне привез в подарок редкую очень свою пластинку, которая была сделана, но не вышла в продажу, потому что почему-то там продюсеры переругались. Ну, диск. И я его попросил расписаться. Он на меня странно посмотрел, расписался, конечно, сказал, ну, вообще, у нас как-то между коллегами... Ну, не принято это вот. И я это для себя вот у меня осталось в голове.
8: Можно я пока далеко не ушли. У нас здесь на подкасте был замечательный шахматист Борис Гельфанд, вице-чемпион мира. Он был обладателем Кубка мира, и он крутейший гроссмейстер. А младший Идан, тот, который предприимчивый, он занимается шахматами. И я попросил Бориса расписаться ему у него там книжечка с его ходами, там он изучает автограф. Он расписался, так красиво написал пожелания, удачи и так далее. Я это подарил Идану, когда он вернулся со школы, у нас уже съемка закончилась. Говорит, Идан, у нас был тут второй шахматист мира, и вот он тебе оставил пожелание и автограф. Он поблагодарил, ушел в комнату, следующий день ко мне приходит и говорит, папа, сколько стоит автограф чемпиона мира по шахматам? Я говорю, я не знаю, автограф. У него... Он...
7: Это сын своего народа.
8: Зачем нужны автографы?
7: Ну, конечно. Но вовремя продать.
6: Да, я хотел спросить, Андрей. После, практически сразу, после того, как «Машина времени» образовалась, вы начали активно сниматься в кино. Два фильма было. Причем в одном вы снялись просто в главной роли.
7: «Начни сначала» он назывался.
6: «Начни сначала». А первый «Душа».
7: Верно.
6: Да?
7: Да.
6: Потому что его снимала, мы сейчас закольцуем, его снимал первый муж Аллы Пугачевой.
7: Саша Стефанович, да.
6: Ты понял?
7: Ну, не первый, правда, но предпоследний.
6: Ну, да. Предпоследний, например.
7: Да. Тут проблема-то была в том, что когда Стефанович предложил это был 81-й год, он предложил, должна была сниматься Алла в главной роли. Я подумал, елки-палки, вот это будет кино. «Машина» вместе с Аллой. Причем я пишу песню. Это же вообще будет чума какая-то просто. Но они разругались в первый день съемок. Алла ушла со скандалом. Стефанович, он очень практичный человек. Он сказал, ну надо же продолжать. Кто у нас вторая по популярности там? Мы ему сказали Ротару. Ну звоните Ротару. Я говорю, Саш, она очень хорошая, но она не из этого жанра. Ай, Макай, нормально, это все. Ну и, в общем, вышел то, что вышло.
10: Нормальный фильм вполне.
7: Нормальный фильм, это обидно звучит, да?
10: Ну, я в том смысле, что вот он не понимает. Даже все фильмы, которые выходили, смотрели все.
7: Тем не менее, не совсем. У них тоже был своя ротация и своя иерархия. Так вот, по количеству просмотров, это был второй фильм после «Москва слезам не верит».
10: То, что же не прав.
7: Он собрал, наверное, из Боярского и «Ротару», кстати, и «Машины времени», которая вообще впервые появилась на экране, и до последнего момента не верили. Стефанович, в чем был гений? Он был гений в пробивании сомнительных с точки зрения советской власти идей. Как он это делал? Это ушло вместе с ним в могилу. Например, когда уже был снят фильм «Начни сначала», и тут до директора Мосфильма, до Сталя, там, дошло, что Макаревич в главной роли, он на полном серьезе собрал худсовет и спрашивал, а можно ли с помощью технических средств удалить как-то голову Макаревича и вставить голову любого другого молодого артиста?
8: Тогда искусственный интеллект предугадал.
7: Ну, мягко объяснили, что нет. А тогда же другая система отчетности. Потрачены большие деньги. Плановое кино. И он понимает, что это его голова полетит, грубо говоря. Ну и выпустили. Сделали 132 поправки. Фильм стал короткий-короткий. Но вышел.
8: Можно я в Израиль
10: вернусь? Да, давай, вернись.
8: Есть очень интересная и важная глава от нашего знакомства. Это когда началась у нас война. Я обратился, писал, помню, Инат, можно ли воспользоваться вашим единым ресурсом, чтобы рассказать израильтянам, что нужно соблюдать правила командования тыла. Это было, ну, я надеялся, что будет ответ, но я даже не надеялся, что будет настолько быстро, конечно. И это произошло.
9: Я очень люблю такие приключения. Особенно лежать на асфальте с младенцем.
8: Ой, это ролик, который в результате не вышел, потому что Айтанчик плакал, и это можно было...
9: Ты вел себя как в реальности.
8: Там была задумка снять ролик, где Андрей и Нат едут в машине, и звучит сирена, и с ними маленький ребенок, и что нужно делать в таком случае, потому что был запрос объяснить. Но Айтанчику нельзя было объяснить, что это съемка, и надо себя вести тихо.
7: Улыбаться, делать так.
8: А когда ребенок в истерике лежит, я не мог...
9: Ты имитировал полностью реальную ситуацию, ты понимаешь, что в реальности это так бы и было.
8: Но армия посчитала, что это можно пускать только как пропаганду, что израильские дети тоже страдают.
7: То есть, трагедия.
8: Поэтому мы сняли еще одну версию, которая как раз тогда вышла. Там еще был такой случай, очень дикий, потому что когда мы снимали там пару дублей, и Андрей и Нат лежали с плачущим ребенком на полу, а я с телефона все это дело снимал, а тут стоит открытая машина, из которой они только что вышли. Подъехала реально машина в вашей деревушке. Там тишина, не так много движения. И мужик встал, говорит, у него же еще флешбеки. Ну, да. Что тут происходит? Почему они лежат? Я говорю, все нормально, мы заснимаем для армии ролик. Это очень странно выглядит. Я говорю, ты даже не представляешь, что тут лежит. Но, тем не менее, это был очень просматриваемый ролик. И у нас же была потом комиссия, которая, значит, собирала данные, насколько эффективно работает там армия и так далее. И русскоязычный отдел командования тыла тогда обходил по количеству просмотров и охвата ивритоязычный отдел, который основной...
9: Приз дали? Приз выдали?
8: Приз никакого не дали. Но это было очень приятно, что была такая мобилизация. И вот с вашей стороны... Я согласился. Анатолий Белый принял участие. Еще много людей, которые действительно помогли, потому что это помогло до каждого буквально донести эту информацию.
9: Да, да. Давай больше не будем. Так, чтобы, знаешь, не было повода снимать еще что-то аналогичное.
7: После этого наливают
9: обычно. Ильяна, так как он будет, обращайся.
10: Я думал, что Илья хочет в первую очередь сказать, что, смотрите, сегодня очень много приехало из России людей в Израиль. По разным причинам, по разным обстоятельствам связаны. Но что радует вот нас, например, живущих здесь там больше 30 лет, там 35 лет, что Андрей абсолютно свой. Вот это вот самое главное.
7: Тодараба.
10: Это Тодараба. Леха Тодараба.
8: Вы не видели, как Энат и Андрей в Мамад бегают? А я видел. Мне теперь есть.
10: Я себе представляю.
8: А дрона.
10: Я себе представляю.
8: Было и такое. Я считаю, что это акселератор превращения в израильтянина. Все, что вот все эти ужасные события.
9: Настоящая абсорбция, она вот войнами начинает.
10: Да-да, говорите.
8: Энат с Андреем организовали концерты, сбор денег. Да,
9: мы очень много собрали, кстати, около 120 тысяч шекелей мы тогда передали.
8: Я только во втором...
7: Тысяч.
9: Это 120 тысяч шекелей.
8: Я во втором только концерте понял, что это на самом деле все хорошо, но это дикость, почему у нашей армии нет столько бронежилетов, потому что мы же не армия Швейцарии, которая абсолютно не готова была к войне. Вот так далее. Но тем не менее, это все вот какие-то такие вот моменты, которые, мне кажется, объясняют много вообще про Израиль. И как и зачем тут жить.
10: Про людей. Я думаю, что мы смотрим с этой стороны, что сделали Инат и Андрей. Вот это очень важно.
9: Все сделали, не только
10: все
9: мы.
10: Сделали.
9: У меня нет знакомого, который бы не сделал.
10: Да. Более того, самое поразительное было, это много раз транслировали по израильскому телевидению, когда бандиты израильские. Помните, это когда бандиты сигареты привозили. Вот такие вот с татуировками.
9: Могли бы тяжелее, что ли?
10: Нет, так они не то. Я думаю, что они не только...
8: А я думаю, что они свои бронежилеты жертвовали.
10: Вот это, конечно, было совершенно уникально. Но то, что здесь все это перевязано и завязано, это, я помню, приехала у меня группа из Америки, и моя задача была в какой-то момент прийти к ним, сказать, зайти в автобус, неважно, в каком городе, сказать, вот, спасибо, что вы приехали, рад вас очень видеть, до свидания. И вот это вот моя задача была. Там был свой экскурсовод, водитель, все. Я как-то захожу, и там такая группа, у них хорошее настроение, они говорят, ну, проедьте с нами немножко, там, помню, мы по Аленде едем в Тель-Авив, и там такая пара сидит важная, такая на первом сиденье, и он меня спрашивает, я вот смотрю, у вас здесь мальчики ходят с автоматами, у вас все мужчин призывают в армию? Я говорю, да, у нас мужчин призывают, он мне говорит, Софа, у них призывают мужчин в армию, едем дальше, проходит 100 метров, он говорит, о, а вон девушки тоже призывают в армию. Я говорю, ну да, у нас и девушки призывают, он говорит, Софа, у них и девушек тоже призывают. Все, и тут же без перехода говорит, ну расскажите что-то смешное. Я говорю, как, мы же такое, не-не, ну расскажите, и весь автобус уже расскажет. Я им рассказываю очень старый анекдот, вы его наверняка знаете, когда двух евреев послали в разведку, они возвращаются, и один говорит, значит так, авиация пройдет, авиация точно пройдет, танки может быть, не факт, но может быть, пехота точно не пройдет, им говорят, что, почему вы так решили? Он говорит, там такие две собаки. И он поворачивается к своей жене и говорит, у них собак тоже призывают. Все так близко, понимаешь, все как бы про это, и как бы смешно, но такое все это все равно такое есть, чувствуется.
8: Андрей, а как с ивритом? Я слежу за, в принципе, за тенденцией.
7: Очень медленно, к сожалению, и это...
8: Я знаю, что вам задают вопрос, я слежу. Но просто ответ-то должен меняться.
7: Ответ-то не меняется. По той причине, что слишком медленно происходит перемена.
2: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвидсон радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
12: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
15: Новости на 9
16: радио.
15: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральная резервная система не исключает нового повышения процентной ставки в сентябре, если инфляция не продолжит снижаться. Однако окончательное решение будет зависеть от свежих данных о ценах и рынке труда. В Нью-Йорке зарегистрирован первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. Зараженные комары обнаружены во всех 5 бора. Положительный результат дали уже более 1000 исследованных групп насекомых. Вирус не передается от человека к человеку. В Бронксе приостановлена многомиллионная реконструкция продуктового рынка «Ханс Пойнт». Кооператив и город не смогли договориться об условиях аренды. Проект должен был создать современный электрический распределительный центр и уменьшить загрязнение воздуха. На создание центра было выделено более $400 миллионов.
15: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Но для того, чтобы в голове оставались слова, нужно их использовать, ну, хотя бы один раз в день. Мне не с кем разговаривать.
9: Мне с кем разговаривать.
8: Эйнат, Макара.
10: А ребенок? Эйтан. Он же говорит
7: на иврите. Эйтан в детском саду говорит на иврите. Но дома он говорит по-русски.
9: Да, у нас дома строгое с ним правило. Только вот. Русский.
10: Слушай, я же... вам скажу вместе с этим, извини. Нет. Я вам хочу сказать, что поете же на иврите вы немного. Поете. Мне из Австралии прислали... Просто люди были на концерте. На вашем концерте прислали Атикву. Mm-hmm. И мне это было очень приятно. Я знал, что вы поете Атикву, и даже в каком-то концерте мы были, вы пели. Но это было так приятно. Вот они из всего вашего сольного концерта выбрали это.
7: Я тебе хочу сказать, что когда в далекой другой стране, ты в конце... Я не везде это делаю, но вдруг вот по настроению. Ты ее поешь, и вдруг видишь, что зал встает... Это тоже очень приятно.
9: Сразу знаешь, сколько евреев пришло. Посчитать со
7: своей. Злая циничная Эйнат.
8: Ну, сейчас время такое, когда это особенно трогательно.
9: Это просто в продолжение Ильи, он меня поправляет иногда. Я стараюсь блюсти чистоту речи, не вставлять, естественно, ивритские слова в русский. Но иногда все равно проскакивает. Могу ему там сказать. Он там, не знаю, покакал, условно говоря. Я говорю, кураковод. А он мне говорит, мама, правильно говорить, молодец. Так что...
10: Молодец. Да. Кстати говоря, это очень правильно. Я уже несколько раз это говорил. Потому что люди, которые вставляют в русский язык ивритские слова, как правило, очень плохо говорят на иврите, как правило.
9: И по-русски тоже.
10: И по-русски тоже. Но я тебе хочу сказать про Андрея одну вещь, которую я думаю, что ты не знаешь, и которую видно все, думаю, через экран, что мы любим очень Андрея, но ты полюбишь еще больше. Ты знаешь, что у Андрея корни есть из Белоруссии? Ты знал это? Честно? Честно,
8: знал? Знал, но честно нет.
7: И заплакал.
8: Я не знал.
7: У меня из Западной Белоруссии корни. Это, собственно, когда-то Польша была. А мамины корни из-под Витебска.
10: Ты понимаешь, это же многое объясняет. Ну, для тебя так точно.
7: Почему не осталось, я раскопал папины документы там до 17 века, там в одной церкви, собственно, записывались в одном хуторе все родившиеся.
8: Угу.
7: Книжка сохранилась. А от мамы ничего не сохранилось, потому что когда немцы шли, там сожгли все документы просто.
8: Я думаю, что это не только для меня сейчас открытие.
10: Ну, слушай, то, что...
9: Ну, еврейские документы иногда и предпочитали сжигать.
7: Ну, я про это и говорю.
10: Да, конечно, конечно, в этом же и дело. Но ты вообще, Андрей из удивительной семьи, он же из профессорской семьи с двух сторон, и мама, и папа. Поэтому, да.
7: Слушайте, у меня не день рождения у меня.
10: Да я хочу, чтобы...
9: Или собеседование на работу.
10: Нет, не собеседование, не день рождения. Я просто хочу, чтобы, если есть люди, которые этого не знают, думаю, что они есть, чтобы они это знали. Потому что это же очень многое правда объясняет. И то, какие стихи вы пишете, и то, какие картины вы пишете. Это же очень многое объясняет. На самом деле.
7: Дело здесь не столько в звании родителей,
10: не
7: а в человеческих качествах.
10: Это... Да, но при всех, при делах, но
8: мне
10: заслужить...
8: кажется, что вы вогнали Андрея в краску.
10: Ну и хорошо. Но это все равно и образование. Ты знаешь, что такое Московский архитектурный государственный институт? По-моему, так он назывался, да?
7: Мархи.
10: Московский архитектурный институт.
7: Просто, да.
10: Ты что?
7: Это... Хоть и МАЗ бывший практически.
10: Это очень серьезная история. Поэтому иногда
8: вот я с Андреем постепенно знакомился. Знаете, я вот познакомился сначала с его сыном Иваном. Мы какое-то время я работал, там что-то писал в СТС давным-давно, он там готовил какой-то проект, и мы там пересекались, сидели, работали. Потом мы познакомились с Эйнат, у нас было интервью замечательное про Эфиопию.
9: Ну, это было еще задолго до моего знакомства.
8: Я помню, что
9: я гордился,
8: я тоже очень много знаю про Эфиопию, потому что я жил много лет в Афуле.
7: И не надо в Эфиопию ездить.
8: Да, да.
9: Это было лет 15 назад, мне кажется.
8: Да, то есть мы как-то постепенно, ну, если я не...
10: Вы приехали, я прошу прощения.
9: 2003, мне кажется.
7: А я вам придумал дальнейший план работы на ближайшие месяцы.
10: Так.
7: Вот когда мы в следующий раз соберемся, а это будет на следующем панкасте,
10: да.
7: Мы перед съемкой решаем, кого сегодня хвалим. Например, сегодня хвалим я.
10: Мне интересно.
7: И очень интересно. Жизнь длинная, яркая, насыщенная. Столько всего похвалить есть, честное слово.
10: Нет, на самом деле, я то, что похвалить, это понятно. И большинство тех, кто вас знает и смотрит, конечно, с радостью вас похвалят. Но я просто хочу сказать, чтобы знали. Потому что, например, я помню, много лет назад вы показывали какую-то свою выставку работ, и кто-то так удивленно сказал, ну ничего себе, так вы неплохо там рисуете, имея высшее образование. Понимаешь, то есть он же дипломированный Андрей художник, дипломированный.
8: Вот, что нужно было сказать, почему 900, а не 300.
7: А,
8: нужно было диплом достать. Ты что хотел? Я учился за 300.
10: Очень принято. Я над этим очень долго смеялся, пока это не перешло. Потом я увидел во всех странах, когда ты заходишь, например, в кабинет к любому врачу, и у него там висят эти вот дипломы и грамоты на стене,
7: ну, да?
10: Это очень принято. Когда мы лечились там в 80-е годы...
7: Там висели правила поведения.
10: Правила поведения.
7: Выплюнь вату, например.
10: И план эвакуации в случае пожара. Вот все, что было.
7: А я скажу еще, лет 20 назад, 25, я иду по улице города Москвы. Идет мама с маленькой девочкой. И девочка кричит, мама, повар! Она говорит, Леночка, он не повар, он известный певец. А он разве поет?
10: Ну, кстати говоря, это была чудесная передача, между прочим. Классно, и одна из первых таких. Ну, мы приехали в Израиль, здесь каждый день есть подобные передачи, подобные, ну, связанные с кулинарией. Но тогда это было еще...
8: Это потрясающая передача, и она была не только рецептами интересна,
7: кстати,
8: не была очень атмосферой, я полагаю.
7: Кстати, интернет...
8: Вы же тоже делали совместно с МАК?
9: Мы я делали видел, с МАК, да. Более того, мы делали даже с МАК для 9 канала.
10: А, да?
9: О, да, целых 12, по-моему, выпусков.
7: 12 программ, да. На больше у них денег не хватило. интернет наполнен очередной туфтой относительно того, что я уже начал практически возрождать программу «Смарку России». Так вот, нет, это вранье. Никакой программы «Смак» в России не будет. Ну,
9: хорошо было бы возродить в Израиле, на самом деле.
7: Это другой разговор, это я бы с удовольствием, кстати.
8: Слушайте, но вот можно я эту тему коснусь? А, не слишком глубоко, чтобы она не была слишком грустная, но все-таки до комичных ситуаций доходит вот это отслеживание вас в интернете со стороны какой-то желтой прессы оттуда, каких-то ботов, там ферм и так далее. И наряду с тем, что можно, конечно, все воспринимать как что-то абсолютно негативное, там действительно есть...
9: Бывают приятные есть, вещи.
8: Для
9: 70 квартир.
8: Да. 70 квартир.
9: Да, вот
8: расскажите,
9: приятно.
8: Что у вас по данным есть и так далее.
7: Мне очень жалко всегда бывает электричество, человеческих каких-то усилий и вообще пустого выхлопа в пространство. Вот я это очень не люблю, честно. Но сделать с этим ничего не могу. Меня только поражает то, что 3 года, как я уехал, ну, успокойтесь уже, ребята, вам больше писать не о чем, у вас проблем нет других, что ли, ну, 3 года, каждый день.
9: Самое обидное, а меня-то за что? Вот мне же прилетает.
7: А нечего было связываться.
16: Замуж было выходить.
9: Обо мне писали только хорошее. Там лучший гид в Эфиопии, Африка, арабист, то есть лекции, фотограф National Geographic. Стоило мне выйти замуж, первые запросы в Гугле, какие-то совершенно фантастические. Да, и все, где?
10: Ну, я, Илюша сказал когда-то очень правильную вещь, он сказал про свою бабушку, я к себе это тоже отношу, что с годами ты вдруг приходит такой момент, когда ты понимаешь, что ты не хочешь слушать то, что тебе неинтересно, и начинаешь говорить правду. Практически всю правду говоришь. Я со временем перестал смотреть фильмы. Вот я могу начать смотреть фильм, проходит 10-15 минут, мне не нравится, я тут же выключаю. Думаю, зачем это надо? То же самое с тем, что вы говорите. Если я вижу там 2 строчки, что и сразу понятно, что это какая-то туфта. Все, я поэтому понятия не имею, о чем вы сейчас рассказываете. Просто вообще представления не имею.
7: Слава богу, что есть такой человек.
10: Нас несколько человек.
7: Хорошо бы несколько, да.
8: Слушайте, мы обычно, мы не призываем вот так вот впрямую оставлять комментарии у нас в подкасте. Но так как мы выходим на YouTube, и так как есть вероятность, что налетят, то всех настоящих людей просим оставить хороший комментарий. Ну, любой. Он будет хорошим, мы это знаем просто.
9: Ну, еще можно попросить оставить комментарий, что самое безумное вы прочли об Андрее Макаревиче и Нат Клайн.
10: Вот умница!
9: Это тебя трафик делает.
10: Вот
9: это
10: умница!
9: Подумай,
7: это
9: да, да.
7: Все это дерьмище перечитывать, понимаешь?
10: А это
7: колебание вредных слоев.
9: Слушай, а ты знаешь, что мне присылают же еще огромное количество ссылок. И Нат, а ты видела, вот что о вас написали? И шлют мне их пачками каждый день в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук.
10: Это еще не видела. Это, наверное, подруги. Это, наверное, близкие.
9: Нет, как раз те, которые я не знакома. Близкие подруги. То есть она бы перестала быть близкой подругой после этого.
7: А еще, сейчас я тоже как практичный еврей израильский поступлю, значит. Если ваш чудесный подкаст вдруг выйдет до 12 марта, то 12, 13 и 14 в Израиле у нас 3 концерта дуэта с Лаймой. А, должно быть неожиданно. Во всяком случае, мне самому так кажется. А, будем оттачивать, начиная с завтрашнего дня, наше совместное мастерство. Если выйдет после 14, значит, концерты уже прошли.
8: Ну, мы постараемся, чтобы...
10: Мы постараемся, чтобы было так, потому что, ну, а вас, мы решили сегодня вас прославлять, но Лайма Вайкули потрясающе просто певица.
7: Она чудесная.
10: И очень достойный человек. Очень.
8: Она может быть, сделаем такой проект шоу комплиментов?
10: Давай.
8: Это герой, и мы просто все сторон.
7: Не так много воспоминаний, которые вот, ну, как будто как вчера это, да? И нас, по-моему, в 81-м году после концерта в Риге повезли как награду в единственный ночной клуб Юра Сперла. Значит, зима, снег, ночь, ночной клуб в Советском Союзе. И там, конечно, забито, но нам оставлены места, там иностранцы сидят. Мы входим, негромко, но при этом потрясающе ребята играют, фирменно, не так, как мы. У нас главное было громче. Лайма с маленьким балетом. Лайма хороша невероятно. Девки у нее танцуют. Какие-то удивительные костюмы, удивительная пластика. И мы, пить забывая, сидим вот с открытыми ртами час. И потом я иду за кулисы и говорю, там, здрасте, знакомимся. Скажите, а кто костюмы делал? Она говорит, я сама. А я шил, кто? Я шила. А хореография чья? Она говорит, я все ставила. Я думаю, что же это за человек-то такой, понимаешь? Self-made такой, да? И как-то мы вот подружились, при том, что не часто общались, в общем, на протяжении десятилетий. Но я с тех пор ее уважаю безмерно совершенно. И она работает, она прекрасно работает сегодня.
10: Конечно. Вот ты не даешь давать говорить, короче, я был на...
8: Нет, все, портал, я открываю портал опять. Я...
10: Открываю. Потому что она действительно, она совершенно какая-то была, вот правильно вы вначале сказали, совершенно не советская и совершенно из какого-то другого мира была. И всегда так было. И как она в самом начале, когда это все началось, первая просто грудью вперед пошла с этими своими словами. Ну, потрясающе вообще.
8: Хайфа, Натания, Тель-Авив. Да? Я
7: точно
8: правильно помню?
7: Да.
10: Хайфа, Натания, Тель-Авив. А мы напишем?
8: Напишем, да, у нас на экране там все.
7: Ну,
10: для тех, у кого с арифметикой не очень, смотрят, почитают. Так, ну, давай что-то, у нас спросим.
7: Да.
10: Ну, так тоже.
7: А то
9: хвалите меня уже наконец-то. Да.
8: Мне очень нравится, как Инат рассказывает. Тебе нужно профессионально этим заниматься.
9: А мне нужно деньги доставить, да?
10: Ну, мама когда сделала.
7: Я вам очень просто скажу, господа. Я не единожды был женат.
10: Так.
7: И не дважды, более того.
10: Так.
7: И после третьего неудачного раза я решил, ну, если тебе по одному и тому же месту, по голове, три раза Господь стукнул, может, хватит? В общем, это знак. Я ни в коей мере не собирался продолжать эту порочную традицию. И тут вот мы встречаемся в стране Эфиопия.
9: Все равно это так или иначе.
7: И все по новой. С той только разницей, что не жалею до сих пор.
9: Вот я хотела задать наводящий, уточняющий вопрос.
8: Мы тут все замерли.
7: Не успела.
9: Подождите, ну не так же. Не в прямом же эфире.
10: Послушай, это... Я думаю, что это центральная часть нашего подкаста, центральный момент. Это большое дело. Это как у евреев. Можно пить и воду, не обязательно вино. Давайте за это.
8: Но оно его превращает.
9: Да. Что тебе рассказать?
10: Спроси, не стесняйся.
8: Да, вот смотри. Не, ну просто, как вы на иврите есть такое понятие, как гилуй наот, да, то есть, когда ты рассказываешь весь контекст, чтобы не было недосказанности. Мы же как бы общались за кадром и не раз, и кое-что я уже спросил и так далее. Но вот все-таки, то, что я не спрашивал, про любимое место в Израиле. Я сейчас не говорю только про географическое нахождение этого места. Может быть, это место и время суток, время года. Вот какая-нибудь от тебя рекомендация. Где тебе хорошо?
9: Где мне хорошо? Есть у меня рекомендация. Место это находится в Иудейской пустыне. На краю ущелья Кедрон. Напротив византийского монастыря Лавры Саввы Освященного.

0: Юнет, под тобой шумит ручей Кедрон, у тебя совершенно сумасшедшей красоты рассвет над византийской постройкой, ни звука, ничего вокруг нет, и вот ты один на один с пустыней. Невероятное ощущение, да, вот это, наверное, моя любимая.
1: Вот я тебе хочу сказать, на Фейсбуке я подписан на две группы, значит, это грибы в Израиле и рыбалка в Израиле. Там... Я не думаю, что это правило неписанное, но все его соблюдают.
0: Никто не рассказывает, где.
1: Места никогда. Рыбу, да, сколько весит, на что клевало, какая была погода. А дальше ты можешь по фотографии догадаться. Наверное, это Кинерет. Все-таки. Там, или гриб, по грибам вообще не угадаешь.
0: Ну, видишь, это у меня все-таки профессиональное. Будучи гидом, мне важно показать, привести.
2: Я хочу
0: вот
2: сказать,
0: я думаю, Ян очень меня понимает в этом.
2: Конечно. Во-первых, я получил просто колоссальное удовольствие. Мы всем задаем этот вопрос. И вот это первый раз. У нас, наверное, сегодня 25-й подкаст, который мы снимали.
3: Где мы не были.
2: Вот такое обалденное объяснение. Просто со всех сторон. Именно профессиональное. Спасибо большое, правда. Андрей, а у вас?
1: Я не думаю, что она уже сформировалась и окостенела, какое-то любимое место. Внезапно, вот будете смеяться, я обожаю какие-то старые улочки Натании. Обожаю. Старые улочки Тель-Авива, где кипит невероятная жизнь, где в маленьких магазинчиках есть все. Вот ты нигде это не мог найти, а вот здесь продаются иголки с нитками.
0: Затычка в раковину.
1: Затычка в раковину, да, вот эти штуки. Где все друг с другом здороваются. Где очень мощная энергетика, вот как на рынке такая какая-то, теплая. Я там обожаю просто гулять. Жену раздражает, когда меня все узнают там. А я, ну, я здороваюсь со всеми.
0: Меня,
1: ну,
0: не раздражает, что тебя узнают.
1: Одна семья,
0: меня раздражает вот это Андрюха, фоткаться.
1: Андрюха раздражает всех.
2: Это же не ему.
0: А главное, знаете, чаще всего происходит, что Андрею рассказываю что-то очень важное.
1: Ну, просто говорит, здравствуйте, здравствуйте, ну, здорово, ну, хорошо. Ну.
0: Нет, здравствуйте, мне мерзко.
1: Да, и вот такие места я страшно люблю. Приехал один режиссер киношный, которого я люблю страшно, значит, мы с ним гуляли. Он говорит, я вот этот Восток провинциальный, на меня очень тяжело действует. Я говорю, ну да, на некоторых это действует тяжело. А на меня действует восхитительно, например. Не знаю почему.
0: Но... Потому что ты человек Востока. Тебе говорит.
1: Корни. Да, мы белорусы.
3: Мы люди Востока.
1: Да.
2: Ты знаешь, как я хочу сказать, может, это какая-то память генетическая.
0: Я уверена,
2: вот,
0: что она.
2: Ты знаешь, у меня всегда, вот когда я еще жил в Одессе, ну, там, понятно, такого в те годы не было, но когда я видел фотографии, кто-то присылал из Израиля, там, конец 80-х, и я видел верующего еврея с пейсами, да, там, в кипе, или в шляпе, или в штрайме, который где-то просто идет или стоит. Вот мне как-то так тепло было, вот, вот примерно такое чувство, о котором говорит Андрей. Понимаешь, непонятно почему, где, я же их нигде никогда до этого не видел. Но что-то вот такое есть, и это нормально, это очень классно. У вас просто разные совершенно полярные любимые места.
3: От пустыни до Натании.
1: Суть
2: одна.
3: Я, кстати, обожаю тоже пустыню.
0: Да.
3: Не знаю, там много секретных мест, но сам факт, вот оказаться в этой пустыне, это спокойствие вдруг какое-то обретается.
0: Ну, вы знаете, наверное, моя любовь к Израилю, она все-таки окончательно вот зафиксировалась, когда я начала ходить много походов в наших пустынях. В
1: вот до этой пещеры сколько дней пешком идти, ты мне скажи? Или туда можно подъехать как-то?
0: Можно подъехать, на моей машине можно. А и пешком часа за два можно дойти три, ну, если быстро. Да. 16 километров.
1: Это не два.
2: 16, это не два.
0: Есть кицурейдерах.
2: Да.
0: Я туристов вожу длинными тропами.
3: Мы, когда этот фильм снимали, мы зашли на минное поле. Помните, когда нам открыли минное поле? Причем одни ворота открыли, а вторые сказали объезжать там по колдобинам.
1: В этом пространстве огромном.
3: Да, да, да, потому да, что да. Первые ворота принадлежали там поселению, ну, совету поселения, и там открыли. А вторые ворота под контролем армии, и армия потеряла ключи. А чтобы... А армия может все что угодно сделать, но заказать новый замок за гражданские деньги — это большая процедура.
2: Нет,
3: ну тяжело их провернуть.

0: Поэтому нам сказали, они разминировали часть дороги слева от ворот, сделали съезд, но замок поменять, чтобы открыть их, не смогли сделать.
1: Это гениально. Это гениально.
2: Ну, это абсолютно
0: наше. Ну, это было очень красивое место. Это было на границе с Иорданией. Туда допуск только по предварительному какому-то договору.
1: Да, вышка, откуда стрелять должны, по идее, там, на горизонте.
2: Если что, да.
3: Нет, это было место спадания Иордана.
0: Во время съемок это место больше всего понравилось. Мне там было очень хорошо. Хоть было такое ответственно за съемку, но я там чувствовал себя расслабленно очень. Мне в пустыне
1: место красивое, невероятно.
2: Ребята, я хочу вам пожелать, во-первых, я хочу вам сказать, Илюха будет, может, ругаться, хотя навряд ли, вы классные, необыкновенно. И с вами... Подожди. И с вами мы действительно провели замечательное время. Ну вот просто... классно, свободно и так по-доброму, мне кажется. И я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, чтобы все у вас получалось, чтобы вы обязательно посетили те места, которые Ренат советует, Андрей.
3: А я готова сходить в старую Натанию.
2: Она суперпрофессионал.
1: Старую Натанию. Кто ее туда не водил? Это очень трогательно. Лет 20 назад... Я бы сидел и краснел сейчас. А сейчас сижу, ничего, нормально.
2: Я же говорю, годами оно приходит. Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Масса удовольствия. На плов.
0: На плов.
1: На плов.
0: На плов.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Oceanfront views, great amenities.
13: Planning our next vacation?
12: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
13: Find anything good?
12: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
13: That has great rehab, right?
12: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
13: Perfect.
14: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Davidson Radio.
19: Radio.
17: Davidson Radio. Волна 620 AM. Программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Овезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio. В программе передач «Возможны изменения».
20: 620 АМ.
21: Здесь я остановлюсь.
22: В Нью-Йорке 6 часов утра.
23: WSNR, Jersey City.
22: Вы на волне 620 АМ и слушаете Davidson Radio.
24: Davidson Radio.
25: Самые горячие новости.
24: Радиоигры.
25: И конкурсы в прямом эфире.
24: Аналитические программы.
25: И радиомосты.
24: События культуры.
25: Интересные люди.
24: С нами вы всегда на гребне волны.
26: Davidson Radio не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
17: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
22: Дэвидсон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
22: Сева Каплан. Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася на переднем плане, Сева на заднем. Наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые изначально сформированы почти все как заголовки. Это новости срочного порядка для общей информированности целевой аудитории, а потом уже займемся историями более масштабными, которые отражаются на нашей жизни. Под словом «нашей» я подразумеваю жизнь тех, кто проживает в Соединенных Штатах Америки, эпицентр существования Большой Нью-Йорк, и едет на работу. Северная Корея вчера выпустила около десятка баллистических ракет малой дальности в сторону своих же восточных вод, спустя несколько часов после того, как Пхеньян отверг последнюю попытку президента Трампа снизить напряженность. Ракеты пролетели примерно 185 миль, после чего приводнились. Кстати, я полностью на стороне Северной Кореи в этой истории, потому что мы с Южной Кореей проводим там учения, и, в общем, учения должны угрожать Северной Корее, поэтому совершенно логично то, что они принимают участие в этих учениях. Румыния развернула два истребителя F-16 для уничтожения российского взрывного морского дрона, который угрожал сотням жизней возле одной из ее газовых платформ. 27-летний мужчина, гражданин России и Австралии, арестован. Кстати, в Австралии получить гражданство, ну, не легче, чем во Франции. Арестован в Брисбене, это штат Виктория, австралийский, по подозрению в попытке иностранного вмешательства. Тут очень интересный нюанс. Звать его Владимир Теслов. Он ездил в Россию в октябре 24 года, где прошел подготовку военного типа. Затем вернулся в Австралию, а в мае 25-го поехал в Украину, где вступил в ряды ВСУ. И действовать Теслова, как решили австралийские судьи, нанесли риск для украинских военных, но не для Австралии. И несмотря на это, именно в Австралии ему предъявили обвинение в иностранном вмешательстве. Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Перми в 2000 километрах от границы, поражен НПЗ. Уже можно не расшифровывать, наверное. Хотя целевая аудитория должна знать, что это нефтеперерабатывающий завод. Остальные знают. В ходе ночной атаки на военные объекты вооруженных сил Украины российские войска подорвали международный контрольно-пропускной пункт в Одесской области на границе Украины и Молдавии. В Москве покончил с собой генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев. Он у вас справа в серединке, ему было 83 года. Соединенные Штаты начали депортировать иммигрантов в Либерию, что является частью плана президента по отправке мигрантов в сторонние страны, то есть не имеющие отношения к нашим отношениям со страной, откуда приехал сюда мигрант. Трамп предположил, что возрождение долго оспариваемого нефтепровода Keystone XL может быть неизбежным, когда заявил, что Соединенные Штаты близки к заключению торгового соглашения с Канадой. Калифорнийские компании привлекли около 366 миллиардов долларов венчурного капитала с начала года, что более чем в три раза превышает объем такого финансирования, направленного на остальные 49 штатов вместе взятые. Это может сделать из Калифорнии рай на самом деле. Капитан перегруженного катера, который в этом месяце опрокинулся в гавани Нью-Йорка, в результате чего погибла 27-летняя женщина и ее 5-месячный младенец, арестован федеральными властями, и эти власти попытаются депортировать Мануэля Эрнесто Эрнандеса Умана, он у вас слева, утверждая, что он солгал, чтобы пересечь южную границу в 17 году. Если я бы защищал этого человека... Он этого не заслуживает, но если бы я его защищал, то я бы его защитил как два пальца обоссать, потому что дело его связано с тем, что перевернулся катер, и probable cause здесь отсутствует. То есть, в принципе, его не должны были бы депортировать. Это нарушение законодательства. Так что можно было бы сдаться на милость победителей, а потом судить. Власти, нас с вами, налогоплательщиков, и Международный суд признал бы его правоту, это уж точно. Низкий уровень воды в Германии, вызванный недавними волнами жары, вероятно, затормозит экономический рост страны в третьем квартале. Теперь по поводу финансов в целом. Американские акции содрогнулись после того, как инвесторы возобновили распродажу облигаций, которая противоречит попыткам Министерства финансов снизить стоимость заимствований. S&P 500, Dow и NASDAQ снизились на 9%, 1,3% и 1% соответственно. Все ведущие экономические показатели, кроме одного из них, немножко выросли в июле, что сигнализирует о возможном умеренном росте впереди. Walmart сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые потребители продолжают тратить осторожно, особенно в физических магазинах ритейлера. Я сейчас тут задним числом передумал, читая текст следующей новости, предыдущую, и пришел к выводу, что я сегодня, я не говорю «делай, как я», но я сегодня... прикуплю, то есть вложу в акции, которые связаны с S&P 500, на фоне того, что он упал почти на процент вчера, имея в виду, что будет рост. Walmart сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые потребители продолжают тратить осторожно, особенно в физических магазинах ритейлера. Там, между прочим, в Walmart самые дешевые теннисные мячи, то есть там еще можно купить упаковочку в 3 мяча, ну, меньше, чем за $3, если вы покупаете коробку, в которой 12 трешек таких. Уэйл Готшелл и Менджес, известные тем, что помогают компаниям справляться с банкротствами и консультируют ведущие частные инвестиционные компании, сталкиваются с волной переходов партнеров. А, кстати, кто не в курсе, это очень интересный момент такой, когда корпорация растет, то в нее набираются вице-президенты на очень большую зарплату, которые, в принципе, ничего не делают, но у них большие связи, и они помогают развиваться бизнесу за счет связи. Вот, в частности, кто не в курсе, Джим Гро, такой красивый малый, который был вице-президентом радио и телевидения WMNB, когда я еще работал на того дядю, у него папа был генеральным директором по entertainment у Дональда Трампа. Далекие-далекие времена. И там, конечно, были связи. Эббот согласилась выплатить $670 миллионов для разрешения судебного разбирательства по специализированным смесям для недоношенных младенцев, а также около 2000 связанных исков, тоже получат от них деньги. Starbucks уволит более 200 корпоративных сотрудников через 2 года после начала работы по восстановлению. Deer зафиксировала рост прибыли и продаж. Вот, кстати, насчет Starbucks. Вот что совершенно поразительно, вот почему есть вещи, которых нету на Брайтоне, где есть все в избытке. Но на Брайтоне, если бы появилась маленькая кофейня, где делали бы правильно блинчики, русские блинчики, правильно при вас, это был бы тот сэмидж, что надо. Как в свое время, когда открылось кафе «Глечик» на Коуни-Айленд-Эвеню возле Брайтона, как сейчас помню, туда просто табунами пошли напомаженные и расфуфыренные американские старушки, ни слова не говорящие по-русски. Они приезжали туда, и там небольшое помещение, сдвигались столы, и они кушали эти глечики, которые когда-то готовили их мамы, бабушки, вышедшие из Украины, Белоруссии, там, Молдавии, наверное, и попавшие еще в конце 19 века, в начале 20-го, попавшие в Америку. А настоящих блинчиков никто под кофе с вареньем правильным, не из банки, и со сметаной из ведра, чтобы ложкой. Я бы первый туда стал приезжать, ей-богу, и послал бы туда всех своих близких. Но специфика русского бизнеса в Америке заключается в том, что каждый следующий делает то, что делал предыдущий, но нового опасаются. Ну, за исключением Сивы Каплана, который сделал радио, и вот его последствия. Нынче прибыль Alibaba снизилась в первом финансовом квартале, поскольку этот гигант электронной коммерции продолжал вкладывать большие суммы в искусственный интеллект. То есть он вкладывал, поэтому прибыль оказалась меньше, но это как раз то самое время, когда можно вкладывать в Alibaba, потому что сейчас акции подупали, а потом, естественно, куда они денутся. Deer, это пишется как олень, плюс еще и в конце, зафиксировал рост прибыли и продаж в третьем финансовом квартале, поскольку рост бизнеса по производству строительной техники помог компенсировать слабость в производственном сельском хозяйстве. И последнее по бизнесу, это суд по делам о банкротстве задержал одобрение покупки Google данных Spirit Airlines всего за 10 миллионов долларов. Google хотел их купить после того, как бывшие бортпроводники и ИЦИ, и же с ними, выразили возражение против этой продажи. А вот эта китайская новость офигенно интересная в двух планах. Во-первых, у меня много китайцев, и я знаю точно, что имя главного персонажа произносится правильно «Хуй». Но даже когда переводчик берет это с английского его имя и переводит на русский, то он стыдливо произносит «Хуэй». Вот я не знаю, как мне быть. Произносить так, как его зовут? Потому что, вот, например, если меня зовут Сева, а кто-то назовет меня Сява, то меня немножко это как-то, так сказать, удивит. Но жители Одессы Сева не произносят. Они говорят «Сява». Так вот, вчера китайский суд приговорил миллиардера, основателя гигантской строительной компании Evergrande, к пожизненному заключению через 5 лет после того, как крах этого застройщика вызвал общенациональный жилищный кризис. То есть там пошли пласты, как землетрясение. Звать его Хуй Каян, и когда-то он был самым богатым человеком Азии в целом, в апреле он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения, включая злоупотребление средствами и мошенничество со сбором этих самых средств. Ему сейчас 67 лет. Он был, до того, как занялся строительством, музыкантом, основал Evergrande в 1996 году, когда Китай урбанизировался, и компания десятилетиями брала значительные займы, причем у местных органов, банков и других кредиторов для финансирования быстрейшего роста. И когда китайские власти в 2020 году ограничили сумму займа подрядчикам для сдерживания стремительно растущих цен на жилье, компания была вынуждена объявить дефолт по долгам на более 300 миллиардов долларов. Это очень интересное явление. При быстром росте нужно, значит, использовать ситуацию, а потом, так сказать, все это одно догонит другое, берут деньги в долг, Между прочим, напомню, что отец Дональда Трампа никогда не брал деньги в долг в банке, а он получал под свои застройки местные деньги, просто из бюджета города, из бюджета штата. Это уникальная схема, которую он разработал только потому, что он знал многих ключевых фигур. То есть, в принципе, это, я не знаю, как с точки зрения закона, потому что он брал деньги из федерального бюджета, строил вот эти Brownstones и потом деньги отдавал. Так вот, дефолт на 300 миллиардов долларов, а позже было установлено, что Хуй и другие руководители манипулировали финансовыми данными, причем выручка была превышена примерно на 80 миллиардов долларов в 2019-2020 годах, только в двух годах. А жилищный кризис в Китае с 2021 года уничтожил примерно 18 триллионов долларов состояния домохозяйств. То есть китайцы обеднели на 18 триллионов. Это превзошло убытки, которые были зафиксированы во время финансового кризиса в Соединенных Штатах в 2008 и 2009 годах. В это трудно поверить, но придется. У побережья Лонг-Айленда образовалась буквально вот такая водяной столб, водяная труба, которая высадилась потом на берег. К берегу была полная труба. По сути, это небольшой торнадо, который вчера вечером устроил хаос на пляже и в пляжном клубе. Фотки справа. Видео с East Atlantic Beach, округ Нессо, показывает, как массивный вот этот самый торнадо образуется у берега и постепенно движется вглубь материка, разрывая набережные и исчезающий вскоре после выхода на сушу в районе 7 часов вечера. Госсекретарь Марко Рубио превосходит вице-президента Джей Ди Венса в трех гипотетических президентских матчах 2028 года против некоторых из самых популярных демократов, согласно опросу и построенной модели, опубликованному в четверг, то есть вчера, противостоя бывшей вице-президентке Камале Харрис и конгрессвумен Александре Окасио-Кортес, демка из Нью-Йорка Рубио опережает обеих с тем же результатом 48 против 43%. Согласно национальному опросу колледжа Эмерсон, Венс опережает конгрессвумен из отряда Squad, если по-нашему, со счетом 46-44, но уступает 4% неудавшейся кандидатке в президенты от Демократической партии в 2024 году. Обращенная радикальная мусульманка, вдохновленная Иго-Го, планировала взрыв в Капитолии штата Нью-Йорк, также обсуждала будущие террористические атаки на Белый дом и празднование Нового года на Таймс-сквер. То есть там тоже хотела взорвать чего-нибудь. Нью-йоркчанка, она, звать ее Джессика Боуи, ей 35 годков, она была арестована в Олбани в среду, после того, как ФБР сорвало ее план. Вот это вот ключевые слова, запомните их. Сорвала ее план взорвать здание Капитолия в день, когда там будет побольше сенаторов. План включал размещение бомбы в пакете для доставки продуктов. DoorDash. Компания этим занимается. Боевичка, так сказать, несостоявшаяся, принявшая ислам 5 лет назад под именем Айша Саиф, планировала эту атаку примерно 2 недели с помощью информаторов ФБР. Значит, информаторы ФБР обнаружили, что у нее могут быть подобные намерения. Это мой комментарий. Они спровоцировали ее на создание плана. Так что это был план не ее, а план ФБР на самом деле. Возможно, она просто бы осталась бы не радикализированной игогошницей, и ничего бы не было. То есть, в принципе, это провокация, которая должна напугать других. Но в данном случае тут попахивает, на мой взгляд, злоупотреблением закона и служебного положения. А как думаете вы? Если думаете самостоятельно. Для тех, кто думает, наш телефон 718-303-9090. А времени на раздумья, ну, пока мы послушаем этот рекламный перерыв.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
1: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
10: Звонков нема. Переходим к тому, что было вчера на бирже. Американские акции упали, при этом индекс Dow потерял почти 700 пунктов. Walmart упал на 9% после того, как сообщил о минимальном росте продаж за более чем 6 лет, поскольку некоторые американцы, как я сказал выше, продолжают тратить очень осторожно, особенно когда приходят в магазин. Акции Moderna упали на 24% сразу за один день после вчерашнего роста на 177%, то есть это позавчерашнего роста. 177% это в связи с тем, что они объявили о новом средстве, о вакцине против рака. То есть вот это падение было, рост самый крупный за последние 25 лет в S&P 500. То есть, в принципе, позавчера надо было бы после этого роста немедленно попытаться продать, но, наверное, поэтому и получилось, что они на следующий день упали на 24%, потому что люди, которые набрали их, поняли, что все равно будет коррекция, и они-то ее и поспособствовали ею. А S&P 500 упал на 0,9% в результате. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что предстоящие выкупы долгосрочных облигаций могут превышать 4 миллиарда долларов за операцию. Бессент сказал, что у правительства есть большой набор инструментов для снижения доходности, которые, по его словам, сейчас не отражают экономические фундаментальные показатели. То есть никто не хочет понижать ставку. Доходность казначейских облигаций изначально снизилась. Оно после, это произошло после самого начала выступления Бессента, оно не успел он закончить выступление, как казначейские облигации подвознеслись. То есть такой нервный тик был. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,4% до 93,78 доллара за баррель после того, как Трамп пообещал нанести Ирану максимальную экономическую боль, правда, не уточнив, как именно. И акции SpaceX вчера упали больше, чем более широкие рыночные индексы, после того, как Маск Илон заявил, что крупная ракетная операция в ближайшее время не про ханже. Они не готовы. Так что акции SpaceX упали на 4,1%, и компания готовится к еще одному испытательному полету Starship. Это мощная ракета, которая лежит в основе многих ее бизнес-целей. То есть тут с этим связано все, и в том числе Starlink. С этой темой все по поводу биржи. Теперь об искусстве рекламы, как я обозначил в сегодняшнем шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Я не знаю, есть такое очень хорошее выражение по-английски «It's an insult to my intelligence», то есть это оскорбление для моего интеллекта. Не для моей разведки, а для моего интеллекта. А по-русски еще так не говорят, хотя многие ходовые фразеологизмы из английского стали совершенно рабочими в русском языке. И когда я смотрю какие-нибудь русские кино, то когда слышу эти фразы, я понимаю, что в написании сериала, в написании сценария принимал участие искусственный интеллект, который взял за основу что-то, что уже снято на Западе, потому что иначе просто быть не может. Эти фразы отсутствуют в лексиконе. Причем даже сами актеры чувствуют некоторую неловкость, когда они их произносят. Но сейчас о нашей новинке. И тут есть ох, есть как чему поучиться. Данные говорят о том, что вам не очень нравятся дата-центры. То есть в целом вам, я говорю, американцам. Но вы бы... Если вам не нравится, вы бы согласились пописать на один из них. И новая реклама, которая... Это просто реклама, которую вы сейчас видите, снэпшот с этой рекламы, она стала вирусной, люди распространяют эту рекламу, потому что в ней нестандартное содержание и подход. Это реклама напитка Liquid Death и Garage Beer, и она призывает людей пописать в баночку и отправить эту баночку в выбранной ими AI дата-центр, чтобы заменить в общей сложности мочой человеческой более 5 миллионов галлонов воды, которые требуются в день для охлаждения большого дата-центра. То есть писаем мы каждый день, воду мы пьем. Вот. И реклама, на этой рекламе Джейсон Келси, это совладелец вот этой пивной компании, вместе со своим братом Трэвисом поют: «Давайте вместе пописаем на компьютеры и спасем человечество». А по ходу видео они ведут группу по полю. То есть, в принципе, довольно стандартная реклама обоих брендов напитков с историей безумных маркетинговых трюков. Но это смешно и действенно. А вообще проблема, лежащая в основе рекламы, очень серьезна. Американцы ненавидят дата-центры. В этом нет сомнений, потому что вот каков рейтинг президента Путина, это сейчас синкопом я заставляю проснуться тех, кто не понимает основного содержания шоу. Такой же процентное соотношение людей в опросе Gallup, 71% заявили, что выступают против новых дата-центров на базе искусственного интеллекта в своем регионе. И при этом около половины респондентов заявили, что они решительно против из этих 71%. Это очень редкий двухпартийный вопрос, в котором американцы в основном, вне зависимости от принадлежности к партии, согласны, и бренды надеются на этом заработать. Но есть маркетинг и с другой стороны. Такие компании, как Meta и OpenAI, которым нужны эти дата-центры, они стремятся бороться с настроением против искусственного интеллекта в дата-центрах по всей стране и проводят дни открытых дверей, заполненные тако-барами. Они запускают миллиардные гранты для сообществ, то есть для communities, и обещают создавать рабочие места для местных жителей. У меня была одна идея, но так как я ленивый, и меня, знаете, вот это довольно трудно. Скорее всего, что тренда такого нету. То есть было время, когда мне очень хотелось зарабатывать деньги и выстроить, так сказать, благополучие в моей семье. То есть чтобы мы жили прилично, чтобы машины были новые в лизинг, чтобы оплатить обязательно обучение детям, чтобы у нас оставались деньги на путешествия. Но наступил когда-то момент, довольно давно, когда я перестал принадлежать этой идее. То есть я построил образ жизни, который мирится с присутствием и отсутствием денег. Иногда бывает, что их не хватает, но это не идет в сравнение никак с той ситуацией, в которой оказывается каждый иммигрант, когда прибывает в эту страну, если он не приехал сюда предварительно скоммунизив в бывшем Советском Союзе, я не знаю, какой-нибудь полезный ископаемый или подсев на нефтяную иглу и так далее. Но некоторые идеи, в принципе, они могли бы быть реализованы, если бы я не был ленив, если бы я не выстроил себе, так сказать, вот эту идею, что лучше заниматься там больше собой, своей башкой, там, телом, здоровьем, получать удовольствие от жизни, чем принадлежать вот этому, встал утром, ярмо на шею и попиздячил в бизнес. А потом, а что потом? Ну, дожил до 80 лет, а что потом с собой делать? У тебя там есть деньги, чтобы хватило на 5 еще таких жизней. Но у тебя уже, ты уже не можешь, ты уже отвык. Ты принадлежишь ерму, даже когда оно у тебя не на шее. Ты все время, так сказать, проверяешь, как у меня вот ермо, headset, гарнитура. И вот одна такая идея, у меня есть один знакомый, потрясающе интересный малый, который по-моему, никогда не работал, то есть на работу не ходил. Ему сейчас, наверное, уже лет 40-45. В свое время он, чтобы было понятно, насколько он нестандартно мыслит, он купил шахматный набор, то есть это столик с шахматами, который использовали Борис Спасский и Бобби Фишер, два Бориса, на чемпионате мира по шахматам. И он его купил за 100 тысяч долларов, вложение просто такое сделал. А потом пришло время переезжать с... Причем у него была фантастическая квартира возле Union Square. Я к нему тогда пришел туда, он хотел мне показать эту доску, потому что знал, что я в русско-американском рынке, знал, что... Русскоговорящие очень любят шахматы, и, может быть, найдутся те, кто захочет у него купить это. Я даже объявлял это по радио, но ничем не кончилось. И, ну, тоже потому что это тревожно, нестандартно, хотя были сертификаты, все было совершенно кошерно. И однажды мы с ним пили кофе, мы с ним встречались несколько раз, потому что было интересно. Ему интересен был мой подход, а мне был интересен его подход и реализация. И я ему сказал, знаешь, у меня есть идея, как построить успешный ресторан в любом месте. И я ему рассказал, что, ну, во-первых, надо сделать due diligence, то есть сначала выяснить, кто там живет в этом районе, какие у них вкусовые привычки. То есть это раньше когда-то такими вещами занимались адвокаты, специализирующиеся на этом due diligence. То есть due diligence – это должное и прилежное расследование. А потом, когда станет понятно, какие доходы, какие вкусовые привычки, строится... ресторанчик, ну, с похожей на ту еду, которая в других местах. А может быть, только в плане обслуживания, там надо, чтобы люди покрасивее выглядели и помоложе, чтобы были. И там за деньги, буквально на открытие, засаживаются красивые люди, много, они кормятся бесплатно. Таких мест должно быть... В общем, короче... Когда люди идут мимо только что открывшегося ресторана, они видят внутри толпу, то они не обязательно туда пойдут. А потом этим людям можно перестать платить, они перейдут, так сказать, как театральная труппа в другой ресторан. Короче, этот мой приятель осуществил этот бизнес в одиночку, естественно, построил. Он сделал app, который позволял повторять эту самую модель. И есть люди, у которых это успешно получается, потому что там же надо физически работать, а есть у которых нет, но она была настолько популярной, что он на эти деньги купил дорогой дом в Лас-Вегасе и переехал туда жить, женился и, в общем, сейчас ничем не занимается. Вот такая вот история. Но у нас был подобный опыт. Я, правда, не знаю, насколько схема была повторена, но человек, который... ее осуществил, он очень талантливый. И это произошло в районе Брайтон-Бич. То есть была осуществлена эта схема. Хотя мы с этим человеком не были знакомы на тот момент и никогда про это не разговаривали. Ну-ка, кто, путешествуя по жизни, не затыкает уши и не закрывает глаза, кто может назвать ресторан, в котором была осуществлена эта идея маркетинга? Наш телефон в студии 718-303-9090. Вы можете, между прочим, написать в лайв-чат свой ответ на этот вопрос или оставить комментарий к сегодняшнему шоу, когда у вас будет такая возможность. А я смотрю комментарии. Телефон студии 718-303-9090. Естественно, те, кто звонит по нему обычно, они про это ничего знать не могут. Все телефонные линии свободны. Теперь забава дня. Я сейчас покажу вам заставочку, которую я изготовил. На этой заставке основная аудитория радио, слушатели, они не видят. На ней написан номер телефона двух бруклинских долбоебов, которые матерятся в нашем эфире. И я предлагаю устроить им встречный харассмент. То есть задавим местных парашистов местными звонками. Телефон, как я обещал, в течение недели. Я буду давать их номер телефона и посмотрим, что из этого получится. Они же звонят каждый день практически. 718-927-97-37. Теперь по поводу этимологии слова «параша». Я призадумался вчера, когда думал, делать это или нет. Но уж больно хочется. И потом это прецедент, который сохранится в истории. Мы будем впоследствии гордиться тем... Придет время, когда мы будем гордиться тем, что мы с помощью радио осуществили что-то сами, потому что у нас такого практически не бывает. Ну, если не считать походы, скажем, на концерт в гостиную Дэвидсон Радио. Объявили по радио, и пришли люди. Но акция — это перформанс, это уже произведение искусства. Это happening. Поэтому я и даю их номер телефона, и это встречный план, никогда по жизни я этого не сделал, если бы они не устроили, как они думают, нам харассмент. На самом деле они устроили нам возможность для того, чтобы доказать физически, что мы есть. Так вот, по поводу слова «параша», я посмотрел толковые словари, и выяснилось, что этимология этого слова никому не ясна. То есть неизвестно, как все это произошло. Причем склоняются все толкователи, что в связи с тем, что многие слова блатной речи имеют еврейское происхождение, это еще со времен царских времен, там, начиная с Александра, наверное, даже не с Николая II. Есть теория о том, что слово «параша» могло произойти от древнееврейского слова «параша». Причем оказывается, что по-древнееврейски «параша» означает фрагмент текста или глава в книге. И как же так получилось, что то самое ведро, в которое ходят люди, в переносном смысле ходят в камере, назвали так же, как фрагмент текста в древнееврейских мудрых книгах. Но дело в том, что есть еще одно слово на иврите «параш». И «параш» означает «всадник». То есть всадник — это тот, кто, видимо, вознесся над ведром по нужде. И вот эта этимология о том, что это одна из теорий, она ей противоречит другая теория, потому что еще до того, как одесский сленг, в котором полно идыша и иврита, проник в русский язык, в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», который был написан, между прочим, в 1889 году, а я как сейчас помню, сколько Толстому было тогда? 1828-89, получается, 61 год. Изумительный роман «Воскресенье». Там появляется термин «параша», используется несколько раз. Я даже выписал для вас это. Вот, например, вот этот фрагмент. «Загремел замок, и вошли два арестанта, парашечники, в куртках и коротких, много выше щиколоток, серых штанах и с серьезными сердитыми лицами, подняв на водонос вонючую катку, понесли ее вон из камеры». Парашечники. Следующий фрагмент. «Три человека, очевидно, не нашедшие места и в коридоре, расположились в сенях под самой вонючей и текущей по швам каткой парашей». И последнее. Вот сейчас бы такую вещь, наверное, запретили бы к публикации, но это же Толстой, и это 1889 год. «Из всего того, что видел нынче Нехлюдов, самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавший из параши, положив голову на ногу арестанта». О, я сейчас вспомнил, я прочитал когда-то толстенную книгу, еще прижизненное издание, как-то мне в руки попало, Чехова «Сахалин». он поехал на Сахалин и описал все это. То есть это совсем не миниатюры, это так, я думаю, в три пальца моих толщиной книга с фотографиями, «Сонька, золотая ручка» и так далее. Сейчас уже такой книги не найти, конечно, но онлайн она наверняка есть. И у меня, между прочим, есть полное собрание сочинений Чехова, надо посмотреть, а то давно туда не заглядывал. А теперь в тюремном быту, в тюрьмах и прочих местах заключения, где помещения запираются снаружи, Параша, как известно, прямо в тюремной камере, причем я сидел 15 суток, у нас была Параша, но по-большому в нее никто не ходил, естественно, по-большому нас выпускали в коридор. Но существуют неформальные правила, учесть следует обязательно эти правила, если вас посадят в российскую тюрьму, особенно если вы приедете туда как американец. Правило пользования парашей. Нельзя ее пользоваться даже по малой нужде, когда в камере едят, и после использования параши необходимо мыть руки. Вот, кстати, в той камере, где я сидел, там умывальника не было. А параша используется не только по прямому назначению, но также для передачи записок и мелких посылок в соседние камеры по, так сказать, тюремной канализации, потому что кто-то выносит когда-то парашу. Кроме того, параша в тюрьме считается символическим местом. Около параши располагаются шконки опущенных, а в ходе опускания, между прочим, заключенного могут облить водой из, так сказать, из параши, то есть набрав туда воду из параши, облить или макнуть в парашу головой. И в некоторых тюрьмах существует правило, что опущенные должны принимать пищу около параши или сидя на ней. А иногда опущенных заставляют чистить парашу собственной зубной щеткой. Вот это такая специфика местная. В ныне закрывшейся российской колонии особого режима, которая называлась «Черный Беркут», в тюремных камерах пожизненных заключенных в углу вместо унитаза обязательно стояли параши, и другого у них не было. И, кстати, в кино был воспет этот термин, который стал крылатым выражением. Ну, кто вспомнит, какое кино советское, которое нельзя было не посмотреть, стало матерью крылатой фразы, в которой главным словом является слово «параша». Наш телефон в студии 718-303-90-90. Вы можете призадуматься во время вот этого перерыва на рекламу.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт.
29: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
30: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
31: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
32: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
31: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
32: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
33: Радио-шоу «Сева Коплан».
34: За него стоят громадные мосты.
35: Не пойму, что за люди.
22: Толковище.
10: Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
36: Ну, все, конечно, это джентльмены. Удачи.
10: Чего не понял?
36: Это, конечно, вы говорите про джентльмена удачи.
10: Да, правильно, да. Как звучит фраза?
36: Вам не кажется, что ваше место возле параши?
10: 100%, да. Там еще в начале деточка. Помните?
36: Вот это я пропустил.
10: Да, это сладко. Деточка, вам не кажется, что... Да, это хорошо. Классная фраза. Да, Толя, спасибо тоже взаимно. А теперь, ладно, едем дальше с этой темой. Все, я последний раз вам показываю, кто радиослушатели. Это может быть смешнее, чем торнадо на Лонг-Айленде. Вот поминутно, сейчас 46-я минута сегодняшнего шоу, вот заставка, на которой номер телефона этих двух бруклинских долбоёбов. Дай им Бог здоровья, потому что они могут сделать своим существованием гораздо больше для укрепления нашей общины, чем любые общественные акции, в которых все пристойно, как на кладбище. Едем к следующей истории. Человеческие останки были обнаружены на этой неделе в озере Мид, штат Невада, о чем сообщила служба национальных парков. И это открытие произошло на фоне рекордно низкого уровня воды в крупнейшем в Соединенных Штатах резервуаре при климатических условиях, которые теперь обнаруживают скелетные останки. Причем не первый раз. И это касается вообще всей планеты. Как вы помните, там в Румынии на прошлой неделе было сообщение о том, что у них не хватает воды для того, чтобы охлаждать последний из двух работающих атомных реакторов. Это значит, у них энергетический кризис. А та же самая ситуация сегодня в новостях в Германии. Воды просто стало очень мало. Это устрашающе, потому что когда мы смотрим кино, то мы сразу пугаемся привычно, тем более, что у нас все в порядке дома с водой. А тут, когда это все реально, никто не кричит «пожар». Власти все еще расследуют возможную личность этого погибшего, а многолетняя засуха привела к падению уровня воды в озере до рекордных 1039 футов над уровнем моря, почти на фут ниже последнего рекорда, который был установлен в 22 году, когда было обнаружено 4 тела. И вот эти мужчины были убиты в период с 1974 по 2002 годы, включая периоды, когда уровень воды был на 20-30 футов выше, и тогда утопить убитого было легко. А озеро находится примерно в 30 милях от Лас-Вегас-Стрип. Да, тот самый Лас-Вегас-Стрип, где насилие со стороны банд может объяснять некоторые убийства. И по мере снижения уровня воды обнажаются иногда даже заброшенные города, такие как Сент-Томас, в частности. Озеро Мид начали засыпать в 1935 году. Там была плотина Гувера, и оно фактически человеком деланное. С этой историей все. Теперь следующее. Астрономы обнаружили самую быструю из теперь

0: миллионов миль в час. Что такое 56 миллионов миль в час? Это примерно в 100 тысяч раз больше, чем скорость коммерческого самолета. В 100 тысяч раз. А это звезда. Причем она следует по узкой такой кривой орбите. Я даже думаю, что траектория способствует ускорению, которая... Эта орбита размещает вот эту звезду S-301 примерно так же близко к черной дыре Стрелец A, как, скажем, расстояние от Сатурна до Солнца. И исследователи считают, что вращение Стрельца A немного изменяет орбиту звезды каждые 8,7 года, когда она проходит мимо черной дыры. И наблюдение за положением S-301 в течение следующего десятилетия может дать беспрецедентное понимание вращения черной дыры и ее влияния на эволюцию галактики. Я вот, кстати, думаю, что если бы была такая возможность, если бы я знал, что я... У меня иногда появилась такая мысль, вот я знаю, что должен умереть. Особенно сейчас, после предыдущего воскресенья, две панихиды, град, гулько... Я стал иногда так entertaining this thought. То есть, когда, скажем, я за рулем, слушаю музыку хорошую и начинаю думать, а как бы я предпочел уйти из жизни? И я не знаю, технически это возможно, но денег стоить может много. Но, может, можно будет договориться как-нибудь с кем-то, может быть, с тем же Маском. Я бы предпочел, чтобы меня... запустили куда-нибудь поближе к черной дыре. Причем желательно, чтобы меня поместили в такой какой-нибудь скафандр с небольшим количеством, скажем, воды, потому что без еды можно обойтись, в расчете на то, что черная дыра не расплющит меня, хотя это сверхмассивная антиматерия, но вступить с ней в отношения было бы безумно интересно. И это не шутка, не ирония, не подъебка, а это просто иллюстрация того, что такое интеллектуальный голод. Вот, то есть с этим делом точно так же, как с обжорством. Привыкаешь есть, тебе 6 раз в день не хватает. А я занимаюсь спортом и умственной гимнастикой практически всю свою жизнь американскую, это точно, потому что здесь ограничений в этом плане нет. Мы подходим к последним минутам сегодняшнего шоу. Я могу принимать звонки на любую тему, потому что последняя история, которую я вам сейчас предложу, если я начну ее раскручивать, то будет мне не до звонков. А пока что у нас все телефонные линии свободны. И телефон студии 718-303-9090. Только помните условия, что если вы хотите предложить свою тему, вы должны перед этим назвать хоть одну из тех тем, которые отзвучали в первые 55 минут этого шоу, чтобы показать, что вы что-то понимаете в предлагаемых историях жизни. Если вы не сможете это сделать, то извиняйте дядьку, извиняйте тетку. Вот это... Ну, посмотрим, может быть, примем звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Слушай, Сева, привет.
0: Да.
1: Слушай, привет. Я попробовал вчера позвонить после передачи вот этому мудаку. Там не так все просто. Там надо Ты попробуй сам. Я не сообразил, на что-то там они еще требуют нажать. Что-то для того, чтобы... А я не рискнул нажимать. Номер не отвечает. Так просто. Попробуй.
0: Окей? Попробуй. А ты звонил через Star 67 или напрямую?
1: Нет, напрямую по телефону, как обычно.
0: Понятно. Ясно. Потому что...
1: 118. Да.
0: Вон как. Смотри, дело в том, что, во-первых, они могут не принимать звонки от неизвестных номеров, но это точно их реальный номер. Причем это супружеская пара, скорее всего, которые собирают банки и бутылки пустые. Их видели просто люди.
1: Я попробовал, тут же попробовал, думаю, надо мудака этого услышать и сказать.
0: Спасибо.
1: Давай, Сева, значит, ты попробуй сам просто, и потом расскажешь нам, пока.
0: А что? Да я сейчас сделаю, прямо сейчас, прямо из эфира.
1: Давай, включаю радио, а то я выключу.
0: Давай. Так, я сейчас это сделаю, секунду, посмотрим.

0: найти их номер телефона. О, Акмаль, можешь набрать их номер телефона? Я сейчас тебе продиктую, потому что мне тут не... на телефон 718 927 97 37. 927 97 37. Я не знаю, Акмаль сам дистанционно, он не за пультом, а у меня... А, окей, я сейчас сам сделаю. Сейчас я сам это сделаю, я уже понял, как это сделать. 927. Успеваем. 97. Можно, в принципе, каждый день заканчивать передачу. Так, ну я набрал номер. Не, у меня, возможно, нет такой воз... Не, у меня не получается. Акмаль не делает ничего. А, мы сделаем... Так. Тогда я сделаю так. Я сейчас наберу их номер со своего мобильного. У меня есть время еще. Есть, да. Окей. Секунду. Девятьсот двадцать семь. 97-37.
1: Any key to continue.
0: Press any key to continue.
1: Again, press any key to continue.
0: Я нажал единичку.
2: Are you looking to save money on your cable or internet services? Connect today to compare rates from cable and satellite.
0: Окей. Да, прав звонящий. Дозвониться не удалось, значит, они хитрее, чем я думал, но они звонят с одного и того же номера, так что возможно, что это бернер. Ладно. А во всяком случае, я, когда они позвонят в следующий раз в эфир, я у них спрошу. При слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
3: Да, доброе утро, все вас пятницы с
0: Саша,
3: начала
0: здравствуйте.
3: учебного
0: Спасибо.
3: ваши случаи. Значит,
0: Спасибо.
3: отвлекаясь на вашу
0: Взаимно.
3: тему, сразу скажу, что я, моя семья, мы знакомы с девушкой, которая в Мексике здесь работает в модельном агентстве уже много лет. И их как раз посылают между, так сказать, контрактами, у них есть контракт с заведениями, ресторанами, куда как мужчины, так и женщины приезжают и как раз сидят там уже и проводят время, их там кормят. В общем, это для них вроде как, если их хочется поесть, то они едут и проводят там время, им за это платят. То есть это дело там живет. Вот. А вопрос, который я вам хотел коротко задать, потому что интересуюсь той страной, которая сейчас существует на территории, где когда-то ты родился. Я сегодня узнал, что, например, яблоко, которое сняли там с выборов, там всего было членов 4000. Всего в этой стране было членов этой партии 4000. То есть это габариты вот этой партии вообще, масштаб. Я хотел вас спросить по этому поводу, возвращаясь к нам, в Америку. Как вы считаете, нужно голосовать в этот ноябрь вообще? И нужно ли голосовать в тех штатах тем, те штаты, которые голосуют за одну и ту же партию, и тем, которые другой партии, им как раз нужно там, и кажется, сколько это важно голосовать. Как вы считаете? Спасибо.
0: Вам спасибо, Саш. Но я не знаю, то есть я никогда за собой не зову, но я голосую всегда практически. Причем никогда не голосую по партийной линии, там я зарегистрированный республиканец, я всегда смотрю программу, причем для меня это тоже такая mind game, интеллектуальная игра, потому что, скажем, человек может прикинуться. Бывали такие случаи. Я бы, например, если пошел в политику, я бы точно это делал. Бывали такие случаи, когда для того, чтобы внедриться, как бы, скажем, в стадо коров, ученому пришлось надеть рога на башку. А дальше он будет заниматься как политику, он получит какую-то возможность проявить себя, он будет вынужден доказывать свою состоятельность как политику, он может делать то, что он считает нужным, вне зависимости от партийной принадлежности. Кстати, я вот таким вот образом внедрился когда-то в Конгресс соотечественников за рубежом, это инициатива Министерства иностранных дел России, и я точно так же внедрился в структуру, которая питает блогеров дезинформацией. И знаю, как это работает теперь. И просто на этой неделе неохота было этим заниматься, но в уикенд я точно сделаю видео на эту тему и поставлю его на обеих каналах, на обоих. Всем хорошего уикенда.
4: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Пискуй, пискуй. Когда мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг. Я четверг, разгрузочный день. Вчера было только 9 матчей. В частности, нас интересуют матчи на востоке американской лиги. Янки сыграли вчера в Балтиморе. Победили 6-1. Тампа Бэй, которая лидирует в группе, играла с Торонто. В Торонто хозяева выиграли со счетом 5-1. Таким образом, что происходит на востоке американской лиги? Тампа 76 побед. Янки 72. Янки поджимают. Let's go, Янкис! Окей, на востоке национальной лиги лидеры этой группы Атланта Брейвс играли вчера. Играли вчера в Чикаго с White Sox и победили со счетом 2-0 в женской НБА. Регулярный чемпионат женской НБА уже на финише, близок финиш. Кстати, напомню, в начале следующего месяца, в начале сентября в Германии состоится чемпионат мира, Кубок мира среди женских национальных сборных. Ну, естественно, наступит перерыв, небольшой антракт в чемпионате женской НБА. Вчера команда Индиана Фивер играла в Далласе, потерпела поражение 91-85. Действующие чемпионки, баскетболистки из Лас-Вегаса, легко расправились с Коннектикутом 101-78. И команда Атланта выиграла в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице уверенно лидирует команда из Миннесоты. Миннесота Линкс, она наверняка займет первое место в регулярном чемпионате. У нее 30 побед, у Голден Стейт команды Сан-Франциско 25, у Лас-Вегаса тоже 25, но команда Сан-Франциско потерпела 10 поражений, а действующие чемпионки уже потерпели 13 поражений. На четвертом месте Индиана Фивер. 24 победы, 13 поражений. 8 команд выйдут в плей-офф. Команды, которые займут первые 4 места, они в первом раунде будут иметь преимущество своей поляны. Теннис, Цинциннати. Вчера были 2 четвертьфинальных матча у мальчиков и 2 четвертьфинальных матча у девочек. Соответственно, образовались первые полуфинальные пары. У девочек в первом полуфинале сыграет Джессика Сигула, сыграет с Игоштаток. Вчера Джессика Сигула, у нее третий номер турнира, играла с Амандой Анисимовой, у которой девятый номер турнира. И Фигула выиграла в 3 сетах. Решающий сет она выиграла на тайбрейке 7-6. Фигула, окей, играла со вторым номером Елены Рыбакиной. Рыбакина из-за травмы прекратила игру в первом сете. У мальчиков вчера вышли в полуфинал итальянец Флабио Капелло и француз Артур Фил. Флабио Капелло, у него 7 номер турнира, он играл с 18 номером турнира американцем Томми Полом. Я напомню, Пол выбил из турнира первый номер турнира Александр Зверева, но вчера Капелло выиграл в 3 сетах. Решающий сет он выиграл 6-4. Артур Фил без проблем победил Аргентинца Тьяго 6-3, 6-2. Ну и футбол сегодня. Первый матч чемпионата английской премьер-лиги. Действующие чемпионы Арсенал играет на своей поляне в Лондоне с командой Ковентри Сити. Команда Ковентри Сити пробралась, вышла в премьер-лигу после 25-летнего отсутствия. Сегодняшний матч начнется в 3 часа дня по времени Восточного побережья. Завтра в премьер-лиге 5 поединков. Ну и завтра второй тур чемпионата Испании. И в турнир вступает команда «Мадридский Реал». «Мадридский Реал» не играл в первом туре. Завтра этот матч нам, естественно, покажут. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. В 6 часов вечера будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, Джек Малек. Малек, большое спасибо. А нам, вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
24: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
25: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
24: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
25: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас пятница, конец недели. И шаббат шалом всем, кто отмечает. На следующей неделе у нас, насколько я... Подождите, не на следующей неделе, я оговорился, слушайте, я уже совсем с ума схожу. Ну, в общем, мы подходим к неделе еврейских праздников, когда начинается Новый год. Начинается, ну, у нас это еще в сентябре, но, в общем, тем не менее. Мы подходим к каким-то большим еврейским праздникам, большим еврейским событиям. Я не знаю, вот у меня впечатление, что в этом году эта боль имеет большее значение, чем в прошлом, потому что год был очень сложный и именно сложный политически, со всех сторон. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались свести это на тормозах, понимаете, год был сложный политически, понимаете, я считаю, что он сложнее, чем предыдущие. Он не сложен в военном плане, он именно сложен политически. Вот как я вижу, как политика влияет на какие-то реальные события в жизни. И я вам скажу честно, вот я этим годом не удовлетворен, мне он не нравится. Почему? Потому что я очень часто вижу, как политики, не имея вообще в принципе, ну, серьезных вот заделов понимания, а что нужно делать, как надо делать, куда надо идти, что, с кем надо разговаривать, с кем не надо разговаривать. Вы понимаете, вот это все, это настолько резко, вот внезапно обострилось в этом году, что это вот, ну, четко видно. Есть какие-то, конечно, положительные моменты. Я не могу сказать, что все плохо. Понимаете, вот Борис Пинкус, с которым когда-то я дискутировал, понимаете, он все-таки оказался умный человек. И надо отдать ему должное. Я его недооценивал когда-то. Он член республиканской партии, там даже какой-то пост занимал и так далее. Но, в общем, вот он публикует Билла Марр. Билл Марр, господа, это был... Левее левых из либералов, понимаете, это был комик, он и сейчас левый. Он комик, он выступает на телевизоре, наполовину еврей. Он, ну, понимаете, у него как бы вот все задатки быть, понимаете, левым. Он очень хороший парень, на самом деле, в жизни. Я с ним разговаривал один раз, вот случайно совершенно. Встреча произошла в ресторане. Но неважно. В общем, так или иначе, он очень такой абсолютно без вот заскоков, без таких высоких, как говорится, о себе мнений человек. Но посмотрите, до чего, до него дошло то, что вот я вам здесь вам говорил. То, что я, в принципе, как бы знал, но, в принципе, у меня было желание видеть что-то другое. Он пишет, Билл Марр утверждает, что на самом деле нет умеренного мусульманина. Когда имамы в Америке открыто призывают к смерти Америки и созданию мусульманского халифата на территории США. Марр утверждает, что ислам в своей доктринальной политической форме отвергает основные западные принципы свободы слова, равных прав и светского права. Правильно, то, что я вам здесь говорил. Он противопоставляет это основам свободы ограниченного правительства в Америке, заявляя, что система, построенная на подчинении и превосходстве, не может сосуществовать с системой, построенной на индивидуальной свободе. Его комментарий отражает давнюю позицию, согласно которой культурные и идеологические различия не следует игнорировать. Майер утверждает, что не оригинальные взгляды, а проблемы, коренящиеся в учениях религии, проявляющиеся в публичных призывах некоторых религиозных лидеров. О! Понимаете? Это то, что я вам говорил, что, ну, ислам в сегодняшней форме, мы должны набраться яиц, смелости, назовите как угодно. Пусть это будет длительный процесс, пусть это будет мувмент. Понимаете, вот может я могу, как говорится, участвовать в этом мувменте. Но это должен быть мувмент, который объявляет, что мы хотим нового, хотим иметь дело с новым исламом, который кто-то может найти в себе силы провозгласить. Или мы должны отказаться от старого, как от религии. Мы должны запретить его на территории Соединенных Штатов. Мы должны уйти от этого. Не потому, что я ненавижу каждого мусульманина. Боже упаси. Боже упаси. Но потому, что я ненавижу то, что, понимаете,
сумасшедшие в этой религии, слишком многие несут. Мы не можем больше игнорировать их и говорить, что да, их там всего 2% или 3%. Эти 3% достаточно, чтобы взорвать всю Америку, чтобы переделать весь мир. Потому что они очень кричащие, они очень активные. Они рожают детей по, понимаете, по 20 человек. Имеют 3-4 жены, даже незаконные, но жены. Понимаете, мы сами себя убиваем этим. Сами себя убиваем, потому что наши свободы, наши принципы, которые заложены в Конституции, отцы-основатели туда заложили, они не понимали, вернее, не могли представить, что мы столкнемся с тем, чем мы сталкиваемся сегодня. Вот в том-то и дело. Поэтому нужны поправки к Конституции, которые должны иметь такой вот характер, что какие-то течения, какие-то учения, идеологии должны быть объявлены человеконенавистническими и запрещенными на территории Соединенных Штатов. Коммунизм это таковое. Должен быть запрещен. Мы должны провести своего рода, еще раз повторяю, Нюрнберг. Мы провели над нацистами, должны провести теперь над коммунистами. Пусть это будет показательно, пусть это будет без подсудимых. Пусть подсудимые будут в виде портретов Мао Цзэдуна, Сталина, понимаете, Пол Пота и других. Но тем не менее. Мы должны точно такой же процесс провести над исламом. Где будут показаны выдержки из самого Корана, которые переведены с арабского. И которые вам говорят, что вас хотят убить. Что это не религия добра и мира. А что это религия подчинения. И раз это таково, это не религия, значит, это военизированный идеологический культ. Культ подчинения, культ слома любого сопротивления, культ какого-то нового общества, которое чуждо западному обществу. Вы понимаете, вот это мы должны сделать. Ну и вот в этой связи я вам все-таки хочу рассказать следующее, что вот давайте сегодня сделаем такой небольшой экскурс в историю, еврейскую историю и историю, которая была на территории сегодняшнего Израиля. Ну, надо отметить вот два события, которые, к сожалению, ну, то есть про них многие знают и при этом многие не знают, вот. Я когда-то очень интересовался историей крестовых походов. Почему? Потому что, ну, так как перебрана история крестовых походов, то это вот, если ты начинаешь на это смотреть и с разных сторон, то ты понимаешь, что это колоссальное событие. Колоссальное событие, в чем даже не одно событие, а целая цепочка событий. И они, и вот это, эти события привели к тому, что в Европе начался Ренессанс. И вот когда ты читаешь, вот, ну, когда я был, все-таки учился в советской школе, там крестовые походы всегда подавались как эдакий захватнический, абсолютно вот, грабительский поход за золотом. Каких-то, опять-таки, европейцев, которые вот ничего больше не исповедуют, кроме золота, золота и нажива. Там, и так далее. Убийство, кровь, нажива, там, я не знаю, жуткая католическая церковь и так далее. Реальность, она намного сложнее. Намного. Прежде всего, смотрите. Во-первых, ну то есть считать, что было как бы основных 8 крестовых походов. Чтобы вы знали, это тоже не совсем правильное понимание. Когда собирался какой-то очередной большой крестовый поход, это просто большие крестовые походы. Крестовый поход никогда не заканчивался. Он начался и не заканчивался. То есть какие-то группы людей в Западной Европе, в Византии в то время, даже из русских княжеств периодически, называется, брали на себя крест. Это назывался taking, на английском это take the cross.
Это когда ты откладываешь свои мирские дела в сторону, берешь на себя, вот нашиваешь на себя этот крест, на свою одежду, и отправляешься пилигримом или воином, или тем и другим в Святую Землю. Для того, чтобы прийти к этому храму гроба Господня, поклониться ему и, как говорится, исполнить свои, как говорится, обеты. Поэтому, понимаете, вот этот вот поход никогда не заканчивался. То есть туда постоянно шли какие-то рыцари, или какие-то просто откровенные бродяги, или действительно люди, которые действительно верили во что-то. Причем тех, которые действительно во что-то свято верили, их было больше всего. Грабители в таких количествах туда не отправлялись. Почему? Потому что поход этот был известен как очень-очень сложный. Поэтому, понимаете, такого, понимаете, большого количества желающих погибнуть по дороге не было. Вторая интересный такой момент был то, что Иерусалимское королевство, которое было основано после первого крестового похода, это 1099 год, когда они взяли Иерусалим. Оно, несмотря на то, что в начале крестоносцы были вот такие безжалостные, они учинили жуткую резню, когда вошли в город. После этого уже буквально второй король Иерусалимского королевства и потом следующий и так далее, они внезапно поняли, что у них очень мало людей, что им нужно и выгоднее жить в мире с мусульманами вокруг, и с евреями, которые там живут, и так далее. Почему? Потому что им нужны ремесла, им нужны, чтобы кто-то выращивал продукты, им нужна торговля. Поэтому крестоносцы, которые остались в Святой Земле, они вот за счет вот этих вот чисто вот перипетий жизни, они намного поумнели. То есть те, которые были в начале, и те, которые стали после, это два разных человека. То есть, как правило, они лишались вот этой всей своей религиозной ярости и внезапно начинали понимать какие-то реалии жизни. Ну, конечно, под давлением, но неважно. То есть, например, вот эти вот тамплиеры, знаменитые рыцари-храмовники, как их называли на русском языке. Ну, мы, те, кто читали, например, Айвенга, там помнят, что там, типа, вот этот храмовник или тамплиер Бриан де Буа-Гильбер, он, типа, ненавидит евреев. На самом деле, тамплиеры были с евреями очень даже дружны в настоящей истории. Ну, то есть, конечно, были там какие-то свои сумасшедшие, но, в принципе, тамплиеры, во-первых, они находились на месте бывшего храма Соломона, поэтому они назывались темпл, на месте храма, храмовники. Их главная, как говорится, цитадель, их главная штаб-квартира была на месте бывшего Иерусалимского храма. Во-вторых, они взялись за то, что они начали изучать историю. Они стали изучать иврит. Почему? Потому что они, им нужно было для их финансовых документов, нужно было изучать иврит. То есть они очень общались с еврейскими купцами. Евреи передали им целый ряд географических карт, которые на Западе были неизвестны, а тамплиерам были, да, известны. И вот это вот интересный вот момент, понимаете, то есть они пришли совсем другими людьми обратно. Они на Востоке почерпнули огромное количество знаний, то, что там сохранялось, то, что на Востоке в тот момент был, Восток был более грамотен, чем были грамотные эти рыцари с Запада. Понимаете? То есть считалось, что, как говорится, что отстал и Восток. На самом деле отсталым был Запад. Запад перестал быть именно отсталым после того, как он взял все, что они могли взять в крестовом походе и принесли обратно на Запад. Понимаете, вот когда-то у меня была преподаватель по истории,
в Советском Союзе, и покойная, к сожалению, вот недавно, ну, относительно недавно она умерла, ее звали Наталья Ивановна Басовская. Она была именно специалист по, ну, прежде всего, по Столетней войне, но при этом она была хорошей, вот, специалист по Средним векам. И она, и по поводу вот Древнего мира, и по поводу Средних веков, она нам когда-то сказала такую фразу, которую я потом, вот вначале как-то она не читалась, не понималась, а потом я убедился в ее правоте, что любой военный поход – это одновременно обмен культурами. То есть даже если приходят какие-то жуткие завоеватели, которые там что-то громят, режут, убивают, при этом они несут какой-то заряд своей культуры с этим. Даже если отсталые, но все равно культуры. Потом они смешиваются с другой культурой, которую они, допустим, завоевали, разгромили, даже в остатках ее, вот то, что осталось. И таким образом происходит вот какой-то вот симбиоз, обмен мнениями или обмен культурой в результате такого похода. Понимаете, мы просто всегда смотрим на то, что там пришел какой-то, там, я не знаю, Баты или Чингисхан, разрушил там какой-то город, полностью снес. Какой обмен культурами? На самом деле это все равно происходит. Он все равно происходит, просто в минимальном. А если, допустим, он не снес этот город, если город, допустим, ему сдался, как, например, грузинские, армянские города сдались Чингисхану. Поэтому они практически не подверглись разрушению. Монголы, чтобы вы знали, когда шли с своими военными походами, не разрушали те города, которые им сдавались. То есть, если бы, понимаете, русские города, все эти князья, прагматично договорились бы с монголами, приняли бы вот этот сюзеренитет, грубо говоря, ну, владычество монголов, без вот этой драки всей, то всего вот этого, понимаете, погорелища, что осталось после них, не было бы. Не было бы. Потому что монголы были обычные средневековые, ну, даже не завоеватели, а, ну, фактически такие оверлордс, то есть верховные какие-то правители. И ты если им платил нормальные какие-то там отпускные, дань, как обычно, дань, это просто в русском языке так воспринимается, в английском это называется рента. То есть ты княжишь, допустим, там, или будешь графом, или герцогом, ты обязан платить какие-то, вот, например, в Англии, налоги в пользу короля за вот свою землю, которую тебе король передал за военные заслуги, за твою военную службу, за вот эти деньги в пользование. То есть ты рентуешь фактически землю у какого-то правителя. Поэтому, понимаете, если бы представить, что все эти князья бы, вместо того, чтобы там, как говорится, взять и погибнуть, взяли бы и договорились с монголами, понимая, что монголы имеют больше войск, чем вся Русь вместе взятая, то вот этого бы, понимаете, пустоты, которая после них образовалась, бы не было бы. Но, смотрите, монголы, разрушив вот эту Русь, тоже взяли какие-то русские традиции на себя. То есть, например, объясняю популярно, что они взяли. Очень многие монголы крестились. Поэтому, когда вот сейчас, вот, например, там вот в Москве для чистой показухи взяли, разрыли могилу Дмитрия Донского, внезапно объявив, что она существует. Она всегда существовала, я не понимаю, на кого они рассчитывают, сказав, что они ее нашли. Она всегда существовала в Архангельском соборе. Так вот, они разрыли могилу Дмитрия Донского, и теперь ходят с его мощами, понимаете, вот эти вот остатки там, то есть они их на самом деле, то есть проверили на ДНК и так далее. Ну, в общем, они ходят с этими костями, теперь, понимаете, кричат, что случилось какое-то чудо чудное. Ну, это чистейшая показуха и, понимаете, пиар для Путина. Но дело не в этом. Дело в том, что когда произошла вот эта вот знаменитая Куликовская битва, она на самом деле ничего не решила. Ну, разбил Дмитрий Донской Мамая. Мамай, который был тоже ортодоксальным, то есть православным. Он был христианином, он не был там каким-то бусурманином, знаете, как его называли тогда. Он был христианином, и это была такая междоусобная фактически война.
После того, как он его разбил, ровно через 2 года верховный хан, который Мамай, был всего лишь темник, то есть, грубо говоря, военачальник, один из генералов. Тохтамыш, намного более мощный представитель фактически вот этой знати и хан, пришел на Москву и опять Москву сжег. И ровно через несколько лет самого Тохтамыша не стало, потому что его убил еще более мощный правитель Тимур. Вы понимаете, то есть получается, что вот это все, это значение большого не имело. При этом обмен какими-то постоянными вот знаниями, культурой шел бесконечно. Понимаете, в частности, вот Москва, московские княжества очень много взяли от монголов, к сожалению, не самого хорошего. Но тем не менее. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
6: вас произвела? Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. Ну, возвращаясь обратно к крестовым походам. Понимаете, мы, когда, еще раз повторяю, когда смотрим на вот эти все, вот советская историография, которая смотрела на все эти крестовые походы, всегда, еще раз повторяю, изображались какие-то бродяги и бессовестные люди. В частности, ставился в пример 4-й крестовый поход, который вместо того, чтобы прийти в Иерусалим, взял и разграбил Константинополь, христианский город. Ну, во-первых, вот на все надо смотреть, вот когда ты переезжаешь на Запад, особенно историк или политолог приезжает на Запад, надо все-таки прочесть какую-то западную литературу на данный случай, и тогда тебе немножко мнение перестанет быть настолько, вот понимаете, прямо очевидным, как он был в Советском Союзе. То есть, например, когда мы говорим о том, что взяли Константинополь, оказывается, там же в Константинополе была гражданская война между несколькими императорами. И один из императоров, свергнутый император, другим императором, убежал из города и обратился к крестоносцам за помощью. Крестоносцы подошли к городу, и тот император, который был в городе, откупился от них деньгами, но потом деньги не доставил. И тогда они, как говорится, пошли на штурм этого города, чтобы восстановить предыдущую, ну, как говорится, династию, которая, как говорится, которую свергли до этого. То есть вот этот момент мы же не учитываем. То есть, получается, там шла гражданская война, и фактически крестоносцы стали на одну из сторон. И, то есть я не говорю, что это их оправдывает, но это несколько меняет наше понимание вот этого похода крестового. Дальше. Когда мы говорим о королях Иерусалимского королевства, которое вот крестоносцы основали в Иерусалиме. В Иерусалиме, ну вот в сегодняшнем Израиле, это еще включало в себя Ливан, включало в себя Северную Сирию и так далее. То есть практически вот все побережье Леванта от вот сегодняшнего фактически вот Синая до Турции. Даже больше, чем Турции, ну, то есть до земель, которые сейчас находятся внутри Турции. Например, такие города, как Эдесса или как Александрета, это Искендерун сегодня, это были все города Иерусалимского королевства. Там в 1174 году на престол входит 13-летний ребенок, которого звали Балдуин VI. Его отец достаточно был, да, активный такой правитель, Амари I, он сражался с крестоносцами, но он умер, как понимаете, в то время умирали где-то до 50 лет. И вот он, значит, умирает и оставляет этого 13-летнего ребенка на престоле. Но мало кто знает, что Балдуин IV, слушайте, я VI называю, Балдуин IV. Мало кто знает, что когда он вошел на престол, уже было выяснено, что он страдает проказой. Это было случайно выяснено, что он не чувствовал боли в окончаниях своих пальцев. Это первый признак проказы, как правило, что вот эти нервные окончания перестают давать какие-то вот сигналы мозгу. То есть вы можете взять, допустим, какую-то супер горячую чашку и не чувствовать этого. Только у вас кожа будет обожжена, но при этом вы не будете чувствовать боли. И вот что такое проказа в те годы? Это, ну, как, то есть люди жили с проказой, жили десятилетиями. Но это медленное умирание, это медленное угасание человека, который постепенно лишается возможности пользоваться вначале своими конечностями, потом, как правило, и другие недуги возникают какие-то, он может часто слепнет и так далее. И вот то же самое происходит с ним. И вот что бы вы думали? Как правило, вот такие монархии, такие лорды какие-то, которые болели проказой, они запирались где-то от всех подальше в каком-то замке или в каком-то городе, где-то там вот сидели и так далее, и вообще фактически на людях не появлялись. Ну, потому что как они могут появиться на людях, если у них нет лица? Если у них, допустим, отвалился нос, или отвалились уши, или они не видят абсолютно, или у них изображены вот полностью их руки и так далее. То есть они должны были ходить в перчатках, они одевали маски. Это очень непростое существование, даже в наше время, понимаете? То есть если, ну, сейчас проказа лечится, слава богу, да-да, нет. Знаете, поэтому вот существовать вот в таком виде, есть, даже сейчас есть такие, были в свое время лепрозории, то есть где содержались прокаженные. Почему? Потому что это жуткое заболевание. И вот он, заболев этим, и даже, да, начиная носить маску или специальную одежду, которая закрывала все его эти недуги и так далее, в 16 лет, ровно через 3 года, после того, как он вошел на престол, это мы говорим 1177 год, считали, что он, ну, типа, запрется где-то, что он больной юноша, он не сможет защищать вот это королевство, и что оно будет, как говорится, обречено. Они его недооценили. Но всего 3 года спустя, вот в 1177, легендарный мусульманский полководец Салах аль-ад-Дин, курд по происхождению, но он, который объединил Египет, Сирию и Ирак, вторгся в пределы Иерусалимского королевства во главе армии, значительно превосходившей по численности войска крестоносцев. Ну, то есть, вот по разным сведениям, армия, которую имел Саладин, это около 20-30 тысяч человек. Армию, которую могли выставить Иерусалимское королевство, было порядка 4,5-5 тысяч человек, ну, может быть, с какими-то дополнительными, там, я не знаю, милицией какой-то, может быть, 10 тысяч. Может быть. И вот большинство вот людей полагало, что Болдвин, он укроется за стенами укрепленных городов и будет отбиваться оттуда, вот, а Саладин не будет брать эти города, он просто, понимаете, разграбит деревни, разграбит все вокруг, сожжет и уйдет обратно. Вот это обычно было, понимаете, потому что для штурма городов нужна была намного больше армия, осадные машины и так далее. То, чего, например, Саладин в тот момент не имел. И вот, а вместо этого, что решил сделать Блын? Он решил дать бой. Он возглавил гораздо менее многочисленное войско. И он выступил вот вместе с этим войском, вместе с тамплиерами. Тамплиеры выставили 80 рыцарей, 80. Все у них, представляете, весь этот орден там был очень небольшой. Там было 80 тамплиеров. Тамплиеры считались элитой любой военной силы, потому что это были профессиональные военные. Они не сдавались в плен. Они бились до смерти. Они-то были люди глубоких религиозных убеждений. Понимаете, в конечном счете даже были люди, можно сказать так, глубоких таких индивидуалистских каких-то вот качеств. Почему? Потому что каждый рыцарь считал, что он должен выполнить свои обеты. Почему они не сдавались в плен? Потому что было такое правило у тамплиеров, что если вы попали в плен, вы умрете в плену. Мы вас выкупать оттуда не будем. Обычных рыцарей выкупали. Очень часто родители или король, или кто-то находили средства, собирали по всему там королевству, налоги поднимали и так далее. Находили средства для того, чтобы выкупить своих подданных. Почему? Это считалось задачей, и даже не задачей, это считалось обязанностью короля или обязанностью какого-то лорда выкупить своих подданных. Понимаете? А тамплиеров не выкупали, поэтому им говорили, если ты попадешь в плен, ты умрешь в плену. Поэтому лучше биться до смерти, чтобы освободиться таким образом от этого жуткого плена. Не попадать в плен. Не сохранять свою жизнь. Поэтому тамплиеров мусульмане боялись как огня. Знаете, это были фактически такие вот христианские шахиды, можно сказать так. И вот Болдуин идет к месту, которое называется на английском Монгисард или на русском Монджисард. Это, грубо говоря, ну, в общем, это в Израиле. Это где-то между, около Рамлы, ну, вот, то есть, вот, если так говорить, это получается. Ну да, это вот к югу от Тель-Авива, фактически. Не к югу, а к юго-востоку от Тель-Авива. Там находится Рамла. И вот это вот я вам пытаюсь просто показать вот это место. Рамла и Ибна. Ибна это... где это у нас на карте? Ну, в общем, вот примерно рядом... к югу от Тель-Авива. Видите, написано South-East of Modern Israel City of Yavne. Ну, вот там примерно. То есть это к юго-востоку от Тель-Авива. И он там встречает вот это вот огромное войско Саладина. Понимаете? И ничего не думая, вот с началом битвы рыцари-крестоносцы перешли в стремительную атаку, где вот этот король с проказа, 16-летний ребенок, скачет во главе вот этого войска. На полном скаку они врубаются в войско мусульман, которое от этого совершенно яростного натиска, где никто не жалеет себя. Видите, они идут на смерть, фактически. Мусульмане разваливаются на куски, начинают бежать с поля битвы. Саладин с трудом не попал в плен, убежав с поля боя. От преступления он потерял всю, практически, армию. Всю армию. То есть мы говорим, что это, христиане потеряли около 1000 убитых. Ну, это тоже очень много для них было. Мусульмане потеряли 20 тысяч убитых. Вы понимаете? Вот эта победа при Мангисарде потрясла средневековый мир. Король, которому едва исполнилось 16 лет, и который уже боролся с разрушительным недугом, победил одного из величайших полководцев в истории. Самым сложным испытанием для Болдуина было вообще, на самом деле, даже не поле битвы. Им стало его собственное тело. Болезнь прогрессировала год за годом. Передвигаться становилось все труднее, вы понимаете, этому ребенку. Этому юноше. У него не было никакого будущего. Он не мог жениться, он ничего не мог делать. Зрение постепенно угасало. В конце концов, он уже не мог ездить верхом без посторонней помощи. Во время военных походов его часто приходилось нести на носилках. И все же он отказался сложить в себя обязанности правителя. И несмотря на постоянную боль и угасание физических сил, Болдуин постоянно продолжал управлять государством, королевством, вести переговоры с соперничающими вельможами, организовывать оборону, вести за собой народ в один из самых опасных периодов в истории Иерусалима. Он понимал, что каждый год, пока королевство оставалось единым, отсрочивал его падение. Поэтому при Болдуине IV идет определенный расцвет исламских торговцев в Иерусалиме. Был мир, их пустили, они торговали. Идет расцвет еврейского бизнеса, еврейских каких-то влияний. И вот это вот все, вот это вот дело существовало. Христиане, мусульмане, евреи существовали в одном каком-то вот в таком замесе и существовали нормально. И вот в 1185 году, вот после всего этого, Болдуин 24-й фактически, ну, скончался в возрасте 24 лет всего. У него, значит, без его руководства политические распри осплавили королевство, потому что осталась только его родная сестра. У родной сестры были дети, и фактически она вышла там, по-моему, второй раз даже замуж. за очередного там одного из французских вельмож, которого, значит, который фактически после Балдуина IV возглавил королевство. Ну вот, понимаете, что сказать. Он возглавил королевство, но он был совершенно не такой человек, как был конкретно вот Болдуин IV, Ги де Шатильон его звали. Ги де Лузиньян, слушайте, я уже путаю все фамилии. Шатильон — это был один из местных вельмож, очень такой властный и сумасшедший. Он провел 20 лет или там что-то, 15 лет в плену в Сирии, и поэтому он абсолютно потерял всякий рассудок над собой, и очень

свои военные качества. И поэтому вот как раз он наслушался тех, кто прежде всего призывал его вести войну. Хотя он фактически знал, что его силы небольшие. И вот в 1186 году он становится королем Иерусалимским, и буквально тут же, понимаете, вот начинаются какие-то проблемы с местными мусульманами, опять-таки начинается война, хотя война до этого была закончена и так далее. И Саладин выступает против Иерусалимского королевства с новой армией, намного больше, чем предыдущая, то есть он в этот раз ведет за собой порядка 50 тысяч человек. И против него выступает армия Гида Лузиньяна. Ну и Ги сделал самую простую ошибку, которая на Ближнем Востоке непростительна абсолютно. Он из-за того, что он хотел, как говорится, дать битву, хотел, как говорится, прорваться, куда он хотел прорваться, он должен был там, он должен был пройти к замку, который стоял на Тивериадском озере, это опять-таки все на территории Израиля, это море Галилеи, которое сейчас называется. Он хотел пройти и освободить этот замок, который был под осадой мусульман. И вот в этой спешке он ушел из места, где была вода. И вы же понимаете, это Ближний Восток, это жуткая жара. Местные жители, то есть не зря носят вот эти вот все эти халаты, подбитые ватой и так далее. Этот халат, он, может быть, даже если и мы можем его критиковать и так далее, он сохраняет определенную температуру тела внутри, чтобы вы не перегревались. Рыцари, которые пришли из Европы, не знали всех этих секретов. Они шли в домотканном белье из шерсти, которое грело, вы же понимаете, что такое шерстяное белье. Они не мылись годами, если только изредка летом вместе с одеждой окунались в какой-то реке. И на вот эту одежду, на вот это дело они еще называли акетон. Акетон — это была такая тоже подбитая ватой, фактически такая, ну, я даже не знаю, как это назвать, такая одежда, которая должна была быть под любой, допустим, кольчугой или доспехами для того, чтобы смягчать удары. Потому что если вы, допустим, вот вас ударили, допустим, мечом, то меч не проходит через кольчугу, если только он не идет вот острием вперед. Удар вот такой вот рубящий через кольчугу не пройдет. Но кольчуга же состоит из железных колец. Если у вас под этой кольчугой там какая-то рубашечка, то эти кольца вам вопьются прямо в тело. Просто от удара. Потом начинается сепсис в условиях жары и плохой гигиены, и все. И вы закончены. Значит, что делалось? Под кольчугу одевался акетон. Акетон — это вот это была подбитая вата, и на голову тоже надевался акетон, чтобы... Если вам ударят по вашему шлему, то вы, как говорится, выживете после этого. Одевалась вот специальная вот такая вот мягкая, набитая ватой одежда. Такой смягчающий удар. Это тоже дополнительно грело вас. И вот представьте себе, вы одеваете вот эту кольчугу, которая, ну, то есть, в то время, значит, примерно возьмем где-то такой вот, около 15 килограмм веса железа. Кольчуга, щит, там, я не знаю, копье, меч, все это, причиндалы и так далее. Ну, килограмм 15 сам, ну, по минимуму. Ну, 20, допустим. Вот это все, вот это вот белье, домотканное, плюс акетон и так далее. И вы идете пешим ходом через раскаленную пустыню, где вот это все железо накаляется. Вы же идете вот кольчугой наверх, железо накаляется, как... Не знаю, что, понимаете, и вы идете и в поле,

0: для того, чтобы дать сражение. Какое сражение, к черту? Вы дойдете до следующего перекрестка не дойдете. Нужна вода. И вот Гидо Лозиньян сделал главную ошибку, что он, имея по дороге несколько оазисов с родниковой водой, ушел из этого места и решил, как говорится, двинуться дальше через пустыню, не имея достаточно воды. И вот там окружили силы Саладина, и прямо вот при виде озера они могли, до озера оставалось, по-моему, всего 500 метров, они могли добежать, напиться, но не успели добежать, и он их разбил. Потому что люди были измучены жаждой, на жаре и так далее. Вот вам, пожалуйста, как это происходило. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: Америки 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Агентство по охране окружающей среды EPA объявило введение с 1 сентября экстренного временного послабления экологических требований к автомобильному топливу, рассчитывая нарастить поставки бензина на внутренний рынок и сбить растущие цены на заправках. Временное исключение будет действовать с 1 по 15 сентября. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина в стране сейчас составляет около $4 за галлон, при этом на западном побережье цены существенно выше. Например, в Калифорнии водители платят $5.5 за галлон. Алина Хабба опровергла догадки пользователей рынка прогнозов о том, что она может стать следующим пресс-секретарем Белого дома. Кэролайн Левит, напомню, покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми, анонсировал ранее президент Трамп. 60-летняя демократка Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», заняла пост одного из 12 членов Commission on Judicial Nomination в Нью-Йорке. Актриса, которая в 2018 году баллотировалась в губернаторы, но проиграла Куома, вошла в состав комиссии в рамках квоты для 4 человек, которые не обязаны быть профессиональными юристами. Выбор в пользу кандидатуры Никсон сделал председатель апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Уилсон. Никсон приступит к работе в феврале следующего года, когда истечет срок полномочий судьи Дженни Риверы. Пехотная дивизия в Форт-Стюарте в штате Джорджия вводит необычную систему поощрений. Военнослужащие могут получить 4-дневный отпуск для игры в GTA 6, если подпишут контракт на срок 2 лет. Инициативу выдвинул консультант по карьере. Он предложил руководству дивизии формат творческих поощрений, учитывающих интересы солдат, чтобы выполнить план по набору личного состава на 2027 финансовый год. GTA 6 выйдет 19 ноября.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. И вот я вам рассказал как бы вот то, что происходило вот в те годы. И вот еще раз повторяю, что вот этот крестовый поход, эти крестовые походы, которые были, они, несмотря на жестокость происходящего, несмотря на очень разные взгляды на то, что как этот крестовый поход происходил, понимаете, нам очень много навязано мнение, вот как говорится, пролетарского сознания. Вот посмотрите, почему вот одна из причин, почему вот левые сейчас смыкаются настолько с исламистами, заключается в том, что пролетарская какая-то вот эта идея и историография, она была всегда написана с точки зрения того, что правящие классы, различные феодалы, или это потом были уже капиталисты, империалисты и так далее, они занимаются, вот, понимаете, всегда одним и тем же грабежом и разбоем. И поэтому крестовые походы, они не виделись в советской вот этой историографии как нечто справедливое, боже упаси. Они всегда виделись именно как поход за грабежами. Как и колонии, кстати говоря, виделись всегда как поход за грабежами. Исключался вообще компонент того, что вот, что фактически Америка — это нация даже не столько иммигрантов, сколько нация сеттлеров, то есть нация людей, которые, ну, то есть, ну, как это, сеттлер, то есть, людей, которые хотят, ищут свободную землю. Понимаете, они просто исключали, хотя они об этом говорили, но это как бы все время оттеснялось на второй план. А в крестовых походах, например, полностью исчезал вот этот вот компонент того, что, понимаете, извините, когда-то Египет и вся Палестина, и Сирия, и Ирак, и даже Саудовская Аравия, это были части христианской веры. И потом, ввиду того, что начались завоевательные походы ислама, эти все христианские области перестали быть христианскими. Почему начался вообще крестовый поход? Почему начался? Потому что на престол в Византии, в Константинополе, всходит очень даровитый, ну, как потом выяснилось, это был очень, как говорится, интересный человек, Алексей Комнин. Один из, это такой армяно-греческий род, в общем, так или иначе, очень продвинутый был человек. Далее он всходит на престол Византии, когда Византия начинает уже очередной раз разваливаться. Она разваливалась несколько раз, но вот начинается очередной кризис. И он пытается это предотвратить, этот кризис. Ему с кровь из носа нужны деньги. Но даже не деньги, сколько нужно, ему нужны солдаты. Почему? Потому что с востока на него нападают турки-сельджуки. Ну, то есть турки различные, различные турецкие там вот этих полководцы, различные беи, ну, беки — это всякие генералы местные, лидеры и так далее. А с запада на него нападают норманы из Сицилии. У него два фронта. Более того, с севера на него еще нападают периодически вот то, что назывались печенеги. То есть он воюет на трех фронтах одновременно. Но от печенегов он откупился, даже нанял их в свою дружину. Но это очень ненадежное войско. Он три раза был бит вот этими западными войсками, вот этих вот, вот этими норманами, которые пытались завоевать Византию. Но, говорят, четвертый раз он их победил. Но у него просто не остается ни сил, ни денег еще воевать с турками на Востоке. Поэтому он пишет письмо на имя Папы Римского, тогда это был Урбан II, с просьбой прислать солдат, прислать наемников. Папа Римский же видит это совсем в другом виде. Он это видит в виде какого-то колоссального похода для того, чтобы освободить главную святыню христианского мира Иерусалим от владычества мусульман. Потому что, ну, как правило, паломники христиан в Иерусалим пускались. Но как раз вот в эти, вот в это время идет очередное, очередные проблемы между турками-сельджуками и султаном фатимидов в Египте. У них это было два государства, они враждуют. Фатимиды берут Иерусалим, перестают пускать туда паломников. Фатимиды были шииты, кстати говоря. И начинается очередной там, вот как говорится, сыр-бор, вот именно связанный с внутренними какими-то выяснениями отношений. И вот эта вся вот эта ситуация останавливается, поэтому, ну, то есть с паломниками что-то, возможно, какая-то торговля даже и так далее. Но так или иначе, завоевание исламом этих земель полностью перекрыло возможность христианского мира общаться с, например, с Индией или с Китаем. Для нас вот сегодня, ну что такое, что там это Индия, что там этот Китай? А на самом деле, господа, вы понимаете, мы можем сколько угодно откидывать это в сторону, но вот эти вот, вот этот вот путь из, Рим, из Римской империи когда-то в Китай, вот шел Великий Шелковый путь, или из Рима в Индию, это был один из основных постоянных товарооборотов Запада на восток и востока на запад. Туда и сюда шли товары. И самым главным образом из Индии, Индия это 90% поставщик пряностей, которые шли в Римскую империю. И вдруг появляется ислам, который все это перекрывает. И вот тут начинает, понимаете, и вот это вот, вот казалось бы, ну что такое, там какой-то перец, какая-то гвоздика, какой-то имбирь, блин. О чем мы вообще говорим? В средние века это имело колоссальное значение. Ну, самой главной пряностью была соль, на самом деле. Но без перца, без, допустим, этого корицы, невозможно было сделать ни одно сладкое блюдо. Потом мясо мариновалось для того, чтобы оно не испортилось на жаре. Понимаете, у них же холодильников не было, тоже за счет различных пряностей. Вот это все это было совершенно жизненно необходимо. Прежде всего соль, но все остальное тоже. Соль это считалось она вообще на уровне по весу золота выдавалась. Поэтому мы можем, еще раз повторяю, сколько угодно зындыкать по поводу того, что ну что там-то, понимаете, какие-то там, понимаете, какие-то крестоносцы, понимаете, обиделись на весь остальной мир из-за того, что перца не доставало. Нет, ребятки, это колоссальная проблема из-за того, что, понимаете, прекратился вот этот товарооборот, целые цивилизации начали погибать. Одна из проблем, например, почему Византия начала угасать, это исчезновение вот этого товаропотока, который шел через Константинополь. Он шел через Константинополь, в Константинополе фактически была постоянная ярмарка вот этого всего товара. Это давало огромные средства всему государству. А тут государство полностью лишилось этих средств. И что дальше? Понимаете, поэтому, казалось бы, вот эти товарообороты, которые мы с вами, может быть, можем скинуть. Далее. Вот посмотрите на сегодняшний день. Все то же самое. Мы живем сегодняшним днем. А тем не менее, мы обсуждаем те же самые фактически проблемы, те же самые задачи. Мы тоже хотим привести в нормальное состояние какой-то товарооборот. Вот у нас, например, одна из проблем, которая поднимается, что у нас есть товарооборот с Китаем, опять тот же самый Китай, который поставляет больше, чем покупает. Поэтому мы, как говорится, злимся от этого, пытаемся, как говорится, исправить эту ситуацию. Почему? Потому что если Китай продает больше, чем он покупает, то Китай возвышается. Мы проседаем. Понимаете? Может быть, шаг за шагом, за небольшими дозами, но мы проседаем, потому что та страна, которая больше продает, она больше аккумулирует в себе денег. Вот вам, понимаете, совершенно четкая связь с нашей современной политикой. Вот все то же самое, представьте, происходило в предыдущие века и предыдущие события. Поэтому все вот эти вот вещи, типа крестовых походов и так далее, это часть большого человеческого цикла общения. Знаете, что одни хотят общаться или хотят открытые, как говорится, рынки и так далее, а другие хотят закрытые рынки. И хотят, как говорится, чтобы общаться, чтобы с их точки зрения, под их руководством, под их влиянием. Что очень многих не устраивает. Ну, и законно не устраивает, потому что, слушайте, вы, получается, находитесь в постоянном каком-то, под постоянным каким-то давлением. Давлением, понимаете, которое вы совершенно не хотите терпеть. Вот в этом все дело. Поэтому... Вот если, вот, поэтому я говорю, что мы когда читали в те времена, в советские, вот эти все эти учебники, то создавалось совершенно обманчивое впечатление по поводу того, что, а что на самом деле происходило. Мы совершенно не понимали вот это вот происходящее. Мы видели его с точки зрения вот именно каких-то вот советских учебников. Да и западные учебники тоже грешат периодически. Но на Западе счастье заключается в том, что есть возможность другой альтернативной литературы. То есть на каждого какого-то, понимаете, пропагандона слева, который кричит там, понимаете, об угнетенных, который, понимаете, проклятые западные нации, там, европейцы, капиталисты, феодалы, короли, герцоги, кто угодно, все хотели угнетать, понимаете, появляется другой человек и говорит, слушайте, ребятки, а кто кого угнетает? Давайте начнем с того, что ислам взял, завоевал христианские области и начал угнетать христиан. Даже если, понимаете, в мирное время они там платили какой-то специальный такс для того, чтобы оставаться христианами, но тем не менее, это было подневольное состояние по сравнению с тем, что было до этого. Поэтому мы не можем брать это и снимать вот с чашки весов и говорить, что нет, ничего не происходило. То есть крестовые походы, чтобы вы поняли, это был ответ, именно ответ на то, что ислам завоевал христианские области, прекратил торговлю. Фактически полностью поставил вот, вот забор между Востоком и Западом. Вы понимаете? То есть поэтому не надо, вот, вот как говорится, здесь нельзя огульно к этому подходить и говорить, что вот знаете, пришли какие-то ужасные люди с Европы, всех завоевали, подчинили, потому что, понимаете, им делать было нечего. Или потому что у них была жажда наживы. Жажда наживы, это была очень вторичная, как говорится, проблема. Основная проблема была именно в том, что прекратилось общение. Ставилось под вопрос вообще существования Запада. Вы посмотрите, на Запад мусульмане наступали два раза. Вначале в виде арабов. Арабов отбили вначале во Франции. Это 8 век, это вот знаменитая битва при Туре. Карл Мартел отбил их. Хотя они завоевали Испанию при этом. А второе, натиск мусульман, тоже арабов, шел через Византию. Византию, Константинополь, арабы осаждали два раза. И два раза их оттуда выгоняли греческим огнем и так далее. В общем, они не смогли взять Константинополь. Это первый натиск мусульман, мы говорим, 8 век. 8-9 века. А потом, кто берет власть в исламском мире? Берут турки и османы. И начинается новый натиск. И Константинополь, да, попал. И мусульмане дошли аж до Вены, Австрия. И пытались взять Вену, и только, вот понимаете, случайно, как говорится, ну, то есть в виде различных, как говорится, это смогли, их остановили раз и навсегда. Вы понимаете? Мы должны учитывать эти вещи. Не воевать с ними, а учитывать, что это действительно было. А вот советская историография, понимаете, или какая-то вот сейчас левая историография со стороны вот этих левых, которые у нас ходят по улицам. Они пытаются все это представить, что, понимаете, что, знаете, они же вот, они фактически повторяют Советский Союз в этом. Что вот европейцы пришли, кого-то разграбили, это европейцы, белые люди, это ужасные люди, понимаете, они только умеют убивать, грабить и так далее. А типа на Востоке все живут невинные. Ну, вы если так разговариваете, если так вести весь этот разговор, то слушайте, ну, можно что угодно сказать. Это все часть идеологии, вы понимаете? Это вот это вся эта часть идеологии. А то, что крестоносцы, например, взяли, собрали огромное количество знаний, которое было на Востоке в то время. Восток в то время был более продвинутый. Потому что они, у них не произошли вот эти темные века, как они произошли после крушения Рима на Западе. У них сохранились библиотеки, у них сохранились очень множество знаний. Не все, но очень множество. И вот крестоносцы приходят на Восток, и вместо того, чтобы, понимаете, они внезапно замечают, что люди тут живут намного более продвинуто, чем они живут, допустим, где-то на Западе. То есть тут, например, люди купаются в бассейнах и фонтанах. Для чего фонтаны были сделаны? Они сделаны были для того, чтобы люди производили омовение. У мусульман, вы же понимаете, омовение перед молитвами это один из главных заповедей. И вот приходят эти вонючие крестоносцы, которые мылись раз в год, может быть, в реке. И понимаете, слушайте, а зачем мы носим вот эту жуткую шерсть, которая в ней как в парилке, когда существует прекрасное такое белье, сделанное из хлопка. Но хлопок в Европе неизвестен. А на Востоке он, да, известен. И вот они одевают хлопок. Вместо носить каких-то вот этих подштанников, внезапно они изобретают трусы. Вот эти арабские трусы, которые, понимаете, сейчас, ну, часть называется арабские трусы. Это же откуда, почему это пришло? Пришло с крестоносцами. У евреев местных на Востоке они учатся писать шифрованные донесения. Они берут иврит, начинают писать не справа налево, а слева направо, как нормальный латинский, как говорится, алфавит пишется. И таким образом получается, что если так писать, то это получается шифр. Вот они берут иврит и начинают писать шифром. Для чего они это делают? Для различных финансовых расписок и так далее. Значит, они учатся у евреев, что такое чек. Чековая книжка, которая сейчас находится, они учатся банковским операциям, которые они принесли на Запад с собой. Принесли и внедрили, особенно в Италии, почему поэтому появляются итальянские вот эти банкирские семьи. Уже прежде всего и крестоносцы собирались в Италии, из Италии отправлялись в Святую Землю морем за счет венецианских и генуэзских кораблей. Поэтому именно вот эти вот все Генуя, Венеция, Флоренция и так далее, все эти именно североитальянские города становятся центром банковского дела потом. То есть вот этот весь этот ренессанс, вот это и все называется ренессанс, возрождение. Всего того, что было забыто при Риме или развитие дальнейшего, происходит именно под влиянием этих крестовых походов. Знаете, ушли какие-то, понимаете, совершенно дикие, заросшие, дремучие люди, а вернулись вполне себе осязаемые, достаточно культурные люди. Даже если и бывшие войны. И также люди, понимаете, они также умнеют. Понимаете, если они туда идут, понимаете, с целью, понимаете, там, убивать евреев, то, появляясь на Ближнем Востоке, внезапно выясняют, что евреи не главные враги. Их, например, главные их враги – это какие-то мусульмане. А с евреями как раз можно иметь дело. И тут вот тоже начинается интересный момент, что они начинают дружить с ними, что они начинают с ними общаться, и что выясняется, что это не что евреи абсолютно не самое страшное, что в этом жизни может быть. Потом они начинают общаться с мусульманами, выясняется, что мусульмане тоже это, понимаете, это не какие-то люди, которые тебя сразу кусают за руку. Что мусульмане прекрасно имеют торговлю, имеют знания, имеют обычаи и так далее и тому подобное. И мало того, что они имеют обычаи, эти обычаи этим крестоносцам очень даже понравились, понимаете, они их начинают адаптировать под себя. Вот вам развитие культур, вы понимаете? Развитие за счет общения. Одних с другими идет развитие культур. Но самое, повторяю, самое главное, это то, что вот если смотреть на все эти крестовые походы, все вот это вот, понимаете, вы смотрите, вот это же не первый такой поход на восток. Первый такой поход на восток, вернее, вначале были походы востока на запад. Персия пыталась подчинить себя Грецию. То есть это должен был быть такой симбиоз греко-персидского царства. Первая в мире империя, это была Персия. Вот Персия пытается подчинить себе Грецию, вот в виде и так далее. Она не смогла это сделать, так далее. Значит, потом Греция, в виде Александра Македонского, пытается подчинить себе Персию. Опять-таки, идет поход с запада на восток. Почему? Торговые пути, господа. Торговые пути, потому что на востоке было все богатство, на западе было все железо, как говорили. Железо, то есть имеется в виду войны. На западе всегда было много воинов. Это мы не говорим про сегодняшнюю Европу, которая не может ничего сделать. В то время и греки, и римляне, и вообще и кельты, и немцы, это были очень воинственные люди. Армии собирались огромные. Понимаете, у них не было проблем собрать 100 тысяч каких-то бродяг, которые, понимаете, готовы были идти умирать за кого-то. Это было очень-очень просто. Только деньги нужны были для этого. Понимаете? А на Востоке были огромные богатства. Потому что, опять-таки, что вы думаете, там на Востоке, прямо там в Вавилоне каком-то добывалось золото? Нет. И Индия не была бы такая богатая золотом. Индия была богата, прежде всего, огромным населением, которое платило налоги. Хороший климат, хорошее население, 3 урожая в год. Понимаете, растут пряности, которые всем нужны. То есть это не вопрос там рубинов или алмазов, которые там в каких-то огромных количествах нашли, а их мог найти и в других местах. В конце концов, золото, например, в Египте было больше золота, чем было в Индии когда-то. Но, тем не менее, почему-то в Египет же не шли как походы, потому что там не было такого торгового пути, какой-то, который, например, пересекал Египет и шел куда-то там вглубь Африки. Этот путь не был настолько важен. А вот путь, который шел из, повторяю, из запада на восток, это было очень важно. Поэтому вот эти походы, начиная от Персии до Александра Македонского, до... Потом Рим, который воевал с Парфией. Парфия – это вторая Персидская империя. Потом Византия, которая тоже воевала с Персией, с Парфией. Все это звенья одной длинной цепи. Потом появляется ислам, который, наоборот, начинает уходить на запад, пытается уйти на восток и на запад. Начинает уже идеологический поход. Христиан против ислама. Но опять-таки запад, восток, восток, запад. Почему? Потому что каждый раз очередное какое-то событие перекрывает эти торговые пути. Персия перекрывает, или Рим перекрывает, или ислам перекрывает и так далее. И идет фактически борьба за открытие, раскупоривание этих путей, которые существуют. Почему? Потому что если пути работают, значит все обогащаются. Если они закрываются, значит... Обогащаются лишь те, кто их контролирует. Создается монополия. Вот вам с точки зрения экономики, та же самая политика. Знаете, но это абсолютно не только вопрос о того, что какие-то бродяги или какие-то грабители соединились в шайку и решили пойти бить несчастных каких-то мусульман, понимаете, беря города и обращая всех, понимаете, в свою веру. Как раз когда христиане обращались в свою веру, это было намного проще, намного более спокойно, чем если это обращали в свою веру мусульмане. Ну, в общем, тут много может еще сказать, понимаете, разные были ситуации. Была Испания сумасшедшая абсолютно с кострами инквизиции, чем была и испанская инквизиция, была еще и папская инквизиция, две разные инквизиции. Поэтому тут много чего можно сказать на эту тему. Но, в общем, так или иначе. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим уже с вашими звонками.
0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз вот процитирую просто вот Мухаммеда Рашид-Рида, что тот, кто восстает ради невежественного общества, подобен человеку, который поджигает свое тело, чтобы осветить дорогу слепому. Вот это, к сожалению, часто происходит вот в советской историографии, что или вот с левыми сегодня. Левые пытаются вот создать какой-то симбиоз с исламистами и так далее, ради того, чтобы вот, ну, пополнить свои ряды, чтобы внести какую-то новую энергию в свои идеи. Они эту энергию внесли. Действительно, на улицах, понимаете, ходят демонстрации Free Palestine и так далее и тому подобное. Знаете, что поменен полностью вот этот вот разговор о том, что, понимаете, мусульмане теперь, понимаете, терпят жуткие преследования, что мы все исламофобы, в том числе, и так далее и тому подобное. А то, что мы предъявляем какие-то законные требования или законные жалобы, про это не говорит никто. То, что мы имеем право законно сомневаться в целом ряде каких-то, я не хочу сказать событий, а в целом ряде каких-то поступков или исторических каких-то параллелей, которые нам все время приводят, вот, чтобы нас ущемить, это почему-то мы не имеем права делать. Понимаете, вот первым, больше всего чего левые боятся, это информации. Правые ее боятся меньше. Больше всего информации боятся левые. Почему? Потому что когда вы вскрываете информацию, вы вскрываете информационные пути, это мгновенно разрушает тот миф, на котором левые держатся. Левые же, понимаете, это идеология. Это прежде всего идеология, это мысль. Это мысль о том, что вот есть невиновные, которых большинство, которых эксплуатируют, и есть виноватые, которые их эксплуатируют. Можно еще, понимаете, это сделать, что есть виноватые белые европейцы, которые эксплуатируют цветных неевропейцев. Или, допустим, есть белые христиане, европейцы, которые эксплуатируют не белых, не христиан, не европейцев. То есть мы можем варьировать это в смысле того задания, которое нам дается. Вот как работает идеология. Причем можно тут написать целые тома. Привести миллион примеров, что действительно есть какие-то европейские, понимаете, уроды, которые сделали что-то то-то, то-то, то-то, то-то. В конце концов, понимаете, король Бельгии Леопольд II, понимаете, который появился в... Леопольд I, который появился в Конго, ну, то есть, фактически, в наше время сидел бы как серийный убийца. Почему? Потому что он уничтожил несколько миллионов человек, понимаете, африканцам рубили руку за минимальные какие-то, преступления, просто провинности. Было огромное количество безруких людей, которым отрубили руку. Понимаете, почему он делал? Вот это был его метод подчинения огромной территории Конго в центре Африки. Понимаете, португальцы, это были прекрасные мореходы, которые открыли половину мира. Португальцы – это самые большие первооткрыватели различных земель. Даже не испанцы, а португальцы. Они открыли самое большое количество торговых путей и так далее. Опять-таки, почему торговые пути, господа? Вы понимаете, вот мы начинаем говорить про Колумба, начинаем говорить про Васко да Гаму. Вот, мы про Васко да Гаму вообще очень мало знаем. Мы знаем про Колумба. Колумба открыл искать. Что он искал? Вспоминаем. Официальная версия, он искал Индию, он искал западный путь в Индию. Почему Индия? Потому что в Индии сосредоточено наибольшее количество специй. Нужно открыть товарооборот с Индией, который закупорен из-за мусульман, которые перекрыли наземный путь в Индию. Вы не можете пройти через исламские земли, вас убьют, как не мусульманина. Вы должны полагаться на какой-то контакт с мусульманами, с караванами мусульман, а это нереально в те времена. Поэтому, вот, понимаете, Марко Поло отправляется в Китай, большой такой небольшой тайной группы отправляется в Китай, чтобы открыть вход в Китай. Поэтому Васко да Гама спустя там 150 лет садится на корабль и оплывает всю Африку, даже не было Суэцкого канала, оплывает всю Африку впервые для европейцев. Выходит за мыс Доброй Надежды, который находится в Кейптауне в Африке, и выходит в Индийский океан и плывет в Индию. И впервые достигает Индии. Для чего? Опять-таки открыть торговые пути. С кем он сталкивается по дороге? Прежде всего, там какие-то африканские царьки, это меньшая проблема. Намного большая проблема, это были мусульмане, которые не хотели, чтобы никакие европейцы вскрывали вот эту вот монополию, которую они имели. Начинается колоссальная война. Если бы Португалия оставалась дальше бы на плаву, что называется, там умер, там просто череда королей прекратилась, там была достаточно своя грустная история. И Португалия, как самостоятельная страна, фактически прекратилась. Осталась Испания только. Понимаете, если бы Португалия продолжалась бы, то, в принципе, Португалия именно была бы самой главной колониальной державой. А для чего основывались колонии? Колонии основывались не для захвата рабов, даже не для захвата каких-то территорий, а прежде всего как форпосты, как вот их называли фактории, для каких-то торговых операций. А уже дальше там, как говорится, захватывались какие-то, потому что содержать колонии было очень дорого. Особенно большие колонии, особенно так далее. У них не было дорог, не было путей сообщения, это были джунгли. Кому это они были нужны? Если вы думаете, что, понимаете, захватили там какой-нибудь ЮАР, для того, потому что они знали, что где-то глубоко в джунглях, там, тысячи километров на север найдут золото, то вы ошибаетесь. Намного проще было наторговать специй на то же самое золото. Это намного проще было, чем найти там эти бриллианты золота. Это уже в 19 век, там, я не знаю, 18 век, когда европейцы обладали уже техникой и возможностями, они уже шли конкретно, понимаете, и они выясняли, что есть какие-то там слитки, есть какие-то там залежи того-то, другого, третьего, десятого. Уже началась битва не за рынки сбыта, хотя не сейчас, вот этот рынок сбыта сейчас вот самая главная проблема современности сейчас между кем и кем? США и Китаем. Почему? Рынки, господа. Товарооборот. Ничего больше. Китай давит всех тем, что он монополизирует товарооборот. Вот вам вся, мировая схватка сегодняшнего дня несколькими словами. Китай монополизировал товарооборот под себя. Основной товарооборот идет с Китаем или с Восточной, Юго-Восточной Азией. Почему? Потому что они там за копейки производят какие-то товары и отсылают их на богатый Запад. Запад ответить на это ничем не может. Когда-то из-за этого начались опиумные войны. Я уже рассказывал, почему они начинались. Это все идет из-за товарооборота. Если товарооборот нормально функционирует, то войн нет. Если он не функционирует, или его пытаются подчинить себе кто-то другой, начинаются войны. Все. Начинается политика, начинаются войны, начинается выяснение отношений и так далее и тому подобное. Вот вам вся глубокая сермяжная истина, о которой мы говорим. 718-303-90-90. Это вот так вот строится, как говорится, государство, строится история и так далее и тому подобное. Это на сегодняшний день или это было раньше так? Примерно все вот таким образом. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр, это Илья. Слушать истории, это очень, конечно, приятно и занятно, но я имею сказать о практическом кое-чем. Я давно уже говорил и повторяю, что мы не можем запретить людям верить в разные, так сказать, религии и так далее и тому подобное, но мы можем сделать практические шаги. Например, запретить появляться в общественных местах в намордниках, скрывающих лицо.
2: Я вижу... Это не поможет. Это дело не в этом. Спасибо. Это не поможет. Это не поможет, потому что даже если они появляются без паранджи или без вот то, что называется никаб или бурки, бурка это полностью закрывает лицо, никаб это оставляет глаза открыты. в этом проблема минимальная. Это мы, как говорится, с этого можем начать. Основная проблема именно в том, что появляются люди, которые пытаются разрушить Запад изнутри. Они не понимают нашу идеологию, они хотят жить на Западе, но при этом приносят с собой все то отсталое, что они принесли с Востока. И вот это отсталое, они хотят, чтобы они жили в отсталости, но при этом жили на Западе. Вот это вот, понимаете, невозможность проявляется. Потом, люди, которые пришли с Востока, они начинают, вы же поймите, что они начинают делать? Они начинают, даже меньшинство, они очень активны, они начинают пробираться во власть. Они начинают требовать какие-то права. Они начинают, вот, понимаете, например, вот знаменитая история была, что их раздражала ярмарка, рождественская ярмарка где-то в Мюнхене. То есть нормальный человек скажет, окей, файн, меня не раздражает, я не буду туда ходить. Ну, допустим, вас раздражают рождественские, там, я не знаю, какие-то дела, вы не будете туда ходить. Они потребовали это закрыть. Или начали громить эту ярмарку. Или появляются какие-то, понимаете, не очень сильно удовлетворенные молодые мужчины, там, из Ирака, из Сирии, в Европе. И видят этих наших, понимаете, европейских девочек, которые ходят в коротких мини-юбках или в бикини, или даже без бикини на пляже. У них тут же начинаются чесаться руки, они начинают их хватать за все места, начинают насиловать их по углам, начинают забирать телефоны. Как же, почему? У меня телефона нет, у нее он есть. Как-то женщина ходит с телефоном, я мужчина, его не имею, а вы его имеете. Вот чем начинается конфликт. То есть нам не нужны подобные мигранты. Нам не нужна подобная идеология, понимаете, что он мужчина, он может все. Понимаете, на Западе женщина уже освобождена, слава богу, от этого сумасшествия. И тут мы подвозим каких-то настоящих мужчин, в кавычках, которые начинают женщин насиловать по всем углам, потому что они считают, что им это дозволено. Потому что они и так проститутки. Раз они ходят в таких вот, понимаете, коротких юбках, значит, они проститутки. Все замечательно. Значит, можно ее, понимаете, как вот эту шведку изнасиловали прямо на лестнице перед шведским парламентом. Вот с чем надо бороться. Вы понимаете, это же не вопрос конкретной какой-то религии, что меня волнует, как кто молится. Да плевал я на это. Хотите ходить вот в этой вот своей пижаме на улице, да ходите. Меня это точно не волнует. Меня даже эти никабы, в принципе, это не волнует. Ну, закрыто у нее лицо и закрыто. Я на что, на ее морду хочу смотреть? Нет. Это вопрос безопасности, раз. Это вопрос принципа, два. Вот эти принципы, они важнее. Понимаете, принцип того, что у нас свободное общество, но это свободное общество должно быть так, чтобы не было возможности, понимаете, нас взять и вот перекрутить в свою сторону. Понимаете, и нам не надо говорить, что ислам это религия добра. Каким образом это религия добра? Понимаете, я много раз повторял. Если ты попытаешься из нее выйти, то тебя присуждают за это официально к смерти. Если различные имамы даже в Соединенных Штатах призывает к убийству всех остальных, потому что и США должны стать страной ислама. То есть идет насильственное, идеологическое подчинение. Вот с этим надо бороться. Именно поэтому я говорю, что ислам на сегодняшний день, в том виде, как он есть, пока не произойдет в нем какая-то реформа, эта реформа будет объявлена, в ней будут другие люди, в ней перепишут эти Кораны. А если не перепишут, значит, тогда не о чем говорить. Значит, ваша самая святая книга призывает к убийствам, призывает к изменению существующего строя, призывает к слому целых стран во имя вашей религии. Значит, это никакая религия, никакого не мира. Значит, это воинственный культ, который надо запретить. Да, надо запретить. Надо пойти на вот эти меры. Кто? Это будет, конечно, революция, но это будет правильная революция. Да, это будут крики, что мы исламофобы. Ну окей, файн, что мы расисты. Файн, пусть кричат. Но что делать-то? Еще раз повторяю, те мусульмане, которые, понимаете, готовы признать, что да, вот эти вот Кораны или шариат имеют целый ряд каких-то проблемных статей или проблемных написаний, и они готовы, как говорится, просто молиться, но объявлять о каком-то новом исламе, пользоваться какой-то новой книгой, в которой сделаны какая-то, знаете, то есть пользоваться каким-то новым вариантом ислама, допустим, провести вот то, что в свое время провел Лютер с католичеством. Он тоже отказался от каких-то, понимаете, параноидальных проблем, которые были в католичестве в то время. Он отказался от роскоши, он отказался от какого-то вот этого глобального понимания. Это он сказал, что каждый человек должен сам понимать и так далее. Ну, то есть произошла реформация. Что такое реформация? Реформа церкви. Вот если произойдет, это значит, вот эти мусульмане, то есть тех мусульман, которые хотят уйти от подобного ислама, их надо поддерживать. Их надо вот выдвигать наверх. Вот ваши новые, как говорится, муллы, новая религия. Вот вам новый ислам, который не будет ни с кем действительно воевать, который не будет воспринимать евреев как врагов рода человеческого, который не будет требовать, чтобы подчинение христиан, который будет проповедовать примерно одно и то же самое. Это очень большая задача, но это надо начать делать. Начать, я считаю, делать надо с государственного уровня у нас. Потому что иначе вот этот мусульманин приезжает сюда, он говорит, я имею право на 4 жен. Ну, допустим, мы ему отказываем в этом, но он, тем не менее, считает так. Он имеет право, понимаете, молиться на улице. Для чего делаются эти молитвы? Для того, чтобы показать вам свою силу. Мы можем, вы нет. Но чтобы показать, что вот, понимаете, вот они, вот, кстати говоря, вот эта вот история с мечетью, которую я освещал в Мальборо, закончилась ничем. Им не задали строить. Они сейчас подают в суд на штат Нью-Джерси, на город. Демократы в панике. Республиканцам надо объединиться, опять-таки собрать деньги, собрать нормального адвоката, отправить воевать. Но пока мечеть прикрыли. Потому что они хотели именно, понимаете, воткнуть в центре, понимаете, еврейского города мечеть. Почему именно там? Потому что они хотят подчинить вас силой, показать свою силу. Так, чтобы вы разбежались потом из этого Мальборо, уехали куда-то в другой. А потом они захватят следующий город, потом следующий. И вот так вас оттесняют в какой-то угол. Хотя вы большинство. Вот чем надо бороться. Если мы говорим, что мы имеем право на свободу религии, то

0: ту самую паранджу, от которой они пытаются убежать на Западе. Запад их преследует. Нет, их преследует Восток. Потому что на Востоке они вот так вот жить, так, как они живут, с розовыми волосами, с серьгой в носу. Как хочу, так и ворочу, понимаете, ненавижу всех мужчин. Вот они могут только на Западе, а на Востоке они так жить не могут. Вот в этом все дело. Поэтому здесь, к сожалению, только очень длинный и очень мучительный путь. Именно контроля над идеологией, человеконенавистнической идеологией, которая фактически ведет к внутреннему перевороту изнутри и подчинению целых стран и континентов и вообще исчезновению нашей цивилизации. Вот в чем дело. И по-другому тут ничего быть не может. Спасибо, что были сегодня со мной. Пока, до свидания. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Всего доброго.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете

0: поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо.
5: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. 35-летнюю Джессику Боуи задержали агенты ФБР за планирование терактов у Капитолия в Олбани. Взрыв должен был произойти во время заседания Сената штата. Женщина думала, что действовала по заданию ИГИЛ, которая поклялась верности. В действительности с ней работали агенты под прикрытием. В социальных сетях Боуи заявляла о намерении уехать в Сирию и вступить в ряды террористов, а вернувшись, совершить теракты на Таймс-сквер и у Белого дома. Агенты FBI предоставили ей муляж взрывного устройства и оружия, после передачи которого она была задержана. Администрация президента Трампа намерена второй год подряд не разрешить Абу Мазену въезд в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. В прошлом году председатель палестинской администрации выступал по видеосвязи. Объем наличных евро в обращении продолжает расти. Европейцы все чаще хранят банкноты в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций, включая войны, природные катастрофы и сбои платежных систем из-за кибератак. Самой распространенной остается купюра номиналом 50 евро. Соседка Хейден Панеттиер Мия Терраца обвинила бойфренда актрисы Брайана Хикерсона в домашнем насилии. Она призналась, что множество раз звонила в 911, чтобы сообщить о беспорядках в квартире. Ассоциация домовладельцев даже развесила объявление по всему билдингу, предупреждая жителей звонить в полицию, если они заметят Хикерсона. Но через неделю объявление сняли. 16 августа актрисы не стало. Хикерсон нашел ее тело и вызвал скорую. Ранее сообщалось, что в расследовании кончины Панеттиер примет участие управление по борьбе с наркотиками. Умер экс-музыкант группы Queen Барри Митчелл. Он был вторым басистом и играл в коллективе с августа 70 по январь 71 года. Митчелл, в частности, играл оригинальные басовые партии в песнях «Liar» и «Son and Daughter». Он отыграл с группой 13 концертов до своего ухода, а вскоре в Queen пришел постоянный басист Джон Дикон. Сразу после рекламного блока не пропустите встречу в прямом эфире с Анной Юдиной, директором по маркетингу Metroplus Health. Поговорим о медицинском страховании.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 21 августа. Вчера на бирже был отрицательный день и значительно. Индекс Dow Jones упал на 704 пункта, более это процент в третью, 52 759 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 67 пунктов, почти 0,9%, 7641 была конечная точка. Nasdaq минус 264 пункта, 1%, 26067 конечная остановка. Транспортный индекс минус 3%, и расход 2000 индекс маленьких компаний упал на процент в третью. Сегодня ситуация совсем другая. Нефть плюс 33 цента, 87 долларов и 16 центов стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 71,40, 4643 доллара 70 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 69 долларов и 49 центов. 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,382 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,698. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,248 тысячных процентов. За границей сегодня Англия плюс 4%, Франция плюс 0,2%, Германия плюс 0,3% и Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей минус 0,3%, Шанхай незначительный плюс, Гонконг плюс 1,2%. Наша биржа сегодня откроется в хорошо положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 342 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 38 и Nasdaq плюс 10,8 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Ну, во-первых, вот компании, которые уже сегодня начали подниматься. BJ Wholesale объявил свои квартальные результаты, и они выглядят достаточно хорошо. Результаты были лучше, чем ожидалось, и это помогает компании. Ross Stores тоже поднялся. криптокомпании сегодня все поднимаются. Robinhood, Coinbase и Strategy поднялись примерно на 4,5%. Наш президент хочет, чтобы, наконец, наше правительство дало конкретный результат, что такое криптовалюта. И это отдельный класс, это не отдельный класс, чтобы инвесторы знали, как с этим работать. Тем не менее, биткоин поднялся до 72 тысяч. Это 20% за последнюю неделю. Broadcom сегодня прибавил тоже 1%. Дополнительная Ternium компания, это стали литейная компания, она очень хорошо поднялась за последнее время. Тем не менее, один из самых больших банков считает, что они могут прибавить еще 20%, что они могут дойти до 65 долларов. На что смотрят сегодня инвесторы? Инвесторы сегодня смотрят на перевозочные компании, на так называемые shipping company. AP Moller, они поднялись на 21% за последнюю неделю. Frontline поднялись за август месяц на 10,6%. Diner Shipping на 9% за август. И Hapag-Lloyd, и Zim прибавили 8%. 10%, соответственно. Инвесторы также смотрят на Micron сегодня. Micron с утра поднялся и торгуются. Они вчера закрылись на 974. Сейчас я уже вижу, они торгуются между 985 и 986 акций, долларов за одну акцию. Nvidia тоже вчера закрылась на 216.85. Сейчас они 217.65. Торгуются. Avaya закрылась на 159.79. Сейчас они 162.163. То есть я вижу, что вся биржа потихонечку начинает сегодня с утра подниматься. Walmart. Вчера у него был очень плохой день. Walmart очень сильно упал до 103 долларов. И сегодня один из самых больших банков сказал, что они очень сильно упали и их нужно покупать. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Марк.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Дэвид Зон, радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон, радио.
6: Дэвид Зон, радио.
4: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Микрофон Наташа Быстрицкая помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И я хочу представить нашу гостью. Это Анна Юдина, директор по маркетингу Metro Plus Health. Анна, доброе утро.
7: Доброе утро, Наташа.
4: Отлично, слышно хорошо. Мы связались с Анной по телефону и не скрываем это. Поговорим мы сегодня о Metro Plus Health. Не секрет, что многие сейчас оказались между Сциллой и Харибдой. Что-то происходит, но если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, поэтому требуем объяснить, что происходит сейчас на рынке медстрахования. Давайте подробно, от простого к сложному, будем нашим слушателям все это объяснять. И на ваши хрупкие плечи вот возложена такая благородная миссия. Знаете, от простого к сложному, для тех, кто не знаком с вашей организацией, расскажите, пожалуйста, о Metro Plus Health?
7: Да, конечно, с удовольствием. Metro Plus Health – это некоммерческая организация медицинского страхования. Мы существуем уже более 40 лет и работаем исключительно с населением города Нью-Йорка, со всеми его 5 районами – Бруклин, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд – все, Куинс, конечно же, все 5 районов, но именно в городе Нью-Йорке. И что мне особенно нравится в этой работе и в этой организации, и я думаю, что вы согласитесь, это что у нас миссия. Для нас это больше, чем просто медицинская страховка. Наша миссия – это обеспечить каждому жителю города Нью-Йорка, независимо от возраста, дохода, каких-то других параметров, доступ к качественному здравоохранению, медицинскому обслуживанию. Это то, во что мы, как говорится, свято верим, что здоровье – это самое ценное, самое главное, что есть у любого человека. И наша миссия – это поддержать жителей города Нью-Йорка, сделать так, чтобы это здоровье у них было как можно лучше, крепче, как можно на дольшее количество лет. Мы, как медицинская страховая компания, предлагаем самые-самые разные планы для разных групп населения. Мы поговорим об этом более подробно, но это и взрослые, и дети, и пенсионеры, и муниципальные работники города Нью-Йорка. У нас есть специальный план для этой категории сотрудников, а также для тех, кто соответствует льготным программам, такие как Medicaid и Medicare, например. Так что вкратце, это то, чем мы занимаемся. Я бы сказала, самое главное – это наша цель, наша задача – это обеспечить здравоохранение каждому жителю Нью-Йорка.
4: Напомню нашим слушателям, с нами на связи этим утром Анна Юдина, директор по маркетингу Metro Plus Health. Мой следующий вопрос, Анна, чем Metro Plus Health отличается от других планов медстрахования?
7: Да, ну одно я уже упомянула, что мы понимаем специфику этого города. Мы, можно сказать, родились и выросли в Нью-Йорке. У нас офисы по всему Нью-Йорку, в которых представители, которые говорят на вашем языке, в зависимости от того, где этот офис находится. Например, для русскоговорящего населения у нас есть офис на Брайтон-Бич-Авеню, 225 Брайтон-Бич-Авеню, в самом центре Брайтона. Вы можете обратиться туда каждый день, кроме воскресенья. В будние дни офис открыт до 7, поэтому даже если вы работаете в течение дня, можно зайти после работы. И в нем находятся наши консультанты, представители, которые говорят не только по-русски, но у нас, например, есть люди, которые говорят на грузинском языке, на украинском. Так что для всех-всех самых разных групп, кто приехал сюда не только из России, но и из бывших других государств, которые раньше входили в Советский Союз. То есть это, я бы сказала, большое наше отличие. Мы настолько корнями вросли в этот город, что мы понимаем все это огромное разнообразие людей, которые в нем живут. И наша, собственно говоря, организация отражает это разнообразие, и мы готовы вам помочь на том языке, который для вас наиболее комфортный. Так что это, я бы сказала, первое отличие. Второе, и, наверное, последнее, о котором я вкратце скажу, это наша ориентация на поддержание здорового образа жизни, поддержание здоровья и предотвращение проблем. Что я хочу сказать? Что, да, конечно, если вы уже заболели и вам нужна помощь, конечно же, эта помощь будет предоставлена. Но наша задача, чтобы вы болели как можно меньше. Поэтому диагностика, прохождение самых различных тестов, посещение врача для того, чтобы предотвратить проблемы в будущем, на это у нас огромный акцент. И мы не просто говорим об этом. Мы делаем все для того, чтобы у людей была мотивация проходить эти осмотры. Например, у нас есть планы, которые поощряют, предоставляют бонусы участникам за то, что они посещают врача регулярно, проходят вакцинацию, проходят определенные осмотры и тесты, которые рекомендованы для них в зависимости от их возраста и, так сказать, ситуации. Эти бонусы – это, грубо говоря, карточка, которая присылается вам каждые 3 месяца, и участник плана может пойти в магазин, купить продукты на эту карточку, купить какие-то товары повседневного спроса. То есть, грубо говоря, это добавка в ваш семейный бюджет, и все, что за это требуется, это, грубо говоря, поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому хорошо и для семейного бюджета, и для вашего здоровья. и для нас, поскольку это помогает нам выполнить нашу миссию, сделать так, чтобы Нью-Йорк был более здоровым в целом.
4: Ну, большое вам спасибо действительно за то, что вы упомянули нашу такую особенность. Мы, живя в этой стране, ощущаем и понимаем, и делаем все, чтобы наше здоровье улучшалось. Мы пытаемся наше здоровье сохранить, приумножить. Действительно, мы печемся о своем здоровье, это так. Это особенность вот такая вот американской жизни. А что стоит между пациентом и доктором? Конечно же, медстраховка. Но порой черт ногу сломит. Я немножко снижаю пафос. И действительно, вот говорю как простой обыватель, порой очень сложно выбрать тот план, который тебе точно подходит. Вот прозвучал выше адрес, давайте я его повторю, 225 Brighton Beach Avenue, 225 Brighton Beach Avenue, мы практически соседи, мы на Кони-Айленд, вы находитесь на Brighton Beach, 225 Brighton Beach Avenue. Специально вчера в качестве, не знаю, в качестве подготовки к нашему сегодняшнему утреннему разговору специально прибыла по этому адресу, посмотрела, действительно огромная желтая вывеска, черные буквы Metroplus Health, несложно пройти мимо, несложно найти этот адрес 225 Brighton Beach Avenue, тем более, что Анна уже рассказала нам о важных вещах и таких животрепещущих вещах, как такие вот денежные вознаграждения, это тоже важно, потому что сейчас на кухнях, в очередях и везде говорят только о семейном бюджете, который трещит по швам, о ценах на бензин и так далее. Мы видим, что происходит во внешней политике, но, знаете, своя рубашка ближе к телу, свои локальные проблемы, они всегда, ну, как-то действительно поважнее, чем все остальное. Ну, и экономика, конечно, тоже. Поэтому хочу спросить у вас, Анна, какие именно виды медицинского страхования предлагает Metroplus Health?
7: Да, расскажу вкратце, Наташа, и спасибо за то, что вы остановились у нашего офиса вчера, и вы упомянули этот яркий желтый цвет. Я так рада, что он, конечно, сразу бросается в глаза, и это действительно наша марка. Так что, если видите желтую вывеску, как правило, с черными буквами, это мы, это Metroplus Health. Насчет планов. Итак, есть льготные планы, такие как Medicare и Essential Plan. То есть эти планы доступны людям с определенным уровнем дохода. Medicaid, как правило, низкий доход. Essential Plan для тех, у кого доход повыше, то есть эти люди уже для Medicaid не соответствуют требованиям, но по-прежнему доход невысокий, поэтому можно оформить Essential Plan. И это как раз тот план, про который я говорила, где поощрения, бонусы, которые вы можете использовать на покупку товаров, немножко, так сказать, помочь с этими высокими ценами, с семейным бюджетом, который действительно не в лучшем состоянии для большинства из нас в настоящее время. Это льготные планы. Что еще прекрасно в Medicaid и в Essential Plan, что там нет никаких доплат, взносов. То есть реально человек, участник этого плана, в общем-то, ничего не платит из своего кармана. И Medicaid, и Essential Plan работают таким образом. Поэтому, если вы соответствуете требованиям, конечно же, это наилучший вариант. А если вы не уверены, соответствуете вы требованиям или нет, потому что это все запутано, я бы, конечно, порекомендовала либо прийти в офис, либо позвонить по телефону. Также вы можете сходить на наш веб-сайт, это metroplus.org, O-O-R-G, так как мы организация некоммерческая, так что не .com, а .org. Можете найти там адрес любого другого офиса, если вы живете в Квинси, на Стейтен-Айленде, в Манхэттене. Офисы существуют везде, и просто на веб-сайте сможете найти подходящий вам адрес. Телефон у нас 833-218-9613. Также можете его найти на веб-сайте. Продолжаем насчет планов. Итак, Medicaid Essential, льготные планы. Еще один прекрасный льготный план называется Child Health Plus. Не все люди знают, что для детей и подростков до 19 лет существует этот план. Что хорошо, независимо от иммиграционного статуса. Наташа, вы упомянули, как много изменений сейчас происходит, и мы про это поговорим, включая, так сказать, изменения требований в зависимости от вашего иммиграционного статуса. Что хорошо с Child Health Plus, не распространяется все это, все эти изменения, которые сейчас происходят. Поэтому все дети, подростки до 19 лет имеют полное право в нем участвовать. И это тоже льготный план, там нет доплат, там нет взносов. Далее существуют такие планы, как Medicare. Конечно, это для тех, кому уже исполнилось 65. Так что этот Medicare тоже есть самые разные категории в зависимости от вашего дохода. Он также может идти в комбинации с Medicaid, что делает его гораздо более, скажем так, ну, как сказать, меньше доплат, да, потому что обычный Medicare, да, конечно, вы получаете здравоохранение, но доплаты могут быть достаточно большими. Поэтому еще, так сказать, повторяю, нужно обсудить ситуацию с консультантом, не делать заключений только на основе, так сказать, того, что вы знаете или того, что вы находите в интернете. Информация не всегда достоверная, поэтому лучше получать ее из непосредственного источника. И последний план, который я хочу упомянуть, это вот этот вот план для муниципальных работников города Нью-Йорка. Он называется у нас Gold Plan, золотой, и он действительно золотой. Конечно, это только для тех, кто работает на город, метро и любое агентство. Но чем прекрасен этот план, что, во-первых, да, никаких взносов, практически никаких доплат, и до 5000 в различных льготах, такие как посещение спортзала, то есть если вы ходите в спортзал, потом вы получаете компенсацию, разные приложения для поддержания здоровья, сейчас их так много, поэтому это тоже оплачивается. Даже поездки определенные к врачу входят в эти 5000 долларов, которые вы можете получить. И много-много всяких других, так сказать, льгот, которые входят. Поэтому, если вы работаете на город Нью-Йорк и не знаете еще про этот план, или, может быть, вы слышали, но не совсем уверены, чем он лучше других, теперь вы знаете и очень-очень, конечно, рекомендую.
4: Я хочу нашим слушателям напомнить, это уже нам на наш пейджер поступают сообщения, дескать, проговорите, пожалуйста, номер телефона, который озвучила Анна Юдина. Повторяю, 833-218-96-13. Это очень хорошо, что люди реагируют на эту информацию. И вот видите, отдельно просят нас повторить этот номер. 833-218-96-13. Я знаю, что это новая линия. И для специально для Russian Speaking Community 833-218-9613. Давайте еще раз 833-218-9613. Говорим о страховке Metro Plus Health. С нами на связи Анна Юдина, директор по маркетингу. 833-218-9613. Ну вот я просто на себе, мы все на себе испытали, что такое система здравоохранения в нашей стране. Все это выглядит, мягко говоря, запутанно, весьма запутанно. Что бы вы посоветовали при выборе медстраховки?
7: Да, система непростая, но на самом деле разобраться тоже можно. И самое главное, мне кажется, это начать с того, что является наиболее важным для вас, как пациента. Для меня, например, и мне кажется, для многих, важно, к кому я могу обратиться, если что-то случается, или даже если мне просто нужна консультация. То есть сеть докторов, медицинских учреждений, больниц – это один из первых критериев, на который я обращаю внимание, когда я выбираю страховой план. Поэтому в сети Metro Plus Health, что я вам могу сказать, у нас более 34 000 врачей, больниц, медицинских центров, включая более 500 русскоговорящих докторов. То есть это большой, так сказать, плюс, большое преимущество. И если у вас есть уже любимый доктор или больница, куда вам удобно обращаться, и вы не уверены, участвуют они в MetroPlus Health или нет, вы можете пойти на наш веб-сайт metroplus.org, и у нас очень удобный указатель всех этих услуг, где вы можете найти доктора по его фамилии, по адресу, по самым-самым разным критериям. То есть это, я бы сказала, первый шаг. Если ваш доктор участвует или не участвует, и вообще качество, да, какие медицинские учреждения входят в план. MetroPlus Health – это система NYC Health and Hospitals, крупнейшая система города Нью-Йорка. Также это NYU Langone, Mount Sinai, то есть такие очень-очень известные медицинские учреждения с прекрасной репутацией, с высококлассными специалистами, которые работают в этих учреждениях. Это, я бы сказала, номер один, потому что в итоге это люди, к которым вы будете обращаться по любым вопросам, по любым проблемам, которые могут быть. А во-вторых, я бы сказала, что сравнить затраты по каждому плану и это важный-важный шаг, потому что иногда кажется, что, окей, страховка, покупаю страховку, значит, соответственно, сам платить ничего не буду. Я знаю, что когда я только начинала жить в этой стране, у меня было такое представление, что, о, как же, у меня есть страховка, почему доктор спрашивает еще $100? Или что такое происходит? То есть это, пожалуй, наверное, то, почему система здравоохранения кажется такой запутанной, это потому что все эти доплаты разного рода на разные виды услуг, все это может быть весьма и весьма непросто. Но здесь, опять же, я бы сказала, прежде чем вы выберете какой-то план, наверное, вы должны проделать свою домашнюю работу. И будете ли вы это делать сами, или вы поговорите с консультантом, с человеком, который понимает все эти нюансы. Это, так сказать, на ваше усмотрение. Я, конечно, рекомендую поговорить со специалистом, поэтому у нас и есть офисы в каждом районе Нью-Йорка и люди, которые говорят на самых разных языках, потому что мы отдаем себе отчет, насколько это сложно и сколько разных планов существует и как все эти нюансы могут отличаться. Поэтому, да, ежемесячные взносы – это только начало. Самые разные доплаты, какие лекарства включаются и какие не включаются. Этот список может отличаться в зависимости от плана и страховой компании. Также не забывайте про программы поощрения, про бонусы. В каких-то компаниях такого может быть просто не быть, где-то они могут быть, но не на том уровне, как в нашей компании. Поэтому это еще один критерий, который нужно рассматривать. Так что не хочу, так сказать, чтобы это выглядело более сложным, чем оно есть, но также не хочу упрощать, потому что действительно нюансов много. И, наверное, мой совет просто выбрать время, чтобы со всем этим разобраться, раз, и два, обращаться к людям, которые могут вам помочь. То есть не пытайтесь все делать сами. Мы понимаем, что это сложно, и поэтому мы здесь.
4: Номер телефона не лишним, думаю, будет повторить. Это новая линия специально для Russian speaking русскоговорящих людей. 833-218-96-13. Говорим сегодня про медстраховку MetroPlus Health. С нами на связи Анна Юдина, директор по маркетингу. И номер телефона, который важно запомнить или записать, 833-218-96-13. Говорим по-русски, такая приписка. 813-218-96-13. Ну что ж, не будем игноринг elephant in the room, как говорится, и вспомним о принятии закона HR-1. Произошло много изменений в вариантах медстрахования. Расскажите, Анна, о наиболее значимых для наших слушателей.
7: Да, конечно. Какие-то изменения уже произошли, а какие-то еще произойдут в ближайшие месяцы. И важно эти даты, так сказать, иметь на своем календаре. А что уже произошло? Для участников Essential Plan, то есть вот тот льготный план, про который я говорила, для людей с невысоким уровнем дохода, с 1 июля этого года изменились как раз критерии по этому самому доходу. А критерии привязаны к федеральному уровню бедности. То есть до 1 июля лица с доходом от 200 до 250% федерального уровня бедности могли участвовать в этом Essential Plan. После 1 июля, к сожалению, они больше не соответствуют требованиям. То есть доход должен быть меньше 200% федерального уровня бедности. В этом случае все нормально. Если он больше, то, к сожалению, придется искать другой вариант страхового плана. Поэтому, если у вас был Essential Plan, и вы получили какие-то уведомления по почте, или даже если вы ничего не получили, все равно имеет смысл проверить, подтвердить, что с вашим страхованием все нормально, что вас это изменение не коснулось. А если оно вас коснулось, тогда поговорить с консультантом и подыскать другой вариант страхования. Потому что самое плохое, что может случиться, это когда что-то случается, а у вас нет никакого страхования. Да? То есть это вот та ситуация, которую вы хотите предотвратить. Да.
4: Это и смешно, и грустно одновременно, потому что вот мы с вами вчера, готовясь к нашему эфиру, вспомнили известную женщину, которая прожила всю жизнь в Нью-Йорке. Это кинокритик, это театральный критик, сценарист, философ Сьюзен Зонтак. Она от лейкемии скончалась в 2004 году. У них был роман с Энни Лейбовиц, фотографом, и как раз вот последнее фото ее Энни Лейбовиц опубликовала позже. Но вот интересно, что она была фрилансером, Сьюзен Зонтак, у нее не было страховки медицинской. Вот всем миром ее друзья, коллеги собирали потом деньги на ее лечение. Грустная достаточно ситуация, поэтому, пожалуйста, расскажите сейчас немножко о грустном, потом о веселом, потому что грядет выходные, большая ярмарка. Вот вы об этом расскажете. А пока скажите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы наши слушатели запомнили больше всего из нашего сегодняшнего разговора?
7: Да, я бы сказала, что номер один, не могу не подчеркнуть еще раз, что здоровье – это самое ценное и самое главное. Поэтому никогда не откладывайте его на потом и делайте все, что зависит от вас, для того, чтобы потом не было грустно, да? То есть, как Наташа, вы сказали, мы начнем с грустного и перейдем сразу к веселому. Но грустное заключается в том, когда мы просто не предпринимаем достаточно шагов для того, чтобы позаботиться о будущем, позаботиться о спокойствии. Поэтому самое главное, что я хотела бы, чтобы вы сделали, это если у вас нет страховки, да, это значит, вы не защищены, к сожалению, чтобы вы что-то сделали по этому поводу. А если у вас есть страховка, то просто проверьте, что все эти изменения, которые сейчас происходят, не изменят ваше соответствие требованиям. И если изменят, то тогда вам тоже нужно предпринимать какие-то шаги. Такое сейчас время немножко необычное, изменений много, поэтому от нас требуется, ну, немножко, так сказать, быть более активными в этом плане, да, то есть не ждать, пока что-то случится, а предпринимать действия для того, чтобы защитить себя. И варианты всегда есть, поэтому не нужно паниковать, не нужно думать, что нет других вариантов, кроме тех, которые, к сожалению, уже недействительны, а просто нужно получить помощь.
4: Помощь получить можно по телефону 833-218-96-13. Специальная линия, новая линия для русскоговорящих клиентов. 833 пациентов, 833-218-96-13. Говорим сегодня с Анной Юдиной, директором по маркетингу MetaPlus Health, о здоровье, о медстраховании. Ну что ж, грядет ярмарка большая на Брайтоне. Вы там будете?
7: Да, я там буду. У меня уже планы на это воскресенье. В это воскресенье с 10 до 6 будет проходить ежегодный Brighton Jubilee. Brighton Beach Avenue будет закрыта между Coney Island Avenue and Corbin Place. В ней будет участвовать много самых разных организаций, включая Metro Plus Health. Поэтому я вас всех туда приглашаю. Буду лично рада познакомиться со всеми вашими радиослушателями. Слушателями. Я там планирую быть с утра, и настолько, насколько меня хватит, пока ноги, так сказать, совсем не устанут. Ищите нашу желтую палатку, ее будет сложно пропустить. И, как всегда, на таких мероприятиях у нас куча прекрасных подарков для всех, кто придет, кто остановится для того, чтобы с нами познакомиться, задать вопросы. И все наши русскоговорящие и говорящие на других языках бывшего Советского Союза представители там будут в это воскресенье, поэтому прекрасная, прекрасная возможность для того, чтобы задать все вопросы, которые у вас есть, соответствуете ли вы требованиям, не соответствуете, что меняется для вас и для всех членов вашей семьи. Поэтому да, жду вас всех в нашей ярко-желтой палатке Metro Plus Health в это воскресенье на Брайтоне.
4: Спасибо вам большое. Анна Юдина, директор по маркетингу Metro Plus Health, сегодня была с нами на связи. Мы такие разговоры по существу, честные, откровенные, очень любим, без лирических отступлений, без воды. Еще раз спасибо и на новых встреч.
7: Спасибо, Наташа, и спасибо всем слушателям. Будьте здоровы!

0: Нью-Йорк.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 10-й лунный день, а символ дня – фонтан. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Это день активного отдыха. Наша энергия усиливается, и эта сила может начать бить фонтаном. Желательно направить ее на укрепление отношений в семье, на благоустройство дома. И вообще, созидание во всех смыслах – главный девиз этого дня. Овнам сегодня захочется раскрыть свои секреты всему свету, так что планы у многих будут наполеоновскими, чего звезды делать, конечно же, не советуют. Хотите сбросить пару килограммов? Тогда сделайте разгрузочный день. Тельцам светило сегодня настоятельно рекомендуют довести начатые дела до конца, иначе вы можете застрять в этом состоянии надолго. А еще стоит подробнее изучить дыхательную гимнастику, чтобы легче справляться с тревогой и беспокойством. Близнецам придется немного усмирять приток энергии, потому как она у них не просто бьет фонтаном, у них целый водопад неукротимой энергии. Будьте сдержаннее, просят вас звезды, чаще смотрите под ноги. День травмоопасный. Многие раки сегодня интуитивно будут выполнять все рекомендации звезд. Избегайте конфликтных ситуаций дома и в общественных местах. Воздержитесь от участия в шумных спорах. Львы сегодня испытают прилив творческой энергии. Обязательно воспользуйтесь. Кстати, дети, зачатые сегодня, рождаются талантливыми, красивыми и здоровыми. Не верите? Так попробуйте, заверяют вас звезды. Девы могут получить сегодня приятное известие. Смело назначайте встречу и говорите о любви. Проявите больше внимания, сегодня оно будет понято правильно. А вот весам звезды рекомендуют обходить все острые углы внутрисемейных отношений. Сегодня ваш ум настроен слишком критично. Партнерские встречи тоже лучше свести к минимуму. Берегите сердце. Для многих скорпионов этот день будет вполне плодотворным, если они переведут всю энергию в работу. И еще не давайте повода для ревности, переживают светила. Ваши партнеры разозлятся не на шутку. Стрельцов потянет на рискованные действия, разрывы отношений и другие отчаянные поступки. Откажитесь от экспериментов и займитесь генеральной уборкой. А вечером дома устройте маленький праздник и выплесните все положительные эмоции. Если козероги сегодня решили взять кредит, вложить свой капитал в какой-то проект, то сегодня вполне подходящий для этого день. А еще вы можете доверять своей интуиции, она вас сегодня не подведет. Водолеи почувствуют волнение и тревогу. Старайтесь не назначать на сегодня свидание, есть риск недопонимания и ссор. Из приятного, возможно, вы получите ответы на застарелые проблемы. Рыбам светило советует заняться собственным здоровьем. Уделите больше внимания своим ногам и не пренебрегайте профилактическими занятиями. Упражнения в парке – самое идеальное место, а подбор партнера за вами. Дорогие друзья, астрологический прогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения.

0: время. Но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Слушай старое.
5: Из Дакары за танго, месье.
4: Слушай новое.
6: I know you don't love me.
4: Лучшее. На Дэвидсон Радио.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Альянс болельщиков из всех шести конфедераций и Международной футбольной федерации запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента. Один человек, похоже, считает, что он важнее футбола. Его позорная попытка продать чемпионат мира частным инвесторам стала предательством, которое футбольный мир никогда не забудет, сказано в тексте. Помимо отставки Инфантино, фанатские группы также требуют провести управленческие реформы FIFA. 28 августа произойдет частичное лунное затмение, во время которого более 90% диска Луны окажется в тени Земли. Из-за прохождения солнечного света через атмосферу планеты спутник приобретет красновато-бурый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы оттенок может варьироваться от темно-красного до багрового. Британский граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, планирует выпустить биографическую книгу о ее жизни. По словам графа, он хотел изложить свои мысли в преддверии 30-й годовщины со дня смерти принцессы. Книга под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра» будет опубликована уже в сентябре. Также Спенсер добавил, что цель книги – донести правдивую информацию в позитивном ключе. Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже. Машина, пытаясь оторваться от папарацци, на большой скорости врезалась в стену туннеля, а затем в колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулась. В аварии погиб и сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем еще одного участника нашей творческой радиобригады, писателя Геннадия Станича, умного человека в Нью-Йорке. Ну и, конечно же, вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я всегда называю сегодняшнее число, 21 августа, например, сегодня, просто потому что я, например, иногда даже забываю и месяц. Когда-то, когда мы жили в частном доме, я помню, что какие-то два дня были, когда Левинсон выставлял мусор, и тогда я знала, что это, предположим, вторник и пятница. Вот так проходит наша жизнь. Но от юмора к серьезным вещам. Сегодня Международный день памяти жертв терроризма. И как только я прочитала эту строчку в календаре, я прям молниеносно вспомнила, когда я приехала в Израиль, произошел взрыв автобуса на Дизингов, и погибли тогда более 50 человек. И меня поразило, что об этом, ну, разве что только в легкую сообщили, и все, никаких ни обсуждений, ни сочувствий, ничего мировая общественность не высказала. И это был, наверное, 91-й год. Вот, потом была дискотека «Дельфинарий», если вы помните. И потом я работала здесь на другом телевизионном канале, и у нас была прямая связь с Израилем. И показали девочку, которая была, ну, такая просто неземной красоты. По-моему, даже она в модельном бизнесе принимала участие, такая блондинка голубоглазая, очень-очень красивая. А потом, после вот этого взрыва, она вообще ничего не понимала. Она была изуродована вся. Ее зашили по кусочкам, и она выжила благодаря просто своей молодости. Потом я помню, как солдаты израильские, возвращаясь на побывку, там, допустим, на шаббат, если их отпускали, они ловили попутные машины и очень часто там сидели переодетые террористы, переодетые или в израильскую форму, или, ну, косящие под израильтян, да, и потом похищали вот этих солдатиков. Ну, и 11 сентября, и 7 октября 2023. Еще было и посольство в Иране, например, в 79 году, когда посольство США, я имею в виду, когда студенты Ирана захватили в заложники вот сотрудников посольства и удерживали их 444 дня в плену, потом освободили. И я вот при этом хочу все время обратить ваше внимание на то, что это террористы. Это не мусульмане, это террористы. У них, наверное, какие-то свои причины. Может быть, кто-то, как говорили раньше, за бабки, кто-то что-то придумал и так далее. Вот чтобы мы с вами не ошибались и не обвиняли всех мусульман, потому что я уверена, что среди мусульман огромное количество, только не огромное, наверное, может быть, и все, кроме вот этих, которые совершают кровавые преступления, Все люди хотят жить как люди. Поэтому, чтобы у нас не было ненависти. И я сейчас зачитаю исторические факты, как я это обычно делаю. 1825 год. В Одессе был открыт музей древностей. 1841, это все 21 августа, Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Я одно время говорила жалюзи, но это неправильно, это французское слово. 1902 год, основан Кадиллак, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Это название в честь Антуана де ла Мот Кадиллака, основателя города Детройт. 1911. Из Лувра похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Через два года картина была обнаружена во Флоренции, и задержанный позднее похититель, звали его Винченцо Перуджия, сказал, что он просто хотел картину вернуть Италии, поскольку Наполеон I украл этот шедевр. 1922 год. Начались первые в мире. Тут у меня стоит знак вопроса. Может быть, меня кто-то сможет опровергнуть. Так вот, начались широковещательные трансляции через центральную радиотелефонную станцию в Москве. 1924 год. Открылся государственный Пушкинский заповедник. Мы с вами знаем, это Михайловское, Святые Горы, Сергей Довлатов. Многие свои рассказы посвятил этому периоду своего творчества в Михайловском. И 1986 год СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине или халатности, нам знакомое слово, персонала. Я предложила нашему Геннадию поговорить на эту тему. Он прислал мне палец вверх, в том смысле, что он готов. Я вас приглашаю, дорогие друзья, потом принять участие тоже в разговоре 718-303-90-90. У Геннадия возникли еще какие-то темы, потому что вокруг вот сегодняшнего числа плюс-минус, я, например, вспомнила также события в Чехословакии в ночь с 20 на 21. Мы можем и об этом поговорить. Но вначале разрешите мне поприветствовать нашего почетного Аксакала Дэвидсона Радио на волне 620 АМ, писателя Геннадия Станича. Здравствуйте, Геннадий. Алло? Алло, алло, алло. Геннадий, я слышала ваше дыхание и алло. Надеюсь, что буду продолжать его слышать дальше. Здравствуйте, пожалуйста. Да,
0: вот. Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсона Радио.
3: Ну вот итак, давайте начнем с того, что в 86-м официально объявили о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине персонала. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю подробности. Рассчитываю на вашу информацию.
0: Официально причины, комиссия, которая озвучила официальные причины аварии, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, были следующие, что неудачный эксперимент по испытанию систем безопасности на малой мощности, да, действительно проводился этот эксперимент плановый, конструктивные недостатки ядерного реактора типа РБМК, это автором, в принципе, как бы, проектов этих реакторов был одним из авторов, главных авторов был знаменитый академик Александров, и нарушение регламента и правил работы оперативным персоналом. Ну, то есть, грубо говоря, халатность персонала, нарушение каких-то правил при проведении эксперимента. Я должен сказать, что, Марина, ведь суд, который состоялся, да, впоследствии, где судили людей, которые считали виновными в том, что произошла эта авария. Следствие было открыто против 7 человек, но двое из них, начальник смены Александр Акимов и старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, они не дожили до суда, они умерли от острой лучевой болезни в мае 1986 года. Под суд попали 5 человек. Это был Виктор Брюханов, директор станции, главный инженер Николай Фомин, начальник смены станции Борис Рогожкин и начальник реакторного цеха Александр Коваленко. И Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации. Я должен сказать, что вообще на этом суде, нельзя сказать, что этих людей назначили козлами отпущения. Нет, конечно. Кто-то из них действовал решительно, кто-то сразу оценил масштабы катастрофы, кто-то вел себя безвольно, апатично, в частности, это инкриминировалось директору станции Брюханову, что он очень для него находился, он в первые часы, по сути дела, в состоянии шока от происшедшего. Но с первых, можно сказать, даже не минут, секунд этой аварии активно включился в попытки ее ликвидации, вообще осмысления процесса, то, что произошло, это был именно заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов. Он единственный из всех подсудимых на суде не то чтобы даже активно, а, пожалуй, даже агрессивно защищался и защищал свою позицию, утверждая, что авария произошла не по причине нарушения какого-то регламента и непохалатности обслуживающего персонала, а по причине конструктивных недостатков самой модели этих атомных реакторов. Некоторые, в принципе, ученые, специалисты разделяли его мнение, особенно на Западе, не в Советском Союзе. Но впоследствии все эти люди, они досрочно были освобождены, несмотря на большие сроки, трое, по-моему, 10 лет получили, один 3 года, 2 года, 5 лет, и Дятлов, и Брюханов, и Фомин по 10 лет получили. И еще был привлечен Юрий Лаушкин, это был государственный инспектор Госатомнадзора, он получил 2 года. Дятлов, за него хлопотал академик Сахаров, за него хлопотали многие ученые. И его, он же получил очень большую дозу радиации при аварии. Его выпустили спустя меньше, чем через 4 года, а в 95-м году он умер от инфаркта, вызванного последствиями острой лучевой болезни. Понимаете, все равно, Марина, остается незыблемым тот факт, мы можем рассматривать, что официальная версия, которую озвучил, что то, на чем утверждал Дятлов, что вины персонала в этом не было. Как бы там ни было, это уже мы можем выбирать между этими версиями, потому что то, что происходит сейчас, недавно украинцы сняли очень хороший трехчасовой документальный фильм, там многие кадры были известны из хроники, то, что мы уже видели за это время, за эти годы, но там очень много было новых кадров, были любительские съемки, или впоследствии люди, или во время аварии, которые просто были свидетелями этой аварии, допустим, не работали на этой АЭС. То есть впечатление людей вообще, как это произошло, и как поначалу, что, по сути дела, подавляющее большинство, и я себя вспоминаю, мне уже 16 лет было, я жил в Днепропетровске, что не оценили, по сути дела, масштабов этой катастрофы. Но то, что сейчас еще...
3: Задам вопрос? С вашей точки зрения, Геннадий, когда нам всем известно, когда советское правительство, наверное, посовещавшись, им же сообщили об этой трагедии, что это произошло, они не остановили людей, люди выходили на первомайские демонстрации. Почему? Они что, рассчитывали на то, что это как-то рассосется и забудется, и что люди на себе не чувствуют? Это же не порезы с открытыми ранами и текущей кровью, Может быть, они рассчитывали на то, что это, взорвалось и взорвалось, а дальше люди будут продолжать жить? Или кто-то боялся принять на себя вот эту ответственность? Почему не сообщили людям скрыться куда-то? Хотя бы в комнате у себя, я не знаю, почему такое было, это не халатность, это преступление. Как вы думаете, почему такое было решение?
0: Я думаю, это связано было, во-первых, в первые часы, та информацию, которую, в частности, Дятлов давал интервью и говорил, что Брюханов очень пассивно себя вел, директор станции. Впоследствии присоединился, по-моему, был первым секретарем-горкома Маламуш. Они дали информацию наверх, в Москву, что произошел пожар на атомной электростанции. только спустя 6 часов после того, что там произошло, была дана новая, они дали новую информацию, послали в Москву, что произошла авария, где уже фигурировало слово «взрыв» на 4-м энергоблоке. Поэтому первые часы, то, что было сообщено руководству и Министерству атомной промышленности, и непосредственно Михаилу Сергеевичу Горбачеву, было сообщено, что был пожар. Впоследствии только стало ясно, что там произошла какая-то авария, была сформирована комиссия, которую возглавил небезызвестный академик Легасов, впоследствии покончивший жизнь самоубийством, который приехал, и уже когда он приехал туда, и члены комиссии, и начались меры по ликвидации, локализации этой катастрофы, да, очаг пожара был, ну, заранее уже пожарники сумели локализовать. Когда поняли, что произошло, естественно, они начали, Легасов уехал в Москву и два дня там провел, убеждая руководство сообщить людям истинное положение дел, что самое примитивное и самое главное, то, что защита была, люди не должны были выходить на улицу, и дети, потому что теплые погоды уже были, весна, да, разгар весны, а дети гуляли, демонстрацию первомайскую, Щербицкий настоял, первый секретарь Компартии Украины, провести, это его была инициатива, провести первомайскую демонстрацию. Она была проведена. Более того, Марина, мне врезалась в память, в это время обычно проходила очень такая, ну, действительно, как бы сказать, солидное спортивное состязание, называлось «Велогонка мира». Это действительно лучшие велосипедисты со всего мира, со всех стран, не только социалистических, собирались и проходили такой тур, 10 или 12 этапов гонки с одного города в другой. И я был поражен, но туда приезжало, ну, как минимум 200-260 велосипедистов, которые принимали участие. И я тогда поразился, один из их маршрутов проходил через Киев. И вот по телевизору, когда я смотрел и показывали кадры, один из этапов велогонки мира, там же участвовали советские велогонщики, мы за них болели, естественно. Я посмотрел, и, значит, идет такая группа, там, ну, сначала 20, потом там... велосипедистов, я думаю, это, наверное, те, кто оторвались, как обычно бывает, оторваются от пелетона, пытаются вырваться, я думаю, ну, сейчас остальная группа, посмотрим. Нет, вот так проехало в общей сложности человек 60, и я еще удивился, почему так мало в этот раз участвует. Это был звонок, все, поскольку на Западе уже была, пошла информация от загрязнения, то, что засекли шведы, да, и в Норвегии были, засекли повышение радиационного уровня, и они подняли этот шум, то есть умолчать поэтому не удалось вообще об этой катастрофе. Естественно, все здравомыслящие гонщики, спортсмены не приехали в Украину проводить этапы велогонщика, то есть согнали только представителей соцстран, и, соответственно, и советские велогонщики принимали участие. Ну вот это наша показуха, что все хорошо и так далее, вот к этому привело, в общем-то, и на первых порах, я помню, в программе «Время» звучали тогда новости, как показывали американских каких-то сотрудников посольства и каких-то британских туристов, и быстренько на самолеты сажали в Киев, и они улетали домой, и предварительно перед посадкой самолета с них где-то в комнате снимали всю одежду, выдавали такие спортивные такие костюмчики какие-то американские, английские, и босиком они туда в самолеты заходили, и иронизировали советские комментаторы и журналисты, что «Господи, ну что это такое, раздувают из мухи слона, зачем эта паника, подумаешь, там небольшая катастрофа, какая реакция» и так далее и тому подобное. И ситуация, насколько я помню, переломилась только во второй половине июня, когда действительно у нас в Днепропетровске начали рекомендовать и выдавали в аптеках йод, да, и говорили, что нужно было, ну, нам повезло, ветер дул не наш регион, не на восток Украины, а пострадала Белоруссия, пострадал Брянск, пострадала Киевская область.
3: И насколько область, я помню, ну, по-моему, Швеция и Финляндия, они даже область, ликвидировали, да, очень сильно, ликвидировали, да, все продукты питания, молоко, то, что, конечно, вот коровы, конечно, допустим, ели, да, траву, да, и так,
0: а у
3: далее.
0: У нас там, да, начали, что не открывайте форточки, мокрые коврики ставьте, но это позиции было. Самыми активными, кто на первых порах, действительно, кто оценил реальные масштабы катастрофы, но это и следовало ожидать, и понимали, что происходит, и пытались как-то ситуацию выправить и делали правильные шаги, это были военные, военные руководство Киевского военного округа, потому что когда они поняли, что это взрыв, произошел выброс радиации, они предприняли, ну, они настояли на этом, что выделили транспорт, начали детей вывозить, они настояли на том, что впоследствии уже было принято решение срочно эвакуировать город Припять, и начались эти автобусы, уходили и так далее. То есть действительно, вот, ну, понятно, потому что военные, там же есть подразделение радиационной защиты, они как бы поняли, о чем идет речь, потому что, как я уже сказал, на первых порах, вот то, что дается в этом фильме, потрясающие эти кадры, после которых мороз по коже, запись, когда звонки идут в пожарную часть, и женский голос говорит, что у нас пожар, звонят с Чернобыльской атомной электростанции. Что горит?
3: Геннадий, вот на этой видео почти зарисовке, давайте сделаем перерыв и, с вашего позволения, продолжим и будем принимать телефонные звонки от людей, очевидцев, от тех, которые пережили тоже эту трагедию. Спасибо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Новости,
5: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: На самом деле программа Геннадия Станича, Акмаль Тахирова и Марины Левинсон. Вот мы сегодня в «До самой сути» говорим про то, что 21 августа 1986 года Советский Союз официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по вине персонала. Геннадий довольно подробно уже рассказал в первой части. Геннадий, если хотите, еще несколько слов, потому что уже появились желающие присоединиться к этой теме.
5: Да, я хотел бы закончить мысль, то, что на меня тогда произвело впечатление, когда опубликовали эту аудиозапись, когда звонок был и задал вопрос диспетчер, что горит, в каком, где у вас пожар, она говорит, 4-й, наверное, блок. Это какое, где, говорит, стена, потом, ну, она уточняет. А ей отвечает, там нет стены, оно все развалилось. То есть доходить начало вообще, что происходит. И тогда все эти расчеты пожарные начали брать из соседних областей и так далее. Ну и первыми, конечно, герои, это первый этот расчет, который приехал и локализовал пожар на месте взрыва. Расчет старшего лейтенанта Правика. Вы знаете, я говорил, Марина, и говорю, и буду повторять до конца своей жизни. Что в Украине, когда в современной Украине, часто бывает, что мы касались с вами этой темы, героев признают людей, мягко говоря, неоднозначных, которые вряд ли могут служить объединению народу. Мне обидно, что вот этот мемориал этим пожарникам, 6 пожарникам, которые умерли потом от лучевой болезни, от ожогов, там и другие пожарники же умерли, и военные, это все понятно. И персонал станции. Но вот эти 6 человек, чей мемориал находится в крайне жутком запустении под Киевом. Я видел недавние кадры. Ну, видно, что там давно никто не появляется. Вот это настоящие герои современной Украины, не только Украины. Если бы они, не дай бог, не локализовали этот пожар, и огонь добрался бы до 3-го энергоблока, и взорвался бы он, я не знаю, где бы мы все сейчас находились, как и часть Советского Союза, и половина Европы. Поэтому я всегда называю
4: согласна.
5: Эти фамилии. Вот они. Вот они, эти настоящие герои Украины. Правик, Тишура, Тетенок, Кибинок, Ващук, Игнатенко. Вот эти люди, которые святые. Неважно, там многие, или они не знали, что едут на радиоактивный пожар. Чепуха. Они знали, куда они едут, им уже объяснили, что там произошло. То, что они увидели это.
4: Ну, конечно, знали.
5: Испытали,
4: конечно,
5: но они
4: знали. Более
5: борьбу,
4: того,
5: они знали, чем это окончится. Они прекрасно знали,
4: конечно,
5: что они уже идут на заклание.
4: Конечно. Я как-то тоже говорила, что...
5: Они спасли.
4: У меня двоюродный брат служил тогда в армии, совершенно в другом районе. Юрий Карпухин его зовут. Двоюродный брат. Это моя мама и его отец, родные брат и сестра. И его никто не спросил. Он говорит, я понимал прекрасно, куда меня посылают. И он был шофер, который отвозил непосредственно радиоактивные отходы, вот разруху эту в какое-то там другое место, я не знаю куда. И он сейчас вот по сегодняшний день по 2-3 месяца лежит в больнице, ему делают переливание. Ну, больной человек, кровь. Даже говорить нечего. И я помню, что в это время в Беловежской пуще мы с Дмитрием Полетаевым на открытом воздухе записывали программу «Когда поют солдаты», фестиваль солдатской песни, прямо на улице. И к нам еще туда приехала Елена Камбурова из Киева. Никто никому ничего конкретно не говорил. Так же, как Алла Борисовна Пугачева перед ликвидаторами Чернобыльской АЭС выступала. И очень многие туда ездили, и Кобзон там был. И все получили свою дозу, что называется. Я не понимаю все-таки, почему государство не принимало активное участие в объяснении, что происходит. Геннадий, давайте примем звонок.
5: Марина, я просто, перед тем, как звонок, я хотел просто сказать, что вы понимаете, последствия этого будет ощущаться еще много-много лет, то, что произошло, понимаете, то, что и дети там будут рождаться и так далее. И, по сути дела, когда видишь на это кладбище там заброшенных машин, оборудования и так далее, вот в Припяти, там иногда экскурсии эти проводят кратковременные, это фактически памятник вот тому, как человек, вот как прогресс, как неосторожно обходится со своими достижениями, как природа за это мстит. Давайте примем звонок.
4: Спасибо, Геннадий. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Доброе утро, Марина. Здравствуйте. Добрый день, Геннадий.
5: Доброе утро.
6: У меня вопрос к Геннадию. Вот смотрите, вот что при Советском Союзе, вот возьмем эту катастрофу в Чернобыле, Кыштымская катастрофа, которая, о которой вообще молчали, нигде не было ни сказано, ни слова. При современной России Курск, Норд-Ост, Беслан, власть просто искажает факты, просто умалчивает о масштабах трагедии. Скажите мне, почему они это делают? Чего так боится власть? Почему нельзя было так же этим людям что-то в панике бояться? Или они в тот момент боялись повторения событий в Новочеркасске, когда пришлось расстреливать? Чего боится власть, если у них абсолютный контроль над СМИ, над всем? Чего власть боится? Почему они искажают?
4: Вот спасибо. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое, очень вовремя.
5: Пожалуйста.
4: Собственно, продолжение моих размышлений.
5: Да. Ага. Я готов ответить. Ну чего? Ну, во-первых, каждый чего боится власть? Во-первых, каждый кулик хвалит свое болото. Трудно сознаться в том, что вот что-то произошло такое, и сразу попросить о помощи, допустим, открыто это взять данные. Не тот менталитет, понимаете? В Европе там, в Японии, как мы помним, у них была тоже авария. Там совсем иной менталитет. Там считается, что открытая информация – это, наоборот, помощь населению. Тут главное оставить как бы в неведении. Вы посмотрите, Марин, что происходит. Программа Малахова, там, да, современная. Уже все известны подробности, что произошло. Начинают мусолить, что якобы это была диверсия американских спецслужб против радиолокационной советской радиостанции, находившейся в нескольких километрах от Чернобыля. И как последствия вот это что-то произошло, отразилось на реакторе, из-за этого произошел взрыв, это на полном серьезе утверждают. И обратите внимание, Малахов говорит,
4: там зам главного инженера
5: станции, да, сам зам главного инженера станции носил фамилию Дятлов. А не связано ли это с пропажей, погибелью группы туристов Дятлова в 59-м году, сидят эксперты в студии. Да, ну королевство кривых зеркал. А вот то, что слушатель вспомнил Кыштымскую трагедию, Кыштым известен не только своим этим человечком, пропавшим этим Алешенькой, да, а то, что это катастрофа 57-го года на заводе «Маяк», хранилище с радиоотходами, охлаждение системы перестало работать, взрыв, колоссальный выброс был радиационных по типу Чернобыля в атмосферу, выброс радиации. Но почему тогда удалось скрыть? Во-первых, оно осталось на территории Советского Союза. Там лесистая местность, да, эта часть была заражена Челябинской, Свердловской, еще каких-то областей. Вода была заражена, а люди продолжали и продолжают использовать эту воду. И то, что это не ушло никуда ни в Китай, ни в соседние страны, это удалось замолчать. хотя более 80 тысяч людей тогда в 1957 году, слава богу, все-таки переселили оттуда. Вот. А в Чернобыле уже скрыть это не удалось, понимаете, потому что Европа подняла крик. Но и все-таки уже времена были другие. Горбачев как бы объявил о том, что гласность, открытость и так далее, надо отдать должное. В июне уже как бы население получило правдивую информацию, что действительно произошло.
4: Ну вот я же говорю, что странно, что обвиняют США, что это диверсии США.
5: Да, это маразм, их... это маразм. Да. Маразм полный.
4: Здравствуйте.
5: Да.
4: Пожалуйста, слушаем вас.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что взяли мой звонок. У вас очень интересная передача, и вы говорите об очень известных и неизвестных исторических событиях. Меня только волнует эмоциональная сторона передачи. Почему вы не подчеркнете, что этот режим античеловеческий? Почему вы не скажете, что коммунизм и фашизм – это одно и то же? И кроме человека ненавистничества, в этих режимах ничего нет. Социализм, фашизм, коммунизм – это одно и то же. У вас нету злобы или презрения, или отвращения к этому строю. Почему вы так не скажете прямо? Это античеловеческий строй. Спасибо.
4: Но вы вот сказали…
7: Да.
4: Вы же сказали.
7: Я сказал, но это вы должны сказать, чтобы все слышали, чтобы все понимали, о чем вы говорите. Вы говорите полутонами. Зачем говорить полутонами? Это, я русских люблю, но я ненавижу этот строй. То же самое испытывают китайцы, то же самое испытывают вьетнамцы. Везде, где наступает социализм, везде люди страдают. Это античеловеческое.
4: Все, замечательно сказали. Высказали я свою так... точку да. зрения. Мы никому я... ничего не должны.
5: Да.
4: Правильно,
5: я
4: Геннадий?
5: Просто, Марина, да, правильно, я хотел сказать, что я никому ничего не должен, в общем-то. И разве что кроме своей жены и дочери. Но я хочу сказать, что я не могу так сказать, потому что я не могу на одну доску ставить коммунизм с фашизмом. Почему? Потому что теория коммунизма – это ведь лакомая конфетка. В ней же ничего как бы плохого нет, да, вот если это такое утопия, какое-то общество утопическое, такой рай на земле, который все уже давно поняли, что невозможно это построить, так же, впрочем, как и социализм, наверное. Но то, что в фашизме и теория, и практика мерзость полная, да, понимаете. В коммунизме хоть такое замануха, но мы все прекрасно понимаем, что на практике все эти утопические теории приводят, ну, например, к кампучийскому эксперименту, да, когда 1,5 миллиона людей из 4,5 миллионов людей было уничтожено. Они для коммунистического будущего рая не созрели, так посчитали полгода.
4: Так и у нас, вспомним, сталинское время.
5: Их мотыгом. Сталинское время, да, оно,
4: да,
5: конечно, не
4: Сталин
5: с Полпотовским,
4: в Советском
5: хотя по
4: Союзе.
5: Количеству превосходит. Да, по количеству превосходит. Ну, время такое было, ну, как герои романа «Противостояние» Семенова, полковник Костенко. Говорит, наше время со всеми плюсами и недостатками вегетарианское, поэтому я его люблю. Мы же как-то жили в это время, и счастливое детство было, и более-менее обеспеченная старость. Да, но какие-то плюсы, минусы. Но я должен сказать, что просто, вот да, вот говорит человек, что режим был такой. Да, последствия этой идеологии, последствия этого режима, это результат того было, что и возможно, и произошла авария, да, и как последствия, что людям не сказали всю правду сразу после аварии.
4: Давайте слушаем вас, пожалуйста.
5: Да.
8: Алло, добрый день, Марина и Геннадий, все слушатели.
5: Добрый день.
8: Я хочу присоединиться, вот человек, который позвонил, Марина, за меня, он просто снял вот меня с языка, то, что он хотел сказать, то, что я хотел сказать. Ну, действительно, очень трудно что-то добавить. Еще я все-таки добавлю, что действительно режимы эти, и с Геннадием я с вами не согласен, фашизм, коммунизм тут, это античеловеческие режимы. И иранский режим тоже к ним относится, надо к слову сказать. Суть этих режимов в том, что человеческая жизнь в этих режимах не стоит и копейки, не стоит ломаного гроша. И главное для них это вот те, которые у власти, удержаться у власти, удерживать эту власть. Но для них имеет вот те, которые власть имущие, там, для них имеет значение, как этот режим выглядит. И такие вещи, как Чернобыльская катастрофа, ее невозможно скрыть. Поэтому Но, как говорится, вот они пытаются уйти от ответа, кого-то назначат виноватым. И поэтому они хотят выглядеть в глазах всего мира. Идет же конкуренция. Они себя выставляют, что они самые лучшие, что путинский режим, что Советский Союз, что они самые-самые лучшие. И вот, но вот то, что произошло в Чернобыле, это, как говорится, будет прорыв их точки, вот такой точки зрения. Поэтому только этим объясняется, что они пытались это все как-то скрыть. И чем больше уходит, будет времени у них, чтобы какие-то спрятать концы в воду. Вот этим, мне кажется, объясняется, вот, Геннадий, ваш вопрос. И еще, Геннадий, можно я добавлю, вы... Вот, мне кажется, какую ошибку тоже совершаете. Вы считаете, до сих пор считаете по прошлой передаче, что режимы в Европе это союзники наши, Америки. Это неправильно, потому что произошла медленная трансформация. Они в 70-е, 80-е годы прошлого столетия, да, там было такое. Но сейчас туда пришла с образованием Евросоюза, там власть захватила евробюрократия, вот это. То же самое в Канаде происходит. И они строят социализм и социалистические вот эти социальные... Они Трампа ненавидят. Ни один из них не поддержал Трампа, когда Трамп избирался. Ни один из этих режимов. Поэтому, а вы продолжаете считать, что они наши...
4: Спасибо большое. Отвечайте, пожалуйста, Геннадий.
9: Потому что номинально они как бы считаются нашими союзниками. Действительно, я согласен с вами, что произошли определенные изменения, трансформации, к сожалению. Хотя они на последних нескольких выборах в разных странах побеждают правые. Ну, в частности, я могу сказать насчет Венгрии. Да, как бы есть надежда, что еще, как, я надеюсь, по крайней мере, что как-то здравый смысл возобладает в этом плане. Ну и насчет вот коммунизма я хочу сказать вам, ну хорошо, в отличие от фашизма бывают исключения. Взять ту же Кубу. Вот я ездил туда. Они бедно живут, Марина, они жутко бедно живут. Это, мы представить себе этого не можем. Они бедно живут. Я бы не сказал, что там идеология какая-то по-прежнему давлеет. Вот они революция, идеалы и так далее. Они запросто, вот члены политбюро и первый секретарь на велосипеде, проблемы с бензином. Он на велосипеде едет к себе на работу в этот дом правительства. Они на улице здороваются с ним за руку. Все бедные, все вокруг бедные, даже те, кто их возглавляет. И ну, они говорят, мы живем, вот мы за коммунизм, социализм и так далее. То есть тут бывают такие исключения, наверное, от менталитета как-то зависит, я не знаю. Но это кошмар.
4: Ну и Китай люди живут, можно
9: и говорят, и да, Китай хорошо, можно что привести, все вокруг да? бедные, как это хорошо. Кого? Простите, кого, в пример?
4: Китай. Тоже коммунизм.
9: Но Китай все-таки там, да, но там все-таки материальный уровень жизни несравненно выше. Им удалось этого достигнуть.
4: Здравствуйте, у вас есть экономики. Одна минутка, пожалуйста. Алло.

0: потому что он реформацию там хотел сделать. И он, по-моему, первый, кто произнес вот это словосочетание «социализм с человеческим лицом». Но да, его потом, да, как выяснилось, с закрытыми глазами на самолете привезли в Советский Союз, заставили подписать какие-то письма. Хорошо, что живым оставили. Вот тут как раз зарисовочка и сравнение коммунизма с фашизмом, да, подходит. Геннадий, сегодня, мы должны, да, уже заканчивать.
1: Да. Да. Я, да, хочу 21 августа, провал путча, 91-й год в Москве, тоже значимая дата. Я хочу всем радиослушателям пожелать здоровья. Пожелать здоровья и будьте открыты, будьте открыты к общению. Всегда любой, если что-то происходит.
0: Спасибо огромное.
1: Старайтесь обращаться
0: сегодня
1: за помощью.
0: День рождения, да, Сергея Брина, американского миллиардера, основателя Гугла, русскоязычного. Но и вообще-то день рождения Консуэло Веласкес, мексиканской пианистки, композитор. Написала две песни, одна из которых, ей было 16 лет, «Бесаме мучо». Целуй меня горячо. Спасибо. Хороших выходных.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Дэвидсон & Булан.

0: Сист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Завершаются работы по переоборудованию Flatiron Building в Нью-Йорке из офисного здания в жилой комплекс класса люкс. После реконструкции в здании появится 36 квартир, открытые планировки стоимостью от 11 до 58 миллионов долларов. В комплексе также предусмотрены бассейн, бильярдная, пиано-лаунж и wellness-центр. Реконструкция началась в 2023 году после нескольких лет простоя и споров между владельцами. Работы затронули и исторический фасад. Специалисты восстановили тысячи декоративных элементов и заменили более 1000 окон. Полностью завершить проект планируют в начале 2027 года. Экстремальная жара в Италии этим летом негативно сказывается на производстве и хранении сыров, особенно пармезана. В жару коровы дают меньше молока, надои этим летом сократились примерно на 10%. Знойная погода также бьет по хранилищам и так называемым сырным банкам, местам, где пармезан выдерживается годами. Процесс хранения становится дороже из-за роста цен на электроэнергию и увеличения расходов на охлаждение. Нэнси Киссинджер, вдова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, умерла в своем доме в Коннектикуте в возрасте 92 лет. Она родилась в Нью-Йорке, изучала историю в колледже, а после работала помощницей губернатора штата Нельсона Рокфеллера. В 64-м он порекомендовал ее как сотрудницу Генри Киссинджеру, который тогда преподавал в Гарвардском университете и в том же году развелся с первой женой. В 74-м пара поженилась. Генри Киссинджер занимал пост госсекретаря с 73-го по 77-й год. Он умер в 23-м году в возрасте 100 лет. Детей у них не было.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад нашей встрече, Иван. На этой неделе выступила сестра Ким Чен Ына, руководителя Корейской Народной Демократической Республики. Она сказала, что ни один северокорейский военнослужащий не послан в Россию, мы там не воюем и так далее. Это все фейковые сообщения, поскольку ранее появились сообщения о том, что посланы и будут посланы северокорейские военные, северокорейские солдаты и офицеры в Россию для того, чтобы они воевали в Украине. Но я ни одному ее слову не верю, поскольку мы прекрасно помним во время Курской операции, которую проводили ВСУ, там, по-моему, 3000 военнослужащих корейцев воевали, половина из них погибла, а в то время говорили о том, что около 10 тысяч были посланы в Российскую Федерацию для того, чтобы, ну, видимо, пополнять ушедших. Так что можно не сомневаться, что и корейцы воюют, и не только корейцы. На этой неделе появились сообщения о том, что в зоне проведения вот этой так называемой СВО погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел Сэмюэл Акудзето Аблаква. Не всегда легко выговорить эти имена и фамилии, но приходится нам, новостникам, с этим иметь дело. Он министр иностранных дел Ганы. Ну вот давайте с этого начнем. Опять-таки, и россияне всегда говорили о том, что у нас достаточно своих, у нас прямо такая энергия идет, когда люди приходят в военкомат. Я прекрасно помню, Медведев об этом неоднократно говорил, о том, что да нет, у нас просто отбоя нет, речь идет о пополнении, у нас с этим все в порядке. И северокорейцы воюют, и, как мы видим, и из Ганы воюют, и кубинцы, там кого только нет в российской армии сегодня. Но я уже не говорю о качественном составе самой армии. Мы прекрасно понимаем, что такое военнослужащие, которые пришел, отсидев там лет 10-15 в колонии. Иван.
1: Да, ну для начала, конечно же, то, что говорят северокорейские политики, это надо воспринимать с точностью да наоборот. И когда вот мы слышим подобные заявления, это надо воспринимать, ну, как подтверждение тому, что на самом деле корейцы, конечно же, воюют. Тем более в России об этом, насколько я помню, даже писали, и это не ставится под сомнение даже российскими официальными средствами массовой информации. И с чего вдруг северокорейцам вздумалось подобные заявления делать, сказать сложно. Ну, видимо, чтобы подтвердить таким вот извращенным способом. А с африканцами, да, тут как бы по-другому. То есть африканцев в России вообще стало побольше за последние 4 года. Ну, может, не так, как в Европе, но побольше. И трудовые мигранты из Африки появляются. А очень часто те, кто приезжает сюда вроде бы как трудовые мигранты, они вдруг потом оказываются на линии фронта, что, видимо, и произошло вот со многими из этих ганцев. И о чем, собственно говоря, ганский министр, среди прочего, и говорил, а почему вообще вдруг наши граждане оказываются где-то на передовой. А для российской пропаганды это проблема, потому что, с одной стороны, надо, как вы совершенно, наверное, уже указали, постоянно поддерживать должное настроение, что народ рвется участвовать в боевых действиях, народ рвется на СВО, что прямо сносят двери военкоматов. А с другой стороны, ну, признаться, что есть желающие из других стран, ну, это тоже приятно, что, мол, у нас, вот видите, у нас такое благородное дело, что люди хотят нам помочь. Ну, или даже если они едут за деньги, то, значит, видите, у нас не такие проблемы экономические, можем себе позволить и наемников тоже. То есть вот эта проблема перед пропагандой, она есть, и высказывания Лаврова, ну, здесь они по поводу встречи с ганским коллегой, они как-то традиционно непонятно бессвязны, что мы, мол, разберемся, мы посмотрим. Но что, да, граждане вот других стран к нам приезжают. Кто-то по идейным причинам, кто-то по финансовым.
0: Лавров сказал, что подписывают контракты африканцы с вооруженными силами Российской Федерации, и дальше, по его словам, часть из них делает это из чувства солидарности с Россией, другие по финансовым соображениям. Финансовые соображения я понимаю. Я бы еще, наверное, третью поставил причину. Это когда в отпуск ганцы идут. В 2014 году уходили же в отпуск в Донбасс, на Донбасс, военнослужащие. Вот те, нас там нет, и зеленые человечки в Крыму. А люди из Ганы, те, кто в отпуске, они хотят повоевать в Украине. Это тоже, мне кажется, причина. А вот что значит из чувства солидарности? Я не знаю, там его дедушка учился в институте Патриса Лумумбы, и внук теперь из чувства солидарности с Россией идет воевать в Украину. Что значит чувство солидарности для ганцев с Российской Федерацией?
1: Это, да, большой вопрос. Дело в том, что российская пропаганда, она вот пытается играть на два фронта, и, к сожалению, иногда это получается. Для западных правых вот этот образ Путина как защитника христианской цивилизации и борца с современным либерализмом, почему-то он с либерализмом сражается на территории Украины, но это как бы никого не должно волновать. Ну, некоторые полезные идиоты справа в это верят, к сожалению. А вот для стран третьего мира есть образ России и Путина, которые сражаются с западным империализмом. Сражаются, прямо-таки скажем, своим империализмом, получается, но это не важно. Важно, что вот этот образ такой, что Путин сражается с западными хозяевами жизни, капиталистами-империалистами, он, да, в Азии, в Африке насаждается, и вот отсюда и такая вот ситуация. Наверное, Лавров пытался донести именно это, что там ганские борцы, не знаю за что, очень хотят повоевать с американским империализмом и почему-то не могут найти иного места, кроме как в Украине.
0: Ну, Путин не только воюет в тех направлениях, которые вы указали, со своими, прежде всего. Несколько слов по поводу Льва Шлосберга. Он получил 11 лет. Он сам председателя партии «Яблоко». Мы с вами в прошлый четверг говорили по поводу того, что партии отказали в участии в выборах парламентских в Российской Федерации. Ну и вот зампредседателя, он был какого-то регионального отделения партии «Яблоко» председателем на протяжении, по-моему, 25 или 27 лет. Ну вот он получил 11 лет, по-моему, с хвостиком тюрьмы за, ну, это, опять-таки, это фейковое сообщение по поводу военных действий. Я не знаю, там припишут все, что угодно. Если человека хотят посадить, то ему даже искать не особенно нужно. Я смотрел, кстати, буквально показывали в этих стримах, которые сейчас существуют, там показывают какие-то полминуты, минуты. Его последнее слово, судья ему вообще слово сказать не давала. Он пытался что-то сказать, она говорит, говорите по существу. Он говорит, я по существу и говорю, нет, вы говорите по существу. Ну, в результате как-то у него была речь, которую она постоянно сокращала таким образом. Я посмотрел в одном из сообщений, что люди вышли в его защиту. Вот это, ну, я не знаю, насколько это удивило, не удивило. Я всегда был уверен в том, что там есть люди, которые готовы в России выйти, которым не нравится, наверное, масса вещей в сегодняшней ситуации. И в данном случае они против этого приговора. Даже сообщение о том, что около 100 человек арестовали. Что вы знаете по этому поводу, прокомментируйте, потому что такое впечатление, что в России сегодня гайки уже вообще заверзнуты, и там пикнуть никто не может, боятся все.
1: Это мне напоминает что-то, знаете, из марксизма, ленинизма, сталинизма. Я точно не помню, как эта теория звучит, но смысл ее был в том, что чем ближе победа пролетарской революции, тем больше усиливается классовая борьба. И поэтому, хотя, естественно, мы всех побеждаем, враг везде обращен в бегство, и уже 4 года это продолжается, но вот враги все-таки находятся, и надо им устраивать такие показательные процессы, наказания и так далее. Поэтому перед выборами вроде поиграли в либерализм, о чем мы с вами говорили, прозвучали высказывания, что как-то многовато у нас запретов и карательных мер, и сразу после этого Надеждина спровадили за границу, Яблоко сняли с выборов и Шлосберга посадили. То есть карательных мер у нас оказывается много, и это плохо, но должно быть еще больше, как выясняется, ну, по логике. И да, похоже, в Москве уже начинаются какие-то недовольства. Естественно, ни слова в официальных средствах массовой информации о каких-то протестах не было. Но в телеграм-каналах того же «Яблока», да, писали, что куда обращаться задержанным, их родственникам, как себя вести. И интересный такой эпизод в метро. На таких информационных стендах со вчерашнего дня появилась новая бегущая строка, что в метро не надо вести экстремистскую деятельность и призывать к экстремистской деятельности. Как-то это на совпадение не очень похоже. На прошлой неделе я такого не видел, а вот после выступлений в защиту Шлосберга вдруг появились даже в метро такие своеобразные...
0: Нельзя призывать к экстремистской деятельности?
1: Да.
0: А вот, нужно еще сообщать об этом? Экстремистская деятельность уголовно наказуема сегодня.
1: Да, да, да.
0: То есть вот нужно сообщать, вот не убивайте, пишут, не убивайте, не воруйте такая, и не призывайте к экстремистской деятельности. Нужно сообщать, я говорю о том, что нужно сообщать, Иван, нужно сообщать, не убивайте, не воруйте, не конокрадствуйте, не казнократствуйте, не призывайте к экстремистской деятельности. Это же само собой разумеется. Если вы призываете к экстремистской деятельности, ну, Шлосберг на самом деле, он же экстремист. Раз он экстремист, он получил 11 лет. Человек должен сам прекрасно в нынешней России понимать, что экстремистская деятельность – это то, за что его покарают. Но это странные сообщения. Какое-то недоразумение вызывает.
1: Да, я сам несколько удивился. Тем более, знаете, как-то так, ну, понятно, когда пишут о террористической угрозе, а тут вдруг и такой вот стенд в вагоне, внизу, значит, погода, следующая остановка такая-то, и потом вот это вот объявление, которое я вам только что озвучил. Повторяю еще раз, на прошлой неделе не было такого, ну, совершенно точно могу сказать. А вот после снятия «Яблока» и приговора Шлосбергу вдруг появилось. То есть власть все-таки, видимо, чего-то забеспокоилась. И, естественно, что посадить, ну, не слишком юного человека к тому же за какие-то высказывания, которые вроде бы даже не он публиковал, там сложная ситуация на его странице, но, судя по всему, не он их выкладывал. Но это, да, перебор даже для нынешней российской власти. Но правило какое? Гайки надо завинчивать вовсю. Скоро выборы, а что после выборов? Люди сами теряются в догадках. Не то новая мобилизация, не то массовые какие-то экономические карательные меры. Обсуждаются даже возможности с изъятием вкладов у населения. Естественно, власти это опровергают, но такие слухи в России ходят. А перед выборами все возможные оппозиционные, даже подобие оппозиционных высказываний и людей, которые эти высказывания могут озвучить, устранить, людей запугать, ну и дальше будем смотреть.
0: Ну, я думаю, что перед выборами и у власти, и у народа настроения совсем не позитивные, не радужные. Наверное, это связано еще и с тем, что горит повсюду. Летят дроны. На этой неделе 800 с чем-то там дронов летело на Москву только, по-моему, и Московская область в этом регионе, там 600 дронов. А люди начинают понимать, что рядом все взрывается, а для кого-то взрывается и в твоем доме, и в твоем районе. Затем цены на бензин Одно дело, когда бензин есть, а другое дело, когда ты бензин не купишь. Я так понимаю, что эта ситуация, мы говорили, в июне она была катастрофической, но как-то исправлялась немножко в июле, и все опять стало очень плохо в августе. Я вчера только читал сообщение, там выдают на каждого водителя машины какое-то ограниченное количество в разных регионах по-разному, но это и в Москве, и в Московской области тоже ограничение на выдачу бензина. Там, я не помню, там 40-50 литров на машину. Иными словами, ты нормально в этом плане не существуешь, но и придя домой, ты тоже беспокоишься, поскольку летят дроны, и под тобой все горит. Начинают понимать, как я тогда рассказывал, когда женщина, когда ударили по одному из Wildberries и задают вопрос, ну а как вы видите, что происходит? Она говорит, по-моему, война. По-моему, война. Это она отвечала на вопрос где-то в конце июня, я тогда об этом говорил. Наконец, до россиян начинает доходить, что события 22-го года, они бумерангом возвращаются в их дом. А война не бывает другой. Это так казалось, что мы там будем убивать, вы там будете получать удовольствие от того, что вы сбрасываете энергию, но к нам ничего не придет. А у нас все будет спокойно. Не получается.
1: Да, это происходит, и сегодня вот я тоже видел сообщение, опять же, по официальным каналам, что проблемы с топливом снова возвращаются. Ну, в той статье назывались регионы российские, там Москва не упоминалась, но в Москве проблемы, конечно же, тоже неизбежно возникают. В статье туманно сообщалось, что проблема с ремонтом НПЗ, не уточнялось, почему этот ремонт вдруг понадобился. Вот ни с того ни с сего НПЗ стали массово закрываться на ремонт в России. Именно сейчас. И да, вот эти участившиеся удары по складам маркетплейсов, они тоже сказываются. То есть сейчас, ну, я вот, да, сам слышал диалог в одном таком пункте выдачи заказов между клиенткой и клерком. А если мой следующий заказ сгорит, такое возможно? Да, отвечает клерк. Сейчас запросто. А деньги мне вернут? Ну вот обращайтесь туда-то, туда-то, туда-то. То есть уже, с одной стороны, да, людям это не нравится. С другой стороны, видите, люди ко всему так или иначе адаптируются. И вот тот факт, что удары по складам маркетплейсов, сгоревшие заказы, это уже стало частью повседневной жизни. Ну, это безумие, да, но это вот действительно стало восприниматься как должное.
0: Германия не изменит свой подход к поддержке Украины, несмотря на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о жестком ответе Москвы. Так заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Он давал интервью Die Welt. Немножко об этом. Как, опять-таки, и этот ответ, его как-то комментируют в Москве?
1: Ну да, тем более там ответов-то было уже два. Вчера там же Лавров что-то стал опять кулачонками сучить и угрожать Германии и Соединенному Королевству, среди прочего. Что и Турция, в общем, полный набор.
0: Запад подпитывает вот машину военной поддержки Украины, как он сказал.
1: Да, то есть я напомню вам, по мнению Российской Федерации, которая пользуется иранскими дронами, пользуется наемниками, главная проблема в том, что Запад помогает Украине. Вот, нельзя помогать Украине, нельзя отправлять оружие на Украину.
0: Нет, но вы забыли еще северокорейские крылатые ракеты и баллистику.
1: Да, то есть не нам помогать Иран можно, а Украине ни в коем случае. И поэтому всякая страна, которой Украине помогает, вот Лавров стал им угрожать. Но на ответ последовал ожидаемый. Сперва вот представители Германии, сказали, что нам как-то ваши угрозы совершенно неинтересны, и помогали Украине, и будем помогать. И потом и новый премьер, они там быстро меняются, но тем не менее, новый премьер королевства Британии и Северной Ирландии Бёрном, он тоже ответил не далее, как вчера, насколько я помню, что нам опять эти угрозы ничего не значат, мы Украине помогали, помогаем и будем помогать. И судя по публикациям в британской прессе, ну, я с ними немного лучше знаком, чем с немецкой, естественно, а британская пресса в основном и правая, и левая, кстати говоря. Бёрнема в этом поддерживает, что нам угрозы Лаврова, они пустой звук. Поэтому это угрозы больше для внутреннего использования. А в российских средствах массовой информации, ну, это комментируется, что вот непримиримый Запад и дальше хочет нагнетать проблемы и создавать конфликты, и что мы-то вот хотим как лучше, мы хотим победить Украину побыстрее, и все будет хорошо. А Запад нам вот проклятый мешает и не хочет ничего менять.
0: Нет, ну это двойные стандарты, мы неоднократно с вами их отмечали, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для Лаврова, для всей этой верхушки российской власти, они же Юпитеры, они же божественные. А то, что позволено России, не позволено Украине. То, что позволено России, не позволено Западу. И когда России поставляют вооружение, мы только что говорили, и военнослужащих, то есть и физическую силу, это нормально. Причем это все же на официальном уровне происходит. Все знают прекрасно об этих поставках. А вот когда Украине кто-то помогает, то с нами воюет Запад. Но здесь то же самое. Я перешел бы еще к одной любопытной теме. Это касается и установки, что в Украине ведь неонацистский режим. Там же демилитаризация и денацификация. Это были заявленные темы изначально Путиным еще в 22-м году, 24 февраля. Мы идем уничтожать неонацистский режим, главного неонациста, еврея Зеленского, и будем делать это беспощадно. Ну вот уже 4,5 года. Кстати, 4,5 года исполнится 24 августа. Вот сегодня 20-е. 24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Все можно было бы, о чем мы говорим сейчас, просто все эти темы закрыть, просто прекратив военные действия. И перестали бы лететь дроны по различным целям в Российской Федерации. И с бензином все было бы в порядке. Масса вещей бы изменилась в Российской Федерации. Вот, и Шлосберга не посадили. Но война происходит. И здесь... Вот эта установка, мы выступаем против неонацистского режима. Вообще мы последний оплот западной цивилизации. Мы против и ЛГБТ+, и против неонацистов, мы против вот этой политики «воук». У нас христианские ценности. Вообще мы самые лучшие христиане, самые убежденные верующие люди во всем мире. Мы, россияне. И здесь как-то не укладывается в голове сообщение о том, что американский рэпер Канье Уэст, он сейчас выступает под сценическим именем Е, он неоднократно заявлял о своем антисемитизме. Он выражал поддержку и продолжает выражать Адольфу Гитлеру. За это он лишился, я говорил неоднократно в своих программах, и не только я, естественно, он лишился спонсоров, поддержки, он потерял массу денег, а зарабатывает он не только на концертах, и не столько на концертах, поскольку многие отказались, отменили выступления его и в Европе, и в Соединенных Штатах. Он известный антисемит и неонацист. Так вот, антисемита и неонациста приглашают в Россию 10 и 11 октября. Канье Уэст выпустит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Причем, по словам организаторов, за первые два дня они продали более 100 тысяч билетов. Я вчера слышал интересное сообщение. Там в билете иногда надо читать то, что... Я всегда рекомендую читать. То, что написано мелкими буквами где-то там внизу. Так вот, на билете написано, что в случае замены исполнителя... деньги за билет не будут возвращены. это любопытная такая. Ведь поговаривают, что, может быть, с ним шаман будет выступать. Вот, рвется этот руководитель Ленинграда, Шнуров. Но если не приедет Канье Уэст, может быть, Шнуров шамана будут выступать, и эти деньги не вернут тем, кто придет в «Газпром-арену» в Санкт-Петербурге. Тоже любопытный такой момент. Им никто деньги не вернет, если Канье Уэст, его концерты не состоятся. Но давайте считать, что состоятся. Даже уже не важно, состоятся они или нет. Разговор идет о том, что Канье Уэст говорил, что он просто в восторге от Путина, и он очень бы хотел с ним встретиться. Неонацист встречается с президентом, который 4,5 года борется в Украине против неонацизма. Как-то в голове это не укладывается, хотя все, что касается сегодняшней России, не может такой комментарий содержать. Там все может происходить совершенно иррационально, и с этим уже нужно согласиться.
1: Уэст, это, конечно, очень странный персонаж. Я сам не пойму, не то у него действительно, как иногда пишут, там после автокатастрофы или еще чего-то, проблемы с головой, не то он слишком увлекается эпатированием публики, не то просто идиот. Про таланты музыкальные я ничего не могу сказать. Я рэп не воспринимаю как музыку вообще. Может, он и хороший певец, я не знаю. Но за последние годы действительно его высказывания, они метались из стороны в сторону. То он вроде бы к консерваторам пытался прибиться и к Трампу, до того за Обаму агитировал. Потом, да, вдруг полюбил Гитлера и так называемую Палестину, полюбил Путина, и где там его сценический образ, где его глупость, где что, уже непонятно. В Европе его концерты, да, регулярно отменяют. В Польше министр культуры Мария Сенковская заявила, что в стране, пострадавшей от нацизма и от Холокоста, таких людей, в общем-то, не очень хотят видеть. И, кстати, она представительница польских правых, что интересно. И вроде бы концерт отменили. А вот теперь, да, в России он засобирался. И на самом деле реакция российской пропаганды – это, наверное, лучшее, что он сделал и сделает, если он действительно здесь выступит. Потому что как себя вести, видно, ни наши политики, ни пропагандисты не понимают. С одной стороны, знаменитость едет в Россию. Замечательно. С другой стороны, нацисты едут в Россию. Это же ужасно. И вот наши пропагандисты, политики мечутся. Не то они за, не то они против. Надо устраивать встречу Уэста с Путиным или не надо. Если надо, то там из него анализов надо брать, сами знаете сколько. Потому что Путин же у нас очень боится, что его заразят чем-нибудь. Согласится ли Уэст на все эти анализы?
0: А если его неонацизмом, заразит Канье Уэст? Не дай бог.
1: Да, да, не дай бог. Так что вот пропаганда наша мечется и не знает, как реагировать. Ну, а вот все эти поп-культурные лакеи, вроде Шнурова да Шамана, ну, для них это, конечно же, будет пик карьеры. Они выступят, их за пределами России никто не знает, а тут они рядом с Уэстом выступят, пусть он и скандальный, и все такое прочее. Они очень хотят, чтобы он приехал.
0: Ну, тут по-разному. Разные сообщения. Вроде бы Шаман, говорят, отказывается, а Шнуров очень хочет, но его пока не приглашают. А что касается реакции, вот Елена Дропека из «Справедливой России» ничего о ней не знал. Вот сегодня сообщают о том, что она считает, что концерты Канье Уэста нужны России. Видимо, и с точки зрения пропаганды, идеологии. Это замечательно, когда нацист выступает в Санкт-Петербурге, городе, который пережил блокаду. И она даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, она говорит, на фоне антироссийской истерии. А Светлана Журова из «Единой России», она вообще рассуждает о возможной встрече вот как раз Уэста с Путиным. Ну и все как раз это и отмечают, что, наверное, придется сдать тест на ковид, поскольку Путин боится муху пролетающую, там не может быть рядом. Вот. Но это давняя мечта Уэста, встреча с Путиным. Он давно высказывался о симпатиях к российскому президенту, причем уже много лет подряд. На самом деле непонятно, о чем там мечтает он, но он однажды действительно назвал себя молодым Путиным, вот вплоть до этого. Вот так.
1: С Дропеко, вот тут самое замечательное, это Дропеко, потому что она актриса до того, как стала политиком. Ее самый знаменитый фильм, если кто запамятовал, «А зори здесь тихие». О войне, о борьбе как раз с нацистами. И сегодня она заявляет, что вот очень хочет видеть нациста в России. Ну вот это, конечно же, курс карьерный, будь здоров какой. А что касается Уэста, ну да, такая публика, как он, ожидаемо, как кто там, Че Гевара себя называл, Сталин II, насколько я помню. А, ну, Уэст, да, значит, у нас молодой Путин. Не такой уж он и молодой, конечно, но это уже другой вопрос. Но вообще, если их встреча состоится, то это, конечно, будет нечто. Я бы хотел на такое посмотреть.
0: Я сейчас нашел, возвращаясь к нашей теме, которую мы с вами обсуждали, по поводу заправок. Лимит в Москве 60 литров, сети АЗС «Татнефть» отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля. В столице наблюдается дефицит бензина 95-го. По состоянию на вечер 18 августа он был только на одной заправке. Сообщают также, что газета «Известия» по состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо были в наличии только на 28% российской заправки, российских заправок. Ну и министр энергетики Цивилев, он заявил, что бензин и дизель на заправках есть, но признал, что на АЗС выстраиваются очереди. Есть, но очереди выстраиваются. Как вы говорите, на ремонт ушли. Ушла на базу.
1: Заправщица ушла на базу. Говорили, вот ни с того ни с сего, вроде все есть, а на заправках почему-то нет. Как в советские времена, честное слово.
0: Иван, время в нашей программе подошло к концу, в первой ее части. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Вернемся к этим темам и к другим в следующий четверг. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: It has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, Financial Times пишет о том, что Иран готовится наносить удары по Европе. Какое-то количество недель назад мы с вами говорили о том, что планировалось Ираном нанести удар по Болгарии. Там недовольство было определенное. Но вот теперь Financial Times пишет, что удары по Европе. Как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, интересно то, что, Геннадий, судя по всему, во-первых, иранцы действительно готовы пойти во все тяжкие и нанести удары и по Болгарии, возможно, и по каким-то другим странам. По Кипру они уже наносили удар, там британская авиабаза расположена. Она использовалась, кстати, во время военных действий в одной из на одной из стадий конфликта. Так что вполне возможно они это сделают. В Израиле относятся к этому, вы знаете, с какой-то такой некой иронией. Говорят, посмотрите, всегда Израиль участвовал во всех войнах, практически во всех, вне зависимости от того, кем они велись, когда они велись, с кем они велись. И вот сейчас удивительный и даже какой-то уникальный момент. Израильтяне чувствуют себя как зрители на балконе. Но вот вокруг происходит что-то, какая-то драка, потасовка, кто-то в кого-то стреляет, кричит, кто-то кому-то угрожает, соседи бьют, стекла им бьют и так далее, и так далее. А сам Израиль остается, в общем-то, таким островком спокойствия. Надолго, ненадолго, очень трудно сказать. Но вот, так, вот такое забавное ощущение какое-то. Знаете, немножко, Геннадий, сюрреалистическое. То есть Израиль уже на протяжении этих месяцев не принимает участия, не подвергается обстрелом, по крайней мере, со стороны Ирана. Я не говорю о Газе и Ливане, конечно. Но вот это вот довольно забавная ситуация. Ну, а если говорить в целом про геополитический аспект всего этого, то, судя по всему, да, иранцы готовятся к тому, что будет такая апокалиптическому сценарию, давайте скажем. То есть они готовятся пойти на бой и выиграть этот бой, потому что за ними стоит Аллах, и Аллах их поддержит, и враг дрогнет, и так далее. По всей видимости, многие из них в это верят, а даже если они не верят, то делают вид, что в это верят. И они готовятся к разного рода своего таким операциям. Ну вот обстрелы, конечно, американских баз, обстрелы княжеств Персидского залива, Иордании, Саудовской Аравии с помощью хуситов, и с помощью шиитских боевиков, и даже европейские страны, вот, которые вы упомянули, Болгарию, ну вот Кипр в том числе, Грецию вполне возможно. Кроме того, они рассматривают еще вариант повреждения оптоволоконных кабелей. А что значит повреждение оптоволоконных кабелей? Это мощнейший удар, действительно мощнейший по экономике, по финансовому сектору. То есть зависают банковские переводы, глобальный цифровой затор, падение скорости. Просто нарушаются все коммуникации экономические. Они их буквально прерывают на корню. И это коснется всяких облачных провайдеров, в том числе и Amazon, и Google Cloud, и прочих. Это ударит, кроме того, не только по арабским странам, но и по Израилю тоже косвенно. Но еще больше это ударит по таким странам, как Индия, как Китай, потому что именно эти страны Юго-Восточной Азии, они тесно связаны вот с по этим средствам коммуникации, со странами Персидского залива, то есть они пострадают тоже очень и очень. Это действительно, говорят даже, вы знаете, что 60% западного трафика Индии идет именно через этот коридор. То есть представляете, а Индия гигантская страна с гигантскими потреблениями, гигантскими объемами экономики, и то же самое и другие государства, и Китай, и так далее. То есть они намереваются просто отрезать весь мир. Это еще одна мера, которую они могут могут предпринять. И я предполагаю то, что я всегда говорил, что они перейдут еще и к террору в тех странах, где они смогут это сделать. То есть и в самой Америке, и в Западной Европе, где у них куча своих ячеек, оперативных террористических групп и так далее. В Африке, конечно, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии и так далее. То есть они готовы вот этому судному дню, когда должен прийти Махди и 12-й потерянный имам, и они могут постараться этот день приблизить. Уже я не знаю, чем это кончится, но могут постараться. Поэтому я повторяю, на мой взгляд, вот эти вот игры с ними, они очень опасны. Их режим надо обрушивать моментально и системно. Это опять-таки мое мнение, Геннадий.
0: Любопытно, вот эти все заявления «мы ударим по Европе», это же такой бумеранг. На самом деле Европа, когда Трамп просил европейские страны принять участие в иранской кампании, которую вели две страны, Израиль и Соединенные Штаты, европейцы отказались. Они же сказали, это не наша война. Ну, понятно, они реагировали там на известный такой мем уже стал Трампа, это не наша война. Но, тем не менее, это не наша война. Мы не будем помогать Соединенные Штаты, Израиль, вы сами разбираетесь с Ираном. Ну вот теперь это им возвращается. Здесь это любопытный, конечно, момент. А я просто добавлю, это диверсия по оптово-лаконным кабелям. Это именно планируется в Ормузском проливе, на дне Ормузского пролива. Не просто там.
1: Совершенно верно. Там проходит очень много, огромное количество этих оптоволоконных кабелей проходит там. И действительно, если они выведут их из строя, это будет массированный такой удар по глобальной экономике. А что касается Европы, вы знаете, но они же всегда, они исторически все время пытались сделать вид, что они ни с кем не воюют. Даже вспомните преддверие Второй мировой войны, что мы заключим договор, у нас все будет в порядке, нас никто не тронет. Это их тактика, это уже их какая-то жизненная позиция своего рода, которая просто проходит такой красной нитью через всю их последнюю историю. И они не делают никаких выводов из своей истории, они не понимают, что если они не хотят с кем-то воевать, то это не значит, что их враги не хотят с ними воевать. Их враги-то очень хотят их разрушить. Но до них это не доходит. Они думают, нет, иранцы нас не тронут, ведь мы же их не трогаем. Ну, посмотрим.
0: Если мы говорим об эскалации, то один из вариантов – это убийство президента Трампа. Мы помним всю эту историю, которая произошла совсем недавно, когда Трамп возвращался с саммита Тихоокеанского сотрудничества, и вот этот борт один, Air Force One, он не использовал, а тайными какими-то путями его перевезли на самолет старый Air Force, и на новом улетели журналисты, все остальные, а вот на старом Трамп улетел, по-моему, в Великобританию, он приземлился на базе американской. Это идея фикс для иранцев, и там даже проходят различные программы в средствах массовой информации, собирают, оказывается, деньги для убийцы, то есть потенциальный убийца Трампа, для него собирают деньги, чтобы оплатить его услуги, киллера. И вот на одном из каких-то телеканалов иранские телезрители собрали 81 миллион туманов для убийцы Трампа. Ну, это вот эти тугрики иранские, это туманы, там у них валюта. Но, казалось бы, внушительно, 81 миллион, причем там присутствовал какой-то миллиардер иранский, он добавил для полного счета 81, 19 миллионов он еще добавил туманов, чтобы 100 миллионов туманов собрали для убийцы Трампа. Вот так, столько денег, совершенно сумасшедшие. Сумма для одного человека столько собрали, чтобы он убил Трампа. Правда, когда пересчитали на доллары, это оказалось 435, нет, не тысячи, не миллиона, 435 долларов. Даже до полтысячи не дотянули. Сильная компания.
1: Геннадий, не дотянули? Да, да, да. А сама эта программа называлась «Коран ТВ», на минуточку. То есть благое дело. То есть все правоверные должны как-то вот вложиться и помочь своему значит, избранному святому совершить доброе дело. Но вообще-то, вы знаете, если серьезно, я бы не относился к этому с юмором. Они действительно это хотят сделать. Они жаждут этого.
0: Мы сейчас показываем, что различные коллекторы собирают на убийство Трампа. Это мы говорим об этой программе. Ну, такой анекдотичный случай, поскольку сумма $435 собранная, она не вызывает ничего, кроме улыбки. Но на самом деле речь-то идет об убийце для Трампа и убийство Трампа. Так вот, различные коллекторы, там они собрали уже около $40 миллионов.
1: Да-да-да, понимаете, они же, помните, они даже поставили такой, ну, киношку такую, сделанную искусственным интеллектом, о том, как они убивают Мелани Трамп. Они показывают, причем, куда Мелани Трамп ездит, где она сидит в кафе, куда, какие магазины она заходит, в каких парикмахерских она стрижется. То есть они к этому относятся вполне-вполне серьезно. И сына Трампа, кстати говоря. Я бы не скидывал. Это сумасшедший режим. Это совершенно безумная теократия фанатичная, которая, чувствуешь, она загнана в угол. И они действительно, я думаю, не стоит их недооценивать. Вообще, таких людей недооценивать абсолютно не стоит.
0: Ведущая на этой программе, она говорит, сообщение о смерти Трампа – коллективное желание всего иранского народа. Ну, как при любом вот таком режиме, они представляют весь иранский народ. Мы знаем, что в иранском народе там десятки тысяч поубивали в начале этого года, которые были против этого режима. Но ведущая об этом, видимо, не знает. По крайней мере, она об этом молчит. И вот дальше она говорит, сколько вы готовы дать тому, кто его, то есть Трампа, убьет. Я надеюсь, сумма будет внушительная. Ну вот собрали $435, такую внушительную сумму. Но еще раз говорю, это просто анекдотичный случай, но режим, он нацелен на убийство. И в данном случае убийство президента США.
1: Он нацелен, Геннадий, и еще один момент, который я хочу напомнить, что за время правления Байдена и Камалы Харрис миллионы, сколько их там было? 8, 15, 20, я не знаю, вы лучше меня знаете. Я читал разные цифры, пересекли американскую границу и попали в Америку. И среди них были в том числе иранцы, и пакистанцы, и афганцы, шииты, неважно кто, которые там уже вполне возможно окопались, и которые могут и пытаются наверняка перейти от слов к делу, то, что называется. Так что я считаю, что с этими ребятами надо... Нельзя пытаться помириться со скорпионом. Знаете, вот погладить его, приручить. Нет, скорпион не приручаем. Только вы дотронетесь до него, он ужалит вас.
0: Еще одна тема. У нас осталось минуты 2-2.5. Китай финансирует антиизраильских агитаторов Великобритании с целью, как сказано, сеять раздор и хаос. Это Telegram сообщает об этом.
1: Вы знаете, эта группа, они финансируют Court Pink. Что такое Court Pink? Это крайне агрессивная феминистская группировка. Вот эти вот девушки в розовом, там, с фиолетовыми волосами. Ну, все как надо, все как доктор писал. Вот они их финансируют. И понимаете, в чем дело? Ведь суть-то в чем? Что и Китай, и Катар, и Турция, и Россия тоже, они все, цель их какая? Дестабилизировать западные демократии. Соединенные Штаты, Англию, неважно. Через финансирование всех этих якобы правозащитных там общественных групп. Вот сегодня, вчера они финансировали Black Lives Matter, потом они финансировали Свободной Палестине, теперь они будут финансировать еще что-то. Финансировали и экологическую справедливость с Гретой Тунберг. То есть это гигантская индустрия, цель которой раскачать ситуацию, создать атмосферу хаоса, страха, растерянности, смуты. И таким образом сделать все, чтобы эти страны, западные страны, пошли ко дну. Это финансирует, кстати говоря, некто Невиль Сингхэм. Он миллиардер, крайне левый миллиардер, он живет в Таиланде, а жена у него еще более левая. Хотя не знаю, кто из них более левый. Джоди Эванс ее зовут. И вот она-то и является основательницей этой Code Pink. Так что цели их вполне и вполне ясны, Геннадий. Кстати, среди к ним, их сторонникам относится, помните, Джереми Корбин Великобритании, страшный антисемит, бывший лидер либористов и ярый исламист, хотя он сам вроде бы как ирландец, христианин, но это сути дела не меняет. Вот таковы их методы, собственно говоря, такие их цели.
0: отношения с Китаем у Израиля ведь вроде нормальные, да? Как это вообще выглядит?
1: Нет, сейчас очень плохие, Геннадий, очень плохие. Они были нормальные до 7 октября 2023 года, и после этого Китай как перевернуло. Вся его пропаганда и медиа, и политическая, и СМИ, и, не знаю, все социальные сети, они так с таким поношением обрушились на Израиль, что даже здесь этого не ожидали, честно говоря. Были достаточно разумные, выверенные отношения. Биби Нетаньяху даже хотел ехать в Китай, но потом все прекратилось.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго.
1: Всего доброго.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
5: тараканы. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Глава казначейства Скотт Бессент реализует план, который позволит экономике расти быстрее государственного долга. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью каналу Newsmax. Он не раскрыл детали плана, но отметил, что администрация занимается проблемой государственного долга каждый божий день. 60-летняя демократка Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», заняла пост одного из 12 членов Commission on Judicial Nomination в Нью-Йорке. Актриса, которая в 2018 году баллотировалась в губернаторы, но проиграла Куома, вошла в состав комиссии в рамках квоты для 4 человек, которые не обязаны быть профессиональными юристами. Выбор в пользу кандидатуры Никсон сделал председатель апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Вилсон. Никсон приступит к работе в феврале следующего года, когда истечет срок полномочий судьи Дженни Риверы. Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь» из опасения, что он может создать положительное представление о России у украинских детей, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Украинском совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Как сообщил украинский министр культуры Татьяна Бережная, украиноязычный YouTube-канал мультсериала собрал за год более 800 миллионов просмотров. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Артист записал пластинку с участием филармонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля. В июле 88-летний Хопкинс заявил, что начинает карьеру музыканта. Будущий актер начал играть на фортепиано в 4 года. В подростковом возрасте активно писал музыку для театральных постановок.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио.
4: Самые горячие новости,
3: радиоигры
4: и конкурсы в прямом эфире,
3: аналитические программы
4: и радиомосты.
3: Дэвидсон Радио.
4: Политическая ситуация,
3: события культуры,
4: интересные люди.
3: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
5: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.

0: Like a crazy New York City. Such a beautiful David Zone Radio. Мы любим Нью-Йорк.
1: Обожаем Нью-Йорк. За его душу, за душу мы его любим, за характер, за эту энергию, за сумасшедший ритм, за такую неиссякаемую способность каждый день подбрасывать какие-то дивные истории. А иногда после таких историй хочется спросить, люди вообще нормальные? Где в Нью-Йорке живут нормальные люди? С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, это шутка. И если зайти к любому психиатру, он, конечно же, найдет любой сдвиг по фазе, потому что это его профессия. Ладно, мы желаем вам хорошего дня, Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо тебе за песню, за «Мамбо Италию». У нас в Нью-Йорке есть потрясающий район, где живут много итальянцев. У нас вообще в районе Большого Нью-Йорка живут люди различных национальностей, культур, вот что и создает эту неповторимую, невероятную душу нашего города, эту невероятную ауру, куда стремятся люди со всего мира. Но, надо признаться, вот меня Акмаль всегда выбивает своими песнями, совсем другой настрой, потому что хотите себе, так сказать, улучшить настроение, включите музыку, даже когда вам совсем плохо. Любая музыка может перевернуть мозг, вывернуть его буквально наизнанку, если музыка хороша. И зашла в эфир такая вся, ух, думаю, сейчас, блин! Я всегда в смс-ках так пишу, когда хочу усилить эмоцию, там слово «блин», и там много-много в серединке буквок «и». И вот Акмаль включил «Мамбу Италию», и сразу я как-то раздобрела и подобрела. Признаюсь вам, не могу никак с собой договориться, а эта программа «Договорились», и хочется договариваться, не могу с собой договориться молчать о том, что меня просто выбешивает. И то, что меня волнует. Каждый день я все больше люблю собак. Вот это не выбешивает, это я вам честно скажу. Потому что, ну, такая у меня безусловная любовь к собакам. Они такие люди, искренние эти четвероногие люди. Они, если радуются, это радость. Если они сердятся, они там рычат, предупреждают. И они очень редко берутся за то дело, которое не умеют делать. Вот этим они намного отличаются от братьев своих старших, двуногих. С людьми-то все посложнее. И они не перестают меня удивлять, когда вот так проявляют себя в самоуверенном невежестве. Когда далеки совершенно от того, о чем они говорят и что они декларируют. Когда они просто декларируют свою избранность, свою значимость непонятную, безо всяких на то оснований. И они так гордятся напыщенно тем, что они собой представляют. Они ничего не сделали, они просто гордятся тем, что они принадлежат к особой группе, к особой нации, к особому кругу. Вот, и они себя так несут, как будто это уже их сделало умнее всех, выше, достойнее других людей. И они очень охотно поучают, говорят, как надо. Они ни в чем никогда не сомневаются. И они настолько убеждены, что только им принадлежит право высказываться, решать, вот как должны жить другие люди. И глядя на таких людей, думаешь, вот, наверное, они считают, что мир принадлежит им, мир – это их территория. И всякий, кто на них не похож, говорит, думает, чувствует не так, вот эти вызывают раздражение и какое-то такое неприятие. Это, наверное, самое опасное невежество, которое возомнило себя истиной в последней инстанции. Я к чему это все говорю, я вам честно признаюсь. Меня настолько, вот уже сколько времени прошло, я никогда не думала, что так получится. Меня настолько выбила из колеи кончина Саши Гранта, я до сих пор не могу в себя прийти. Вот не знаю, я все время о нем думаю. Все время. То есть, да, уходили близкие люди, мы теряли друзей, коллег, родственников. Но вот что-то в голове у меня переклинило. Не могу я вот избавиться от постоянной мысли о Саше. Не знаю почему. И, наверное, это во многом потому, как мы с ним прощались. Вообще, как все это происходило. Есть какой-то такой момент, который я до сих пор не могу принять. Вообще, к чему я это говорю? Скорее всего, расскажу вам о некоторой профнепригодности, скажем так. Просто, чтобы вы знали и, может быть, кого-то предупредить, чтобы были более внимательны. Не знаю, я даже у искусственного интеллекта спросила, вот, как мотивировать то, о чем я хочу поделиться? А мне искусственный интеллект пишет, ты всегда говоришь с аудиторией так, как будто перед тобой сидит один единственный человек, твой собеседник, и ты делишься с ним то, что тебя волнует. Потому что и я вдруг подумала, что все люди, которые сегодня, сейчас слушают Дэвидсон Радио, это один такой большой психотерапевт, которому человек, который сидит у микрофона, пришел со своей открытой душой рассказать то, что его волнует. Я начала с Нью-Йорка, как обычно, потому что я всегда чувствую этот город. Этот город дает определенный заряд. Иногда бодрости, чаще бодрости. Иногда какого-то такого грустного и унылого настроения. Иногда это бывает какой-то взлет, а иногда это вот какая-то вот просто, знаете, вот непонятка. И у нас в городе очень много красивых мест, очень много. И есть очень много специальных районов. Есть один такой район, куда судьба, слава тебе, Господи, закидывает меня крайне редко. Очень красивый район, там живут люди очень красивые, они красиво одеваются, они живут по своим закрытым законам, они особо разговаривают, очень особенно даже, я бы сказала. И у них есть свои правила, писанные и неписанные. И они этими правилами, писанными и неписанными, очень гордятся. Я почему-то радуюсь, что я в этот район попадаю крайне редко, потому что мне непонятно. Мы вроде бы на одном языке говорим, но совершенно по-разному думаем и смотрим на одни и те же вещи совершенно по-разному. И вот в этом одном из красивейших районов нашего города есть люди, которые не очень хорошо выполняют свою работу. Вообще есть такие профессии, о которых не принято говорить вслух. Ну, я, например, точно знаю, что вот у детей спроси, там в школе, да, им сочинение написать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Я уверена, что никто не напишет из малолеток, что я хочу там чистить морги, например, или работать в крематории, там, например, или там бальзамировать тела, или там стать санитаром патологоанатомического отделения, то есть там, или в канализационный люк спускаться, трубы чистить. Но эти профессии, они нужны, они необходимы. И кто-то должен этим заниматься. И если человек однажды выбрал себе такую профессию, ну, наверное, он должен ее делать достойно и хорошо. И я вам хочу сказать, что люди, которые работали с телом Саши Гранта, они сделали свою работу отвратительно. Просто отвратительно. И я не боюсь это сказать вслух. Мне стыдно за то, что они сделали. Потому что это последнее, что останется в памяти у всех, кто видел Сашу. Наверное, еще поэтому я не могу успокоиться. Я сама себе сказала: Лена, ты не должна об этом говорить. Это, может быть, ты так на это смотришь. Нет. Потому что я видела Сашу, когда он был жив. И вот эта профнепригодность наглядная, она просто произвела на меня совершенно катастрофическое вообще впечатление. Это не о плохо выполненной работе. Это о равнодушии людей. А это та работа, когда необходимо достоинство, деликатность, уважение к ушедшему человеку и его близким. Очень меня это сильно выбило из колеи. А что касается людей, вот и об этом самоуверенном невежестве, пару воскресений назад мы провожали и дядю Сашу, и дядю Мишу. И вот спасибо, кстати говоря, моему другу и коллеге Мишке Братславскому. Он молодчина, конечно. Он нашел много проникновенных слов, и он все верно говорил и верно чувствовал. Но были люди, которые... Знаете, хотелось подойти и сказать: но не заслоняйте собой умершего. Очень вас прошу. И учитывая, что я с малолетства фотографирую глазами, собираю образы, истории, характеры, мне это очень нравится. Мне очень нравится наблюдать не только за природой, птицами и морем, мне очень нравится наблюдать за людьми. И был такой момент, когда я смотрела, слушала и с большим трудом заставила себя вообще не шевелиться, не говорить. Вспомнила я почему-то «Кавказскую пленницу», там был такой товарищ Саахов. Вот, и я увидела некоторых людей, которые почему-то считают себя главными. У нас вообще есть такие районы в Большом Нью-Йорке, когда каждый второй человек почему-то заявляет о том, что он является лидером там какого-то клуба, президентом там общины, какого-то коллектива. Каждый второй, а вот каждый, кто не является лидером, тот имеет право якобы выступать от имени этого лидера. И вот эти вот и первые, и вторые, они, такое впечатление, они вот приходят как на политическое собрание, на съезд общественных деятелей. Они сначала полчаса рассказывают о своих регалиях, то есть такая большая развернутая презентация себя любимого, вот, а потом уже люди как-то вспоминают о том, зачем они пришли. То есть мне кажется, что любое прощание, здесь какой-то лимит, что ли, должен быть. Ну, живые обязаны чуть-чуть отступить там на пару шагов назад. Но не надо рассказывать, какой ты значимый, какой ты умный, какой ты большой, великий. Не надо подчеркивать какую-то партийную принадлежность, а это прям было обязательным вообще фрагментом вступительного слова, что называется. это, ну, для меня это было совершенно неприемлемо. Даже именитые в общине ораторы тоже не обошли стороной себя любимых. Мне кажется, что если ты лидер, ну, ты в таких обстоятельствах вообще можешь и промолчать, и как-то чуть потише. И мне кажется, что вот количество фотографий, это, ну, это не делает тебя более значимым, если ты стоишь с более значимым. Мне кажется, что здесь есть какая-то фальшь. И много профнепригодности, которая останется в памяти у тех, кто вообще все это видел. Это такая досадная, надеюсь, техническая ошибка произошла. Просто это большая травма, которую нанесли близким. Им, они вынуждены были об этом сами говорить тем, кто это видел. И травматично было то, что некоторые посчитали своим долгом вслух заявить о том, что вот по законам надо было делать вот так, а еще по закону нельзя было делать вот так, а еще по закону нельзя было делать... По какому закону? Знаете, когда-то в стародавние времена нанимали плакальщиц. И мы с Акмалем Тахировым однажды, по какому-то поводу, я уже не помню, вспоминали эту профессию, потому что мы из Средней Азии, там тоже такое практиковалось и, наверное, практикуется еще где-то в маленьких городах. Думали, зачем это нужно? А я вот подумала, когда мы Сашу провожали, наверное, нужно было нанять плакальщиц, которые бы просто своим присутствием напомнили людям, зачем они вообще сюда пришли. Чтобы помимо горевания вот не оставалась еще такая печаль по поводу культуры уважения, которая потеряна у некоторых людей. Наверное, плакальщицы нужны не только для того, чтобы за нас поплакать, а для того, чтобы, ну, как-то время от времени подходить к особо таким самовлюбленным и занятым собой, своей персоной важной, с принадлежностью к лидерству и к партии, и так тихонечко сказать, давайте, может, вы сегодня потише будете, потому что сегодня вроде и не вас провожают. Вот как-то вот так получается. Не знаю, вот сказала, и чуть легче стало. Оставлю это, так сказать, на ваши мысли, понимание или недопонимание. Но долг перед Саней я точно выполнила, потому что, ну да, если бы я у него спросил, он бы сказал, а что, скажи, конечно, если ты так чувствуешь. Вот я так чувствую. Какой бы профессии человек ни занимался, он должен делать это с душой. Не нравится профессия, устал, повредился головой, уходи, учись вязать крючком, кататься на роликах, не знаю, что угодно. Как это там было в анекдоте? Могу копать, могу не копать. Если не копаешь, делай это, пожалуйста, тоже с чувством собственного достоинства и с уважением к тому, что ты делаешь. Сейчас на рекламу прервемся. Спрошу у Вики потом, Салкиндер, что она думает по поводу профпригодности и прочее. Вот такие дела.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Нью-Йорк.
1: Продолжаем любить Нью-Йорк, продолжаем программу «Договорились». С вами Акмаль Тахиров. Надеюсь, с нами Виктория Салкиндер, я Лена Вишневецкая. Ладно, переходим, так сказать, к водным процедурам. Вика, привет, мы рады тебя приветствовать.
2: Привет, привет, привет и спасибо. Акмаль, спасибо, как всегда, за хорошее настроение, за прекрасную музыку. А Лена, ты буквально на прошлой нашей с тобой передаче сказала мне, что я отважная девочка. Вот, но я тебя считаю еще более отважной.
1: Ой, ты девочкой. Что, меня сегодня зароют гнилыми помидорами и тухлыми яйцами,
2: но
1: я не могу, Саша мой друг.
2: Пусть и меня зароют, потому что я полностью согласна с тем, что и на самом деле единственное, в чем я с тобой не согласна, это то, что есть районы, где такие люди живут. Так вот, у нас во всем Нью-Йорке живут такие люди. И все больше и больше, к сожалению, приходится на то, что такие люди находятся в профессиях, а порой даже на очень часто, скорее, на руководящих должностях, чего вообще не должно быть в априори. Потому что если ты лидер, то ты должен очень правильно вести за собой людей, а тем более твоих работников. И показатель того, как плохо работают твои работники в любой сфере, это именно нужно закидать гнилыми помидорами этого руководителя. Я лично знакома с очень многими, и это тяжело. Не с очень многими, с некоторыми, неправду говорю, а которые находятся полностью не на своем месте, при этом обвиняя всех вокруг, ну вот как твой лидер, скажем.
1: Который, один из,
2: да. И почему-то всегда эти люди, они думают, что они боги. Они, наверное, где-то заигрались. А у них, наверное, в жизни что-то так сложилось, что они не видят людей вокруг себя и считают себя избранными просто потому, что они вот себя избрали. А когда ты находишься очень близко с человеческими душами, ты не имеешь права, мы все ошибаемся, осознанно или неосознанно, правильно мы поступаем или нет, но когда у тебя есть только хорошие намерения, тогда тебе Господь Бог помогает. Ты на своем месте, и ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты спасаешь хоть одну душу, то ты спасаешь человечество. Кажется, как-то так. Вот если ты хоть одному человеку помог, ты, наверное, помогаешь цепочке людей, даже и являющейся семьей этого человека. Просто люди видят твой пример. Так я воспитываю своих детей, стараюсь. Мои дети далеко не идеальны, но я стараюсь как бы собственным примером и примером своей семьи, моих домочадцев и моей семьи из NYC Pro, моей близкой семьи, друзьям вообще в Бруклине, давать вот такой вот пример собственными действиями для того, чтобы моим детям, ну, в душе не было стыдно. Потом, через очень долгие годы, когда они состарятся, и когда они смогут оглянуться и подумать, наверное, что-то в этой жизни было сделано правильно, кому-то я помог.
1: Вик, ты вообще себе выбрала поле деятельности, если можно так сказать, очень сложное, очень ответственное, очень важное. И ты пошла в эту профессию добровольно, И это о многом говорит. То есть это у тебя был невынужденный выбор. Ты давно этим занимаешься. Заниматься помощью пожилым, больным, нуждающимся людям, это, когда это осознанный выбор, это уже, понимаешь, это черта характера. Ты уже взяла на себя вот это бремя ответственности. И поэтому ты так тщательно подбирала свою команду таких же неравнодушных людей, внимательных, ответственных, люди, которые должны просто на каждую запятую обращать внимание, те, кто имеет дело с документами, но они ведь, ты же всегда говоришь, что каждая бумага, за каждой бумагой, это глаза, это руки, это ноги, это душа человека, это человек, поэтому что говорить... Не каждый готов подписаться на такую участь по жизни, как ты. Так что это здесь вот как раз мне все понятно.
2: Просто... Ты знаешь, простой секрет. Я люблю то, что я делаю, и ребята, которые рядом со мной, они любят то, что они делают. Вот это простой секрет. Мы все идем на работу, а очень... Как тебе сказать? Ну, с душой. Мы все идем туда получать удовольствие. Какой бы сложной ни была работа, но мы идем туда получать удовольствие от того, что мы делаем, от того, что мы кому-то помогаем. А к сожалению, я сейчас никого не хочу как бы обидеть или задеть, но таких мест очень мало. К сожалению, особенно в Нью-Йорке, мне так кажется, очень много все становится, ну, только деньги. Так нельзя. Деньги — это не все.
1: Экономика не очень хорошая, наверное, поэтому. Нет, это я шучу. Вообще, на самом деле, мы с тобой всегда встречаемся по пятницам. Виктория Салкиндер, кстати, я что-то подзабыла, что мы на радио, мне нужно назвать номер телефона, по которому все, кто нуждается в помощи, могут звонить и обращаться. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Нью-Йорк большой, да, эта сфера, так сказать, заполнена всевозможными агентствами, офисами. Многие предлагают свои услуги, но чем бы человек ни занимался, повторяю, он должен заниматься этим на самом высоком профессиональном уровне. И тогда будет результат у того, кто нуждается. Не только в помощи на дому. Здесь речь может идти, это может быть парикмахерская, это может быть химчистка, это может быть автомастерская. Хочется прийти туда, где ты увидишь желаемый результат, а может быть и тот результат, который превзойдет твои ожидания. И вот вопросы, которые сегодня, Вика, адресованы к тебе в очередной раз. Что делать, если нуждающемуся, если пожилому, очень больному человеку срочно понадобилась помощь, сиделка? Кто это будет оплачивать? Можно ли сегодня, будучи жителем Нью-Йорка, получить такую помощь, если у тебя только что-то одно, или Medicare, или Medicaid? Как избыток денежный повлияет на эту помощь? И еще вопрос, который очень часто задают, два вопроса. Если я живу в квартире по 8-й программе, у меня сократят помощь? И вообще, почему сегодня так кардинально сокращают часы ухода и как люди могут свои права защитить?
2: Ну, начнем сначала. Может ли человек получить, если я не ошибаюсь, поправь меня, какой первый вопрос?
1: Срочно, значит, если срочно сиделка понадобилась, кто оплатит?
2: Если срочно сиделка понадобилась, кто оплатит? Ну, во-первых, нужно понять, какой у человека иншуренс. Иногда есть такие иншуренсы, называются они private pay, И иногда люди оплачивают этот иншуринс, но это касаемо более такой защищенной прослойки населения, вот, которая имеет private pay, частный иншуринс, который оплачивает. Это номер один. Ну, я не думаю, что он нам сильно здесь пригодится. Номер два, какую-то маленькую часть, смотря какой у человека Medicare, если есть Medicare, какую-то часть очень короткую может оплатить Medicare, но это очень мало и очень коротко. А если у человека есть Medicaid, оплатит Medicaid. Если у человека недостаточное дадут количество часов, сразу, то есть говорю сразу, много часов не дадут, если у человека до этого не было часов вообще, а если даже часы какие-либо были и нужно больше часов резко, то добиться часов очень сейчас сложно. И существуют некоторые сейчас программы, которые дают как бы на emergency. Опять же, это все зависит от того, какой уже у человека есть insurance и что можно в дополнение. Есть программа Guide, и есть еще на определенных zip-кодах в Бруклине. Мы работаем с еврейским центром. Вот, и они предоставляют часы private pay. Это немного часов, но вы за это не платите, оплачивает это Jewish Community Center. Для этого не нужно быть только евреем. Вы можете быть любого вероисповедания, вы можете быть, жить. Единственное, что наш еврейский центр, он покрывает только определенные zip-коды Бруклина. Вот. Но есть такие центры и в других местах, которые тоже помогают как бы это делать и это получить. Вот это то, что касается emergency, совсем такого emergency. Или же можно какое-то время побыть в реабилитационном центре, и тогда мы помогаем сделать вам Medicaid, переходя ко второму вопросу, который будет полностью оплачивать ваш сервис, то есть вот в такой ситуации, при условии, что вам положен этот Medicaid, и мы можем помочь его оформить, включая сроки, включая Pool Income Trust, сейчас объясню, что это такое, это занимает приблизительно около 2 месяцев. Поэтому, может быть, имеет смысл, если совсем нет возможности, чтобы человек не оставался один, побыть в реабилитационном центре пару месяцев, и мы сможем тогда быстро оформить Medicaid. Переходим к третьему вопросу, который говорит об инкоме. Если у человека есть инком, например, есть больше позволительный минимум на сегодняшний день, максимум это $1,850 в штате Нью-Йорк для того, чтобы получить Medicaid. И это касается, то есть если у вас больше пенсия, если у вас больше social security, то это касается людей, которые когда-то, естественно, работали и получили вот такую пенсию. То у вас должно быть не больше 32 тысяч в банке, и тогда можно сделать pool income trust и излишек. Даже если вы у вас пенсия вместе с Social Security или еще что-то, у вас, например, проходит, к примеру, допустим, $5,000, да, вы платите 12% только с перебранных денег. Это означает не 5000 минус 1850, а это означает 5000 минус ваш рент. У некоторых он бывает по 2500, а у кого-то больше. То есть минус ваш рент, минус ваши биллы, минус ваши расходы на жизнь, минус питание, минус все. И вот на оставшуюся сумму вы платите от 12 до 15%. Мы работаем с компанией, которая делает 12% на Pool Income Trust. То есть если у вас перебор, например, в 1000 долларов, то вы будете платить 112 долларов, если моя математика мне правильно позволяет посчитать.
1: 917, да, Вик, подожди, еще раз назову номер телефона. В любом случае, если не можете записать, не успеваете или нет возможности это сделать прямо сейчас, вы всегда можете нам перезвонить на радио 718-303-8000. Наша Лена вам подскажет телефон Виктории Салкиндер. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, я пока не забыла, у меня тут был вопрос из, как говорится, из рубрики «Непридуманные истории». Там, значит, дама, она была вполне здоровой до 77 лет, то есть у нее не было никогда ни сервиса на дому, никаких сиделок, ничего, она заболела очень...
2: Как у моего папы.
1: Да, она, значит, работала, так сказать, до последнего дня, очень сильно заболела, тяжело, это долгое лечение предстоит, и она, значит, меня спросила, она говорит, во-первых, ну, я ей дала твой номер телефона, но, может быть, у кого-то похожая история, повторяю, 77 лет человеку, никогда не было никаких сиделок, не получала ничего, работала до последнего дня. Значит, она говорит, у меня полгода тому назад я перевела на обучение внука 22 тысячи долларов для того, чтобы у меня был совершенно, так сказать, пустой банковский счет.
2: Нет, и, она просто оплатила.
1: Да, она оплатила, она перевела, да, и она говорит,
2: просто, она, потому что внуку это нужно было.
1: Да, она это оплатила, у нее есть доказательства того, что деньги пошли именно на обучение. Она пришла там с кем-то советоваться, и кто-то сказал из консультантов, нет, полгода – это очень маленький срок, вы вам не должны дать Medicaid, потому что вы переработали, ничего вы не получите, вы должны из своего кармана заплатить, потому что, значит, страховая компания посмотрит, что у вас полгода тому назад на счету было 22 тысячи, там было чуть больше. Это вообще как?
2: Даже если она перевела 22 тысячи, у нее на счету осталось не больше 32 тысяч, она совершенно спокойно может подать на Medicaid и approve Medicaid.
1: И то есть она может рассчитывать на то, что ей дадут какие-то часы, потому что она будет проходить очень долгое лечение.
2: Полнейшая ерунда, и я с таким встречаюсь все больше и больше. А люди, как бы, ну, боже сохрани, никого не хочу как бы оскорбить или обидеть. Но, знаешь, Лен, опять повторюсь, как у Райкина. Кто шил костюм, да? Я пришивал рукава, к пуговицам претензии есть. Вот, вот это вот из этой истории. Потому что такую мисинформацию, которую говорят людям, сейчас очень сложно, это правда. Очень сложно, и это сделано осознанно государством для того, чтобы как можно больше людей не понимали, что происходит. Я тебе скажу больше, даже в тех организациях, в которых вы должны получать правильные ответы и вас должны направлять правильно, очень часто я с этим сталкиваюсь постоянно. Это просто смешно, Лена, если бы мне было так грустно. То есть бывают такие моменты, опять же, не дай бог, не поймите меня превратно, я не якаю, я не единственная на планете Земля, но бывает, что я консультирую со своей стороны людей, которые работают, например, в Medicaid.
1: Нет, ну я же только что говорила, вот знаешь, о проф непригодности. Даже
2: да,
1: не потому, что
2: не дают.
1: Не хотят, людям не нравится то, чем они занимаются. Я уже не буду, я тебе говорю.
2: Здесь не в этом дело. Здесь как раз не в этом дело. Здесь как раз тот лидер, тот руководитель, тот менеджер, который находится с этими людьми, который просто не обучает свой став, тратит время на своих людей, своих, я прошу прощения, слова паразиты, которые работают под руководством этого конкретного человека, конкретных людей, неважно, кто ты, но ты должен быть для своих людей лидером, ты должен быть для своих людей той энциклопедией, которая придет, и ты должен им ответить на эти вопросы. И если ты не знаешь, ты должен узнать, направить и дать правильные ответы, потому что вот это отравляет общество, вот это по незнанию люди потом боятся брать на себя какую-либо ответственность, потому что они боятся быть правы-неправы, и от этого проявляется равнодушие, потому что они говорят просто так, вот просто так.
1: Вот хорошее слово ты определила, равнодушие, да? Есть, а если вот к этому еще добавить профессиональную непригодность, я тебе говорю, я не могу успокоиться. Я специально узнала, сколько примерно в Нью-Йорке получают вот эти так называемые танатопрактики, да, те люди, которые занимаются бальзамированием. Хороший танатопрактик получает сотку в год. Но когда это для тебя просто очередной номер в журнале, когда ты это какой-то для тебя получается объект, какой-то левый клиент или что, люди даже не понимают, я тебе говорю, я не могу успокоиться после увиденного. Но для чего выкрашивать тело в зеленый цвет? Там у вас что, освещение?
2: Краска была под рукой.
1: Освещения не было, не было какого. Ну, это катастрофа, когда родные это все увидели, но это был просто катастрофический шок.
2: Знаешь, наверное, на это обратная сторона тебе бы оппонировала тем, что а почему не было родственников раньше здесь и почему мы
1: нет.
2: Должны...

0: потому что вокруг него было очень много хороших, добрых людей. И надо немножко знать было этого человека тоже. Я не так близко его знала, я просто пару раз была у него на передаче. Он очень тепло в свое время, я была только, ну, очень много лет назад, и он мне очень поддержал своими добрыми словами. Мы два раза с ним, я была у него на передаче. И вот я еще раз хочу сказать спасибо Полу, сказать спасибо дочери его за понимание вообще всей семьи. И давай это, ну, как бы, все, наверное, для них закроем, закончим, потому что людям просто больно. Не хочу ничего такого вот больше семье говорить, потому что это огромная потеря, и это не просто слова. Я не буду никуда ничего писать, потому что писать я не хочу и не умею.
1: Не надо ничего писать. Давай лучше мы о хорошем. Вот Сашка икру очень любил, а вот это как раз можно с гордостью сказать.
0: Я тоже люблю.
1: Да, профессионалы, когда занимаются высокие...
0: Ты знаешь, мой любимый магазин.
1: Да, своим делом.
0: Там...
1: Это совсем другое дело. Я просто напомню, что наш эфир поддерживает Brooklyn Seafood, это Эдик и Настя, вот это ребята-профессионалы. И лучшая икра, я не побоюсь этого слова, в нашей стране лицензированная, потому что только они имеют право продавать вот такую засолку 3.3, все остальные продают более соленую икру, у них это эксклюзивный контракт, там 5 или 6 видов черной зернистой икры, все дары моря, деликатесная рыба, это тот вкус, который люди выбирают, те, кто ценит настоящий
0: Я
1: вкус
0: жизни. Я тебе скажу
1: жизни.
0: Еще два слова на собственном экспириенсе. У меня все знают, наверное, уже, кто нас слушает, мой папа болен, у него диализ. И я, приезжая к ребятам, покупая икру, во-первых, потрясающий сервис. Я обыватель, мне за рекламу никто не платит. Я совершенно с другой стороны, я просто делюсь собственным экспириенсом. И то есть я всегда бегущий на ходу человек, всегда с телефоном в ухе. А девочки выходят, выносят мне икру, и я покупаю папе черную икру, а порой покупаю красную икру. Для него очень важно, чтобы это был малосол, потому что он на диализе, и ему нельзя соленое. И у людей после диализа очень часто бывают судороги. Для этого когда-то, не помню кто, но спасибо большое, мне один умный человек сказал, что нужно съедать ложку черной икры для того, чтобы вот поддержать организм сразу после диализа. И я покупаю папе, то есть он искушенный человек, он сам много лет проработал в сфере, так сказать, продуктовой.
1: Да, там, в сфере, питания, вкусного питания.
0: В сфере питания, да, забыла слово. Вот, и это очень важно. Поэтому, ребят, огромное вам спасибо за доброту, за то, что вы, выбегая на улицу, вынося мне пакет, закрываете, ну, на секунду двери. Но для меня это очень важно, потому что я всегда бегу, мне сложно парковаться. И все, и это всегда с подарком, это всегда с какой-то вкусняшкой, которую я съедаю по дороге домой. Вот. И всегда очень трогательно. И это тоже очень важно. Очень важно, потому что я покупаю больному человеку, и вот эта энергетика, которая передается, это очень важно.
1: Ты что,
0: поэтому
1: это Ируша и Веруша, они большие молодцы. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим, не перепутайте, магазин называется Number One Caviar, это морской бутик, там можно на фудстемпы отовариться, 718-701-0506, А Насте с завтраком туриста банка черной, банка красной жизнь удалась. 718-715-0969. С тобой хорошо, Вика, ты практически мою работу выполнила только что. Хотя я обычно, ребят, не рекламирую, я как потребитель, как ежеутренний потребитель. Это для меня икра как лучшее лекарство в мире, как заряд бодрости и хорошего настроения. А я...

0: всегда...
1: тоже как потребитель.
0: Да, я вот еще не как потребитель услуг, мне еще пока не нужна сиделка, но я только на пути стою к этому, потому что мы все не молодеем, хочется, конечно... отодвинуть этот срок.
1: Мы с тобой молодеем.
0: Да,
1: мы прекрасно выглядим.
0: Да,
1: мы с тобой молодеем.
0: Спасибо. Я тебе выражаю благодарность за такое бережное отношение. Бережное именно к твоим подопечным, к твоим пациентам, потому что эту историю я вообще хотела рассказать, когда тебя не будет в эфире, но учитывая, что остается меньше 45 секунд, я тебе скажу, что ты меня впечатлила тем, как ты одной своей пациентке подбираешь сиделку и говоришь: нет, я вот эта девочка не подойдет, потому что моя пациентка, она хочет, чтобы с ней говорили больше о литературе. И когда вот такое отношение к пациенту, когда подбирают home attendant, который, кстати говоря, звоните Виктории Салкиндер, и
1: мне
0: получай...
1: очень нужны
0: да, и получайте,
1: девочки,
0: мальчики, и получайте да, работу.
1: Старет-Сити, звоните, у меня очень много работы, пожалуйста, звоните. Звоните,
0: Вика,
1: работы.
0: Подожди,
1: разные
0: называю,
1: но... большие кейсы.
0: Есть, работа есть, 917-834-33-43. Простите за скомканное прощание. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Акмалюшка, спасибо, обнимаю. Вик, нам пора закругляться.
1: Акмаль,
0: пока. Спасибо.
1: Спасибо. Всем спасибо. Пока.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Глава Минфина Скотт Бессент утверждает, что уровень госдолга в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений. По его словам, значительная часть долга находится у фондов социального обеспечения и других госструктур, что уменьшает объем долга в публичном обращении. Законодатели-демократы готовятся начать несколько разбирательств для выявления возможных нарушений, касающихся заключенных администрации Трампа с сделок в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, сообщила газета «Политика». Американский Минфин продлил до 19 сентября лицензию на проведение операций, связанных с продажей зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Данная лицензия неоднократно продлевалась, в последний раз до 22 августа. Она выводит из-под санкций Соединенных Штатов операции, которые связаны с переговорами о продаже, отчуждении или передаче «Лукойл» и ее активов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио.
1: Караван. Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне, программа «Караван» сегодня на Дэвидсон Радио. Пульт выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, привет, дорогой. Да, господа, мы на страже вашего хорошего настроения. Даже несмотря на то, что за окном у нас август, а известно, что август — это заключительный аккорд в маленькой жизни, которая была, согласитесь, прекрасной, полна приключений. Все 3 летних месяца. Мы еще никуда не торопимся, у нас еще есть целая неделя. Не строим планов, только если смотаться куда-то напоследок отдохнуть. Я предлагаю вам поваляться на песке у океана, на подушках. Дочитайте свою любимую книгу, в конце концов, досмотрите свой любимый фильм, конечно, господа. Или погуляйте на просторах интернета, найдите что-то свое, чтобы действительно оторваться и отдохнуть последние деньки лета. Допивайте свой бокал лимонада где-то в тени парка и помните, что время, конечно же, бежит. И я надеюсь, что мы сегодня действительно проведем с вами замечательный радийный час, потому что радиопрограмма всегда на страже вашего хорошего настроения. Думаю, правильно будет, если я поблагодарю своего Дэвидсон Радио, мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку и продолжает щедро поддерживать веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио на протяжении уже многих лет. Дорогие друзья, у нас у всех появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества. И вообще сейчас такое время, господа, что мало иметь качественный товар, надо еще иметь высокие человеческие показатели, чтобы к тебе тянулся клиент, чтобы мог он с тобой общаться, чтобы ты мог что-то интересное рассказать, как-то пригласить его, чай, зеленый, рахат, лукум. Этим самым и обладает владелец Expo Furniture Фархад. Да, господа, на любой вкус и по небывало низким ценам мебель только Expo Furniture. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном Expo Furniture, который находится в Квинсе, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, 718-459-0504. Приходите, господа, получите удовольствие. С Фархадом можно всегда договориться, потому что воспитание Востока, оно всегда за себя говорит. В принципе, на Востоке никогда не упускали клиента, а всегда находили компромисс, чтобы с ним договориться, и он ушел окрыленный.
2: Студия Бары Заведу, программа «Караван».
3: Бомбармия! Киргуду!
1: Ну а сейчас, дорогие мои, хочу еще раз вам напомнить и поблагодарить всех тех, кто буквально через пару дней со мной отправляется в Португалию. Спасибо вам, друзья. Сегодня разговаривал с Гидессой, которая нас обязательно будет встречать, даст Бог. Это все будет у нас во вторник, друзья мои. Спасибо вам огромное. Португалия ждет, как говорится, нас. И заходите на сайт www.borisavezov.com, на титульной странице. Белые поля заполняйте, господа. Я вам рекомендую. Будете получать уведомления о том, что программа «Поздравление Караван» уже начинает свой бег по бескрайнему простору музыкального эфира. И самое главное, что не нужно напрягаться. Получаете ссылочку на телефон, прикасаетесь нежно к экрану своего гаджета и сразу же окунаетесь в бескрайние просторы Дэвидсон Радио, где на волне счастья вы будете получать эликсир молодости, господа, я вам это гарантирую. www.borisavezov.com. Заходите, господа, на сайте моего туристического агентства. Есть очень много уже туров на следующий год. Это у нас острова Крит и Санторини в Греции. Это, господа, империя восходящего солнца, сияние красок японской весны. Кстати, 12 билетов уже куплено. Осталось всего 8 мест, господа. Это у нас в апреле, именно в пик цветения сакуры. Большое путешествие в Европу, господа, также на этом сайте www.borisavezov.com. И вы не поверите, господа, вчера меня просто ошарашили, столько было звонков. Все хотят поехать в солнечный Баку, где кошерное питание предоставляется Борисом Авезовым и прекрасной его компанией. Послушайте эту рекламу для вас.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
8: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября.
9: Звоните 646-427-5737.
8: 8-946-427-57-37 или заходите на сайт www.borisavizov.com.
5: www.borisavizov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым
8: с 25 октября по 3 ноября.
9: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван, караван, караван».
10: Ой, Борис Авезов, «Караван» — это хорошо.
11: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
1: Да, господа, чуть не забыл поблагодарить группу «Узбекистан», господа, в октябре в начале. Добро пожаловать, мне очень будет приятно с вами провести это время. Я надеюсь оправдать все ваши ожидания. Ну а сегодня, господа, мы отправляемся в дорогу, где мы собираемся именно в этой дороге собрать хорошее настроение, легкие мысли и те самые маленькие открытия, которые почему-то способны менять весь день. И сегодня, господа, мы поговорим об одной простой вещи. Я сам себя на этом ловлю и поэтому решил сегодня посвятить эту тему именно родинному часу веселой программы «Караван». Заметили, как легко мы оцениваем все вокруг, господа? Утром открыли глаза и уже начинается. Ой, опять понедельник. Да ну тебя, погода ужасная. Кофе недостаточно горячий. Сосед опять шумит. Начальник мог быть поприветливее. Пробки кошмарные. Почему-то все так дорого сегодня, не знаю. Вот у других жизнь я понимаю. Да, господа, мы словно просыпаемся не для того, чтобы прожить новый день, а для того, чтобы выставить ему оценки. И поэтому, господа, скажем так, 5 баллов хорошему настроению, 2 погоде, 3 завтраку, 0 пробкам. А потом удивляемся, почему к вечеру так мы устаем. Возможно, потому что весь день были не просто участниками собственной жизни, а ее строгими критиками, господа. Ну а музыка сегодня обязательно вас подзарядит и настроит только на позитив.

Да, господа, вы на правильной волне. Музыка хорошего настроения. И не зря я с Волн Дэвидсон Радио на протяжении многих лет всегда несу такую тематическую подоплеку, что, господа, все-таки надо быть благодарны тому, что окружает нас. Вот представьте такую картину. Вы просыпаетесь утром, и вместо первой мысли, как все достало, говорите: «Спасибо, я проснулся, у меня есть еще один день. Я загадаю желание». Ну, вы выходите на улицу, скажем, воздух прохладный, и вместо «ну и холодина» вы говорите: «Спасибо, какой свежий воздух». Вам кто-то подержал дверь. Мелочь, конечно, но можно сказать «спасибочки». Водитель пропустил вас на переходе. «Спасибо». Кто-то написал: «Как ты?» «Спасибо, что вспомнил», вы ему в ответ. Пришли домой, включили свет, поставили чайник, услышали знакомый голос близкого человека и вдруг ловите себя на мысли: «А ведь у меня уже сейчас есть очень многое. Почему мне не быть счастливым?» Поэтому, господа, наслаждайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Здесь и сейчас. Действительно, жизнь интересная штука. Когда мы постоянно оцениваем мир, мы все время ищем что-то в нем неправильное, друзья. Поэтому, когда начинаем благодарить, начинаем замечать, что в нем уже все хорошо. И хочу отметить, что мир, между прочим, не обязательно становится другим. Меняемся мы – это почти как переключатель внутри. Было: «Почему мне опять не повезло?» И вдруг стало: «А что хорошего случилось сегодня?» Или было: «Почему этот день такой обычный?» Или: «Спасибо за этот обычный день».

А вы знаете, что самое особенное и удивительное в нашей жизни? Мы часто ждем больших поводов для благодарности. Казалось бы, вот заработаю больше денег, тогда буду благодарен. Вот куплю квартиру, тогда буду благодарен. Вот дети вырастут, вот съезжу в отпуск, все наладится. А жизнь в это время проходит где-то между потом и когда-нибудь.

Да, господа, наслаждайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Согласитесь, ведь благодарность не обязательно должна быть огромной. Иногда она может быть с размером с чашку горячего чая, с солнечным лучом на кухонном столе, с песней, которую случайно услышал по радио и вдруг вспомнил молодость, запахом свежего хлеба, с сообщением от старого друга, с тем, что вечером можно снять обувь и, наконец, сказать: «Ну все, я дома». Кстати, вот это самое ощущение «я дома» разве не маленькое чудо? И в конце концов, учитесь загадывать желания, потому что все наши мысли материализуются, и желания все исполняются. Самое главное – загадать желание. Да мы просто так привыкли к хорошему, что перестали его замечать, в конце концов. Телефон работает – это нормально, вода течет – это нормально. Есть кровать, на которой можно спать – это нормально. Есть человек, которому можно позвонить – это тоже нормально. Ну, господа, это все обыденное, повседневное, для нас норма.

вообще хочу отметить, мы все так устроены, что если мы повседневно замечаем одни и те же вещи, то мы, нам кажется, что это обыденность, что так и должно быть. А вот если на минутку остановиться, друзья, можно понять, наше нормальное для кого-то когда-то было бы настоящей мечтой. И таковые есть, друзья, да-да-да. И вот тут благодарность становится не красивой фразой, а способом смотреть на жизнь. Не закрывайте глаза на трудности, не делайте вид, что все прекрасно, когда совсем не прекрасно, в конце концов.

Самое интересное в нашей жизни – просто не позволять проблемам забрать у нас способность замечать хорошее. Потому что можно одновременно сказать: «Да, сегодня тяжелый день, и... но спасибо за то, что он у меня есть». Можно признаться: «Мне сейчас нелегко». И все равно найти одну маленькую вещь, за которую хочется сказать «Спасибо». Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Мы действительно даем ту энергию. Чтобы у вас был солнечный день, господа, загадайте желание.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября.
5: Звоните 646-427-5737, 646-427-5737 или заходите на сайт www.borisavezov.com.
6: www.borisavezov.com.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
5: 25 октября по 3 ноября.
7: Тихий музыка, сердца муслада мире. Звучит программа «Караван в эфире».
8: А вы знаете, господа, я не открою Америки, если скажу вам, что есть, оказывается, взрослая форма оптимизма. Да, не тот оптимизм, когда человек ходит и говорит: «Все супер, все у меня хорошо», даже если у него пожар на кухне. Настоящий оптимизм, господа, это когда ты видишь пожар, берешь огнетушитель, открываешь окно и все равно замечаешь: «Хорошо, что я дома и могу с этим справиться». Да, господа, жизнь не обязана быть идеальной, чтобы быть ценной. Вот это самая мысль сегодня и особенно важна, господа.
9: Самолетик

Да, господа, человек так устроен, мы почему-то думаем, что сначала жизнь должна стать прекрасная, а потом мы будем ей радоваться. Нет, господа, иногда все наоборот. Сначала мы начинаем замечать хорошее, и жизнь становится, конечно, прекраснее. Потому что внимание – удивительная вещь, но на что мы ее и направляем, то это становится громче в нашей душе и в нашей жизни. Если с утра искать раздражение, мы обязательно его найдем. Если искать повод для недовольства, пожалуйста, список можно составлять до обеда. Но если попробовать просто найти хорошее, то ты его обязательно найдешь. Оставайтесь на нашей волне. После этой песни юридическая реклама, а вторая часть будет еще интереснее и веселее.

0: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
1: تعذب التوزي حد خد ميكروبز إذا في حد لما سحكي توماس جنب بالجنب كل مش بحاشي له جنبي
2: أختار أكبوت كات أكبوت إذا значит как вот на самом интересном месте.
3: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама Ян.
4: В общем, правильно решил, только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего района.
5: Да, конечно.
6: Дэвидзон Радио.
7: Слушать подано. Новости на
6: Дэвидзон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Одна из ближайших помощниц Трампа, Натали Харп, более года работала в Белом доме без стандартного допуска к государственной тайне, несмотря на ее постоянный доступ к Трампу и чувствительной информации, сообщает телеканал MS Now. Ситуация вызвала обеспокоенность в юридической службе Белого дома, у сотрудников безопасности и секретной службы. В итоге в процесс лично вмешался Трамп, после чего Харп заполнила необходимые документы и в последние месяцы получила доступ к гостайне. Благодаря постоянному нахождению рядом с Трампом, Харп могла иметь доступ к особо чувствительной информации. Попытки Министерства финансов снизить напряжение на долговом рынке пока не принесли ожидаемого результата. Доходность гособлигаций вновь выросла, инвесторов беспокоит инфляция, огромные расходы бюджета и масштабы заимствований. Белый дом ищет способы сдержать рост цен на продукты. Трамп предложил временно отменить тарифы на ввоз 300 тысяч тонн говяжьего фарша, рассчитывая таким образом снизить цены для американских покупателей. Россия заявила, что готова рассматривать новые предложения по прекращению войны, но только в том случае, если они будут учитывать, как выразилась Москва, реальную ситуацию на земле. В российском МИД также признали, что быстрого прогресса в переговорах с Украиной ожидать не приходится. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил намерение Вашингтона продолжать посреднические усилия, однако предупредил, путь к соглашению может оказаться продолжительным.
7: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
12: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк» Он нам еще напророчит музыку.
13: Только в нашем эфире.
14: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
2: Мечту не убавиться в этом, в моей машине идет «Караван».
3: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Волне, которая несет сплошной позитив уже на протяжении 21 года. Дэвидзон Радио радует вас. И программа «Караван» 20 лет, господа. Паша Куклин, я приветствую. Конечно, редактор, потрясающий профессионал. И Борис Овезов у микрофона. Спасибо вам еще раз, что вы остались на нашей волне. Я думаю, что наша программа достаточно поучительная и, конечно, стимулирует любовь к жизни. А это самое важное. Нести что-то. Конечно, не просто что-то нести, а что, то, что остается в душе у каждого слушателя. Господа, люблю вас и еще раз напоминаю, что на моем сайте www.borisovezov.com на титульной странице 4 белых поля заходите, заполняйте там имя, фамилия, имейл и ваш телефон. Система автоматически за 5 минут до начала передач поздравлений и караван будет высылать вам ссылку на ваш телефон. Ничего сложного нет. Видите эту ссылочку, троните нежно свой экран пальчиком и сразу же окунаетесь в волны Дэвидзон Радио, программа «Караван» и поздравления именно в тот момент, когда будет послана вам эта ссылочка. www.borisovezov.com. Это мой профессиональный сайт, господа, заходите. Там много туров и на следующий год, господа, получите море удовольствия. Все подробно расписано. Правда, в некоторых нет цен, потому что с 27 года еще цены не установлены на гостиницы, там, на автобусы. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы все это поправим. А потрясающий тур в Барселону, Андору и Тоса де Мар. Друзья, посмотрите фотографии, это невероятно. Посмотрите в интернете, напишите в Ютубе этот тур, и вы посмотрите, насколько он впечатляет. И стоит поехать, конечно, в Барселону, а потом посетить там королевство Андора и, конечно же, остров Тоса де Мар. Я уже не говорю о Японии, 12 человек уже приобрели билеты, господа, поэтому я приглашаю вас, осталось 8 мест, это прямо в начале апреля, это кульминационный момент цветения сакуры, поэтому получите огромное удовольствие. Ну и хочу поблагодарить, конечно, мебельный салон «Экспо», который позволяет нам именно вещать с Волт Дэвидзон Радио, дарить вам музыку хорошего настроения. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» всегда ждет по адресу 9540 Квинс Бульвар, лет 62 и 63 драйв. Телефон 718-459-0504. Каждый раз что-то новое поступает, и поэтому, господа, вы можете постоянно, просто так проходя мимо, захотелось что-то мне чайку с Рахат Луковым, заходите в Паркат, я думаю, всегда вас угостит, получите море удовольствия от общения с этим прекрасным человеком. 9540, Мисс Бульвар, Мир 62 63 драйв, 718-459-0504, мебельный салон «Экспо» всегда ждет вас.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван».
0: Ну и по поводу, господа, Азербайджана, с 25 октября по 3 ноября, по многочисленным просьбам, не хотел делать, но люди позвонили, хотим. Поэтому, господа, спешите, реклама уже звучит на Facebook, также есть реклама у меня на Telegram-канале. Кстати, все мои программы я выставляю в расширенном формате, без реклам. Дополнительная музыка вставляется, ровно час идет программа на моем телеграм-канале «Борис Овезов на радио». «Борис Овезов на радио». На телеграме пишите и присоединяйтесь к нашей группе и получайте интересную информацию. Я оставлю очень интересные видеоматериалы и, конечно, материалы печатного формата и, конечно же, свои радиопрограммы. И потрясающую эксклюзивную музыку, которую не так просто найти в интернете. Да, она есть, но надо знать, что это за песни, чтобы их поставить. Я поэтому ставлю на свой телеграм-канал. Заходите, Борис Овезов на радио. Получайте море удовольствия. Я думаю, что вы не разочаруетесь.
1: Востока музыка в программе «Караван».
0: Ну и, конечно, к программе, господа. Хочу отметить, что не обязательно быть великим человеком, чтобы делать мир чуточку добрее. Иногда достаточно не пройти мимо. Достаточно позвонить маме, написать другу, поблагодарить официанта, улыбнуться человеку за кассой, сказать коллеге: «Слушай, спасибо, ты здорово мне помог». Мы знаем, какой день у другого человека, и, конечно же, видим и всегда хотим поддержать его. Вот в этом меняется мир. Начни с самого себя. Возможно, ваша простая благодарность, друзья, станет для него единственным теплым моментом за целый день. Вот это свойство именно принадлежит к восточным людям.

Да, господа, восточные люди, в них, конечно же, много чести. Я хочу сказать, что есть еще один секрет благодарности. Благодарность имеет такое свойство возвращаться. Вот вы, например, говорите «спасибо», и человеку хочется сделать еще что-то хорошее. Он говорит «спасибо» следующему. И дальше эта маленькая волна идет по миру. Никакой громкой философии. Просто один человек заметил добро другого человека и не промолчал. Вот это очень важно. Кстати, в поэзии Ефрема Амирамова, песня, которая будет звучать следующей, очень много этой темы, и я вам советую почитать его стихи.

0: Знаете, господа, почему я сейчас вспомнил Ефрема Амирамова? Буквально несколько дней назад я поднимал архив, и у меня есть отдельная папка, где я общался с Ефремом Амирамовым, и он мне записывал эксклюзивно, когда я был у него на балконе в Ришон-ле-Ционе в Израиле, он мне записывал свои стихи коротенькие. И я нашел одно стихотворение, действительно подтвердил то, что он действительно величайшей души был человек. Как жалко, что его, мне лично его не хватает. А строки такие. Нет, я не сотворил себе кумира. Хоть жизнь то увидала, то цвела, но лишь одна гитара из всех женщин мира до сих пор меня не предала. Да, господа, вот это Ефрем Амирамов. Вчера разговаривал с его сестрой в Израиле и попросил ее согласия на то, чтобы первую годовщину, которая будет в октябре, именно сделать концерт. Позвонил на первое радио Израиля, поговорил с главным редактором, чтобы в Израиле сделать этот концерт, посвященный памяти. И, может, кто-то будет в Израиле в это время, в ноябре. В ноябре мы хотим сделать. Я вас приглашаю от души. Вечер памяти Ефрема Амирамова. Будут артисты, будут чтецы, будут поэты. Я думаю, должно быть интересно. Он этого заслужил.
1: Потому что ты со мной.

Друзья, я предлагаю вам сегодня сделать такой маленький эксперимент. После программы «Караван» прямо можете начать. Только без сложных упражнений, блокнотов и семинаров. Прямо сегодня вечером остановитесь на минуту и спросите себя, что сегодня было хорошего. Ничего я добился, не сколько денег заработал, а все ли сделал по плану.

что, господа, усвоили, значит, после программы «Караван» вы пишете себе, что сегодня было хорошего. Может быть, утром вы успели выпить кофе, может быть, встретили знакомого, может быть, услышали любимую песню, а может быть, просто было красивое небо. Может быть, день действительно был трудным. Тогда найдите хотя бы одну вещь, одну, и скажите «За это спасибо».

Да, господа, просто хочу напомнить, что благодарность не требует идеального дня. Друзья, она просто помогает увидеть в обычном дне то, мимо чего мы раньше проходили. Вот и все.

0: Как он поет! Как он поет! Он душу из меня вынимает. Еще немножко, я не смогу его убить.
1: Да, господа, согласитесь, мы с вами живем в удивительном мире. Да, здесь бывают пробки, здесь бывают понедельники, но иногда кофе остывает раньше, чем мы успеваем его выпить. Иногда планы рушатся, иногда люди разочаровывают. Друзья, иногда жизнь подбрасывает такие сюжеты, что никакому сценаристу не придумать. Но среди всего этого остаются маленькие островки хорошего. И наша задача не пропускать их. Так что сегодня предлагаю вам не оценивать этот день, не ставить ему оценку от 1 до 10, не решать, был ли удачным он или неудачным, а просто поблагодарить его за людей, господа, за встречи и, конечно же, за случайные улыбки, за возможность слушать радиопрограмму «Караван», за возможность начать заново, за возможность ошибаться и снова пробовать, за музыку, которая звучит в нашей программе, за разговоры, за тишину, за чашку чая, в конце концов, за дорогу домой и за тех, кто вас все-таки ждет, друзья. И, конечно же, дает вам возможность наслаждаться жизнью с турами Бориса Адельсона.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
3: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
5: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
2: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
3: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
2: С 25 октября по 3 ноября.

Да, господа, жизнь, конечно же, это не экзамен, где в конце дня появляется красная ручка и надпись «Молодец» или «Неуд». Жизнь – это дорога, и мы с вами в караване как раз очень любим дороги, как самолет «Баку-Москва».

Да, в нашей дороге каравана важно не только знать, куда ты идешь, а важно иногда, господа, смотреть по сторонам, замечать пейзажи, слышать музыку, улыбаться попутчикам и говорить: как же хорошо, что я здесь. Так что, если сегодня вам попадется что-то маленькое и хорошее, не проходите мимо. Остановитесь на секунду. Заметьте, скажите спасибо.

0: в завершение нашего эфира, господа, хочу еще раз вам напомнить, что мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, не предает программы «Караван». Он верит, что действительно реклама работает. Спасибо, Фархад, тебе за доверие. Я знаю, что красота и уют в наших домах благодаря Expo Furniture, это однозначно. Поэтому мы все спешим по адресу 9540 Квинс Бульвар между 62 и 63 драйв. Потому что Фархад встречает добрым сердцем, всегда с ним можно договориться. А предварительно, чтобы попасть на владельца, нужно позвонить 718-459-0504. И, конечно же, поменять мир к лучшему, потому что Expo Furniture – это магазин вашей мечты. Спасибо, Expo Furniture, что вы есть, что поддерживаете радиопрограмму «Караван».
1: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван», «Караван».
2: Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Ну и, конечно, напоминаю вам, господа, если вы хотите, чтобы вам компьютер посылал ссылочку на телефон о начале программы «Караван» и поздравления, то заходите на мой профессиональный сайт www.borisavezov.com одним словом, и первая страница вы видите 4 белых поля. Заполняйте фамилию, имя, адрес, имейл и номер телефона. И система автоматически за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления будет присылать вам ссылочку на экране. Вы увидите, сразу же коснетесь ее, и вы сразу окунаетесь на волны Дэвидсон Радио, где идет программа «Караван» и поздравления. Если вы хотите слушать полностью программы в повторе без реклам, то на телеграм-канале я ставлю каждый раз «Борис Авезов на радио». Так и пишите на телеграме «Борис Авезов на радио». И, конечно же, получаете море удовольствия от того, что я ставлю, а я там очень много интересного, господа. Конечно, господа, наш «Караван» сегодняшний завершает свой ход. И, конечно же, я хочу попросить вас, берите с собой в дорогу хорошее настроение. Не забывайте благодарить людей и жизнь. И главное, не ждите особого момента, чтобы почувствовать себя счастливым. Потому что, возможно, особенный момент – это прямо сейчас. Да, господа, прямо сейчас. Поэтому с вами сегодня был Борис Авезов, Паша Куклин. Мы вас любим, господа. И пусть сегодня у каждого из вас найдется хотя бы одна причина сказать «Спасибо, как хорошо, что есть такой момент в жизни, когда я могу на Дэвидсон Радио слушать популярную программу «Караван». Люблю вас, до встречи, пока!»

0: Ой, знаешь, какой он красавчик.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд. Стоимость Brent приблизилась к $94 за баррель, американская WTI – $87. Главными причинами стали усиление давления США на Иран, сокращение движения судов через Ормузский пролив и опасения новых перебоев с поставками. Соединенные Штаты и Южная Корея досрочно завершили ежегодные военные учения. Маневры сократили на 6 дней по распоряжению Трампа, назвавшего это шагом, способным снизить напряженность. Северная Корея, однако, ответила запуском 10 баллистических ракет малой дальности. Пхеньян заявил, что одного сокращения учений недостаточно для возобновления диалога. Трамп в Южной Каролине намерен поддержать Дарлин Грэм перед вторым туром республиканских сенатских выборов. Она заняла место в Сенате после смерти своего брата Линдси Грэма, а теперь борется за право участвовать в ноябрьских выборах. Предстоящая гонка рассматривается как очередная проверка влияния Трампа внутри республиканской партии, сообщает Associated Press. Администрация Трампа усиливает санкции против Кубы и ужесточает контроль за поездками на остров. В центре внимания оказались и граждане США, возвращающиеся с Кубы, сообщается о дополнительных проверках и задержаниях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков. Относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
15: с 10 до 11
14: на Дэвидсон Радио.
16: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
17: Какую промывку мозга?
16: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
20: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже осенью этого года, сообщают наши СМИ. В Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря, секретаря организации действующего эмиграции Конституциональной партии Ирака Фуада Пашаи. США и НАТО не будут готовы отреагировать, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе, сообщает журнал «Атлантик». Иранские телезрители собрали $435 для потенциального убийцы Трампа. Американский рэпер Канье Уэст, который неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями, выражал поддержку Адольфу Гитлеру, 10 и 11 октября выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. OpenAI представила специальную версию ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет, и дети актера Робина Уильямса Зак и Зельда восстановили его официальный Instagram-аккаунт. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Менее чем за 2 часа до вступления в силу 50% тарифов на канадский импорт на сумму почти $20 миллиардов, президент Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Написал Трамп в True Social: «Я приостановил на 3 дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, исходя из того, что Канада и Соединенные Штаты Америки при условии окончательной доработки документов достигли соглашения». Конец цитаты. Стороны зашли в тупик по ряду вопросов, в том числе по поводу американских пошлин на автомобили и запрета на продажу американских спиртных напитков во многих канадских провинциях. На этой неделе Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни 2 раза общались по телефону, а интенсивные переговоры продолжаются с июля, после того, как президент США пригрозил с 19 августа ввести новые пошлины. «Достигнут существенный прогресс, хотя предстоит еще проделать важную работу», написал Карни в соцсети X. В своем посте Трамп также отметил, что окончательное торговое соглашение может позволить возобновить проект нефтепровода Keystone XL. Строительство этого нефтепровода, который соединил бы провинцию Альберта с США, было заблокировано как администрацией Обамы, так и администрацией Байдена. Экологи и коренные народы давно выступают против этого нефтепровода, но Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы возобновить проект, по которому планировалось транспортировать 830 тысяч баррелей нефти в день. Великий нефтепровод Keystone XL, написал Трамп в Social, давно похороненный сонный
15: подписанным Джо Байденом, может быть поднят из могилы. Соглашение будет включать в себя... Это уже другая цитата представителя, торгового представителя Джеймиса Грира. Соглашение будет включать в себя всесторонний доступ на рынок для всех американских товаров, обстоятельств, обязательства в области экономической безопасности, а также согласование правил цифровой торговли. Конец цитаты. Оно также будет содержать, как сказано, множество важных положений, которые будут и впредь защищать наш рынок и американских работников, а также наших канадских партнеров. Дополнительные 3 дня – это хорошая новость для канадских переговорщиков и для предприятий по обе стороны границы, ранее не раз предупреждавших, что новые пошлины нанесут ущерб обеим странам. Напряженность между 2 крупнейшими торговыми партнерами усилилась возвращением Трампа в Белый дом и началом его новой торговой войны практически со всем миром, что не могло не отразиться на торговых отношениях между Канадой и США. Новую серию тарифов, которую отложил Трамп, должны были попасть вино, молочные продукты, цемент, одежда и хоккейное снаряжение. Соединенные Штаты уже давно ввели пошлины на канадскую сталь и алюминий, автомобили и пиломатериалы. Канада стремилась достичь соглашения, которое заставило бы США отменить или снизить тарифы в этих ключевых секторах. Соединенные Штаты, в свою очередь, требовали от Канады ряда уступок, в том числе отмены оставшихся ответных пошлин на американские автомобили и корректировки квот на молочные продукты, чтобы обеспечить более широкий доступ для американских производителей сыра. Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают на отмену запрета на продажу американского алкоголя, введенные в прошлом году большинством канадских провинций в ответ на пошлины Трампа. По данным агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники, в последние часы перед истечением срока в среду переговорщики обсуждали соглашение, которое позволило бы снизить американские пошлины на произведенные в Канаде автомобили с 25% до 15%. Однако 2 страны не смогли прийти к соглашению о том, какие автомобили будут подпадать под снижение пошлин. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы оно распространялось только на автомобили с высокой долей компонентов американского производства. Карни также потребуется поддержка премьер-министров канадских провинций для возобновления продажи американского алкоголя, поскольку продажа спиртных напитков контролируется провинциями, а не федеральным правительством. Президент Дональд Трамп оказывает давление на своих советников, добиваясь организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже осенью 2026 года. Об этом сообщает Wall Street Journal, ряд других СМИ со ссылкой на американских чиновников. По сведениям Wall Street Journal, Трамп обсуждал возможность встречи с Кимом во время своей следующей поездки в Азию. Одним из вариантов считается ноябрь, когда президент США может принять участие в саммите ОПЕК в китайском Шэньчжэне. Формальных договоренностей о встрече с Ким Чен Ыном пока нет. Трамп неоднократно подчеркивал хорошие с ним личные отношения. На этой неделе Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что они посылают Пхеньяну, как он отметил, неуместный и враждебный сигнал. При этом КНДР продолжает наращивать ядерный потенциал, и ранее она отвергала возможность обсуждения денуклеаризации. Действующая в эмиграции Конституциональная партия Ирана сообщила, что вечером 17 августа в Лос-Анджелесе было совершено покушение на ее генерального секретаря Фуада Пашаи. Политик выжил, но находится в реанимации. Американская полиция начала расследование. Публикуется фото политика в больнице, сейчас вы его увидите, однако дополнительной информации не приводится. Полиция Лос-Анджелеса с официальными заявлениями не выступала. Конституционалистская партия Ирана – это либеральные демократы. Она была основана в 1994 году сторонниками свергнутого шаха и ставит своей целью восстановление монархии. Она выступает за конституционно-монархический строй и входит в объединение оппозиции, созданное наследным принцем Резой Пехлеви. Ну, в Иране деятельность этой организации, конституционалистской партии, запрещена, а сторонники этой партии в Иране преследуются. Соединенные Штаты и НАТО не будут готовы отреагировать на гипотетическую скоординированную атаку Китая и России, если Пекин нападет на Тайвань, а Москва одновременно нанесет удар по одной из стран НАТО в Восточной Европе. К такому выводу приходит журналист издания The Atlantic Саймон Шустер. Сейчас сценарий такой атаки рассматривается как гипотетический. Даже если Иран и Россия решат действовать сообща, масштабы этой координации будут такими, что их не получится скрыть. И это даст США и нашим союзникам время на подготовку к обороне. Однако, отмечает Саймон Шустер, опрошенные им эксперты и стратеги не смогли внятно ответить на вопрос, что Запад стал бы делать в подобной ситуации. И рассказали, что детально такие риски практически никто не изучает. Директор исследовательского отдела колледжа обороны НАТО в Риме Флоренс Гауп рассказала The Atlantic, что стратеги Альянса остро осознают этот пробел в планировании, но не предпринимают никаких шагов, чтобы его устранить. Бывший контр-адмирал военно-морских сил США Марк Монтгомери, специализирующийся на проведении масштабных военных игр, рассказал, что он и его коллеги в последний раз изучали возможность войны на два фронта против России и Китая 15 лет назад. И, как он сказал, ничего хорошего из этого не вышло. Выяснилось, что у Соединенных Штатов не было недостаточных запасов оружия, ни промышленного потенциала для того, чтобы поддерживать длительные боевые действия на нескольких фронтах. С точки зрения Москвы и Пекина, окно возможностей для удара по Западу, вероятно, еще никогда не выглядело столь открытым, пишет «Атлантик». США увязли в войне с Ираном. Им пришлось перебросить значительную часть своих кораблей и самолетов из Азии и Европы на Ближний Восток, а запасы ракет для ПВО сократились на 2/3. Из-за резкой политики Дональда Трампа в отношении собственных союзников разногласия между США и европейскими членами НАТО достигли максимума за десятилетия. В своей статье Саймон Шустер отмечает, что многие военные угрозы прошлого казались невероятными до тех пор, пока не становились реальностью. И в статье он приводит в пример нападение Германии на СССР, когда Иосиф Сталин до последнего отказывался верить неоднократным донесениям разведки и военных о готовящемся вторжении в Советский Союз. Ну и вспоминается атака Японии на Пёрл-Харбор, которую не ожидали Соединенные Штаты, поэтому оказались к ней совершенно не готовы. При этом общая тема войны на два фронта для США обсуждается теперь чаще, чем раньше, рассказал «Атлантик» Эрик Хелленботом, специалист по военным играм из программы исследований безопасности Массачусетского технологического института MIT. Однако военных игр на эту тему до сих пор не приводил ни один из известных исследовательских институтов США и Европы, что, впрочем, не исключает того, что такие темы могли анализироваться внутри засекреченных структур Пентагона. Тема риска войны на нескольких фронтах для НАТО в последние месяцы действительно упоминается и в публичных заявлениях высокопоставленных чиновников, хотя и не слишком часто. Так, например, в декабре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому таблоиду Bild заявил: «Китай смотрит на Тайвань, и я абсолютно убежден, что если Китай предпримет военные действия против Тайваня, он подтолкнет своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, к тому, чтобы занять нас здесь, в Европе». Конец цитаты. В 2023 году исследовательский институт Pacific Forum организовал серию теоретических командно-штабных учений, по легенде которых Китай атаковал Тайвань, а Северная Корея, воспользовавшись моментом, вторглась в Южную Корею. И оба союзника запросили помощи у США. Цитирую: «Мы с трудом успевали реагировать и распределять задачи. Мы даже не говорили о Европе. Я могу только представить, что произошло бы, если бы туда еще добавили Россию», рассказал «Атлантик» президент Pacific Forum Дэвид Санторо. Один из наиболее подробных публичных анализов возможного ответа Запада на нападение России и Китая представил чешский исследовательский институт Values Center for Security Policy. Первую военную игру на эту тему там смоделировали еще весной 2024 года, а всего институт смог организовать около 20 раундов военных игр с экспертами из разных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. «Атлантик» приводит сеттинг одной из таких игр. Китай запрещает Это экспорт сырья, необходимого для оборонной промышленности Европы. Через 5 месяцев, когда европейские предприятия исчерпывают запасы и прекращают производство вооружений, Россия, получившая полный доступ к китайским ресурсам, вторгается в одну из стран НАТО в Восточной Европе. Результаты оказались тревожными для Европы. Практически в каждом сценарии США отдавали приоритет китайской угрозе и перебрасывали значительные силы из Европы в Азию, оставляя европейских союзников один на один с Россией. Директор Wallis Center for Security Policy Якуб Янда отмечает, все эти сценарии наглядно демонстрируют необходимость единства Запада, потому что если Россия и Китай будут действовать согласованно, а Соединенные Штаты начнут конфликтовать с Европой, перспективы Запада, как было сказано, начинают выглядеть мрачно. Институт исследования ближневосточных СМИ MEMRI обращает внимание на передачу, вышедшую 15 августа в эфир иранского телеканала Коран ТВ. В ней велся сбор средств для убийцы потенциального президента США Дональда Трампа. Цитирую скорее сообщение о смерти Трампа, коллективное желание всего иранского народа. Сколько вы готовы дать тому, кто его убьет? Я надеюсь, сумма будет внушительной. Мы хотим сообщить результат уже во время эфира. Так объявила в этой программе ведущая Мирьям Касыми. Собрать на эту цель удалось 81 миллион туманов. Ну, сумма, кажется, 81 миллион астрономической. Однако из-за гиперинфляции и падения курса валюты это составляет 81 миллион иранских туманов, всего лишь 435 американских долларов. То есть даже 500 не собрали. Присутствовавший на марафоне предприниматель Алириза Юнчи добавил еще 19 миллионов, ну так, для круглого счета, что было 100 миллионов туманов. Надо отметить, что служба безопасности президента Трампа считает угрозу покушения насущной. Напомню, несколько недель назад, возвращаясь проходившего в Турции саммита НАТО, Трамп по соображениям безопасности воспользовался другим самолетом. Американский рэпер Канье Уэст, который выступает под сценическим именем Е, неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями и выражал поддержку Адольфу Гитлеру. После этого он столкнулся с отменой выступлений в Европе и США. Ну а 10 и 11 октября Е выступит на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, за первые 2 дня они уже продали более 100 тысяч билетов. И ажиотаж вокруг этих выступлений не утихает. Приезд Е обсуждают и депутаты Госдумы, и общественные деятели, и, конечно же, пользователи в соцсетях. Еще пару дней назад Виталий Милонов предлагал Е включить в свой репертуар русский шансон. Депутат считает, что в Петербурге рэпер Канье Уэст мог бы исполнить песни Михаила Круга или спеть дуэтом с Михаилом Шуфутинским. Такой шаг позволил бы Е стать нормальным человеком, как отметил Милонов. Ну, то есть, получается, не антисемитом и не нацистом. Безумная история получила неожиданное развитие. 18 августа в соцсетях начала распространяться информация, что рэпер изъявил желание выступить вместе с шаманом. Якобы с такой просьбой организаторы концертов пришли к концертному директору российского певца. Причем шаман, судя по скриншоту переписки, отказался. Сами организаторы на всякий случай заявили, что таких переговоров никогда не было. Пользователи считают, что этот дуэт мог бы добиться успеха. Шаман и Канье Уэст. Ну и намекает, что у Е, в прошлом говорившем о своей любви к Гитлеру и нацистам, антисемиту, много общего с шаманом. Сергей Шнуров, также я не знаю насчет антисемитизма шамана, но, видимо, любовь к Гитлеру и нацистам ему приписывается. Сергей Шнуров также явно напрашивается на то, чтобы эта группа «Ленинград», чтобы выступить со знаменитым рэпером, но его пока не зовут. Есть и другие идеи для коллаборации. Всем известно, что, как в России, продвигают, а точнее буквально навязывают зрителям фильм «Последний богатырь. Колобок». Так называется этот фильм. Но есть идея, как еще помочь этой картине собрать кассу. Там что-то билеты не покупают. А еще лучше забрендировать сцену целиком. Или хотя бы добавить немного местного колорита. Хотя у российских властей, кажется, на фильм есть свои планы. В любом случае, главное, чтобы не было очередных перебоев с интернетом. Ну и VPN американскому исполнителю Канье Уэст тоже лучше не включат, и то мало ли что. В Госдуме пока и не определились, как относиться к приезду неоднозначного исполнителя. Например, Елена Драпека из «Справедливой России» считает, что концерты антисемита, неонациста Канье Уэста нужны России. И даже заочно поблагодарила рэпера за то, что он согласился приехать, как она говорит, на фоне антироссийской истерии. Светлана Журова из «Единой России» и вовсе рассуждает о возможной встрече ЕС с Путиным. Правда, для этого придется сдать тест на ковид. Гендиректор Say Agency, оно организует мероприятие, Анна Супчева, утверждает, что встретиться с Путиным – давняя мечта Канье Уэста. Она отметила, что о симпатиях к российскому президенту он заявляет уже несколько лет. Но о симпатиях к Гитлеру, о симпатиях к Путину, заявляет Канье Уэст. Неизвестно, на самом деле, о чем мечтает рэпер, но однажды он действительно назвал себя молодым Путиным. OpenAI представила специальную версию чат-GPT для пользователей от 13 до 17 лет. В версии усилены ограничения на потенциально опасный и неподходящий для подростков контент, а сам чат-бот должен помогать школьникам учиться, а не просто выполнять за них домашние задания. Новая версия появилась на фоне растущих опасений родителей, педагогов и специалистов по развитию детей из-за того, как подростки используют искусственный интеллект. Молодые пользователи обращаются к чат-ботам не только за помощью с учебой, но и за советами по повседневным вопросам, и даже за эмоциональной поддержкой. Эксперты предупреждают, что подростки могут быть особенно уязвимы к формированию нездоровой зависимости от таких систем. В чат-GPT для подростков будет действовать более строгие правила для разговоров о самоубийстве, самопровождении, сексуальных и романтических отношениях. Чат-бот также не должен создавать впечатление, что у него есть собственные чувства или сознание, и не будет поощрять эмоциональную привязанность пользователя к искусственному интеллекту. OpenAI также изменила подход к помощи с учебой. Вместо того, чтобы сразу выдавать готовое решение или писать сочинение за школьников, система должна подводить его к ответу с помощью объяснений и вопросов. Компания рассчитывает, что такой формат позволит подросткам лучше разбираться в материале и самостоятельно решать задачи. Для определения возраста OpenAI, еще раз повторю, от 13 до 17 лет. OpenAI использует специальную систему оценки. Компания не требует от каждого пользователя подтверждать возраст документами, однако анализирует различные признаки, в том числе характер вопросов. Если система предполагает, что пользователю меньше 18 лет, ему автоматически назначаются настройки подростковой версии. Родители смогут дополнительно подключить свои аккаунты к профилю подростка. Им будут доступны так называемые тихие часы, то есть часы, в течение которых ребенок не сможет пользоваться чат-GPT, а также ограниченные уведомления о потенциально опасных ситуациях. В частности, речь идет о случаях, связанных с риском самоповреждения и расстройствами пищевого поведения. Решение OpenAI связано с более широкой проблемой использования подростками искусственного интеллекта. Исследование Common Sense Media, проведенное в 2025 году, показало, что более 70% американских подростков используют чат-боты для общения и эмоциональной поддержки, а около половины делают это регулярно. В OpenAI заявляют, что хотят создать для подростков среду, которая учитывает их возраст и особенности развития, но при этом не относится к ним как к маленьким детям. Компания планирует продолжать изучать риски эмоциональной зависимости от искусственного интеллекта и совершенствовать защитные механизмы. Дети актера Робина Уильямса, Зак и Зельда, восстановили его официальный инстаграм-аккаунт, чтобы превратить его в надежный архив подлинных фотографий, видеозаписей и других материалов. Как сообщает Variety, семья хочет противопоставить реальные материалы многочисленным созданным искусственным интеллектом изображениям и роликам с участием Уильямса. Зельда Уильямс неоднократно выступала против цифрового воссоздания умерших актеров. В октябре 2025 года она призвала поклонников перестать присылать ей созданные искусственным интеллектом ролики с ее отцом, назвав подобное использование его образа отвратительным. Еще в 2023 году она предупреждала о проблеме использования голосов и внешности актеров, которые уже не могут дать на это согласие. Напомню, Робин Уильямс, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Миссис Даутфайр», «Джуманджи» и «Умница» Уилл Хантинг, покончил с собой 11 августа августа 2014 года в возрасте 63 лет. Позднее стало известно, что актер страдал деменцией. За роль в «Умнице» Уилли Хантингте Уильямс был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
20: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
0: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на
19: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа продолжает обсуждать ситуацию на долговом рынке. Сочетание растущего госдолга, высоких процентных ставок и военных расходов становится одной из главных экономических проблем Вашингтона. На Аляске разбился самолет, на борту которого находились 8 человек. По предварительной информации, выживших нет. Многолетний спор вокруг Элизабет-стрит-гарден в Нижнем Манхэттене завершен. Суд закрыл последнее дело после соглашения между городом и застройщиками. Сад в районе Нолита будет сохранен. Предусмотренное прежним проектом доступное жилье для пожилых людей построят в другом месте на принадлежащем городу участке на Саффолк-стрит. Новый комплекс должен включать 180 доступных квартир. Совет Безопасности ООН проводит второй предварительный раунд голосования по кандидатурам на должность нового генерального секретаря. Нынешний глава организации Антонио Гутерреш покинет свой пост в конце года после двух сроков. Среди претендентов представители Латинской Америки, Африки и Карибского региона. Предварительным лидером после первого опроса называли Ребекку Гринспан из Коста-Рики. Для окончательного выдвижения кандидату необходимо избежать вето любого из 5 постоянных членов Совбеза.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Пульс дня на RTN. В студии Артем Андросов. Здравствуйте. Начинаем.
7: Ровно полгода назад Соединенные Штаты и Израиль нанесли первый удар по Ирану. И с тех пор был подписан меморандум из 14 пунктов. Был 60-дневный срок на мирную сделку. И 17 августа этот срок истек, не дав ничего. Тегеран вообще утверждает, что отчет так и не начался. А на этой неделе Дональд Трамп объявил новую стратегию. Не военную. Он пообещал самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринятую против какой-либо страны, и пригрозил санкциями всем, кто даст Ирану хоть какую-то экономическую опору. Но до этого он объявлял и сокрушительные военные операции, и ни одна из них не привела к результату. Сейчас ко мне присоединяется преподаватель университета Стоуни-Брук Анна Гейшерик. Анна, приветствую вас в эфире.
8: Здравствуйте.
7: Поговорим об этой теме и нескольких других. Я хочу начать сегодня с Ирана. За полгода Трамп перепробовал разные подходы, как мы знаем, массированные удары, дипломатию с пряниками, кнутами, блокаду, вот сейчас экономические санкции. Пока что ничего не сработало. А как вы считаете, новый подход даст какой-то результат?
8: Новый подход в смысле сейчас мы устроим то, чего мир никогда не видел, да? Вот сейчас мы вас... Ну, во-первых, это подход не новый, потому что мы уже слышали пару месяцев назад о том, что если Иран не согласится на какое-то очередное требование Трампа, то, помните, завтра целая цивилизация перестанет существовать. Вы помните, да, такое? Вот, это, по-моему, таких слов не один... Не то, что президент, представитель политик во всем мире никогда не говорил, во всяком случае, в западном мире. Ну и что? Ну ничего, ничего Трамп не сделал после этого, и ничего не изменилось. Поэтому он просто говорит что-то, мне кажется, по кругу, и сначала он пробует. Он с Россией делает то же самое, но не совсем то же самое, потому что он все-таки таких жестких слов, заметим, по отношению к России никогда не произносил. Но, в принципе, вот эта тактика хождения по кругу, она у него, по-моему, всегда присутствует. То есть сначала мы с вами договоримся, и этот договор будет лучше, чем любой другой договор. Потом договор не получился, потому что договор предполагает, что обе стороны должны договариваться. А Трамп, для Трампа договор – это когда все соглашаются на его условия. И если находится сторона, которая не соглашается, значит, сейчас мы тогда будем вас бомбить. А когда бомбить не получается, то начинаются угрозы в духе «держите меня семеро». Вот, и завтра цивилизация существовать перестанет, а сейчас уже он просто, видимо, не знает, что еще ему сказать, и поэтому он просто говорит, ну, никто никогда такого не видел. Ну, мы посмотрим, кто никогда чего не видел, но дело в том, что Иран, судя по всему, это как раз то государство, которое на слабо явно не возьмешь, уже не взяли, с которым, как бы плохо мы к Ирану не относились, а мы все, я думаю, относимся к Ирану одинаково плохо, как к религиозной диктатуре, которая там держит любое противоречие и так далее, там и женщины, и прочее, репрессируют, то там не к чему хорошо относиться. Но из таких стран Иран как раз это страна, с которой, в общем-то, связываться, видимо, в военном плане не стоило, а стоило договариваться. И президент Обама уже прекрасный договор, который республиканцы, естественно, поливали грязью, но, тем не менее, он его заключил. И этот договор для нас работал, сколько там, практически 10 лет. Договор нормально работал, да, и вот Трамп решил выйти из этого договора, и мы теперь все расхлебываем эти последствия.
7: Некоторые эксперты считают, что когда Трамп сейчас попробовал уже некоторые вот варианты, мы подошли к черте, когда действительно военная наземная операция необходима. Что вы об этом думаете?
8: Ну, я ничего хорошего, естественно, об этом не думаю, потому что по многим-многим причинам. Во-первых, потому что наземная операция – это всегда крайний-крайний вариант, когда нам нужно действительно защищать себя. И когда я говорю «защищать себя», я не говорю «защищать Ормузский пролив», я говорю «защищать нас как государство». И таких ситуаций, в, так сказать, в американской истории было не так много, к счастью. Это погибшие американские военные, погибшие, в общем-то, ни за что, потому что, ну, чего мы добьемся, да, то есть, во-первых, надо цели поставить себе, да, для чего угодно, не только для наземной операции, надо поставить себе цели. Какую цель поставил нам президент в этой бесконечной, теперь уже непонятно, когда заканчивающейся войне с Ираном? Вот вы можете сформулировать эти цели? Я, например, не могу, потому что...
7: Нет, я тоже не могу, и я на самом деле хотел вас спросить об этом. А какую цель, как вы считаете, президент, ну, пытается выделить сейчас?
8: Ну, опять же, если говорить официально, то что? Смена режима. Это ерунда, потому что если он хотел менять режим в Иране, на что, в общем-то, многие согласились бы, я думаю, и даже либералы, хотя мы не любим, так сказать, смены режима в других государствах, но Иран — это как раз то государство, где почему бы, в общем-то, и не сменить этот жуткий режим на демократию, хотя у Америки это, по-моему, не удавалось, в принципе, ни разу сделать так, чтобы прям по-человечески это было, но... Если уже это было делать, то надо было это делать тогда, когда в Иране естественным образом были массовые протесты. Мы все помним, когда десятки тысяч, сотни тысяч иранцев вышли на улицы и пытались, так сказать, протестовать. И что, Трамп тогда ничего не делал, Америка ничего не делала. Все, весь мир смотрел, как эти десятки тысяч людей натуральным образом уничтожили, пересажали, казнили и так далее. То есть сначала эту оппозицию сокрушили, понятно, что все равно осталась оппозиция, но лидеров, тех, кто реально мог что-то сделать, их, естественно, сокрушили иранские власти. И вместо того, чтобы тогда, вот сейчас Трамп начал говорить, вооружать оппозицию, это не сам Трамп сказал, но это, насколько я помню, Ванс вчера, по-моему, сказал, что можно давать там, или кто-то, я не буду сейчас говорить, кто это был, но кто-то из трамповского кабинета буквально вчера сказал, что ну надо вооружать оппозицию. И ведущая, которая с ним вела диалог, она так ехидно немножечко спросила, вы что имеете в виду вооружать? У нас разве есть вооружение? Ведь мы же сейчас вот слышим все время, что у нас истощились запасы вооружений. На что этот представитель трамповского кабинета быстренько, значит, сказал, что нет-нет, но мы же не говорим там про самолеты, бомбы и ракеты. Мы говорим про, ну, ружья там и так далее, можно вот вооружить. Так вот, вооружать надо было ту оппозицию, которая имела этот момент, да, силу эту тогда, лидеров имела и так далее. Может быть, из этого что-то бы и вышло, если бы Америка тогда могла поддержать эту революцию. Но Америка не захотела, в смысле трамповская Америка, трамповская администрация. Посмотрели все, как уничтожили оппозицию. Дальше, то есть смена режима, вот эта цель, которую можно было бы поддержать, да, даже людям, которые против войны, она, в общем-то, была пшиком. Какие еще у нас есть цели? Защитить нефть, защитить Ормузский пролив? Ну, так до войны Ормузский пролив нормально работал. Что мы сейчас будем? Ради чего война? Спрашивается. Для того, чтобы помочь Израилю расквитаться с Ираном, потому что Нетаньяху спал и видел все эти последние 20 лет устроить войну с Ираном, и это известно из многих источников, которые писали о том, что Трамп пытался все американские, каждую администрацию американскую, при которой был Нетаньяху пытался склонить и уговорить там и так далее, подговорить, да, помочь ему воевать с Ираном, и все дураков не нашлось до Трампа, то есть все отказывались. И Трамп в своем первом сроке, видимо, тоже не пошел на это. Вот, ну вот сейчас пришла пора пойти. Ваш вопрос, почему? Это уже заглядывание в голову Трампа. То есть никаких рациональных причин мы не видим, как вот мы сейчас перечислили. Ну что еще мы можем от Ирана, да, хотеть? Уничтожить их атомную программу. Так Трамп нам сказал полгода назад, что она уничтожена, или когда там это было, да?
7: То есть никаких... прошлого года даже это произошло.
8: Год назад, да. Год назад, полгода назад мы уже слышали, что у них опять там ничего нету и не будет и так далее. Поэтому, если говорить рационально, а не все время делая скидку на то, что перед нами Трамп, то цели никаких мы назвать таких не можем. Но мы можем залезть к нему в голову и подумать, что у него дела идут с экономикой очень плохо. У нас в Америке, как мы знаем, цены выросли. Вот буквально сейчас была статья о том, что... картинка, вот этот мем, который был трамповской предвыборной кампании, корзина, да, цен американских. Так вот, взяли эту же картинку и посмотрели на все цены, которые были в этой корзине, и все цены выросли. Вот, поэтому с экономикой плохо, тарифная война с миром бьет по нам. Видимо, она бьет по ним тоже, но по нам-то она точно бьет. Вот, с Европой отношения ужасные, со всеми нашими союзниками отношения ужасные. Поэтому ничего хорошего для Трампа не происходит. Он смотрит, как на всех выборах локальных в Америке побеждают не просто демократы, а побеждают внутри демократической партии самые левые, да, там социалисты даже в тех местах, которых это не ожидалось. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что... понятно, что Трамп должен понимать, что вот к чему приходит, да приводит, так сказать, этот маятник, да, который он сам раскачал. Ну, в таких случаях всегда война отвлекает внимание. А кроме того, к сожалению, и это мой страх самый главный, то, чего я боюсь, под войну можно подвести любые репрессии фактически. Если затянуть войну достаточно долго до выборов, скажем, то всегда можно ввести военное положение, неважно, оно имеет смысл, значение, или оно просто высосано из пальца. Но это очень, это против этого нет приема, да, то есть можно отменять выборы, можно контролировать граждан, можно разгонять протесты, подвоенное положение, и вообще под слово, так сказать, мы воюем, а вы тут, да, можно подвести практически любые репрессии. Я думаю, что это сейчас происходит в американской власти. Вот, они этого очень боятся. И более того, если их идеологи, это не сам кабинет там, да, но идеологи типа Беннона, если вы знаете такую говорящую голову, да, у них, вот, он когда выступал на какой-то там республиканской конвенции маговской очередной, он прямым текстом сказал, это было уже, наверное, ну, с полгода назад, я думаю, это было, не, несколько месяцев назад, он выступал, сказал, так, он обычно, так сказать, такой медийной персоной разговаривает достаточно, медийно, а тут он просто вот от себя, что называется, от души было прям видно. Он сказал, ну вы же понимаете, что если мы проиграем эти выборы, то и меня посадят, и многих сидящих в этом зале посадят. Вот понимаете, поэтому про выборы они прекрасно думают.
7: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Майские 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из университета штата Аризона опубликовали исследование, согласно которому искусственный интеллект может заранее определить, насколько сильным будет иммунный ответ человека на вакцинацию. Анализируя образцы крови более чем 4000 участников с помощью ИИ, исследователи обнаружили особые антительные профили иммунной готовности. Это открытие в будущем позволит создавать персонализированные схемы вакцинации и заранее защищать пациентов со ослабленным иммунитетом. В Швеции подвели итоги масштабного долгосрочного исследования с участием 400 тысяч человек. Выяснилось, что регулярное прохождение простых домашних тестов для скрининга колоректального рака снижает риск летального исхода от этого заболевания почти вдвое. Онкологи подчеркивают, что доступность и простота ранней диагностики позволяют выявлять опасные изменения до появления первых симптомов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
11: По пятницам с 4 до 5.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку сферой». Рада вас видеть. У нас сегодня гостья, которая была у нас уже, и с большим интересом я решила пригласить ее заново. Это психотерапевт Юлия Голубев. Очень приятно, Юлия, что вы пришли. Она у нас теперь автор книги. Только что вышла ее книга на Amazon, она вам расскажет. И у нас будет очень интересный, важный, злободневный разговор. Добрый день, Юля, спасибо большое, что вы пришли.
1: Добрый день, Вера, добрый день, слушатели. Вера, огромное спасибо, что вы меня опять пригласили в вашу программу. Для меня это большая честь быть тут, в вашей программе, потому что мы говорим о очень главных и важных темах на злобу дня.
0: Расскажите нам, пожалуйста, сначала о книге, которая только вышла. Всем родителям важной книги, молодым родителям расскажите. Да, это как раз книга о том, о чем мы говорили в прошлый раз в передаче.
1: Да, да, спасибо, да. Вот я хотела показать мою книгу, которую я написала, и это коллаборация также с арт-терапевтом Шерон. Она мама и арт-терапевт. Я тоже мама и психотерапевт. И эта книга называется «From Fantasy to Reality. A Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». То есть в этой книге совместилась мой личный опыт материнства. Когда у меня был первый ребенок, я была новым иммигрантом в Америке, я только пару лет жила, как это был мой опыт, и также мой профессиональный опыт, то, что я в своей практике я очень много работаю с мамами в послеродовой период. Это такой честный, смешной, там очень много есть юмора, простой разговор, там нет никаких замысловатых слов. И я в этой книге говорю о важном, о поддержке родителям.
0: Ну, вообще, это очень удачное сочетание, я считаю. С одной стороны, вы мама-иммигрант, с другой стороны, вы профессионал. И для любого читателя это важное сочетание, что вы говорите не просто о теории, а о том, что вы сами переживаете. Это важнейшая вещь. И мамам всем нужна поддержка, всем мамам. А мамам-иммигранткам в новой стране особенно нужна поддержка. Мы об этом уже говорили. Но сегодня я хочу поговорить немножко о другой стороне этого такого важного момента рождения детей. Что происходит с папами? Когда рождается ребенок, обычно все внимание на ребенка и на маму. Мы знаем это. Что в этот момент происходит с мужчиной психологически, что происходит?
1: Да, очень важная тема, потому что эта тема также важна, потому что мы не можем говорить про поддержку мам, если мы не говорим про поддержку отцов, про поддержку мужчин, да, и мамы не живут в вакууме, поэтому все, что происходит в семье, что происходит вокруг мам, на них влияет, поэтому это очень важная тема, и очень часто эта тема вообще или замалчивается, или ее как бы вообще не существует, то, что если мы посмотрим, то во время беременности все внимание сконцентрировано на женщину, женщине ей надо ходить на разные медицинские визиты, и врач-акушер все время спрашивает, что происходит с ее телом, как растет внутри ребенок, как чувствует себя мама, это все понятно, но также никто ничего, как бы с этой практикой никто ничего не спрашивает, что происходит с отцом, да, отец, как и мама, у него также происходят разные изменения, потому что отцовство — это большая радость, но это не только большая радость, это также большое изменение идентичности, большое давление и большая ответственность, финансовая ответственность, да, Также отцовство подразумевает определенные навыки, да, и умение находиться с ребенком, находиться с маленьким ребенком, с малышом, да, коммуницировать с партнером, да, работать два партнера, жена и муж, да, учатся работать как команда, да, и у них такого опыта нету, поэтому это, конечно, огромное изменение, и отец на отца это, конечно, влияет.
0: Вы знаете, я помню, что когда вот только родился мой сын, у меня был такой момент, что я была жутко перепугана, что мне казалось, что я не справлюсь, что это такая огромная ответственность. Прямо было то, что мы называем anxiety, так мне кажется. И вот моя мама и моя семья меня как бы успокоили, я с этим справилась. Касается ли это молодых пап?
1: Конечно.
0: Мы говорим о папах здесь, в Нью-Йорке, в США. В настоящей ситуации молодые люди, которые переехали в другую страну.
1: Да, конечно, касается, потому что, смотрите, по данным Postpartum Support International, это такая международная организация, которая занимается вопросами послеродовой тревоги у родителей, послеродовой депрессии. Вот у них такие данные существуют, что каждый десятый отец испытывает какие-то симптомы послеродовой тревоги, послеродовой депрессии, конечно, эти данные очень слишком занижены, потому что когда мы говорим про ментальное, эмоциональное здоровье отцов, эмоциональное здоровье мужчины, то тут уже столько много стигмы идет и с постсоветского пространства, и с нашего пространства, что мы же выросли на постсоветском пространстве, да, что мужчина должен был все время быть защитником отечества, он должен быть все время был сильный, собранный, то есть никаких чувств, да, никаких проявлений, можно сказать, в кавычках, слабости с одного поколения на другое поколение, да, очень много поколений прошло войну, лишения, да, то вообще нету такого опыта, нету такого как бы vocabulary, да, нету такого слов, нет такого практики, да, поэтому это не значит, что это не происходит с отцами. Это, конечно, происходит, только об этом никто не говорит. И очень часто отцы с этим сталкиваются один на одни. И им стыдно, и они сами не понимают, что с ними происходит. Происходит очень много стыда, замалчивания. И стыд, он имеет такое понятие накопления. Да? Чем больше мы о чем-то не говорим, тем больше это чувство в нас продолжает расти, как снежный ком. И потом это уже чувство становится больше, чем мы.
0: Вы очень важную тему затронули. Знаете, я вот изучала, что происходит в некоторых странах Европы, ну, например, в скандинавских странах, на это обращают значительно больше внимания, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Например, в Швеции существует закон, по которому, когда ребенок рождается в семье, семья получает 3 года декретного отпуска на воспитание ребенка. При этом 1 из этих 3 лет должны быть выделены для отца. Это семья решает в Швеции, какой это год, первый, там, средний или последний. Но заметно, вот если вы идете по городу в Швеции, заметное количество совсем молодых мужчин с маленькими детьми. Это заметно. Вот я сейчас нахожусь в Таллине, в Эстонии, я тоже вижу значительное количество молодых мужчин с маленькими детьми. Я меньше вижу этого в Соединенных Штатах. Это грустная ситуация, потому что, насколько я понимаю, каждому человеку нужно влияние и мужской, и женской, и маминой, и папиной. И да, ребенку очень важна мама, но очень важен папа. И мы, с одной стороны, мы как-то считаем, что эта любовь, она возникает к ребенку автоматически. Вот. Это нормальное чувство, которое мы, чувство материнства. Вообще, ну, далеко не у всех автоматически возникает, мы знаем это. А что происходит с папами? Так ли это у отца с ребенком? Потому что я, например, слышала разговор нескольких уже более взрослых детей, которые теперь с горечью говорят, что в детстве папа говорил, что вот когда ты подрастешь, мне с тобой будет более интересно. Дети даже это говорят. Часто ли это явление? Или как с этим вообще справляться?
1: Да, да. Да, это хороший вопрос, потому что, смотрите, ничего на пустом месте не происходит. Все эти мифы, что у мамы такой природный инстинкт, да, у папы природный инстинкт, и вот малыш появляется или малышка появляется, да, и что, и у нас очень много у общества, и у нас самих такие установки тоже внутри нас, что будет такая идиллия, будет такая сказка, как в сказке нам читали в детстве, и жили они долго и счастливо, да. Ну, к сожалению, реальность — это немножко по-другому, чем сказка. Да? У реальности есть разные трудности, у реальности есть финансовые трудности, у реальности есть неопределенности, что происходит с этим миром, вообще как воспитывать ребенка, да? какой карьере ребенок должен выбрать. То есть сейчас вообще мир не дает никаких гарантий. Да? И поэтому, как я сказала раньше, мы живем не в вакууме, поэтому мы это все впитываем. Да? Мы это все впитываем. Вот это вот такой фон тревоги. Мы живем в таком мире, где постоянно происходит такой фон тревоги, фон неопределенности, войны, и непонятно, что происходит. Да? И поэтому все это на нас влияет. И, конечно, у нас есть какие-то инстинкты, да? Но также у нас есть очень много насущных проблем. И в этом и существует и реальное отцовство, да, что эти все проблемы выходят на главный план, и они могут отвлекать отца, да, или создавать трудности, да, как находить такой бандинг, да, с ребенком, да, или как находиться с ребенком, когда такие большие проблемы возникают, да. Поэтому очень что еще хотела сказать, что также важен культурная установка, да, потому что у многих женщин они выросли с понятием, это было через бабушек, через мам, через соседок, да, что женщина, мама должна все делать сама, да, что помощи не надо никого просить, что хорошая мама все делает сама, она не устает, ей все время все нравится в материнстве, да, и это также создает трудности, да, потому что это также немножко отталкивает отцов и не дает им пространства и опыта что-то пробовать, ошибаться, сразу все не получается, да. Но чем больше отец пробует быть с малышом, с малышкой, чем больше он пытается, окей, вот она сейчас плачет, или он сейчас плачет, дай-ка я попробую успокоить. Может, у меня с первого раза не получится. Это нормально, да, может, получится со второго раза, с третьего, да. То есть чем больше отец пробует быть с ребенком, чем меньше мама критикует или дает пространство быть с ребенком, да, не включается все, как пожарники, да, тушить пожар, да, тем больше появляется такого уже реального опыта. И чем больше этого опыта, тем отец понимает, окей, я тоже что-то могу, у меня тоже что-то получается, или мне тоже нравится быть с ребенком, когда что-то начинает получаться. То есть практика, практика и практика.
0: Ну, тут вот вы затронули такой момент, мама должна, так сказать, отдать немножко контроля.
1: Да.
0: Это страшно очень, особенно когда ребенок совсем маленький. Я без конца читаю и слышу от мам, которые говорят: вот я оставила ребенка с мужем, и все неправильно он сделал, и не так одел, и не так накормил, и не так все сделал. И если это постоянно, и таким это говорится таким презрительно, снисходительным тоном, что, естественно, есть такие мужья. Надо же еще учесть, что человек при этом, очевидно, скорее всего, работает, и у него тяжелый рабочий день, и просыпаться ночью. И это все очень сложно. Родители очень часто, молодые, не готовы к этому вообще. Я вот смотрю, родители чуть постарше как-то эмоционально часто готовы немножко лучше к этому, чем родители помоложе. Но мужчины, в общем, с одной стороны, они не хотят себя чувствовать провальными папами, с другой стороны, им все время, если жена объясняет, что они все делают не так, получается, нужна терапия между мамой и папой скорее.
1: Да.
0: Да, ну, в общем, то есть каждый папа должен найти как бы свой собственный способ быть хорошим папой.
1: Да,
0: Это, ну...
1: достаточно хорошим папой. Не надо быть идеальным папой. Достаточно хорошим. Можно ошибаться, да, может что-то не получаться. Да, и очень главное, как вы подметили, говорить об этом партнерам, да, о потребности своих.
0: Ну, вот вы говорили о послеродовой депрессии, это вообще такая вещь, о которой нужно говорить. Это очень серьезное явление для женщин тоже, и об этом нужно говорить, но об этом как-то стали в последнее время говорить. Как послеродовая депрессия проявляется у мужчин? Бывает ли это и как это распознать? Потому что люди вообще не хотят признать, что у них депрессия. Не
1: Да.
0: только послеродовая, а вообще депрессия.
1: Да, вы знаете, проявляется она очень по-разному, потому что опять идет большая стигматизация, как мужчина может выражать свои чувства, или вообще может ли он какие-то выражать чувства, которые общество подразумевает, это какое-то проявление слабости, да? То, что все, очень много мужчин, когда растут, слышат такие послания: «Будь сильным, не плачь, как девочка», или что ты опять расплакался, или плакать нельзя. И поэтому мужчина вырастает с таким набором установок, что он должен быть сильный. И поэтому как это проявляется после родовой депрессии, это проявляется по-другому, чем у мам. Да? То есть у мам общество более, все равно огромная стигма, но как бы менее лояльно, что женщина может расплакаться, или женщина может пожаловаться. Конечно, существует огромное давление, что мама не должна жаловаться, что им должно все нравиться в материнстве, да. Но когда говорим мы про отцов, то у них послеродовая депрессия не будет выражаться, что они будут плакать, или что они будут говорить: «Ой, мне так грустно», или «Мне надо с кем-то поговорить», или «Мне так плохо». Нет, они этого не будут говорить, это будет проявляться больше по-другому. Например, как? В своей работе я вижу, это проявляется таким образом. Например, это проявляется через уход, допустим, уход в видеоигры очень часто, да,
0: Ага.
1: или уход в работу, да, или уход, как говорится, в такие практические practical task, да, например, закупка продуктов, закупка вещей, необходимых для дома, да, или да, то есть вот, или уход еще в какую-то реальность, да, то есть отцу очень часто бывает сложно и страшно находиться один на один с ребенком, да, или находиться вообще с ребенком в квартире, и он ищет такие как бы креативные способы, да, как вот эту вот тревогу, как вот это вот давление снизить.
0: Ну, смотрите, я все-таки вижу разницу между тем, как человек уходит в виде игры, и человек хочет что-то делать по дому. Потому что для мужчин вообще свойственно свою любовь и свою преданность проявлять в действии больше, чем в словах. И с точки зрения мужчины, вот я забочусь о семье, я буду делать там покупки, или я буду что-то чинить, или так далее. Это мой вклад в семью. И как распознать, что это на самом деле депрессия?
1: Да, вы совершенно правильно заметили. То есть мы говорим, когда это больше происходит как только единственный способ. Да, то есть если отец избегает, да, проводить время с ребенком и полностью погружается в покупки или полностью погружается в работу, конечно, работать хорошо, зарабатывать деньги еще лучше, да, это все для семьи, это все не для него, да, но если под этим, да, под этим может быть какая-то тревога нахождение с ребенком, да, или тревога нахождения, или очень часто у отцов проявляется раздражение, да. Они не говорят, что им плохо или что им грустно, а наоборот, вот такое происходит раздражение, да, это может быть какие-то конфликты небольшие, да, или изменение настроения, да, то под этим может быть скрываться депрессия. Как говорится, все хорошо в меру. Конечно, все это здорово, да, и в игру поиграть тоже, это не как бы криминальная активность, да, но если под этим, если это intensify, да, и под этим может скрываться
0: Это
1: да,
0: усиливает.
1: тревога и депрессия.
0: Окей, у меня такой вопрос. Считается, что женщина всю свою жизнь готовится к материнству до того, как рождает ребенка. Как это происходит с папами? Как эмоциональный багаж, с которым мальчик растет, как он влияет на то, каким он будет отцом?
1: Да.
0: Вот отношения с мамой. Мы все учимся, как вести себя в семье. Мы учимся в нашей семье, в которой мы выросли. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать по-другому. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать именно так. Но сравнивать-то нам с чем-то надо. Вот это я говорю с точки зрения женской. А как мужчины? Как они с этим справляются вообще?
1: Да, мужчины тоже приходят в отцовство не с пустым багажом, а уже с таким большим багажом, как и мама приходит с багажом материнства, да, и это может быть, как они видели поведение отца, да, как модели, да, или они учились, как быть отцом, через, как они видели, как отцовство, как кто был их отец, да, или отец их друзей, да, то есть происходит такой накопительный опыт, да, или что принято в обществе, что не принято, что общество запрещает, да, и со всеми этими установками они все приходят в отцовство, да, и самое важное это не то, что если что-то произошло, если что-то отец недополучил, то все, он уже будет плохим отцом. Нет, самое важное это осознанность, да. Если отец осознает, что какого-то опыта у него не было со своим отцом, или какого-то опыта ему наоборот хочется сделать по-другому, да, или хочется что-то не повторять, да, то вот это вот осознанность является большой ролью в становлении отцовства.
0: Замечаете ли вы при таком большом количестве детей, которые выросли с одной мамой, замечаете ли вы разницу между теми отцами, которые не имели своих отцов и выросли только с мамой, и теми, кто вырос в полной семье.
1: Я бы так не стала делить этот опыт, потому что даже если у папы не было своего отца, да, он также смотрел на роль поведения других отцов, да, или все время находился какая-то поддерживающая мужская фигура в его жизни. Может, это был поддерживающий учитель, который это был мужчина, да, может, это был какой-то спортивный тренер, может, это был какой-то дядя, то есть анкл, да. То есть все время какая-то находится позитивная фигура мужская, и это очень важно. И в то же время, если человек вырос в полной семье, у него был отец, да, это тоже не значит, что он все получил и все было идеально. Тоже происходили какие-то трудности, чего-то он недополучал, и это очень важно осознавать.
0: Понимаете, вот эта осознанность – это, пожалуй, самая важная концепция, о которой мы говорим, что человек просто должен понимать, что никто не идеален, и у всех у нас какой-то опыт, и никакие родители не были идеальны. Ну, какая-то идея должна у нас всех быть, что мы хотим взять из нашего детства или, наоборот, оставить в нашем детстве. Это, пожалуй, важный момент вообще. Как вы относитесь к вот этой разнице? Что происходит, если, например, родители между собой как бы договорились, какой вид родительских отношений между ними и детьми, gentle parenting, то, что мы называем, или наоборот, authoritative parenting. И это отличается от того, что их родители практиковали по отношению к ним. Как с этим справляться? Потому что особенно у иммигрантов дедушки, бабушки имеют значение, в общем-то. И при теперешней ситуации в Соединенных Штатах помощь дедушек и бабушек часто крайне важна, потому что от родителей, у которых есть очень хорошая работа, они боятся ее потерять, и дети их редко видят. И занимаются ими дедушки и бабушки, или занимаются ими какие-то няни. Как, в общем, это все происходит? Разные поколения же в семье с ребенком имеют дело. Как да. Это все вести?
1: Вопрос сложный. Но давайте мы постараемся вместе с ним разобраться. Вы знаете, моя бабушка все время говорила такую пословицу: «Все хорошо в меру». И я вот этой пословицы тоже придерживаюсь и в своем родительстве, как я воспитываю своих детей, и когда я помогаю своим пациентам. Поэтому gentle parenting и authoritative parenting, да, это две такие экстрим, да. Gentle parenting есть свои трудности, да, и authoritative parenting тоже есть свои трудности, да. Но если родители все позволяют, да, и нету никаких границ, и нету никакого наказания, конечно, мы не говорим про физическое наказание, да, но ребенку все дозволено, и уже сейчас начали сейчас делать очень много исследований, что вот эта вот вседозволенность, отсутствие границ у ребенка, это способствует внутренней тревоге, то, что у ребенок должен быть такой контейнер, да, что можно, что нельзя, что такое предсказуемость, да, рутина, да, и, конечно, вот с этим gentle parenting, когда все можно и нет никаких границ, это тоже не есть хорошо. И то же самое authoritative parenting, да, когда только дисциплина и запреты, да, это тоже порождает отрицание у детей, это также порождает resentment, да, это также порождает делать все наоборот. Да, как говорится, запретный плод всегда сладок. Да? Поэтому надо находить золотую середину, надо находить родителям, все время говорю родителям, попробуйте опираться на свою интуицию. Да? Не то, что вам общество говорит, не то, что вот этот вот инфлюенсер говорит на Инстаграме, делай то, не делай то, делай раз, два, три, что-то получится. Да? И куча литературы, одна книга противоречит другой книге, один автор говорит одно, потом тут следующее исследование, что вы травматизируете детей, вот это вот вдалбливается родителям, все травматизирует детей. Там голос повысили, все, травма. Да? И ребенок, и самый большой ужас, если будет ребенок видеть психотерапевта. Все. Это большая как бы failure. Все. Ты как родитель не состоялся. Хотя в чем тут проблема? Это наоборот надо радоваться, что у ребенка будет поддерживающая фигура, да, что ребенок или там подросток, или young adult сам разберется, да, что ему дальше надо делать. Поэтому очень много шума сейчас, да, и я помогаю родителям опираться на их потребности и что именно в их семье будет работать, а что в их семье не будет работать, потому что очень разные семьи, да, семьи, особенно в Нью-Йорке, приезжают из разных стран, да, и существуют разные культурные обычаи, да, допустим, что нормально и принято в одной стране, даже на этом постсоветском пространстве не совсем нормально и может быть как бы вариация от нормы в другой стране, на том же самом постсоветском пространстве, да, поэтому это все надо важно учитывать. Да, или если у семьи много помощи, да, это одна история, да. Если у семьи мало помощи, это, как говорится в шутке, это, как говорится, в Одессе две большие разницы. Поэтому надо смотреть конкретную семью, конкретную маму, конкретного папу, да, и как бы с ними разбираться, что им подойдет. Что им не подойдет, что они возьмут, что они не возьмут, что будет как бы ихнее. Да? Не навязано общество, не навязано книжкой, да? Не навязано вот делай вот так, или вот так надо, или потому что соседка так делает. Да? А что будет ихнее, и что в их семье будет работать.
0: Тут накладывается еще иммиграционный вопрос о том, какого ребенка мы воспитываем? Мы воспитываем американского ребенка или мы воспитываем, скажем, украинского, таджикского или так далее ребенка? Мы должны как родители для себя решить, что мы хотим. Это очень такой особенно это острый вопрос, если в семье родители происходят из разных культурных сред. Начинаются вопросы, например, о том, на каком языке говорить с ребенком дома. И нужно ли говорить на двух языках. Я консультировала семьи, в которых один родитель был русскоязычный, а другой нет. И разговор был такой: вот я не хочу своего ребенка учить русскому языку, потому что второй родитель будет обижен, что мы говорим на языке, которого он не понимает. И хотя очень многие ученые и исследования говорят, как важно развивать больше, чем один язык, все еще существует мнение у некоторых родителей, я слышу это, я хочу, чтобы мой ребенок говорил только по-английски. Но вы же сами плохо говорите по-английски. Как же ваш ребенок будет с вами общаться? Потом вот эта проблема накладывается в gadgets and devices, и в какой момент ребенка погружают в этот мир электроники. Я вижу родителей с маленькими детьми в ресторане, которые сидят тут же, утыкаются в экран и не общаются со своими же родителями. Это, конечно, очень серьезная проблема. И, с одной стороны, родителям законодательно в Америке дается все больше и больше прав. С каждым годом все законодательства, которые касаются образования, они дают все больше и больше прав в смысле решения родителям. Это с одной стороны, но с другой стороны, это же получается, мы же все-таки людей растим в определенной стране, в определенной культурной среде. И они должны чувствовать себя хорошо в этой среде. Под колпаком всех держать нельзя. Это очень сложный момент. Очень сложный момент. Даже наши понятия о диете, о том, что ребенок должен есть и когда, о том, как ребенок должен спать и когда. Это все вызывает часто противоречия, конфликты. Не только между мамой и папой, но между, скажем, людьми разных поколений в одной большой семье. Это вот эта идея, что ребенка надо обязательно будить в определенное время и кормить, чтобы он, и другая идея, что ребенок должен спать сколько надо, и кормить его надо, как только он начинает хныкать. Как добиться того, чтобы семья вся, мне кажется, так важно, что семья должна договориться между собой. Вот как вот с этим быть? Потому что очень трудно уговорить более старшее поколение, что теперь все по-другому.
1: Да.
0: Даже если они не вмешиваются в это, они носят в себе такое отрицание, неприязненное отношение к этому. И я
1: Да.
0: слышу это с конца.
1: Да, или даже если они не вмешиваются, старшее поколение, даже у родителей вот эти установки так внутри сидят, что, допустим, какой обед без супа, или нельзя кушать сухомятку, или нужно первое, второе, третье, или нужен режим, или все лучше детям. То есть все эти установки очень глубоко сидят у нашего поколения родителей, да, у родителей, что я работаю. И да, это очень большой вопрос, тут нету простого ответа. И ответ это, что опять, чтобы человек осознавал, да, что ему подходит, что ему не подходит, да, можно ли пропустить обед, да, если семья куда-то собралась, я думаю, что можно, да, произойдет что-то плохое, если ребенок не покушает суп или пропустит сон, я думаю, ничего не произойдет, да, то есть все происходит, все получается через опыт, да, и семья, которая растет, она через свой опыт, она приобретает такие понятия, что для них будет работать. И сейчас столько моря и литературы, и, конечно, поколение на моих родителей, более старшее поколение, да, у них не было столько много выборов, и у них только была одна философия. Допустим, ребенок идет в сад, там было первое, второе, третье, был режим, да, а сейчас все это повернулось на 180 градусов, и вообще ничего не понятно, что надо делать. Вообще ничего не понятно,
0: Абсолютно.
1: что надо делать и как с этим жить. И поэтому у родителей, sorry, да, у родителей нашего поколения у них постоянно такая фоновая тревога. Да? Фоновая тревога не то, что у них какой-то диагноз, а фоновая тревога, что они постоянно во всем сомневаются, да? Постоянно себя проверяют, постоянно читают еще какую-то литературу, еще какой-то источник, что там сказали, спрашивают, да. Потому что нету таких фундаментальных понятий, фундаментальных рамок, как были у поколения моих родителей, более старшего поколения, да. Все поднимается под сомнение, да.
0: В общем, это родительство, особенно в первый год, первые пару лет, это очень серьезная работа и очень большой стресс. И впечатление мое такое, что молодые папы должны получать не меньше психологической помощи и поддержки, чем мамы. И культурно наше общество пока еще не на том уровне, чтобы это произошло. Вот как поддержать молодого папу? Как вы считаете, общество должно поддержать молодого? Что вот в идеале мы должны делать для того, чтобы молодой папа справился с этим и стал поддержкой своей жене и своему ребенку?
1: Да. А поддержка начинается с нас, да, поэтому в первую очередь мама должна заботиться о себе, бережно относиться к себе, не ставить каких-то сверхвысоких целей, проводить время с подругами, выходить из дома, видеть людей. И потому что это ей даст силы также видеть и замечать, что происходит с ее партнером. Потому что если мама уже у нее батарейки уже на исходе, то уже о какой помощи мы говорим папе? Ей, дай бог, как бы power through, да, прожить этот день. Поэтому поддержка начинается с нас, как вот мы, если все мы, когда летим на самолете, там идет инструктаж по безопасности, да, first oxygen mask на себя, а потом уже на пассажира. Вначале нам нужна кислородная подушка себе. Да. Не нашему товарищу, не нашему папе, не нашему партнеру, а не нашему ребенку, а себе. Потому что это нам даст больше сил заботиться о другому человеку. И как подготовиться папе или мужу стать отцом? Прежде всего, это проговаривание, да, прежде всего, диалог, да, что могут возникать осознанность, да, что могут возникать разные чувства, не только радость, что это нормально, да. Также очень важно, чтобы у молодой семьи были друзья тоже, которые родители. Особенно это очень важно для отцов. Исследования показывают, что мужчины после 35 лет огромная эпидемия одиночества. Огромная. Особенно сейчас, когда очень много молодых специалистов, да, работают из дому, да, то это вообще такая изоляция. Да? А уже с появлением чат-GBT и AI это все хорошо, что можно спросить вопросы, но также это увеличивает изоляцию. Также это увеличивает изоляцию, потому что человек обращается к чату GPT, чем спросить что-то у другого папы. Поэтому папе очень важно перед тем, как он станет папой, позаботиться о себе, проговорить, да, где у него, как он будет делать друзей, которые тоже папы, да, или как он будет заниматься спортом, да, где он будет находить какой-то fun, joy from life, да, это очень важно, да, как они будут коммуницировать, да, какой у них будет диалог, если что-то будет сложно, если что-то будет не получаться, да.
0: Есть ли какая-то консультация для будущих пап? Есть ли какая-то система консультации для будущих мам? Это мы знаем. А для будущих пап или для будущих родителей вместе? Есть ли такая служба?
1: Да, такая служба есть, называется Postpartum Support International, PSI, и у них есть бесплатные группы поддержки для мам, и самое главное, есть бесплатные группы поддержки онлайн для пап. И это бесплатно, человек может пойти на эту онлайн-группу, человек даже может не включать камеру, может попробовать, нравится, не нравится, даже послушать других отцов. Очень часто нам идет большое облегчение, не когда проблема искореняется, да, а когда кто-то говорит: ой, у меня тоже такое, да, ой, я тоже там ночами не сплю, ой, я тоже там полностью обеспокоена в финансах, ой, у меня тоже какие-то проблемы с работой, ой, я так устал, ой, я тоже, у меня что-то я повздорил с женой, да. Если молодой папа это слышит, еще такой же похожий опыт от другого отца, то получается такой как бы connection, да, получается такой tribe, village, да, деревня, что сейчас в таком большом дефиците. И это самый большой эффект, да? И это самый большой дает эффект, чтобы не быть одиноким. Если человек может услышать: ой, у меня это тоже случается, ой, у меня это тоже было. А вот знаешь, у меня-то как было, я сейчас тебе расскажу, да? И это так хорошо работает.
0: Как выйти на это на интернет? Нужно просто...
1: Да, Google человек может написать Postpartum Support International, и выйдет такая организация, и там у них есть разные группы, да, и к этим группам можно, есть у них расписание, и можно онлайн присоединиться.

0: и как им важно это братство сохранить. А для мамы молодой очень часто возникает, какой может быть футбол? Тут маленький ребенок, у меня вся жизнь поменялась, а ты собираешься идти в футбол играть? И тут это вопрос уже, слушайте, это совсем не немаловажный вопрос. Тут получается, что саппорт этот должен быть даже скорее не только для папы, для мамы, а для пары.
1: Да, как я сказала в начале, да, поддержка начинается с нас, да. Если мама о себе позаботится и сходит с подружками погулять, да, или еще сходит там еще на какой-то интересный ивент, то я думаю, ей уже будет, она уже не так сложно будет отпустить мужа поиграть в футбол. Конечно, если она на последнем дыхании уже месяц или два не выходила из четырех стен, то ни о каком футболе мы уже не говорим.
0: Угу. Ну, в общем, как все
1: Да, потому что получается, тогда мама запрещает пойти папе на футбол, и это может то же самое, она запрещает поддержку, да, и какой-то фан для себя. Но она не говорит, что я запрещаю себе пойти с подружками. Я говорю, она говорит, я запрещаю тебе идти на футбол. Да?
0: У нас 3 минуты осталось. У меня вот такой вопрос. Как всей семье в идеале подготовиться к отцовству? Не ждать, когда отцовство случится уже. Как подготовиться?
1: Да, смотрите, в идеале ничего не бывает. Будут какие-то ошибки, будут трудности. Это нормально, да? Значит, как подготовиться? Сделать список, да, поддерживающих людей, поддерживающих друзей, спросить о помощи активно, агрессивно, да, не ждать, что тебе кто-то поможет, обратиться к друзьям, к семье и сказать, вы бы не могли прийти, там, помочь с ребенком, посидеть с ребенком, да, вы не могли бы там принести там готовую еду, да, вы не могли бы помочь нам сделать ландри, да, то есть проговаривать свои потребности. Просить помощь – это нормально. Просить помощь – это что вам облегчит адаптацию и снизит риск послеродовой депрессии, послеродовой тревоги.
0: Еще
1: и заниматься собой.
0: С нами Юлия Голуб. Мне важно, чтобы вы запомнили, что она автор новой книги. Юля, еще раз назовите книгу.
1: Книга это «From Fantasy to Reality. Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». Вы можете ее посмотреть на Amazon.
0: Я надеюсь, что следующая книга будет об отцовстве. Мы обязательно встретимся по этому поводу и по поводу того, как разные поколения уживаются в одной иммигрантской семье, и не иммигрантской, но вот эта проблема языковая тоже должна быть обязательно. У нас 1 минута. Друзья, спасибо большое. Юля, обязательно встретимся еще. Это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education for New Americans. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Замечательная была встреча. Юля, спасибо большое.
1: Спасибо, Вера. Спасибо всем. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио.

0: этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Италии получил по почте свой чемодан, потерянный во время авиаперелета в 2006 году. Как выяснилось, все это время багаж находился на дальнем складе забытых вещей в одном из транзитных аэропортов и был обнаружен только во время масштабной инвентаризации. Самое удивительное, что все вещи, включая старый пленочный фотоаппарат и технику, оказались в идеальной сохранности. Суд Сеула вынес приговор мужчине, который взломал аккаунт поп-певца Чонгука из группы BTS и пытался украсть акции. Ему дали 20 лет тюремного заключения. Злоумышленником оказался гражданин Китая по фамилии Чун. Он возглавлял преступную группировку, которая взламывала аккаунты звезд и бизнесменов. В результате им удалось похитить более 27 миллионов долларов. Мэр итальянского города Кома запретил движение велосипедистов в центре города после того, как его сбил один из них. Действие ограничений вступит в силу с сентября. Авария произошла в июне, когда Алессандро Рапинезе выходил из мэрии и его сбил велосипедист. Личность виновника еще не установлена. Запрет, который вводит Рапинезе, будет распространяться на 30 улиц. В этих местах жителям на электрических и обычных велосипедах будет необходимо слезать с транспорта и идти пешком. Люди действуют, исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это, когда тебя сбивает один из этих монстров, поделился мэр. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
0: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
8: Знаешь, какой он красавчик.
9: Выглядит как огурчик.
10: Я давно его знаю, он очень способный.
11: Он очень хороший человек.
7: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
12: Операцию я беру на себя.
7: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
13: Есть ли жизнь на Марсе?
8: сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый пятничный день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 FM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. И в эфире программа «Эрудит». 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Возможность выиграть замечательный приз от компании «Дозорцев и сыновья». Вот что представляет из себя наша программа. Достаточно простая, интересная и познавательная. Веселая. Если вы с чувством юмора, добро пожаловать. Звоните в эфир 718-303-9090. Давайте свои ответы. Правильные, неправильные. Главное, веселые. Это будет интересно слушателям. Да и мне тоже приятно, потому что сегодня пятница. Это значит... Шаббат шалом всем тем, кто отмечает этот праздник, еженедельный праздник, который празднуют иудеи. Шаббат. Время отдыха. Спасибо тем, кто поддерживает мои эфиры, за то, что вы это делаете. Спасибо вам огромное. Напомню, сегодня хочу сказать спасибо агентству Welcome Care. Это Home Health Care Agency, агентство домашнего медицинского ухода, лицензированная Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Я обычно много рассказывал о том, что они принимают специалистов с лицензами, сертификатами PCA и HHA. Вот, приходите со своими пациентами. Агентству уже более 23 лет. Телефон 718-232-4850. Оплачиваются все бенефиты, бонусы, разговаривают на вашем языке. Все это я неоднократно рассказывал. Я сейчас хотел бы чуть-чуть больше сказать о детях. Вот, услуги семьям с детьми с особыми потребностями. Это они помогают в районах Нассау, Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айленд и другие. Какие же услуги они предоставляют деткам? Педиатрические услуги, помощь с самообслуживанием и развитием самостоятельности, одевание, плавание, занятия искусством, спорт, другие развивающие занятия, логопедическая, эрготерапевтическая и физиотерапевтическая помощь. Эта терапия проводится на дому после школы. Многоязычные Home Health Aids, домашние помощники, говорящие на нескольких языках, работают с ребенком в комфортной для него домашней обстановке. Они обещают, что ваш близкий человек получит помощника, который будет, во-первых, говорить на одном языке, обученным и сертифицированным, тщательно подобранным, внимательным и соответствующим потребностям ребенка, обеспечивать качественный уход. То есть речь идет не просто о человеке, который приходит посидеть с ребенком, а о подготовленном человеке, который прошел специальные дополнительные курсы Home Health Aid. Что конкретно делает помощник, я вам объясню. Значит, формирует самостоятельность, помогает ребенку развивать навыки самостоятельной жизни, например, одевание, соблюдение личной гигиены и прием пищи. Помогает ребенку придерживаться постоянного режима, домашние задания, время сна и терапия. Помогает продолжать работу над целями логопедической, эрготерапевтической и физиотерапевтической помощи в повседневных занятиях. Дает ребенку эмоциональную поддержку и общие, основанные на доверии и уважении. Дает родителям время отдохнуть и спокойно заниматься другими обязанностями. Согласитесь, это очень и очень важно. Поэтому задача помогать ребенку в повседневной жизни и поддерживать выполнение целей, которые ставят специалисты. Отдельно, дорогие друзья, агентство предоставляет спич-терапию, акупунктуру, физикал-терапию на дому после школы. Если вы хотите понять именно с точки зрения Medicaid, страховки Нью-Йорка, что из этого оплачивается, сколько часов помощника может получить ребенок и кому вообще положены такие услуги, то вам необходимо позвонить по телефону 718-232-4850, 718-232-4850 и уточнить подробности. Мне кажется, сегодня я более подробно вам открыл глаза на то, что называется помощь деткам на дому. Сделайте это, не думайте, что детки сами перерастут или что ничего, что ему трудно. Не надо давить на ребенка, это же не воспитание в Советском Союзе, не надо развивать у него комплекс неполноценности. Вот дайте возможность профессионалам подтянуть ребенка по ряду вопросов, и родители в этот момент как раз будут и спокойны, и будут отдыхать. Главное, что родители могут быть спокойны. С ребенком будет работать профессионал. Еще раз дам телефон 718-232-4850. Ну что ж, практически мы с Павлом готовы начать регистрацию. Я дам еще два анонса перед тем, как мы перейдем к регистрации на игру. Я хочу, друзья, проанонсировать встречу в ближайший четверг с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Вам он хорошо знаком по... Ну, те, кто прошли помощь здесь, в Нью-Йорке, те знают просто его лично. Те, кто лично не знают, знают его по телевизионному экрану. Он на протяжении 14 лет выступает консультантом в программах «Жить здорово» на Первом канале в программе Елены Малышевой. Человек очень грамотный, опытный, талантливый, приятный в общении, с замечательным чувством юмора, как раз то, что я люблю. Мне с ним в эфире очень и очень комфортно. Его офис расположен по адресу 2829 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900, 718-743-0900. Не пропустите в ближайший четверг встречу с Марком Яковлевичем Гальпериным. И еще один анонс. Константин Риталь-Кобылянский приезжает в наш славный город. Будет выступать здесь 15 ноября. Я рекомендую приобретать билеты заранее. Я думаю, на следующей неделе они появятся на сайте theater.com и у распространителей. Вот те, кто первыми закажут, смогут и сидеть поближе, и... Да, собственно, и увидит все своими глазами. Он совершенно потрясающий. Вот буквально днями должно выйти его интервью в программе Яна Левинзона «От реки до моря». И он там красавец, просто красавец. Он и шутит, и острит, и немножко вы сами увидите, что он там делает. Он замечательно поет. Еще раз, 15 ноября. Константин Риталь-Кобылянский в Нью-Йорке, аккомпаниатор, музыкальный редактор. Элла Пасик, замечательная, удивительная пианистка, которая будет собственной персоной на одной сцене. Пожалуй, все. Напомню, что в качестве подарка, в качестве вознаграждения победители сегодняшней программы получат у меня бутылку бальзама «Мустак», который является напитком крепостью 45 градусов, черный бальзам. Это настойка от 58 компонентов лекарственного свойства, то есть природного происхождения лекарственного свойства. Вот так. Это очень хороший подарок. За него имеет смысл побороться. Побороться. Борьба начинается с регистрации. Телефон 718-303-7570. 718-303-7570. У вас есть 90 секунд на регистрацию. Я напомню телефон 718-303-7570. 718-303-7570. 718-303-7570. Время летит быстро. Те, кто быстрее набирают номер, 100% попадут на старт первого вопроса. Те, кто делают это медленно, те могут вообще не попасть в игру. 718-303-7570. Напомню, радиотелефонная игра «Эрудит». Все очень просто. Вы набираете этот номер, попадаете на старт первого вопроса. Далее ждете, когда все будут готовы. Мы начинаем игру, я диктую вопрос. Далее даю вам версии трех вариантов ответов. Вы выбираете свой, который вам подходит. Первый, второй или третий. И цифрой отвечаете, цифрой на своем телефонном аппарате. Это очень просто, потому что вам не надо ничего никуда впечатывать. Вам, кстати, не надо вспоминать правильный ответ. Знаете, как бывает? Вот он. Крутится ответ на кончике языка, а вспомнить я его не могу. Я вас не ставлю в такое положение. Я вам предлагаю три варианта ответа. Если вы знаете ответ, вы, конечно же, его вспомните, потому что я вам его подсказал. Осталось только зарегистрироваться и проверить, действительно ли вы знаете ответ на достаточно простые вопросы. Не все вопросы простые, они увеличиваются по сложности и, согласно тому, в каком положении они находятся. Вопрос номер 1, 2, 3, вопрос под номером 12, как правило, более сложный. Но иногда бывает так, что 12-й вопрос оказывается сложностью как первый. Ну ладно, не как первый, как третий. И тогда это, считайте, подарок от меня. Ну и от, как это сказать, рулетки вопросов, которая выдала нам такой простой вопрос на 12 уровне. Время регистрации закончилось. Внимание, мы начинаем. Сегодня у нас 132 игрока на старте первого вопроса. Это замечательно, друзья. Пятница, так пятница. Получить приз в пятницу — это же в два раза интересней. Внимание, друзья, первый вопрос. Бычок, который шел по досточке на ходу, он плакал, он вздыхал, он сердился.
1: Введите свой ответ.
0: Что делал бычок, когда он шел по досточке? Плакал, вздыхал, сердился. Все три версии набирают голоса. Вот это вы меня удивили. Ладно, и даже кое-кто остался за бортом игры. Но вот то, что все три версии набрали голоса. Так, хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Good sabbath, Мишенька.
0: Good.
2: Идет, бычок качается, вдыхает на ходу. Ах, досточка кончается, сейчас я упаду.
0: Автор этих строк?
2: Ну, наверное, Барто.
0: Наверное. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Вздыхает на ходу.
0: Вздыхает. Агния Барто, автор этих строк.
2: Да.
0: Агния Барто. Правильный ответ. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот лестница, досточка кончается. Сейчас я упаду. Дальше мы читали про Таню, которая плачет, у которой мячик, дальше и так далее. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Как можно было ошибиться в этом первом вопросе? Кто-то сказал «плакал», ну, выбрал ответ «плакал». Но даже есть пару голосов по поводу того, что бычок шел и сердился. Сердился бычок. Друзья, мы переходим к следующему вопросу. Правильный ответ был под номером 2. Ответ, вопрос второй. Не более сложный, чем первый вопрос. Внимание, роза ветров в виде бутылочки, шарика, звездочки.
1: Введите свой ответ.
0: Роза ветров в виде бутылочки, шарика, звездочки. Опять три версии. Все три версии набирают голоса. Хорошо, похоже, мы с иностранцами играем. Ха-ха. Ну, или просто к пятнице. Кто выбрал бутылочку? А ну, честно говорите, признавайтесь, кто выбрал бутылочку? Говорит, вы колитесь или нюхаете? Говорит, нет, меня выбрала бутылка. Хорошо, бутылочка, сразу говорю, не подходит. Давайте попробуем выяснить, может быть, у кого-то есть вариант получше. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это звездочка.
0: Это звездочка, конечно, вы абсолютно правы. Спасибо вам, что вы дозвонились и помогли нам разобраться в этом вопросе. Конечно, роза ветров – это звездочка. Звездочка. Помните эти звезды на плечах? У тех, кто имел на это право. Роза ветров – векторная диаграмма, характеризующаяся в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. Выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы, в разных направлениях пропорциональны повторяемости ветров этих направлений. Ну, вот такая вот история. И, конечно же, это такая симпатичная весьма звездочка. Иногда, кстати, и саму звездочку, розу ветров тоже накалывают, потому что, ну вот, кстати, может быть, моряки накалывали себе, да, для них это имело большое значение. Правильный ответ под номером 3. Молодцы, кое-кто ошибся, выбрали шарик. Два человека выбрали бутылку. Я, наверное, тоже, наверное, выбрал бы бутылку лучше, чем звездочку. Но в следующем вопросе. Третий вопрос. Как называется корабль, который идет во льдах? Ледоход, ледокол, ледоруб.
1: Введите свой ответ.
0: Как называется корабль, который идет во льдах? Ледоход, ледокол, ледоруб. Так, так, так. Получается, что моя провокация удалась. Что вы скажете?
2: Ледокол.
0: Ледокол, потому что он колит лед, а корабль идет во льдах, значит, он ледоход, что ли? Ну, немногие ошиблись по этому поводу, выбрав ледоход, потому как сам корабль называется «Ледокол», он идет во льду. Ледокол – самоходное специализированное судно, предназначенное для различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих бассейнах. К ледокольным операциям относятся проводка судов во льдах, преодоление ледовых перемычек, прокладка канала, буксировка, околка, выполнение спасательных работ. Существует два способа преодоления ледяных препятствий. Путем разрезания льда острым и подкрепленным форштевнем с последующей раздвижкой образовавшейся полыньи, либо путем продавливания и раскрашивания льда весом судна. Это различие непосредственно подтверждается формой корпуса и находит свое отражение в исторически закрепленном разделении судов ледового плавания на ледоколы и ледорезы. Последний из этих терминов широко применяется во время интенсивного освоения Северного морского пути в начале 20 века. Ледорезы. Но у нас не было такого варианта ответа. Остался один правильный ответ – ледокол. Это ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Вот здесь тоже будет интересный комментарий. Вопрос сам по себе простой достаточно и не вызовет трудности с тем, чтобы выбрать правильный ответ. А вот с точки зрения комментария, я уверен, что многие из вас точно никогда не слышали о том, что я вам сегодня расскажу. Итак, кто отказал в помощи удрученной тоской стрекозе? Жук, стрекозел, муравей.
1: Введите свой ответ.
0: Кто отказал в помощи удрученной тоской стрекозе? Жук. Знаете, может быть. Стрекозел, так бы любая женщина сказала. Муравей. Кого выбираете? 2 секунды осталось. Время закончилось. Есть кого спросить. Пожалуйста.
4: Добрый день, Мишенька. Это я, Геннадий. Значит, конечно же, муравей отказал. Он сказал, что ты все дело, это дело. Так, возьми же попляши. Вот зима какие-то в глаза. Правильно?
0: Абсолютно верно. Да, конечно. Именно так и было. Стрекоза и муравей. Да, стрекоза все лето пела, а теперь муравей сказал, ты все пела это дело, так пойди же попляши. Спасибо, Геннадий, рад был слышать ваш голос. Шаббат шалом. А вот небольшой комментарий, о котором я вас предупредил. Вы знаете, сколько живут муравьи? Ну вот просто интересно, знаете или же нет? Тогда я вам расскажу. Итак, муравьиные семьи могут существовать на протяжении долгого периода времени. Королева может жить до 20 лет. Представили себе? Рабочие особи живут от нескольких месяцев до 3 лет. Самцы, однако, живут всего несколько недель. Муравьиные королевы живут в 100 раз дольше, чем большинство одиночных насекомых аналогичного размера. Рекордный показатель для муравьев и социальных насекомых равен 28 годам для матки Lasius niger, которую содержали в лабораторном гнезде. В естественных условиях в течение года население муравейника почти полностью обновляется. Представьте себе, вот эта вот королева, она живет до 20 лет, да, рабочие муравьи, ну, до 3 лет максимум. Вот, от нескольких месяцев до 3 лет. Это что значит? Что значит, вот-вот, как бы работа, получается, она мешает жизни. Только с одним исключением. Если работа любимая, вот как у меня, моя работа, моя любимая работа, и я ее работой не считаю. Классик сказал, найди работу, которую ты любишь, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Дорогие друзья, я вижу, что у нас время подходит к середине часа. Это значит, что, как обычно, мы прерываемся в этот момент на новости середины часа. Я думаю, что это пятница не исключение. Возможно, в мире произошло что-то интересное и сильно срочное, о чем именно сейчас надо вам поведать и рассказать. А я с удовольствием послушаю. Реклама на Дэвидсон Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Третья пехотная дивизия армии США, которая базируется в Форт-Стюарте в штате Джорджия, предложила некоторым солдатам 4 дня выходных для игры в GTA 6, если те согласятся продлить контракт. Предложение доступно для военнослужащих, которые проходят срочную службу. Контракт на повторную службу необходимо продлить на срок от 2 до 6 лет. 20 из 130 солдат из инженерного батальона 9-й бригады приняли предложение. В кофейне «Сиэтла» умная кофемашина с поддержкой голосового помощника и искусственного интеллекта неожиданно заблокировала свою работу в разгар утреннего притока посетителей. На встроенном экране появилось сообщение о необходимости проведения самодиагностики и перезагрузки из-за перегрева и усталости. Бариста пришлось извиняться перед клиентами и переходить на ручное заваривание, пока кофемашина отдыхала. Пражский зоопарк нашел способ освежить белых медведей и других обитателей в период европейской жары. Питомцам доставили несколько тонн гигантских ледяных блоков. Хищники устроили настоящие ледяные бои и фигурные катания на глазах у публики, сделав блоки льда самым популярным аттракционом сезона.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. «Дэвидсон Радио».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Эруди» с Михаилом Брославским, Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом. Вот интересно, мне понравилось первое сообщение новостное по поводу солдат, которые решили отдохнуть 4 дня, чтобы потом продлить контракт на срок от 2 до 6 лет. Наверное, они бы и так его продлили, без того, чтобы пойти поиграть в игрушки. Но, в принципе, предложение, по-моему, оказалось достаточно интересным. Мы продолжаем и стоим на старте пятого вопроса. Какая из этих мер длины наименьшая? Локоть, аршин, ярд. Так. Какая из этих мер длины наименьшая? Локоть, аршин, ярд.
1: Введите свой ответ.
0: 15 секунд было. Я вижу, что вы уже выбираете, отвечаете. Большинство ответов правильные, но все три версии набирают голоса. Так. Локоть, аршин, ярды. Кто? Что? Что по-вашему? Возьмем ваш голос. Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз, Мишенька. На мой взгляд, я думаю, локоть.
0: Вы думаете локоть. Окей, хорошо. Принят ваша версия. Что вы скажете?
2: Миш, я тоже думаю, что локоть. Потому что аршин это явно больше, а ярцик тем более. Так, наверное, все-таки локоть.
0: Локоть. Хорошо, Ирочка, спасибо. Давайте-ка я сейчас посмотрю в свой словарик мер длины. Итак, смотрим. Внимание, у нас есть такой комментарий. Локоть. Единица измерения длины, не имеющая определенного значения и примерно соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки. Представили себе? От локтевого сустава до кончика среднего пальца руки. Локоть равнялся половине английского ярда. Локоть в России мера длины упоминается в литературных памятниках с XI века, соответствовала примерно длине локтевой кости и равнялась 455-475 миллиметров. С XVI века локоть постепенно вытесняется аршином. Аршин – длина всей руки от плеча, вольный шаг человека. То есть вольный шаг человека – это приблизительно длина всей руки от кончиков пальца до плеча. А, кстати, размер локоть появился не в XI веке. Размер локоть описан еще, по-моему, в Торе, если кто-то помнит тему создания этого самого Ноева ковчега. Там размеры прописаны в локтях. 30 локтей, 150 локтей в длину, что-то 30 или 50 локтей в ширину. Вот такая там была, насколько я помню, вот такие там были меры длины, такие были расстояния этого ковчега. измерения. Итак, правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. С добычей чего сравнивал Маяковский поэзию? Золото, угля, радия.
1: Введите свой ответ.
0: С добычей чего сравнивал Маяковский поэзию? Золото, угля или радио? Радия. Радио, я говорю. Оговорка. Золото, угля или же радия? 3 секунды осталось. 2 секунды. 1. Ответы разделились между двумя вариантами. Вот, возможно, кто-то нам подскажет, если кто-то знает. Может быть, кто-то хочет попробовать угадать. Давайте я вам сделаю так. Золото не подходит. Золото – неправильный ответ. У вас уже есть вариант 50 на 50? Давайте вам дадим слово, пожалуйста. Нет, слетел звонок. Слетел звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, по-моему, даже без вашей подсказки. Я считаю, что он про уголь говорил. Радио для него было как-то, я так думаю, еще непонятно.
0: А вот ради уголь... непонятно. Понял. Хорошо, вы что скажете? Здравствуйте.
7: Я скажу, Миша, что в грамм добыча, а в год труды. Примерно такая классификация, соотношение.
0: Так, и так, что мы выбираем?
7: Ну, конечно, радий. Раз в грамм добыча.
0: Радий. Радий выбираем.
7: Да, золото это мы лопатой гребем.
0: Да, уголь и того больше. Хорошо, Айртон, спасибо вам, дорогой друг, спасибо. Что-то я хотел там переспросить по поводу... А, вот это вот по поводу Ноева Ковчега. Ноева Ковчега. А вы знаете, Айртон, вы знаете, какое поколение от Адама, то есть от первого человека, был Ной? То есть, согласно описанию, тогда, когда был всемирный потоп, все погибли, а Ной взял там каждой твари по паре, как ему творец сказал. Он строил свой ковчег около 100 лет, но какое он был поколение? Как это можно так вот как-то соотнести с линеечкой истории?
7: Приблизительно, знаете? Ну, я только догадываться могу, что это около 40-го, наверное, если так посчитали.
0: Нет, считайте, я не знаю, правда, как вы считаете, да, считайте, 10-е поколение, Ной был 10-е поколение от Адама. Да, все рядом, вообще все рядом получается. Хорошо, Айртон, спасибо, дорогой, спасибо. Да, значит, радий, потому что по крупицам добывают. Его мысли о поэзии, обладающей удивительной диалектической гибкостью, афористичной, они прочно вошли в нашу речь и стали крылатыми выражениями. Таковы марксизм-оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот. Поэзия вся, езда в незнаемое. Поэзия та же добыча радия. Поэт всегда... должник вселенной. Рифма поэта тире ласка и лозунг, и штык, и кнут. Слово – полководец человечьей силы. И так далее. Это все цитаты. В этих афоризмах высказана мысль о социалистической поэзии, поэтому огромно их общеэстетическое значение. Общеэстетическое значение. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Внимание! Первобытный пещерный человек называется абориген, варвар, троглодит.
1: Введите свой ответ.
0: Первобытный пещерный человек называется абориген, варвар, троглодит. Хорошо, посмотрим. Что вы нам скажете? Здравствуйте.
4: А, Мишенька, еще раз, это я, Геннадий. А вообще можно было бы еще добавить и неандерталец, но я думаю, что троглодит.
0: Троглодит.
4: Да.
0: Хорошо. Понял. Что вы нам скажете и прокомментируете?
8: Я хотел про стрекозу прокомментировать.
0: Ну-ка.
8: А знаете ли вы, Михаил, а вы должны это знать, что в первоначальном варианте была не стрекоза?
0: Боюсь предположить, что стрекозел.
8: Ну, почти. То есть у Ла Фонтена была цикада и муравьиха. То есть не муравей даже был, а муравьиха. Муравьиха и цикады. Вообще, где вы слышали, чтобы стрекозы пели? Они не поют. Они никаких звуков вообще не издают. Вы же ловили стрекоз в детстве, правильно?
0: Почему вот только в детстве? И сейчас их иногда ловлю.
8: Ну вот, так вы знаете же, даже когда вы их ловите, они вам даже не просят, чтобы вы их отпустили, понимаете? Они ничего не говорят. Вот, вот. Поэтому поют цикады, цикады поют. Вот. И цикада пела, понимаете? Но для русского уха, как говорится, непривычное слово цикада. Поэтому дедушка Крылов перевел как стрекозу. Вот так вот.
0: Я понял, хорошо. Но у цикад очень маленький жизненный цикл. По-моему, он значительно меньше, чем год. Вряд ли они могут зиму застать, чтобы так тяжело испытывать трудности по этому поводу с зимовкой. Они много-много лет живут в стадии формирования, значит, под землей, а потом что-то совсем мало наверху. Но вот сейчас как раз тот период, когда цикады изо всех сил поют. Прямо вот сейчас, вот это время.
8: Да, ну у них мужики поют, в смысле, самцы поют, чтобы привлекать самок.
0: Да, у нас что, как-то по-другому получается.
8: Да.
0: Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо за комментарии. Троглодит было правильно, конечно. А я помню, что в детстве мама как-то шутила, когда мы с братом накидывались на стол с едой после школы. Говорит, вы троглодиты. Ну, в смысле, от слова голодный и глотать, видимо. На самом деле троглодит совершенно другое происхождение имеет. Троглодит от греческого «живущий в пещере», от «пещера», «полость» и «проникать в», то есть «погружаться». В концепции Карла Линнея вид людей Homo troglodytes, характеризующийся человеческим обликом, обильной волосатостью и неразвитой речью. Выделен на основе свидетельств древних авторов и рассказов путешественников, предполагалось, что троглодиты могли быть прообразом сведений о сатирах. С появлением эволюционизма под троглодитами стали понимать предков человека, которые дожили до наших дней в отдаленных местах планеты. Однако в дальнейшем существование троглодитов как подвида рода людей не подтвердилось, и ими стали называть в переносном значении малокультурных людей или просто людей, живущих в пещерах. Например, жители Матеры или же Бендиагара, пещерных поселений Каппадокии. Каппадокии. Вот. Ну, мы, в общем, с братом, похоже, попадали под эту категорию. Живущие в пещере простые люди. Значит, правильный ответ под номером 3. Мы переходим к 8-му вопросу. Внимание, 8-й вопрос. Какой из городов столица Эквадора? Сукре, Каракас, Кито.
1: Введите свой ответ.
0: Какой из городов столица Эквадора? Сукре, Каракас, Кито. Время закончилось. Вопрос, согласен, достаточно простой. Сукре не подходит, Каракас не подходит, Кито подходит, столица Эквадора. Был основан испанцами на месте небольшого индийского поселения Гуаякиль. Второй по величине город является крупным портом. Правильный ответ у нас под номером 3, дорогие друзья. И нам что надо с вами сделать? Я гляжу на часы. У нас с вами 4 часа 43 минуты. Время прерваться на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. После рекламы мы продолжим.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина, опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
13: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
14: География за пятый класс. Биология за десятый. И занимательная физика для самых маленьких.
15: Ну кому это нужно?
16: Михаилу Братславскому.
14: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Эрудит» в эфире «Дэвидсон Радио». В студии Михаил Браславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Впереди у нас еще раз, два, три, четыре вопроса. Первый из них будет вопрос под номером 9. Давайте-ка, друзья, послушаем. Что такое писанка? Предмет для письма, расписанное яйцо, наскальное изображение.
1: Введите свой ответ.
0: Что такое писанка? Предмет для письма, расписанное яйцо или же наскальное изображение? Так, время закончилось. Время закончилось, ответы ваши получены. Молодцы. Я вам сказал, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мишенька. Еще раз, уже пятый раз, четвертый раз. Я ответил, но включилась реклама. Но
0: отвечайте, пожалуйста, ответа, Геннадий, на вопрос.
17: Это уже я выиграл приз. Три я ответил.
0: Пожалуйста, вам слово.
18: Ну, это в Пасху надо разбираться, когда вот есть расписанные яйца. Вот это и будет они писанки.
0: Понятно, спасибо. Что вы подскажете? Здравствуйте.
18: Алло, это расписанное яйцо на Пасху. Писанка.
0: Писанка. Писанка – яйцо, раскрашенное орнаментальным или сюжетным узором в соответствии с традиционными образцами. Знаете ли вы еще какие-либо названия крашеных яиц?
18: Нет, вообще не знаю.
0: Ну, спасибо, вы ответили правильно, спасибо. Я вам дам небольшой комментарий, потому что есть еще и другие названия очень интересные. Еще в древности, до начала существования христианской традиции, красить яйца на Пасху у славян, наших предков, существовал обычай раскрашивать яйца, почитавшиеся как символ жизни и солнца, то есть дохристианской традиции. Существуют разные виды таких яиц. Крашенка – это одноцветное яйцо. Голубое, розовое, там, желтое, коричневое и так далее. Крашенка. Крапанка – с однотонным фоном, на который нанесены пятна, полоски, крапинки. Дряпанка – яйцо, на котором после окрашивания был процарапан узор металлическим острием. То есть там процарапывается до скорлупы и, по всей видимости, появляется узор. Малеванка – это яйцо, расписанное своим придуманным узором. Писанка – это у нас вопрос об этом был. Яйцо, раскрашенное орнаментальным или сюжетным узором в соответствии с традиционными образцами, которые передаются из поколения в поколение. На холодном яйце выводят узоры горячим воском, потом погружают его в разведенную краску, затем делают новый узор воском и макают в другую краску и так далее. Когда все узоры нанесены, воск удаляют. Это будет писанка. А еще, дорогие друзья, вот это мне очень понравилось. Есть яйчата. Яйчата. Это яйца из дерева, фарфора, бисера, глины и так далее. Запомните, яйчата. интересно, я это слышу первый раз. Ну, как бы первый раз, когда вопрос готовил. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Внимание. Клеопатра. 69-30 годы до нашей эры. Последняя царица Египта. Она была царицей Египта с 51 года по 30 год до нашей эры. Из династии кого? Пигмалеев, Птолемеев, Галилеев. Еще раз, три версии. Первая – Пигмалеев, вторая – Птолемеев, Галилеев, Клеопатра.
1: Введите свой ответ.

0: И никто не хочет ошибаться, как вам это нравится, а? Никто не хочет ошибаться. Так, конечно, оно потяжелее будет, если никто не хочет ошибаться. Но, как говорится, «маши ешь» на иврите, с иврита переводится «то, что есть». Вот как есть, так оно уже и будет. Клеопатра, 69-30 до нашей эры годы жизни, последняя царица Египта, 51-30 до нашей эры, из династии Птолемеев. А сколько же ей было? 69 минус 51. Да, 18 лет. Вот, да-да-да, получается, что так. 18 лет. Неплохо. Неплохо. Ответ правильный под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Вопрос встречался у нас, может быть, даже пару раз. Но мне он очень нравится. Чичвача и бикорн. У них много общего и много разного. Но кто же это? Кто же эти? Эти кто они? Это коровы? Или же это влюбленные люди в английском варианте Ромео и Джульетта? Это собаки, которых готовили в космос до Белки и Стрелки, но они так и не полетели.
1: Введите свой ответ.
0: Кто они такие?

0: Ответы получены. Даже и шутить не хочется, столько у меня победителей пока сегодня на 11-м вопросе. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Михаил, ну, конечно, это простой вопрос. 9-й вопрос должен быть сложный, 10-й очень сложный. 11-й должен быть вообще не берущийся,
0: просто
1: торопительный, знаете. А у вас получается одни подсказки, ну я не понимаю, как так можно.
0: Согласен, согласен. Хочу сделать подарок в пятницу своим радиослушателям, тем, кто играет.
1: Короче, это, по-моему, мексиканские коровы, насколько я помню. Поэтому и названия такие вот ацтекские, я бы сказал.
0: Да, да. Но только не мексиканские. С коровами тут несложно. С комментарием вышла промашка, но за комментарием мы оценки не ставим. Чичвача в английском эпосе и сказках. Корова, питающаяся терпеливыми женами и потому тощая, это худая корова. А бикорн – толстая корова, которая питалась терпеливыми мужьями. Потому что терпеливых мужей их больше. Вот таких, как я, например. Терпеливых мужей их больше. Ну хорошо, давайте-ка перейдем к следующему вопросу. Это у нас будет последний вопрос. Тоже простой, потому что хороший... Что хороший? Хороший день сегодня, солнечный день. Сначала обещали дождь, потом обещали тучи, потом я все это разогнал, и у нас с вами солнечный день. Как называется игра в тонкий обруч, который подкидывается и ловится палочкой? Ну вот, да. А ответа я вам давать не буду, чтобы вы угадали. 1, 2 или 3. Шучу. Папильон, трик-трак, серсо.
2: Введите свой ответ.
0: Папильон, трик-трак или же серсо? Ого-го. Ух, придется ехать за подарками. Уверен, на всех не хватит. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Ну, это я уже... Те четыре я правильно ответил, а это наугад, это Геннадий. Я попробую наугад. Может быть, это серсо.
0: Серсо. Серсо, Геннадий. Серсо. Может быть. Хорошо, давайте мы проверим. У тех, кто точно знает правильный ответ, говорите.
4: Я точно смотрел этот фильм «Приключения Флоризеля». Там, мне кажется, полковник Джеральдин именно в серсо играл. Они бросали эти кругленькие такие бублички и на палочку нанизывали.
0: На палочку серсо. Надо было их попадать на палочку. Серсо. Правильно, Айртон, дорогой. Спасибо. Что ж, Геннадий у нас ответил более чем на 3 вопроса. Геннадий, вы можете забрать свой приз на Дэвидсон Радио в любой возможный момент. Главное, созвонитесь с фронт-деск 718

В Европе эта игра известна с античных времен. Варианты этой игры известны у многих народов Азии, Африки и Европы. В Азии игра была известна со времен Древнего Китая, в Европе с Древней Греции. Наиболее распространенными материалами для изготовления являлись дерево и металл. Деревянные обручи и палка около 1 фунта в длину. Металлические обручи, чтобы не было травм, зачастую использовались вместе с металлическим крючком. Правильный ответ у нас был под номером 3. Все молодцы, всем спасибо, и я бы хотел поздравить победителей, естественно, с вашим удачной игрой и удачной победой. Не каждый раз, не в каждой игре появляется такое количество победителей, но, как говорится, что есть, то есть. Ни этого уже не отнять. Значит, просто созвонитесь, я ваши координаты передам на фронт-деск, вы будете знать, когда можно забрать свои призы у нас на радио. На этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Встретимся с вами в воскресенье в музыкальной программе «С часу до двух». Будьте здоровы и пока-пока. Спасибо Павлу Купину за поддержку эфира. Бай-бай.

0: Сити 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио.

0: к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты направили на Ближний Восток авианосец для замены авианосца «Авраам Линкольн», который длительное время находился в регионе. Переброска происходит на фоне продолжающегося противостояния с Ираном. Тегеран отверг угрозы Вашингтона и заявил, что новые экономические санкции лишь усилят враждебность между странами. Иранское руководство утверждает, что не намерено принимать американские условия под давлением. Число первичных обращений за пособием по безработице остается сравнительно низким. Рынок труда пока демонстрирует устойчивость, несмотря на инфляцию и нестабильность финансовых рынков. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций. Власти пытаются снизить стоимость заимствований, однако участники рынка опасаются ослабления доллара. ФБР предотвратило предполагаемый теракт в столице штата Нью-Йорк. Женщину обвиняют в подготовке нападения на здание Капитолия в Олбани. Следствие называет замысел вдохновленным идеологией ИГИЛ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
0: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidzan Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Итоги недели.
8: Итоги недели.
9: Вчера была среда, вчера был четверг.
0: Мировые новости.
8: Происходящее в стране.
0: События города.
8: Самое главное.
0: В программе Алексея Наксина.
8: Итоги недели.
0: Итоги недели.
10: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал найти способ провести выборы даже во время войны и довольно резко рассекретовал нынешнюю систему украинской власти. Это тема нашего первого часа. Государственный долг нашей страны впервые превысил 40 триллионов долларов, что стало новым ошеломляющим рубежом в истории заимствования нашей страны. Об этом мы поговорим во втором часе.
0: Итоги недели.

Михаил Федоров, которого считают одним из самых популярных политиков Украины, опубликовал обращение к народу в своем канале в YouTube. Если война будет продолжаться еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я уверен, что нет, сказал Федоров в своем обращении. Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный, реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающейся войны, отметил бывший министр. Власти Украины неоднократно настаивали, что проведение выбора во время военного положения невозможно, и это прямо запрещает украинские законы. В этом контексте президент Владимир Зеленский напоминал, что миллионы украинцев бежали от войны на Запад и за границу, а около 20% территории страны находится под российской оккупацией. Кроме того, проведение выборов в Украине было бы одним из начальных требований Москвы в переговорах с новой администрацией Соединенных Штатов во главе Дональда Трампа. Обращение Федорова было опубликовано вскоре после того, как Зеленский официально попросил Верховную Раду назначить новым министром обороны Евгения Хмару, исполнявшего обязанности руководителя оборонного ведомства после отставки Федорова. Вот об этом мы поговорим в первом часе, а как в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно, и пока цены в этой оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 не в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В середине июля президент Зеленский частично поменял состав кабинета министров Украины, в том числе предложив парламенту нового премьера. Вместо Юлии Свириденко правительство возглавил Сергей Корецкий. Однако наибольший резонанс в Украине вызвало именно увольнение 35-летнего Федорова, который проработал министром обороны только полгода, но успел реализовать несколько важных для фронта реформ. В том числе он смог значительно нарастить производство дронов разных типов и дальности. Именно в период его руководства Минобороны и ВСУ начали наносить эффективные удары по целям в глубине России и сумели частично изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Федоров объяснял свое увольнение конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Но постоянные противоречия между министром и главкомом открыто жаловался и Зеленским. Но это то, что можно назвать некой вершиной айсберга. Информационного айсберга, конечно. На поверхности конфликт с Александром Сырским, но ниже уровня воды несколько другой конфликт. И вот тут, наверное, и самое главное во всей этой истории. Система закупок Министерства обороны Украины, по сути, это хозяйственное министерство. Оно не занимается руководством армии, не занимается никакой военной деятельности, но занимается практически только одним. Снабжение ВСУ всем необходимым для того, чтобы ВСУ могли сражаться. Естественно, что сюда входит закупка всего необходимого, начиная от каких-то простейших вещей, от продуктов питания, медикаментов и кончая довольно сложными системами, которые сейчас используют ВСУ, в том числе, включая, конечно же, беспилотники и включая различные типы ракетных систем. И вот ракетные системы, это оказалось именно тем камнем преткновения, где и споткнулся Федоров. Федоров считал, что надо отказаться от той системы, которая была до него. Он считает, что надо было переходить к системе так называемого биддинга или тендера, как принято говорить в Украине, когда несколько компаний предлагают свои изделия, свою продукцию Министерству обороны, и Министерство обороны на почве открытого процесса выбирает ту систему, то изделие или тот продукт, который наиболее является приемлемым с точки зрения пользы и цены, и то, и другое. В общем-то, то, что происходит во всех демократических государствах, когда, например, у нас Пентагон объявляет, какую бы систему вооружения он хотел бы получить, объявляет параметры этой системы, ее спецификацию, и затем уже различные компании оборонного сектора сражаются за то, чтобы получить этот подряд или этот контракт, как хотите. Федоров хотел, чтобы такая система была внедрена в Украине, и он старался как мог для того, чтобы сломать прежнюю систему, которая во многом носила коррупционный характер, и вместо нее создать систему абсолютно открытого биддинга или тендера, как хотите. И вот оказалось, что проблема была в том, что в Украине не так давно появилась новая компания оборонного сектора, Firing Point или FP, которые уже создали и дроны, которые создала, эта компания создала крылатую ракету, которую назвали «Фламинго». Ну и создатель этой компании, Денис Штильман заявил о том, что он сейчас занят созданием баллистической ракеты, которая по своим характеристикам напоминала бы российскую ракету «Искандер», примерно такой же дальности, может чуть большей дальности, но в общем по характеристикам была бы близка к этой ракете. И судя по всему, Владимир Зеленский лично сделал ставку на эту систему и на эту компанию. А Федоров был против. Он считал, что в Украине есть уже компании, которые занимаются производством ракет. В частности, в Украине есть очень успешная компания, которая создала вначале ракету для береговой обороны «Нептун». Именно эта ракета поразила в начале войны российский крейсер «Москва». А затем они сделали так называемый «Лон», то есть длинный «Нептун». То есть они увеличили дальность этой ракеты и предлагали систему на базе этой ракеты, которая, опять-таки, по дальности была сопоставима с российским «Искандером». Ну, в принципе, в Украине есть еще и другие компании, которые занимаются примерно тем же самым, учитывая, что в советский период именно Украина была одним из центров ракетного производства в Советском Союзе. То есть есть кадры, есть заводы, есть учебные заведения, где готовят специалистов в этой области и так далее. Вот это оказался конфликт, который нельзя было разрешить, судя по всему, методом переговоров. И в итоге Владимир Зеленский пошел на то, чтобы распустить правительство, с тем, чтобы таким образом избавиться от Федорова. Реакция украинского общества, судя по всему, была неожиданной для украинского президента, потому что Федоров для украинцев оказался неким символом перемен, неким символом надежд, что с его приходом стала меняться ситуация на фронте, она действительно стала меняться. И вот это было, судя по всему, неким сюрпризом для украинского президента, но он обладает, как все уже знают, таким упрямым характером, естественно, требования гражданского общества, на требования улицы о том, чтобы вернуть Федорова, конечно же, не могло быть и речи. В Киеве, Львове, в других больших городах Украины состоялись и продолжались до последнего момента массовые акции протеста против увольнения Федорова. Демонстранты вначале требовали отправить Сырского в отставку, что и произошло. В результате Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Михаила Драпатова, но руководителем Минобороны предложил стать Хмари, который до этого возглавлял СБУ. Сообщалось, что Зеленский также предлагал Федору несколько личных должностей в украинском руководстве, однако тот был согласен только на возвращение на пост министра обороны, потому что все остальные должности носили некий церемониальный характер. Реальной власти у него бы не было, а был бы какой-то пост. Но Федоров, судя по всему, тот человек, который интересуется не столько должностью как таковой, а он заинтересован в том, чтобы свои знания, понимание ситуации внести в те процессы, которые для него считались критически важными, в частности, снабжение ВСУ всем необходимым. В своем обращении, которое прозвучало ровно в тот же день, когда Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмара новым министром обороны, так вот, чуть позже это сообщение, Федоров не назвал ни одного имени, в том числе не стал прямо критиковать Зеленского, которого с ним, по крайней мере, до недавнего времени связывали тесные дружеские и партнерские отношения. Причем во многом Владимир Зеленский должен быть благодарен Федорову за свою победу в избирательной кампании 2019 года, потому что Федоров, тогда еще очень молодой человек, предложил использовать современные средства, современные технологии для того, чтобы обеспечить победу Владимиру Зеленскому, в том числе, как и пишут украинские источники, он создавал различные боты, создавал очень много из того, что позволило создать предельно негативный образ тогдашнего президента Петра Порошенко в информационном пространстве. Обращаясь к молодым людям, он, будучи сам еще молодым человеком, он находил общий язык и заставил поверить украинское общество, что Порошенко абсолютно не подходит для переизбрания, что Порошенко – это президент войны, а Владимир Зеленский – это президент мира, ну и так далее. И вот это все создавал как раз Михаил Федоров в украинском информационном пространстве. И уже многие говорят о том, что вполне возможно без Федорова, без этой кампании очернение Порошенко, которая была очень активная, возможно бы Зеленский не смог бы победить или победить с таким оглушающим результатом 73%. При этом, знаете, дружба дружбой, служба службой. И поэтому в своем видеообращении бывший министр довольно резко высказался, как он говорил, о системе, подчеркиваю, о системе украинской власти, в которой по случаям, по его словам, есть случаи коррупции, а причины снохорошения не объясняются. Очень деликатная форма случая коррупции, хотя все знают, что как раз украинская система власти предельно коррумпирована. А Федоров говорил о системном кризисе управления, о системе, которая защищает себя и боится перемен, это прямая цитата. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, говорил Федоров. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам, и особенно опасно, когда в обществе возникает чувство, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результаты и способность менять страну, а его личная лояльность к системе, то бишь лично Владимиру Зеленскому, потому что в той системе власти, которая сейчас сформирована, Владимир Зеленский и есть система со всем ее положительным и со всем ее отрицательным. Федоров также упомянул о коррупции в системе, однако не уточнил, кого конкретно он имеет в виду, что делает его обращение, ну, скажем, несколько безадресным. Если такой смелый подошел к камере, обращаясь к народу Украины, ну, назови тех, кто является коррупционерами, тех, кто мешает Украине сражаться, особенно коррупция во время войны, это, ну, безусловно, коррупция всегда преступна, это уже предельно преступно, это уже граничит с изменой государству. Вот он это не решился. Цитирую. Во время войны коррупция приобретает совсем другое значение. В мирное время украденные деньги означают худшую дорогу, больницу или школу. Он, конечно, прав. Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили, боеприпас, который не доехал, систему РЭБ, которой не было, машину, которая не эвакуировала раненого. Каждая гривня, которая должна работать на оборону, должна работать на оборону. Не на частный карман, не на политическое влияние, не на поддержку чьих-то схем, не на сохранение чьей-то должности, добавил Федоров. Как писала после увольнения Федорова британская Financial Times, некоторые сотрудники Минобороны, высокопоставленные чиновники, депутаты парламента считают, что Федоров, цитирую, был препятствием для интересов, которые хотели бы получить выгоду от огромного военного бюджета Украины. Причем большая часть этого бюджета формируется за счет помощи Европы. Либо в виде лона, в виде грантов. Короче говоря, большая часть тех денег, которые приходят в Украину, это деньги друзей, партнеров Украины, что делает коррупцию еще более отвратительным явлением. По данным источников издания, Федоров блокировал попытки предоставить выгодные военные контракты компаниям-фаворитам. Фаворитам кого? Сделав врагом влиятельную фигуру в украинском военном и политическом истеблишменте. Но опять-таки мы с вами знаем, что в той структуре власти, которая сейчас сложилась или была создана некой пирамидальной системе, ну, конечно же, самая влиятельная фигура является президент Владимир Зеленский. Это самая влиятельная фигура, безусловно. По данным августовского опроса Киевского международного института социологии, КМИС, Федоров входит в число трех политиков Украины с самым высоким показателем доверия. Данные КМИС показали, что Федору доверяют 63% украинцев, не доверяют 16%. В числе лидеров этого рейтинга также бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Доверяют 66%, не доверяют 24%, а также глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Доверяют 61%, не доверяют 22%. При этом, судя по опросу КМИС, уровень доверия Зеленскому составляет 56%, недоверие 38%. И в связи с этим обращением Федорова, конечно же, возникло огромное количество вопросов. Вопросов, прежде всего, каким образом он представляет себе проведение свободных выборов в условиях войны. И в этом плане Зеленский абсолютно прав, когда 20% украинской территории оккупировано, а значительное число украинцев покинуло Украину и живет за рубежом страны, не отказываясь от украинского гражданства, не граждане Украины, и в соответствии с Конституцией должны голосовать. И в конце концов, еще более простая вещь, как в условиях войны под бомбами, под ракетами можно организовать избирательную кампанию. То есть, чтобы выборы носили не церемониальный характер, когда в один день все пришли, проголосовали, а чтобы была настоящая, полноразмерная, полноценная избирательная кампания, которая, ну, как минимум, должна продлиться полгода, а может быть и полный год, для того, чтобы опять-таки включить тех украинцев, которые живут за пределами Украины, в избирательные списки, и организовать избирательные участки и прочее. говорить реалистично, что в таких условиях можно провести выборы, но просто не приходится. Ну тогда что же Михаил Федоров имеет в виду? И, на мой взгляд, заслуживает позиция хорошо нам известного украинского публициста, журналиста Виталия Портникова, который говорил о том, что ну вряд ли можно провести выборы в таких условиях, но украинский парламент, Рада, должна приобрести некий субъектный характер. Сейчас она полностью контролируется партией «Слуга народа», то есть можно было бы назвать партией «Слуга Зеленского». А в этих условиях, конечно же, вся деятельность Рады носит откровенно подчиненный характер, то есть они просто штампуют те решения, которые принимаются в офисе президента Украины, лично Зеленским. Так вот, если бы Рада была полноценной Радой, полноценным парламентом, вот тогда, в тех условиях, когда выборы провести практически невозможно, да и теоретически тоже, военное положение запрещает проведение выборов, вот в этих условиях работающая полноценная Рада могла бы принимать те решения, которые необходимы для того, чтобы Украина выстояла. То есть то, чтобы Рада приобрела некий самостоятельный вес, или, как выражается Виталий Портников, который я процитирую, стала субъектной. Сейчас она, судя по всему, является неким объектом для манипуляции со стороны офиса президента Украины. Возможно ли в этих условиях, чтобы это было? Но опять-таки, все упирается в выборы. Для того, чтобы Рада стала субъектной, приобрела тот вес, который она должна иметь по конституции страны, необходимо изменить ее состав. Опять-таки, необходимо провести выборы, только выборы уже не президентские, о которой говорил Михаил Федоров, выбор парламентский, что тоже является практически невозможным, потому что выборы те или другие не носят один и тот же характер. В условиях войны это невозможно. Тогда что же остается, что же можно сделать для того, чтобы какие-то очень важные, большие проблемы, которые терзают украинское общество, в частности коррупция, особенно коррупция в Министерстве обороны, они были бы изменены таким образом, чтобы это осталось в прошлом. Неужели Украина находится в практически безвыходной ситуации? Не будучи гражданином Украины, не проживая в Украине, безусловно, я не могу говорить о каких-то внутренних и глубоких процессах, которые идут внутри украинского общества. Но с первых дней войны, причем не только той полномасштабной войны, которая разразилась с 24 февраля 2022 года, ну и вообще с начала гибридной войны. Судьба Украины, судьба ее народа для меня очень дороги и важны. Вот поэтому я и сегодня обратился к вам с этой программой. На этом я прервусь, подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь мыслями, жду вас после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксин на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский посол в Израиле Майк Хакоби предупредил, что некоторые израильские поселенцы могут столкнуться с запретом на въезд в США. Речь идет о возможных мерах за участие в насилии против палестинцев на Западном берегу. Из южной части Мексики отправился новый караван примерно из 600 мигрантов. Среди них есть люди, ранее депортированные администрацией Трампа. Они намерены продолжить оформление документов и искать работу в других регионах Мексики. Соединенные Штаты расширяют практику депортации мексиканских граждан через Гондурас и Гватемалу. Правозащитники требуют разъяснить основания и порядок таких перемещений. В Нью-Йорке власти округа Нассау продолжают оценивать ущерб от торнадо. Около 2000 потребителей на Лонг-Айленде остались без электричества ранним утром.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Итоги недели. Итоги недели.
12: Пятница.
13: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Начиная наш интерактив, я бы хотел попросить вас, когда у вас мобильный телефон, чтобы вы не использовали спикерфон, потому что это создает ненужные помехи в эфире. Говорите, как вы пользуетесь без спикерфона. Причем это любой телефон, не только мобильный, но и любой телефон, который у вас сегодня будет в руках. Вот и все. Да? Договорились? Обойдитесь без спикерфона. Ну, и я бы хотел еще привести очень небольшой пост одного из очень популярных украинских журналистов и видеоблогеров, которого зовут Иван Яковина. Цитирую. «Я прямо очень сильно офигеваю от людей, которые воруют государственные деньги во время войны. И дело даже не в моральной стороне дела. Там все понятно, взывать не к чему. Но неужели не понимают, что если война будет проиграна, то у них самих не останется ни копейки. Россияне отберут буквально все, а их самих и их детей весьма вероятно убьют. Расхулачат даже тех, и особенно тех, кто России сейчас тайком помогает. Мне кажется, намного более прагматичной стратегией с их стороны было бы добиться сначала победы Украины, а потом воровать десятки миллиардов репараций от РФ и помощь на восстановление стран Запада. Не-а. Воруют сейчас у истекающей крови страны, копая тем самым могилы себе и своим потомкам. Ну что за люди?» Вот такой небольшой пост Ивана Яковина, который был опубликован вчера. Ну, а сейчас давайте перейдем к нашему общему разговору. Ну, в общем, так как обычно. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард.
1: Слушатели. Вы знаете, Алексей, я уже говорил не один раз, что Украину враг не может победить. Главный враг Украины — это коррупция. Я вообще считаю, что во время войны, а Украина находится в состоянии войны, должен быть указ президента, который говорит о том, что люди, которые, во-первых, объявить амнистию для начала. На амнистию, допустим, дать определенный период времени, чтобы эти коррупционеры, так сказать, могли вернуть украденные средства, особенно в той ситуации, в которой находится Украина, когда каждый доллар, каждая гривна считается. Чтобы эти люди не говорили, что мы не знали и так далее и тому подобное. Им был дан срок для того, чтобы они вернули украденные деньги. Это должен быть указ президента Украины. И после этого указа, после определенного времени, которое будет дано на то, на возврат этих украденных денег и так далее и тому подобное, после этого этот указ определяет наказание, которое должно быть очень и очень строгим. Может быть, даже двойное наказание, я имею в виду за удвоить стоимость вот этих людей, которые коррупционеров, которые во время войны воровали и делали самые неприятные вещи. И тогда, возможно, кто-то подумает об этом. Потому что это то, что сейчас происходит в Украине, и то, что сейчас, будем прямо говорить, Алексей, я, например, уважаю Федорова, но вот это его стремление провести выборы во время войны, когда часть территории у Украины вообще отсутствует и находится под врагом, под агрессором, это или он... Для чего он это делает? Я задаюсь вопросом, а кому это выгодно, чтобы такие вопросы сейчас ставить? Я понимаю, несменяемость власти в демократической стране, а я считаю Украину демократической страной, это очень серьезный вопрос. Но во время войны, как говорят, на переправе кони не меняют. Нужно подождать с этой ситуацией, когда будет спокойствие, когда будет мир, когда будем прямо говорить, возвращены территории 91-го года, а я в это верю все равно, что так оно и будет. Не забывайте, что случилось с Советским Союзом. Никто не верил, что он разрушится в течение 3 дней. Поэтому вот это стремление Федорова, молодого, энергичного человека, или он хочет приблизить момент, когда у него хороший рейтинг, и воспользоваться этим рейтингом, чтобы стать у власти, но он должен соображать, мне кажется, я так грубо говорю, что это не та ситуация, когда Украина должна заниматься выборами. Украина должна сначала отстоять свою независимость, а потом уже делать свободные демократические выборы. Причем с теми территориями, которые сегодня заняты агрессором. Поэтому мне, я задаю себе вопросом еще раз. А кому это выгодно, вот это, теребить вот этот вопрос с выборами? Я сам понимаю, что Зеленский очень долго уже у власти. Но в сегодняшней ситуации требовать проведения выборов, я думаю, это несколько, как у нас сказали в Одессе, некошерно. Вот это мое мнение такое.
0: Хорошо. Эдуард, ваше мнение принято. Но у нас есть, естественно, и многие другие мнения. Давайте послушаем их тоже. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей, это другой, да.
0: Добрый.
2: Знаете, я вот думаю, что вот этот товарищ Федоров, он настоящий патриот своей родины, настоящий вот душой болеет за Украину, потому что он видит, что вокруг него, вокруг этого Зеленского, люди, которые руководят, как говорится, пословица «кому война, кому мать родна». И еще одна пословица: «нельзя менять коней на переправе». И такого человека вот взять и убрать, я думаю, Зеленский здесь... Ну, он, я думаю, вор этот негодяй Зеленский. Вокруг него тоже воры. И придет время, он за все заплатит. Я вот в этом уверен. Мы, дай бог, с вами доживем, когда мир настанет. И мы это все увидим. Все равно с них спрос будет. Не может быть такого. Я человека, который правильно все делает, и при нем вот то, что он обстреливает Россию. Я против войны, вы знаете мои отношения. Я за то, чтобы быстрее эта война закончилась, чтобы эти народы, славяне между собой не воевали. Я за это. Но он как бы принуждает Россию вот к мирному договору этот Федоров, вот этими ракетами, которые стоят далеко там, на Урале. И убрать такого человека вот в такой момент, это, я думаю, это преступление. Как вы думаете, Алексей?
0: Вы знаете, конечно же, для человека, живущего далеко от Украины, для меня вся эта история с Федором, с его отставкой или с его увольнением, была, конечно, неприятным сюрпризом. Еще более неприятным сюрпризом для меня было выяснение обстоятельств его увольнения, почему он был уволен, вся эта история с закупками и так далее, и так далее. И мне казалось, теперь я понимаю достаточно наивно, что если во главе Министерства обороны станет человек, у которого светлые умы, чистые руки, а таким человеком оказался Федоров, я думал, что вот тогда эту систему можно изменить к лучшему. Но система оказалась сильнее его. Такое в жизни бывает очень часто. Реформаторов, которые думают, что они смогут реформировать систему, система в итоге побеждает, проглатывает и потом выплевывает. Так что тут ничего нового в этом плане нет. Но тем не менее, действительно жалко, что такой человек, который делал очень важное и полезное дело для своей страны, оказался сейчас не у дел. Так что, Эдуард, вот такая история. Вам, как всегда, спасибо за ваше участие в этой программе.
2: Вам тоже.
0: Спасибо. Ну вот, вот такая история. История, на мой взгляд, говорящая о том, что еще мы об этом не затрагивали, что гражданское общество в Украине есть, что люди активные, невзирая на бомбежки, на войну, готовы выйти на улицу для того, чтобы высказать свое мнение. Во всяком случае, именно люди на улице добились отставки Сырского, и появился новый командующий ВСУ, что тоже большой плюс. А в Киев выходить на улицу – это просто очень опасно. Буквально вчера я прочитал о том, что мэр Киева заявил, что треть жилого фонда Киева, Киев огромный, современный город, повреждена в результате войны. Треть. И это очень много. Это означает, что не просто повреждены дома, это означает, что погибали люди. И вот в этих условиях, в условиях войны, люди выходят на улицы, когда в любой момент на них могут обрушиться российские дроны и ракеты, это говорит о том, что народ-то Украины, он жив, что он готов не просто сражаться в окопах на поле боя, но готов и сражаться, и будучи гражданским обществом. Это тоже очень важный момент в этой истории. И вряд ли Зеленский ожидал, что увольнение Федорова вызовет такой резонанс. Резонанс оказался огромным. Но я даже не представляю, какой бы руководитель страны, какой бы премьер-министр или президент согласился бы на то, чтобы вернуть Федорова, хотя, опять-таки, подчеркну, одно требование гражданского общества он выполнил. Сырский ушел, а пришел новый командующий, Дропатый. Но больше, судя по всему, он не мог просто сделать в силу его позиции. Итак, как же быть? Страна нуждается в изменениях системы управления страной. Эта система, которая существует, она отжила, она коррупционная, она мешает Украине сражаться. И для того, чтобы изменить систему в условиях демократического общества, необходимо проводить выборы. Но выборы провести невозможно, потому что война. То есть оказывается некий замкнутый круг. Можно ли его разомкнуть и как? Давайте послушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
3: Я с Эдуардом согласен, но только в одном не согласен. Он все время повторяет славянские народы. Русские не славяне. История доказывает, что это финно-угодские племена. И это, там были разные племена. Макшане, и веди, и рязяне, рязанцы и так далее. И это Ломоносов послали Ломоносова в Киев, Елизавета, чтобы он изобрел язык, российским назвали. И чтобы все племена говорили на одном этом языке, потому что церковный язык, который был, это не все понимали. И каждые племена говорили по-своему. И когда из Киева дети, внуки князей киевских приезжали в эти, чтобы поднять там, и они украли вот имя Русь, Киевская Русь. На самом деле это славянины и финно-угорские племена, которые с примесью татаро-монголов. И нельзя их смешивать с украинцами, поляками, белорусами, словаками, славянцами и так далее. Они друг друга поймут. А вот русский, который не знает ни украинского, ни польского, ни белорусского, никогда не поймет эти, если соберутся. А поляки, украинцы, белорусы и так далее поймут и смогут разговаривать. Это уже доказано. Эдуард, пожалуйста, запомните это. Учите молчать, пожалуйста. Я на вас не обижаюсь, потому что в основном насчет Зеленского вы правы. И я с самого начала, моя семья, все были за Порошенко. И давно. Не то, что он мой земляк. Но дело в том, что когда на стадионе в дебатах Зеленский говорил, я твой вырок, и все говорили, он не будет воровать. Все воры у Порошенко и сам Порошенко. Выглядело смешно и стыдно. Вот что и доказал. Тут Эдуард прав. Я не знаю, я Зеленского заужал, когда он началась война, но оказалось, что он такой же вор, как и в России, коррупционеры. Так что не знаю, может, я не прав. До свидания.
0: Да, Михаил, спасибо за ваше участие в программе. Ну, если мы будем доказательны и базировать наши суждения на фактах, то говорить о том, что лично сам Зеленский главный коррупционер, у нас просто для этого нет фактов. Да? Какие-то слухи есть, но у нас просто нет фактов. Давайте базировать наше мнение на каких-то конкретных фактах. Ведь я могу вполне допустить, что когда Зеленский настаивал на том, чтобы все средства на ракетную программу, которые выделялись, шли в одну компанию, ведь он мог быть движим не какими-то соображениями коррупции, а, допустим, верить в то, что компания Firepoint, она эту ракету сделает быстрее, лучше и так далее, потому что ее основатель Денис Штиллерман, он, конечно, блестящий мастер пиара. А вот те люди, которые создали Нептун, о них никто не слышал, их никто не видел, они где-то существуют в тени. В принципе, так и должно быть. Оборонные компании – это не компании, которые должны находиться в свете Юпитера. Но, тем не менее, я допускаю, вполне допускаю, что соображения Зеленского были такого порядка, абсолютно не коррупционные, а соображения, что надо сконцентрировать усилия в одной области, надо все ресурсы, которые были, вложить в одну компанию. Эта компания, как обещал ее основатель, очень быстро сделает баллистическую ракету, ну и так далее, и так далее. Его заявления хорошо известны. Это действительно большой мастер пиара. А Федоров хотел, чтобы эти программы развивались параллельно, чтобы параллельно развивалась программа «Нептун», чтобы параллельно развивалась программа FP, «Firepoint», и чтобы в конце концов сильнейший оказался победителем в этом соревновании, в принципе, как это принято во всех демократических странах, да, вот, и не только демократических, когда различные компании создают аналогичные изделия, они соревнуются. Эти победы одной из другой компании, заказы государства получает победитель. Вполне возможно, что кроме той компании, которая занималась ракетой «Нептун», какие-то еще были компании, которые мне неизвестны. Ну, как минимум, вот так. Поэтому я не могу утверждать, что это была коррупционная схема. Я только могу говорить о том, что Федоров, на мой взгляд, был абсолютно прав, что в оборонной области, как и в другой любой области, соревновательность абсолютно необходимо, и чтобы победивший в этом соревновании получал государственный контракт. На мой взгляд, все это предельно просто. Но при этом вся эта история получила еще дополнительную политическую окраску, потому что, ну, в конце концов, если Зеленский пошел на такой решительный шаг, ну, надо было обратиться к народу. Он обращается, между прочим, каждый вечер, и объяснить, что он сделал, почему он сделал, почему он обошел Раду и так далее, когда он это правительство в отставку отправил, в силу каких причин он отправил их в отставку, чем один премьер лучше или хуже другого премьера, почему Юлия Свириденко оказалась лучше, когда он ее назначал премьером, точнее, предлагал на пост премьера, чтобы подтвердила это Рада, ну и так далее. И вот тот интереснейший момент, что в условиях демократии, даже такой молодой демократии, украинской демократии, мало просто вечером обращаться к украинцам с какими-то дежурными обращениями, что само по себе очень хорошо, а важно доверять народу, которого избрал. 73% граждан Украины за него проголосовали. Это невероятный мандат доверия, который он получил. И если люди ему доверили, то надо доверять, в свою очередь, этим людям. То есть не должно быть вот такой чехарды, когда люди вообще не понимают, что происходит, почему приходят какие-то новые правительства, почему одних министров убирают, других назначают, почему меняются премьер-министры, ну и так далее, и так далее. Это, на мой взгляд, очень важный момент или урок, который украинское общество преподало своему президенту. Будет ли Зеленский способен на то, чтобы этот урок усвоить? Поймет ли он, что в условиях Украины он не может быть ни Юлием Цезарем, ни Наполеоном. Он может быть только президентом Украины, не более, но и не менее. Об этом я сейчас сказать не могу. Но история, конечно же, с этим увольнением подчеркнула, что украинцы устали от этой постоянной чехарды. Они устали от того, что их держат, как знаете, по-английски говоря, in the dark. Они хотели бы понимать, что происходит в их стране.

0: баллон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Китай активно развивает космический туризм. В стране появляются тематические центры и аттракционы, а частные компании готовятся предложить состоятельным клиентам первые коммерческие полеты. Цены на золото и биткоин заметно выросли после распродажи американских гособлигаций. Инвесторы ищут альтернативные активы на фоне сомнений в устойчивости доллара. Южная Корея рассматривает возможность очередного повышения процентной ставки. Центробанк страны пытается сдержать инфляцию и чрезмерную активность на фондовом рынке. Трамп неожиданно появился в радиопрограмме своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Коэн, который ранее давал показания против Трампа, теперь публично поддержал его и подтвердил, что просил о помиловании. Администрация мэра Зорана Мамдани подала в суд на городской совет. Спор касается выплат и дополнительных надбавок помощникам учителей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000.

0: Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Белый дом раскритиковал Израиль за неоправданную эскалацию после удара по авиабазе в Сирии. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Минфин удваивает выкуп облигаций для успокоения рынков. В Нью-Йорке выявили первый в этом году случай лихорадки Западного Нила. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 78% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 21 августа. Сегодня на бирже был положительный день, но неделя была отрицательная. Индекс учился, прибавил 518 пунктов, 1%, 53 277. Стендард & Пурс 500 поднялся на 33 пункта или 0,4%, 7674 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26180, прибавив 113 пунктов или 0,4%. Транспортный индекс плюс 0,9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,9%. За неделю Dow Jones потерял 0,9%. Standard & Poor's 500 больше, чем 1,4%. Nasdaq потерял чуть больше, чем 2%. Транспортный индекс потерял 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний за неделю потерял 1,2%. Нефть сегодня упала на 21 цент. $86.62 стоит один баррель нефти. Золото подскочило на $103.30. $4674.70 стоит унция золота. Специалисты говорят, что золото, возможно, опять дойдет до 5000. Серебро прибавило $1.31. Одна унция стоит $69.41. 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,421%. За 10 лет можно получить 4,732%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,273%. Опять-таки интерес поднялся, цены на бонды упали. За границей сегодня Англия плюс 2,3%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,6% и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей минус 0,3%, Шанхай небольшой плюс, Гонконг плюс 1,2%. Что мы узнали за эту неделю? Что было главного за эту неделю? Ну, прежде всего, бонды находятся за рулем управления. Бонды поднялись, долги у нас в стране переступили рубеж 40 триллионов долларов, и некоторые инвесторы, поскольку интерес поднялся, некоторые инвесторы начали говорить, что им это напоминает 1987 год, а напомню, что в 87 году у нас был Black Monday. Вторая важная вещь, которую мы узнали, это Walmart показал свои квартальные результаты. Они были хуже, чем ожидалось. Walmart упал значительно вчера, не сегодня. Сегодня Walmart поднялся на 11 центов, но вчера он упал. И инвесторы начали думать, если Walmart, самые вещи, где продаются дешевле, чем все остальное, не получил достаточных результатов, означает ли это, что жители страны начали тратить меньше денег. То есть consumers не тратят столько денег, сколько ожидалось. Это годовой валовой доход, это большая проблема, и это на это обратили внимание специалисты. И третья часть – это US-Иран война. Значит, 60 дней окно закончилось за переговоры, которые должны были заключить мирный договор. Закончилось, ничего не произошло. Иран надеется на то, что у нас в стране будут выборы, нашему президенту надо будет что-то сделать, чтобы заключить мирный договор до выборов. Наш президент, естественно, захочет что-то сделать, чтобы заключить какой-то договор до выборов, но, наверное, он не пойдет на сделку, которая не будет выгодна Америке, и теперь будет экономическая война, то есть будет блокада Ирана, и посмотрим, кто эта игра, это будет игра курицы и петухов, кто будет первый, кто первый закукарекует, значит, на кого больше подействует экономическая блокада. Но, опять-таки, напомню, что в Иране живет 90 миллионов человек. Это не Гаити, это не такая маленькая, это не Куба, это не такая маленькая страна, которую можно задушить за один день. Поэтому будет очень интересно, посмотрим, что будет дальше. Вот, пожалуй, все самые главные новости за неделю. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
19: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
20: Только в нашем эфире.
21: По пятницам с 7 до 8 вечера.
22: Итоги недели.
23: Итоги недели.
24: Вчера была среда, вчера был четверг.
25: Мировые новости.
26: Происходящее в стране.
25: События города.
26: Самое главное.
25: В программе Алексея Наксина.
26: Итоги недели.
25: Итоги недели.
27: Гигантский долг нашей страны снова в центре внимания. В 2016 году президент Трамп заявил, что сможет ликвидировать госдолг, составлявшие тогда примерно 19 триллионов долларов в течение 8 лет. Во вторник сумма долга превысила 40 триллионов долларов, увеличившись на 3 триллиона только за последний год. Ставки выросли, как перед прошлым финансовым кризисом 2008 года. Что происходит и что делать? В начале недели доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5,3%, невиданных с 2007 года. Тогда это оказалось предвестником самого масштабного финансового кризиса современности, от которого мир до сих пор окончательно не оправился. Данные Министерства финансов, опубликованные в среду, показали, что общий объем непогашенного федерального долга достиг примерно 40,5 триллиона долларов, из которых около 32,27 триллионов долларов находятся в обращении населения, а 7,78 триллионов долларов в виде внутриправительственных обязательств. 2017 года долг вырос более чем вдвое, что подчеркивает масштаб долгосрочных бюджетных проблем правительства. Менее чем за 10 лет американский госдолг вырос более чем вдвое. Вот об этом мы сегодня поговорим, потому что время от времени эта тема возвращается. Возвращается тогда, когда госдолг достигает неких символических рубежей. 30 триллионов, 35 триллионов. Вот сегодня мы говорим уже о 40 триллионах. Ну а сейчас, как и обычно, в начале этого часа я вам предложу отрывок, еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». У Свифта Шиндлера были самолеты, пилоты, обслуживающий персонал и деньги в банке. Для перевозок внутри страны этого вполне достаточно. Но для полетов за рубеж необходим бренд международной авиалинии, желательно зарегистрированной за границей. В таком случае намного проще получить разрешение на отправку грузов от Госдепартамента, легче проходить таможенную инспекцию на аэродромах отправления и прибытия. Это же, по идее, позволит избежать чересчур навязчивого внимания FBI агентов казначейства. Да и многое другое станет более доступным. Все знают, что хорошая репутация в международных авиалиниях стоит дороже любых денег. Но откуда она возьмется, чуть не обанкротившегося крошечного чартерного авиаперевозчика? Ну и надо же так случиться, чтобы Шиндлеру позвонил его давний армейский приятель Мартин Белефонт, долго не дававший о себе знать, и предложил встретиться. «Есть дело», — сказал он. За стаканом мартини разговор шел легко и свободно. Белефонт обладал внешностью киногероя. Девушки на него засматривались. Он к ним относился благосклонно, но не более. Главное для него было его дело, которому он давал все свои силы, всю душу. В звании майора он вышел в отставку и основал чартерную авиакомпанию под названием World Airways. Из-за давления правительственного регулятора CAA на его бизнес полеты между Пуэрто-Рико и Нью-Йорком Белефонт искал новую область приложения своих сил, желательно вместе свободным от придирчивой американской бюрократии. В итоге Белефонт нашел то, что ему было нужно, в Панаме. Правительство этой страны стремилось использовать все уникальное положение мостика между двумя континентами и двумя океанами. И они серьезно проинвестировали в новенький с иголочки аэропорт Токумен на Тихоокеанском побережье. Но международные авиалинии игнорировали Токумен. Он стоял пустым. В понимании Белефонда это создавало идеальную возможность для переноса туда своего бизнеса. В скором времени зарегистрировал я компанию под названием «Линиас Аэреас де Панама Сосиедат Анонима», для краткости «ЛАПСА». Все, казалось бы, шло по плану, но тут сбунтовались акционеры World Airways, и большинство голосов освободили Белефонда от работы в созданной им же компании. Знаете, Мартин оказался владельцем панамской авиакомпании с блестящими перспективами, но без денег, служащих и самолетов. «Не могли бы они соединить усилия», — предложил Шиндлеру статный голубоглазый красавец. Свое прозвище «Свифти», то есть «Быстрый», Шиндлер получил еще в школьные годы. Но все делал быстро. Двигался, говорил, ел, но самое главное — думал. Поэтому, размешав лед в своем мартини, он поднял стакан и сказал «Да!» и чокнулся с Белефондом. «Мартин, твоя панамская лапса станет дочкой моей Service Airways. Ты остаешься президентом, получаешь самолеты и персонал, и чуть не забыл, достойный счет в банке. Ну как, идет?» «Да, идет», — ответил Белефонд и сделал большой глоток из своего стакана. «А куда будем летать?» «Европу, дружище! Старый свет, который мы с тобой освобождали от нацистов!» «Вот это да!» — восхищенно ответил Белефон. «Если так все пойдет, то грешным делом я и сам за штурвал сяду». «Все может быть!» — задумчиво произнес Шиндлер. «Но не будем забегать вперед. Нас с тобой, друг мой Мартин, ждут великие дела». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционным печатным, так и новым электронным для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Итоги недели.
1: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Walmart сообщила о редком для крупнейшей торговой сети невыполнении прогнозов по продажам. Результаты усилили опасения, что высокие цены начинают заметнее влиять на поведение покупателей. Спустя почти 6 месяцев после начала войны с Ираном мировая экономика все острее ощущает последствия конфликта. Сокращение поставок через Ормузский пролив повышает стоимость нефти, топлива и международных перевозок. В нашей стране усиливается беспокойство по поводу цен на продукты. В преддверии промежуточных выборов стоимость продовольствия становится одной из главных тем для избирателей и политиков. В Нью-Йорке власти напоминают жителям, что сообщения о подтоплениях, поваленных деревьях и неисправных светофорах можно направлять через службу 311. При непосредственной угрозе жизни необходимо звонить 911.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Итоги недели.
1: Алексей Наксен на «Дэвидсон Радио».
4: Итак, государственный долг на момент вступления президента Дональда Трампа в овальный кабинет на второй срок составлял примерно 36,220 миллиардов долларов. А за время нынешнего пребывания Лоренс он вырос еще на 3 триллиона 830 миллиардов долларов. Казначейству необходимо рефинансировать долг в размере 9,7 триллионов долларов, срок погашения которого наступает в этом финансовом году. Одновременно покрывая дефицит, который по прогнозам бюджетного управления Конгресса составит примерно 2,1 триллиона долларов. Это создает порочный круг. Наступает срок погашения старого долга, Вашингтон заменяет его более дорогим долгом, возникающие процентные платежи подпитывают будущие дефициты. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что среднегодовой дефицит составит 2,4 триллиона долларов до 2036 года, в результате чего госдолг нашей страны достигнет 120% нашего ВВП, выше рекордного уровня, установленного во время Второй мировой войны. За первые 10 месяцев текущего финансового года Соединенные Штаты уже потратили 963 миллиарда долларов на проценты по кредитам, что на 200 миллиардов долларов больше, чем было потрачено на военные нужды за тот же период. За эти же 10 месяцев расходы бюджета составили 6,3 триллиона долларов. То есть, как мы с вами видим, выплаты процентов по кредитам становятся все более значительным бременем. Более того, становится самой большой статьей расходов нашего бюджета. Всем совершенно очевидно, что так бесконечно долго продолжаться не может. Но никаких реальных мер по снижению дефицита бюджета не предпринимается. Этот рубеж в росте долга приходится на сложный политический момент для президента Трампа, чей рейтинг одобрения экономической политики снизился на фоне опасений по поводу инфляции, цен на бензин, стоимости жизни и войны с Ираном. Давайте посмотрим, что из себя представляет вообще государственный долг нашей страны. Он представляет собой общую сумму средств, заимствованных федеральным правительством на протяжении времени для покрытия расходов, превышающих его доходы, и делится на две основные категории. Так называемый debt held by the public, или долг, находящийся на руках населения, это около 80%, который представляет собой денежные средства, заимствованные у внутренних и иностранных инвесторов, и так называемый intergovernmental debt, или внутриправительственный долг, около 20%, который представляет собой деньги, которые правительство должно своим собственным внутренним целевым фондом. Итак, долг, находящийся в руках населения. Эта рыночно-ориентированная часть долга продается через казначейские ценные бумаги внешним организациям. Она подразделяется на казначейские облигации, так называемые T-notes, составляют примерно 50% рыночного госдолга со сроками погашения от 2 до 10 лет. Казначейские векселя, T-bills, составляют около 20% госдолга с краткосрочными сроками погашения менее 1 года. И казначейские облигации T-bonds составляют примерно 17% госдолга покрывает долгосрочные инвестиции сроком от 20 до 30 лет. И как раз в настоящее время все время говорили о 30-летних T-bonds, ну и прочие ценные бумаги. Распределение собственности. Примерно 2/3 находится внутри страны, включая Федеральную резервную систему, инвестиционные фонды и банки. Оставшаяся часть принадлежит иностранным правительствам и инвесторам. Ну а для нас с вами, на мой взгляд, представляет наибольший интерес так называемый внутригосударственный долг. Почему наибольший интерес, вы сейчас поймете. Так вот, этот нерыночный долг представляет собой то, что наше правительство занимает у так называемых trust funds или специальных фондов. И прежде всего у Social Security Trust Funds или фондов социального обеспечения. Это крупнейший внутренний держатель, на долю которого приходится почти 29% долгов этой категории. Также еще есть федеральные пенсионные фонды, то есть обязательства перед пенсионными счетами военнослужащих и гражданских служащих, и другие целевые фонды, включая страхование госпиталей Medicare и дорожный целевой фонд. Так вот, правительство нашей страны задолжало 2,56 триллионов долларов совокупным целевым фондом социального обеспечения, то есть то, что мы называем Social Security. И вот тут наступает самое интересное, на мой взгляд, для нас с вами, потому что среди нашей аудитории достаточно много людей, как раз которые получают пенсию Social Security. И вот оказывается, что механизм функционирования этой системы можно разделить на 3 основных этапа. То есть этап заимствования на протяжении десятилетий, в частности с 1982 по 2020 годы, система социального обеспечения была высокодоходной. Поступления от налога на заработную плату значительно превышали расходы на выплату пенсий и пособий по инвалидностям. По закону администрация социального обеспечения не может просто держать денежные средства без движения. Она обязана инвестировать все излишки дохода в государственные ценные бумаги нашей страны. И Министерство финансов нашей страны, то бишь казначейство, забирало эти излишки и перечисляло их в общебюджетный фонд правительства. То есть американские пенсионеры финансировали бюджет нашей страны. Правительство расходовало эти деньги на текущие нужды, на оборону, другие федеральные программы. В обмен на полученные средства казначейство выпускало специальные государственные облигации для целевых фондов социального обеспечения. Они служили гарантированной внутренней записью. По сути, физически обязывающим долговым обязательством, обеспеченным полным доверием и гарантиями правительства Соединенных Штатов. Так вот, тут наступает, на мой взгляд, самое интересное. И об этом мало кто знает. Каким образом те деньги, которые собирались как бы в отдельную кубышку, то есть деньги Social Security, каким образом они попадают на счета американского правительства, на счета казначейства и расходуются как обычные деньги, которые поступают в виде доходов от налогов или от доходов от таможенных пошлин, ну и так далее. Так вот, поскольку эти целевые фонды владеют долговыми обязательствами Соединенных Штатов, федеральное правительство обязано выплачивать проценты системе социального обеспечения точно так же, как любому рыночному инвестору. Например, целевые фонды получили 69 миллиардов долларов в виде процентного дохода. И потом наступили годы дефицита после 2020-го. Из-за стремительного старения поколения бэби-муморов и снижения рождаемости ситуация изменилась на противоположное. Доходы, поступающие от работающих граждан, больше не покрывают общую сумму выплат нынешним пенсионерам. И поскольку программа испытывает дефицит денежных средств, Social Security Administration нужно возвращать специальные облигации в казначейство для их обналичивания, то есть получения кеша для того, чтобы можно было этот кеш направить в виде пенсии. И чтобы выплатить Social Security Administration необходимые для пенсионеров деньги, казначейство Соединенных Штатов должно изыскивать средства. Поскольку правительство уже потратило первоначальные средства, ему необходимо искать и деньги за счет налогов, сокращения других расходов и выпуска новых долговых обязательств для размещения на открытом фонде. И согласно официальному отчету Попечительного совета системы социального обеспечения, Для полного устранения дефицита финансирования, прогнозируемого на ближайшие годы, необходимо немедленно повысить общую ставку налога на заработную плату payroll tax на 4,25%. И вот это то, что, по идее, необходимо сделать, чтобы наш фонд Social Security сделать хотя бы не убыточным. Но это один путь. И если Конгресс примет такое решение, а текущая ставка 12,4%, то есть распределяется поровну между работниками и работодателями по 6,2%, то необходима новая ставка 16,8%. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент, о котором наши политики вообще не хотят говорить. То есть давайте посмотрим на расходы в реальном выражении. Для работника со средней годовой зарплатой в 65 тысяч долларов, такая медианная зарплата в нашей стране, такое изменение увеличит ежегодное отчисление с 4030 долларов до 5466 долларов. То есть дополнительные расходы составят 1436 долларов в год. И если, допустим, среднего американца спросить, что для тебя лучше? В те годы, когда ты работаешь, платить на вот эту самую 1000 или 1500 больше, пока ты работаешь, или этого не делать, и когда приходит время выхода на пенсию, остаться с пенсией, которая будет значительно меньше, чем сейчас, я думаю, что если бы таким образом был бы поставлен вопрос, то большинство американцев ответили бы «да, мы готовы заплатить». Но оказывается, это не единственный выход из ситуации. Можно сделать и другую вещь для американцев, для большинства американцев, практически незаметную. Это означает, что сейчас есть порог взятия этого налога на Social Security, это 184 500 долларов. Так вот, этот налог Social Security в размере 12,4% взимается только с этих 184 500 долларов год первого дохода. Доход, превышающий этот предел, налогом не облагается. А вот если его облагать налогом, то есть это предложение, подобное плану сенаторов Морено и Уоррен, то есть отменить полную отмену порога облагаемого дохода, что означает налогообложение 100% всех заработанных средств, то тогда это позволит покрыть примерно 2/3 общего долгосрочного дефицита, не повышая при этом налоговые ставки для семей с низким и средним уровнем дохода. То есть второй путь решения этой проблемы. Ну и третий путь решения этой проблемы – это увеличить возраст выхода на пенсию, довести его до 70 лет. И при этом понятно, что в течение этих 3 лет человек будет работать и платить, опять-таки, фонд Social Security, как и другие налоги, а сам пользоваться деньгами из фонда Social Security не будет. И я думаю, что было бы очень честно нашим законодателям поставить все эти вопросы перед американцами, потому что так или иначе, те, кто сегодня молод, однажды достигнут среднего возраста, а когда достигнут среднего возраста, они станут незаметно для себя пожилыми людьми. Время идет быстро. И вот эти моменты, на мой взгляд, говорят о том, что когда сенсационно обсуждается проблема нашего госдолга, когда называют эту огромную цифру 40 триллионов долларов, никто не хочет подумать о том, каким образом проанализировать составляющие этого огромного госдолга, каким образом можно выйти на ситуацию, когда правительство начнет балансировать наш бюджет. Я напомню, что наш госдолг – это сумма дефицитов за все эти годы. То есть перед тем, как мы можем говорить о снижении госдолга, мы хотя бы должны говорить о том, как снизить, а лучше всего убрать дефицит бюджета, который возникает каждый год. И вот для этого предлагают несколько мер. Одна мера – это повышение налога. Вторая мера – это снижение расходов на социальные программы. Мы только что с вами убедились, если мы берем самую большую социальную программу Social Security, то она финансируется совершенно особым образом. И говорить о том, что мы можем просто снизить расходы на эту программу, невозможно в силу этого специального характера финансирования. Если мы говорим о программе Medicare, то есть медицинской программе для пожилых людей, то опять-таки она финансируется за счет тех налогов, которые работающие американцы платят в течение периода своей работы. Правительство не может просто снизить расходы на Medicare. Оно не имеет права этого делать противозаконно. Ну и тогда остается несколько социальных программ, прежде всего Medicaid, программа для малообеспеченных американцев, ну и еще какие-то относительно небольшие программы, из которых финансируется восьмая программа, то есть снижение расходов на оплату жилья для малообеспеченных американцев и так далее. Там уже совершенно небольшие деньги. И тогда, если бы наши политики говорили с нами честно, как со взрослыми людьми, они бы сказали, что практически единственный путь уменьшения нашего ежегодного дефицита – это повышение налогов. Но мы с вами знаем, что сейчас это третий рельс американской политики, и никто о повышении налогов говорить не будет, потому что тогда, неважно, этот политик принадлежит к республиканской партии или демократической, он обречен на поражение. То есть, с точки зрения интересов государства, с точки зрения интересов американского народа, мы хотя бы должны говорить на эту тему. Но с точки зрения внутренней политики, это делать совершенно невозможно, потому что тот, кто затрагивает эту тему, обречен на поражение. Это означает, что эта ситуация, которая с каждым годом становится все более тревожной, в силу того, что дефицит будет каждый год, в силу того, что таким образом будет увеличиваться госдолг, мы когда-то придем к ситуации, когда уже решать ее будет очень сложно, а может быть даже поздно. На этом я должен остановиться. Впереди у нас небольшой рекламный блок. У вас будет возможность собраться с мыслями, и потом мы с вами продолжим. Напомню, первая тема – это тема, которая возникла в результате увольнения Михаила Федора в Украине и все, что с этим связано. И вторая тема – ваши соображения по тому, каким образом можно изменить финансовую ситуацию в нашей стране. Перерыв.
5: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
12: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
13: If I were a rich man, all day long I'd be-de-be-de-bum.
14: If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich idle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine

0: If I were a rich man, yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. All day long I biddy biddy bum.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. В завершающем четвертом сегменте у нас появляется возможность обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и эта вторая. Причем, насколько я понимаю, эта вторая тема, конечно же, должна быть намного ближе, потому что значительная часть нашей аудитории уже получает пенсию Social Security. Ну и все мы с вами в той или иной степени обеспокоены таким образом. Наше правительство ведет финансы, потому что это финансы нашей страны. У нас есть дети, у многих есть внуки. Каким же будет жизнь наших внуков и детей, если вот те тенденции, которые существуют сейчас и в течение уже длительного времени, будут продолжены? Подчеркну, что сейчас уже проценты по выплатам нашего госдолга превышают расходы Пентагона. Вот к чему мы пришли с постоянным заимствованием денег. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Василий.
2: Алло, здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Меня слышно, да?
1: Да, Феликс, слава
2: тебе. Да. Спасибо. Вот, конечно, мне хотелось бы и по первой части кое-что сказать, но время очень немного, я не один, поэтому, значит, по второй части. Это необычайно важный момент, мы все в этом живем. Значит, вы в своей части коснулись структуры долговых проблем и по части фонда Social Security возможные пути выхода из проблемы вот этого с этим фондом. Я же хочу другое сказать о причинно-следственных взаимоотношениях, почему такое происходит. Общий долг, ведь помимо фонда Social Security, а я тоже получаю пенсию, есть масса проблем. Так в чем же дело? Дело в том, что налогообложение у нас в огромной степени заменили на, не полностью, конечно, но в большой степени заменили на таксообложение. Это полнейший абсурд. Везде и всюду вообще-то выполняются законы сохранения. И если у нас сниженное налогообложение, а где деньги? Куда они и растворяются? Да очень просто. До Трампа корпоративный налог был 35%. Это очень большой налог. Это очень скверно было. Но его превратили в 21%. Я уже об этом говорил. Но я сотрясал воздух. И я не могу понять, а ведь есть же специалисты. Снизить корпоративный налог на 14%. Откуда могут быть деньги у государства, в бюджете? Вы понимаете, 14% с кооперативного налога. Это же сумасшедшие вещи. Как это могли допустить? Когда был Байден, он хотел изменить, не получилось. У него не было людей в парламенте. Тот лидер большинства в Конгрессе до Джонсона, до Майкла Джонсона, он четко сказал, никаких повышений налогов. Подождите, речь идет не о том, чтобы... А Байден хотел сделать 27% вместо 21%. Ну, не дали. Не дали. То, что вы говорите по поводу фонда Social Security, вы абсолютно правы. Но пример вам. Есть такая дама, Хейли. Ну, все знают, ее среди русскоязычных она пользуется симпатиями. Ее очень хотели бы выбрать и тем, и другим, и третьим. Ее ответ был на вопрос, как поправить фонд Social Security, если вы помните, а я помню, увеличить срок выхода на пенсию. Ну, господа, вам это нравится? По-моему, это скверный выход. Так что то, что сделали с налогообложением, это полный кошмар. И деньги оседают в карманах богатейших корпораций и очень больших людей. Не потому, что я хочу сделать всем одинаково, там, отдайте деньги, нет. Но налогообложение должно быть дифференцированным и прогрессивным. Вот где должен быть прогресс. Тот, кто больше получает, должен платить больше в процентном отношении. А жить и работать только с целью самообогащения, кого же вы выбрали, господа? Трамп бравирует этим, он заявляет, я снизил налоги больше, чем кто-либо другой. Ну что ж ты сделал с государством? Я это сказал, я не знаю, все ли это понимают, но я рекомендую посмотреть и онлайн, но думаю, что все поверили, что за время деяний Трампа у нас государственный долг вырос на 11 триллионов. За последние полтора года на 3 триллиона. Как же так? У нас же такие расходы. У нас же расходы большие. Значит, нельзя так творить с налогообложением. Войны туда-сюда. В общем, тут ежу понятно. Это черт знает что. Спасибо за внимание. Извините за эмоции.
1: Спасибо, Феликс. Ну, ваши эмоции абсолютно понятны, потому что ведь это же касается нас абсолютно всех. И когда мы говорим о нашем национальном долге, то, безусловно, это то, что затрагивает каждого. Это то, что, по идее, должно волновать каждого, кто вникает в эту проблему. И оставаться равнодушным просто невозможно, когда ты понимаешь, что с одной стороны ты живешь, и об этом всегда говорят, в самой богатой, процветающей, преуспевающей стране мира. И в нашей стране уже есть первый триллионер Илон Маск. С другой стороны, наша страна вынуждена все время занимать деньги. Как же это может происходить? Мы живем в самой богатой стране в мире, и наше правительство оказывается настолько бедным, что оно должно непрерывно занимать деньги. И таким образом сумма этих ежегодных дефицитов все время складываясь, растет. Какое же наследство мы оставляем нашим детям и внукам? Ведь расплачиваться придется им. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Алексей. Ну, что вам сказать? Почему-то уже довольно давно не слышно трампистов, кто за него голосовал. Вот они должны платить налоги прогрессирующие шкале. Ведь они его избрали. Ну, пусть рассчитываются. Но их может, давно нужно было на счетчик поставить, что с самого момента, я предупреждал. Да, теперь о деле. Значит, доллар нужно привязывать к золоту, иначе пипец. Нужно к чему-то привязать, потому что сегодня доллар привязан к самому себе, то есть пузырь. Он раздувается, этот пузырь лопнет, конечно, любой пузырь лопается. Вот то же самое будет с долларом. Государственный долг – это не фигня, а очень серьезная цифра. Вот. Не все, к сожалению, это понимают. И что самое плачевное, что это не понимают в правительстве. Послушайте, вот глядя на них, действительно понимаешь, что они не понимают. Все эти тарифы, весь этот бред, хаос и так далее – ведь я пытался рассказать более детально, но, к сожалению, ваша передача коротенькая, куцая, много не скажешь. Короче, чтобы привязать к золоту, значит, есть такие расчеты. Я ознакомился, это не только моя бредовая идея, вот, для того, чтобы выровнять вообще мировую экономику, золото должно стоить 36 тысяч за троянскую. Повторю, 36 тысяч. Тогда экономика торговли будет сбалансирована, а раз будет сбалансирована торговля, то и экономика выправится. Вот. Ну, это дело далекого будущего, но сегодня, чтобы поставить фундамент для доллара, нужно привязать к золоту. ни к чему другому. Вы понимаете, невозможно привязать к золотому бальному залу. Там полно золота, но это не то золото, к которому нужно валюту привязывать. Ну вот, пожалуй, вот это мое предложение. Услышано оно или нет, но это факт. Это моя позиция. Иначе...
1: Марк, я уверяю вас, что вы услышаны.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо, вы действительно услышаны. Ситуация, на мой взгляд, выглядит тревожной. Мы привыкли за все эти годы, все мы, которые живут в Соединенных Штатах уже более 30 лет, что да, каждый год говорят, вот госдолг растет, вот был период, когда удалось наконец-таки наш бюджет сбалансировать. Это были вторая половина 90-х годов, когда это смог сделать Клинтон. Ну и так далее. А потом наш долг стал расти. И как-то, знаете, вот какая-то прямая связь между ростом госдолга и нашей жизнью, этой прямой связи не просматривалась. Но я уверен в том, что если эта тенденция продолжится, а пока нет никаких сигналов о том, что она может быть развернута в противоположную сторону, то очень скоро мы это почувствуем. Я привел пример Social Security, что буквально через несколько лет, если ничего не будет сделано, то тогда те пенсии Social Security, которые американцы привыкли, которые они получают, они будут просто уменьшены. Причем они будут уменьшаться прогрессивно довольно быстро. Но неужели нужно ждать этого момента, чтобы почувствовать реальную боль? Почему не задать нашим политикам, на мой взгляд, абсолютно нормальный прямой вопрос? Но относитесь к нам как к взрослым людям. Но поймите, что мы готовы вас выслушать. Мы готовы выслушать ваши идеи, предложения для того, чтобы можно было найти выход из этой ситуации, которая с каждым годом становится все более тревожной. И знаете, отворачиваться, делать вид, что ничего не происходит, ну это же абсолютно лишено какого-либо смысла. Во всяком случае, все то, что происходит сейчас, в какой-то момент заставит уже наших детей и наших внуков расплачиваться по нашим с вами долгам. Но если задать такой вопрос любому из нас, каждый скажет, нет, я бы не хотел, чтобы это произошло. Что у нас со временем? Паш, что у меня со временем? Когда мне надо включать мой музыкальный календарь? Что у нас со временем, Паш? Могу ли я взять еще одного радиослушателя? О, у меня остается одна минутка. Нет, не получится, к сожалению. В одну минутку уложиться с нашими темами попросту невозможно. Итак, я думаю, что мы с вами сегодня затронули, с одной стороны, тему очень сложно ее объяснять. Я привел пример только одной составляющей нашего госдолга. Это тех заимствований, которые делаются из фонда Social Security. Вот поэтому, когда говорят о сокращении социальных программ, не надо думать о том, что можно просто взять и сократить фонд Social Security, расходы по этому фонду, или сократить расходы по Medicare и так далее. Это не деньги правительства. Правительство просто является тем, ну, чтобы перевести на понятный язык, правительство в этом случае является смотрящим за общаком. И общак Social Security и Medicare – это те деньги, которые американцы откладывали в течение всей своей рабочей жизни. И правительству доверили честно распределять эти деньги. Правительство не может просто взять и сократить эти расходы. У них нет на это полномочий. Поймите вы это тоже. Ну вот, минутка истекла, и поэтому мы переходим к нашему музыкальному календарю. 20 августа 1980 года Джо Дассен, находясь на отдыхе на Таити, ушел из жизни в результате сердечного приступа. Ему был 41 год. В таких случаях принято говорить о безвременной кончине. И это правильно. Репертуар Джо Дассена был шансон, классические джазовые стандарты, подражание американскому рокобили, переведены в французский язык песни, написанные в Бразилии или на Кубе, как легендарная Гуантанамера, легкие танцевальные мотивы. У него было все. Главное, что потомок еврейских эмигрантов из Российской империи, выросший в Штатах, ставший звездой во Франции, нежно любимый даже по ту сторону железного занавеса, Джо Дассен навсегда вошел в пантеон французской песни. И, наверное, эта песня, которая сейчас прозвучит, является его некой визитной карточкой. «Если бы не было тебя». Спасибо, дорогие друзья, за 2 часа, которые мы провели в этом эфире. Паш, спасибо тебе, как всегда, за прекрасный эфир. Пока.

0: Дельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий день.
2: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
2: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа DJ...

Курт Малу, обладатель уникального баритона. Новый романтик, взявший за основу гламур и манерность Брайана Ферри. Начавший свою творческую линию арт-панк-группах середины 70-х годов, первый сольный сингл «Giant Lady» был выпущен в сотрудничестве со второй половинкой главного детища Курта дуэта «Дабла» Феликсом Хогом. Группа тогда имела другое название – «Пинг-понг». В начале 80-х годов, в течение 2 лет, группа из 3 молодых музыкантов выступала на различных фестивалях совместно с Montreux Jazz. В 83-м году Малу и Хог решили создать свой дуэт, который дословно назвали «Дабл». Стартовый сингл «The Captain of Her Heart» с первого альбома «Blue» поразил всех по своей красоте и вальяжной манере исполнения. А сам альбом «Blue» был реализован в более 50 странах мира, а альбом «Blue» в какой-то степени становится законодателем моды современного поп-джаза.

1987 году Курт Малу и Феликс Хог записывают второй и последний альбом «Double». Эта работа уникальна по своим визуальным перформансам в видеоклипах. Отдельная признательность Хербу Альперту и его «Easy Listening» трубе на заднем плане, гармонично вписанной в этот мелодичный пейзаж.

1990 году Курт возвращается, но уже в формате сольной работы «Сингл». После звуковых экспериментов альбома «Double» «Сингл» служил игровой площадкой для других музыкальных стилей.

Курт Малу продюсирует альбом вместе с Майком Пеллом из группы Шаде, последний, который микшировал Дабл. В это самое время у Курта произошли изменения в личной жизни. Он вступил в брак, становится отцом дочери и 3 года спустя сына. Для записи в 95 году альбома Soul and Echo Курт возвращается в легендарную студию около Колон, где он уже работал с Риной Тинер в альбоме Blue, и «Душа и эхо» реверберирует улицы Парижа и домашний очаг счастливого семейства Малу с 86 по 93 год.

В 2006 году Курт совершил грандиозное возвращение с альбомом «Loopy Avenue». 4 проверенных временем хита из багажа 80-х «Дабл» плюс 8 прежде нереализованных тем «Курт Малу» и «Дабл» явилось результатом творческого союза с музыкальным директором «Нью Джаз» группы «Дефаз» Питом Баумгартнером.

Музыка Курта Малу и Дабо по-своему хороша. Она отправляет нас в эпоху новых романтиков и поэтов, в то же время окружает современным саундом и прекрасными аранжировками.

0: Рок. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего
2: природа вас произвела? Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дюзик.

0: на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Миша! Братславский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвид Зон Радио.